заново. Он вынул шинель из носового платка, в котором ее принес. Платок был только что от прачки. Он уже потом свернул его и положил в карман для употребления. Вынувши шинель, он весьма гордо посмотрел и, держа в обеих руках, набросил весьма ловко на плеча Акакия Акакьевича. Потом потянул и осадил ее сзади рукою к низу. Потом драпировал ей Акакия Акакьевича несколько нараспашку. Акакий Акакьевич, как человек в летах, хотел попробовать в рукава. Петрович помог надеть и в рукава. Вышло, что и в рукава была хороша. Словом, оказалось, что шинель была совершенно и как раз в пору. Петрович не упустил при всем случае сказать, что он так только, потому что живет без вывески, на небольшой улице. Притом давно знает Акакия Акакьевича, потому взялся так дешево. А на Невском проспекте с него взяли за одну только работу 75 рублей. Акакий Акакьевич об этом не хотел рассуждать с Петровичем, да и боялся всех сильных сумм, какими Петрович любил запускать пыль. Он расплатился с ним, поблагодарил и вышел тут же в новой шинели в департамент.

Петрович вышел вслед за ним и, оставаясь на улице, долго еще смотрел издали на шинель и потом пошел нарочно в сторону, чтобы, обогнувши кривым переулком, забежать снова на улицу и посмотреть еще раз на свою шинель с другой стороны, то есть прямо в лицо. Между тем Акакий Акакьевич шел в самом праздничном расположении всех чувств. Он чувствовал всякий миг минуты, что на плечах его новая шинель, и несколько раз даже усмехнулся от внутреннего удовольствия. В самом деле, две выгоды. Одно то, что тепло, а другое, что хорошо. Дороги он не приметил вовсе и очутился вдруг в департаменте. В швейцарской он скинул шинель, осмотрел ее кругом и поручил в особенный надзор швейцару. Неизвестно, каким образом в департаменте все вдруг узнали, что Акакий Акакьевич новая шинель и что же капота более не существует. Все в ту же минуту выбежали в швейцарскую смотреть новую шинель Акакия Акакьевича. Начали поздравлять его, приветствовать, так что тот сначала только улыбался, а потом сделалось ему даже стыдно. Когда же все, приступив к нему, стали говорить, что нужно вспрыснуть новую шинель, что, по крайней мере, он должен задать им всем вечер, Акакия Акакьевич потерялся, совершенно не знал, как ему быть, что такое отвечать и как отговориться. Он уже минут через несколько, весь закрасневшись, начал было уверять довольно простодушно, что это совсем не новая шинель, что это так, что это старая шинель. Наконец, один из чиновников, какой-то даже помощник, стал начальника, вероятно, для того, чтобы показать, что он ничуть не гордец и знается даже с низшими себя, сказал: «Так и быть, я вместо Акакия Акакьевича даю вечер и прошу ко мне сегодня на чай. Я же как нарочно сегодня именинник». Чиновники натурально тут же поздравили помощника столоначальника и приняли с охотой предложение. Акакий Акакьевич начал было отговариваться, но все стали говорить, что неучтиво, что просто стыд и срам, и он уж никак не мог отказаться. Впрочем, ему потом сделалось приятно, когда вспомнил, что он будет иметь через тот случай пройтись даже и в вечеру в новой шинели. Этот весь день был для Акакия Акакьевича точно самый большой и торжественный праздник. Он возвратился домой в самом счастливом расположении духа, скинул шинель и повесил ее бережно на стене, налюбовавшись еще раз сукном и подкладкой. И потом нарочно вытащил для сравнения прежний капот свой, совершенно располшийся. Он взглянул на него и сам даже засмеялся. Такая была далекая разница. И долго еще потом за обедом он все усмехался, как только приходило ему на ум положение, в котором находился капот. Пообедал он весело, и после обеда уже ничего не писал, никаких бумаг, а так немножко посиборитствовал на постели, пока не потемнело. Потом, не затягивая дело, оделся, надел на плеча шинель и вышел на улицу. Где именно жил пригласивший чиновник, к сожалению, не можем сказать. Память начинает нам сильно изменять, и все, что не есть в Петербурге, все улицы и дома слились и смешались так в голове, что весьма трудно достать оттуда что-нибудь в порядочном виде. Как бы то ни было, но верно, по крайней мере, то, что чиновник жил в лучшей части города, стало быть, очень не близко от Акакия Акакьевича. Сначала надо было Акакий Акакьевич пройти кое-какие пустынные улицы с тощим освещением. Но по мере приближения к квартире чиновника улицы становились живее, населеннее и сильнее освещены.
Пешеходы стали мелькать чаще. Начали попадаться и дамы, красиво одетые. На мужчинах попадались бобровые воротники. Реже встречались ваньки с деревянными решетчатыми своими санками, утыканными позолоченными воздочками. Напротив все попадались лихачи в малиновых бархатных шапках, с лакированными санками, с медвежьими одеялами, и пролетали улицы, визжа колесами по снегу, кареты с убранными козлами. Акакий Акакиевич глядел на все это, как на новость. Он уже несколько лет не выходил по вечерам на улицу. Остановился с любопытством перед освещенным окошком магазина посмотреть на картину, где изображена была какая-то красивая женщина, которая скидала с себя башмак, обнажившую таким образом всю ногу, очень недурную, а за спиной ее из дверей другой комнаты выставил голову какой-то мужчина с бакенбардами и красивой испаньолкой под губой. Акакий Акакиевич покачнул головой и усмехнулся. И потом пошел своей дорогой. Почему он усмехнулся? Потому ли, что встретил вещь совсем незнакомую, но о которой, однако, все-таки у каждого сохраняется какое-то чутье? Или подумал он, подобно многим другим чиновникам, ну уж эти французы, что и говорить, уж ежели захотят что-нибудь того, так уж точно того. А может быть, даже и этого не подумал. Ведь нельзя же залезть в душу человеку и узнать все, что он не думает. Наконец, достигнул он дома, в котором квартировал помощник столоначальника. Помощник столоначальника жил на большую ногу. На лестнице светил фонарь. Квартира была во втором этаже. Вошедший в переднюю, Акакий Акакиевич увидел на полу целые ряды калош. Между ними посреди комнаты стоял самовар, шумя и спуская клубами пар. На стенах висели все шинели да плащи, между которыми некоторые были даже с бобровыми воротниками или с бархатными отворотами. За стеной был слышен шум и говор, которые вдруг сделались ясными и звонкими, когда отворилась дверь и вышел лакей с подносом, уставленным опорожненными стаканами, сливочником и корзиной сухарей. Видно, что уж чиновники давно собрались и выпили по первому стакану чая. А как я, как повесивший сам шинель свою, вошел в комнату, и перед ним мелькнули в одно время свечи, чиновники, трубки, столы для карт, и смутно поразили слух его беглый со всех сторон подымавшийся разговор и шум передвигаемых стульев. Он остановился весьма неловко среди комнаты, ища и стараясь придумать, что ему сделать, но его уже заметили, принялись криком, и все пошли тот же час в переднюю и вновь осмотрели его шинель. А как я, конечно, хотя был отчасти и сконфузился, но, будучи человеком чистосердечным, не мог не порадоваться, видя, как все похвалили шинель. Потом, разумеется, все бросили его и шинель и обратились, как водится, к столам, назначенным для виста. Все это шум, говор и толпа людей, все это было как-то чудно, Акакий Акакиевичу. Он просто не знал, как ему быть, куда деть руки, ноги, всю фигуру свою. Наконец подсел он к игравшим, смотрел в карты, засматривал тому и другому в лица и через несколько времени начал зевать, чувствовать, что скучно, тем более, что уж давно наступило то время, в которое он по обыкновению ложился спать. Он хотел проститься с хозяином, но его не пустили, говоря, что непременно надо выпить в честь обновки по бокалу шампанского. Через час подали ужин, состоявший из винегрета, холодной телятины, паштета, кондитерских пирожков и шампанского. Акакия Акакиевича заставили выпить два бокала, после которых он почувствовал, что в комнате сделалось веселей, однако же никак не мог позабыть, что уже 12 часов, что давно пора домой. Чтобы как-нибудь не вздумал удерживать хозяин, он вышел потихоньку из комнаты,
отыскал в передней шинель, которую не без сожаления увидел, лежащую на полу, стряхнул ее, снял с нее всякую пушинку, надел на плеча и опустился по лестнице на улицу. Акакий Акакий шел в веселом расположении духа. Даже побежал было вдруг неизвестно почему за какой-то дамою, которая как молния прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения. Но однако же он тут же остановился и пошел опять, по-прежнему очень тихо, подивясь даже сам неизвестно откуда взявшейся рыси. Скоро потянулись перед ним те пустынные улицы, которые даже и днем не так весело, а тем более вечером. Теперь они сделались еще глуше и уединеннее. Фонари стали мелькать реже. Пошли деревянные дома, забор. Нигде ни души. Сверкал только один снег по улицам. Да печально чернели с закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачушки. Он приблизился к тому месту, где перерезывал с улицы бесконечную площадью, с едва видными на другой стороне ее домами, которая глядела страшную пустыню. Вдали Бог знает где мелькал огонек в какой-то будке, который казалось стоявший на краю света. Веселость Акакия Акакия как-то здесь значительно уменьшилась. Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни, точно как будто сердце его предчувствовало что-то недоброе.

0: Он оглянулся назад и по сторонам. Точное море вокруг него. Нет, лучше и не глядеть. Подумал и шел, закрыв глаза. И когда открыл их, чтобы узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом какие-то люди с усами. Какие именно, уж это он не мог даже различить. У него затуманило в глазах и забилось в груди.
1: «А ведь шинель-то моя!» —
0: сказал один из них, схвативший его за воротник.

0: А как и Акакч хотел было уже закричать «караул», как другой приставил ему к самому рту кулак величиною в чиновничью голову.
1: А вот только крикни!
0: Акакч чувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом, и он упал навзничь в снег и ничего уже больше не чувствовал. Через несколько минут он опомнился, поднялся на ноги, но уж никого не было. Он чувствовал, что в поле холодно, и шинели нет.

0: Отчаянный, не уставая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к будке, подле которой стоял будочник и, опершись на свою алебарду, глядел, кажется, с любопытством, желая знать, какого черта бежит к нему издали и кричит человек. А как Яковлевич, прибежав к нему, начал задыхающимся голосом кричать, что он спит, ни зачем не смотрит, не видит, как грабит человек? Будочник отвечал, что он не видал ничего, что видел, как остановили его среди площади какие-то два человека, да думал, что это были его приятели, а что пусть он вместо того, чтобы понапрасну брониться, сходит завтра к надзирателю, так надзиратель отыщет, кто взял шинель. А как я, Акадьич, прибежал домой в совершенном беспорядке? Волосы, которые еще водились у него в небольшом количестве, на висках и затылке совершенно растрепались. Бок и грудь, и все панталоны были в снегу. Старуха-хозяйка квартиры, услышав страшный стук в дверь, поспешно вскочила с постели и с башмаком на одной только ноге побежала отворять дверь, придерживая на груди своей из скромности рукой рубашку. Но, отворив, отступила назад, увидев в таком виде Акакия Акакиевича. Когда же рассказал он, в чем дело, она всплеснула руками и сказала, что нужно идти прямо к частному, что квартальный надует, пообещается и станет водить, а лучше всего идти прямо к частному, что он даже ей знаком, потому что Анна Чухонка, служившая прежде у нее в кухарках, определилась теперь к частному в няньке, что она часто видит его самого, как он проезжает мимо их дома, и что он бывает также всякое воскресенье в церкви, молится, а в то же время весело смотрит на всех, и что, стало быть, по всему видно, должен быть добрый человек. Выслушав такое решение, Акакий Акакьич печальный побрел в свою комнату, и как он провел там ночь, предоставляется судить тому, кто может сколько-нибудь представить себе положение другого. Поутру рано отправился он к частному, но сказали, что спит. Он пришел в 10, сказали опять, спит. Он пришел в 11 часов, сказали, да нет частного дома. Он в обеденное время, но писаря в прихожей никак не хотели пустить его и хотели непременно узнать, за каким делом и какая надобность привела, и что такое случилось. Так что, наконец, Акакий Акакьич раз в жизни захотел показать характер и сказал наотрез, что им нужно лично видеть самого частного, что они не смеют его не допустить, что он пришел из департамента за казенным делом, а что вот как он на них пожалуется, так вот тогда они увидят. Против этого писаря ничего не посмели сказать, и один из них пошел вызвать частного. Частный принял как-то чрезвычайно странно рассказ о грабительстве шинели. Вместо того, чтобы обратить внимание на главный пункт дела, он стал расспрашивать Акакия Акакьича. Да почему он так поздно возвращался? Да не заходил ли он и не был ли в каком непорядочном доме? Так что Акакий Акакьич сконфузился совершенно и вышел от него, сам не зная, возымеет ли надлежащий ход дела о шинели или нет. Весь этот день он не был в присутствии. Единственный случай в его жизни. На другой день он явился весь бледный, в старом капоте своем, который сделался еще плачевным. Повествование о грабеже шинели, несмотря на то, что нашлись такие чиновники, которые не пропустили даже и тут посмеяться над Акакием Акакьичем, однако же многих тронуло. Решились тут же сделать для него сплатчину, но собрали самую безделицу, потому что чиновники и без того уже много истратились, подписавшись на директорский портрет и на одну какую-то книгу по предложению начальника отделения, который был приятелем-сочинителем. И так сумма оказалась самая бездельная. Один кто-то, движимый состраданием, решился, по крайней мере, помочь Акакия Акакчу добрым советом, сказавши, что он пошел не к квартальному. Потому что хоть и может случиться, что квартальный, желая заслужить одобрение начальства, отыщет каким-нибудь образом шинель, но шинель все-таки останется в полиции, если он не представит законных доказательств, что она принадлежит ему. А лучше всего, чтобы он обратился к одному значительному лицу, что значительное лицо, спешась и снесясь с кем следует, может заставить успешнее идти дело. Нечего делать, Акакий Акакч решился идти к значительному лицу. Какая именно и в чем состояла должность значительного лица, это осталось до сих пор неизвестным. Нужно знать, что одно значительное лицо недавно сделалось значительным лицом, а до того времени он был незначительным лицом. Впрочем, место его и теперь не почиталось значительным в сравнении с другими еще значительнейшими. Но всегда найдется такой круг людей, для которых незначительное в глазах прочих есть уже значительное. Впрочем, он старался усилить значительность многими другими средствами. Именно. Завел, чтобы низшие чиновники встречали его еще на лестнице, когда он приходил в должность. Чтобы к нему являться прямо никто не смел. А чтоб шло все порядком строжайшим. Коллежский регистратор докладывал бы губернскому секретарю, губернский секретарь титулярному или какому-то приходилось другому, и чтобы уже таким образом доходило дело до него. Так уж на Святой Руси все заражено подражанием, всякий дразнит и корчит своего начальника. Говорят, даже какой-то титулярный советник, когда сделали его правителем какой-то отдельной небольшой канцелярии, тотчас же отгородил себе особенную комнату, назвавши ее комнатой присутствия, и поставил у дверей каких-то капельдинеров с красными воротниками в галунах, которые брались за ручку дверей и отворяли ее всякому приходившему, хотя в комнате присутствия на силу мог уставиться обыкновенный письменный стол. Приемы и обычаи значительного лица были солидны и величественный, но немногосложный. Главным основанием его системы была строгость. «Строгость, строгость и строгость!» говорил он обыкновенно, и при последнем слове обыкновенно смотрел очень значительно в лицо тому, которому говорил. Хотя, впрочем, этому и не было никакой причины, потому что десяток чиновников, составлявших весь правительственный механизм канцелярии, и без того был в надлежащем страхе. Завидя его издали, оставлял уже дело и ожидал, стоя в вытяжку, пока начальник пройдет через комнату. Обыкновенный разговор его с низшими отзывался строгостью и состоял почти из трех фраз. «Как вы смеете? Знаете ли вы, с кем говорите? Понимаете ли, кто стоит перед вами?» Впрочем, он был в душе добрый человек, хорош с товарищами, услужлив, но генеральский чин совершенно сбил его с толку. Получивший генеральский чин, он как-то спутался, сбился с пути и совершенно не знал, как ему быть. Если ему случалось быть с ровными себе, он был еще человек как следует. Человек очень порядочный, во многих отношениях даже не глупый человек. Но как только случалось ему быть в обществе, где были люди хоть одним чином пониже его, там он был просто как из рук вон. Молчал, и положение его возбуждало жалость. Тем более, что он сам даже чувствовал, что мог бы провести время несравненно лучше. В глазах его иногда видно было сильное желание присоединиться к какому-нибудь интересному разговору и кружку, но останавливала его мысль. Не будет ли это уж очень много с его стороны? не будет ли фамильярно и не уронит ли он через то своего значения. И вследствие таких рассуждений он оставался вечно в одном и том же молчаливом состоянии, произнося только изредка какие-то односложные звуки, и приобрел таким образом титул скучнейшего человека. К такому-то значительному лицу явился наш Акакий Акакьевич, и явился во время самое неблагоприятное, весьма не кстати для себя, хотя, впрочем, кстати для значительного лица. Значительное лицо находился в своем кабинете и разговорился очень-очень весело с одним недавно приехавшим старинным знакомым и товарищем детства, с которым несколько лет не видался. В это время доложили ему, что пришел какой-то Башмачкин.
1: «Кто такой?»
0: «Какой ты чиновник?»
1: «А, может подождать. Теперь не время».
0: Здесь надобно сказать, что значительный человек совершенно прилгнул. Ему было время. Они давно уже с приятелем переговорили обо всем и уже давно перекладывали разговор весьма длинными молчаниями, слегка только потрепливая друг друга поляшки и приговаривая: «Так-то, Иван Абрамович, этак-то, Степан Варламович». Но при всем том, однако, велел он чиновнику подождать, чтоб показать приятелю, человеку давно не служившему и зажившемуся дома в деревне, сколько времени чиновники дожидаются у него в передней. Наконец, наговорившись, а еще более намолчавшись вдоволь и выкуривши сигарку в весьма покойных креслах с откидными спинками, он, наконец, как будто вдруг вспомнил и сказал секретарю, остановившемуся у дверей с бумагами для доклада: «Да, ведь там стоит, кажется, чиновник. Скажите ему, что он может войти». Увидевший смиренный вид Акакия Акакьевича, его старенький вицмундир, он обратился к нему вдруг и сказал: «Что вам угодно?» голосом отрывистым и твердым, которому нарочно учился заранее у себя в комнате, в уединении перед зеркалом еще за неделю до получения нынешнего своего места и генеральского чина. Акакий Акакьевич уже заблаговременно почувствовал надлежащую робость, несколько смутился и, как мог, сколько могла позволить ему свобода языка, изъяснил с прибавлением даже чаще, чем в другое время, частиц того, что была дешинель совершенно новая, теперь ограблен бесчеловечным образом, что он обращается к нему, чтобы он ходатайством своим как-нибудь того списался бы с господином оберполицмейстером или другим кем и отыскал шинель. Генералу неизвестно почему показалось такое обхождение фамильяр.
1: «Что вы, милостивый государь, не знаете порядка? Куда вы зашли? Не знаете, как водятся дела? Об этом вы должны были прежде подать просьбу в канцелярию. Она пошла бы к столоначальнику, к начальнику отделения, потом передала бы секретарю, а секретарь доставил бы ее уже мне».
0: «Но ваше превосходительство, я ваше превосходительство осмелился утрудить, потому что секретари того ненадежный народ».
1: «Что? Что, что, что, что? Откуда вы набрались такого духу? Откуда вы мыслей таких набрались? Что за буйство такое распространилось между молодыми людьми против начальников и высших? Знаете ли вы, кому это говорите? Понимаете ли, кто стоит перед вами? Понимаете это? Понимаете это, я вас спрашиваю?»
0: Акакий Акакьевич так и обмер, пошатнулся, затрясся всем телом и никак не мог стоять. Если бы не подбежали тут же сторожа поддержать его, он бы шлепнулся на пол. Его вынесли почти без движения. а значительное лицо, довольный тем, что эффект превзошел даже ожидания, и совершенно упоенный мыслью, что слово его может лишить даже чувств человека, искоса взглянул на приятеля, чтобы узнать, как он на это смотрит, и не без удовольствия увидел, что приятель его находился в самом неопределенном состоянии и начинал даже с своей стороны сам чувствовать страх. Как сошел с лестницы, как вышел на улицу, ничего уж этого не помнил, Акакий Акакиевич. Он не слышал ни рук, ни ног. В жизнь свою он не был еще так сильно распечен генералом, да еще и чужим. Он шел по вьюге, свистевшей в улицах, разинув рот, сбиваясь с тротуаров. Ветер по петербургскому обычаю дул на него со всех четырех сторон, из всех переулков. Вмиг надуло ему в горло жабу, и добрался он домой, не в силах будучи сказать ни одного слова, весь распух и слег в постель. Так сильно иногда бывает надлежащее распекание. На другой же день обнаружилась у него сильная горячка. Благодаря великодушному вспомоществованию петербургского климата болезнь пошла быстрее, чем можно было ожидать. И когда явился доктор, то он, пощупавши пульс, ничего не нашелся сделать, как только прописать припарку, единственно уже для того, чтобы больной не остался без благодетельной помощи медицины. А, впрочем, тут же объявил ему через полтора суток непременный капут. После чего обратился к хозяйке и сказал: «А вы, матушка, и времени даром не теряйте. Закажите ему теперь же сосновый гроб, потому что дубовый будет для него дорог». Слышал ли Акакий Акакич эти произнесенные роковые для него слова? А если и слышал, произвели ли они на него потрясающие действия? Пожалел ли он о горемычной своей жизни? Ничего этого не известно, потому что он находился все время в бреду и жару. Явления одно другого страннее представлялись ему беспрестанно. То видел он Петровича и заказывал ему сделать шинель с какими-то западнями для воров, которые чудились ему беспрестанно под кроватью, и он поминутно призывал хозяйку вытащить у него одного вора даже из-под одеяла. То спрашивал, зачем висит перед ним старый капот его, что у него есть новая шинель. То чудилось ему, что он стоит перед генералом, выслушивая надлежащее распекание, и приговаривает: «Виноват, ваше превосходительство». То, наконец, даже сквернохульничал, произнося самые страшные слова, так что старушка-хозяйка даже крестилась, отроду не слыхав от него ничего подобного. Тем более, что слова эти следовали непосредственно за словом «ваше превосходительство». Далее он говорил совершенную бессмыслицу, так что ничего нельзя было понять. Можно было только видеть, что беспорядочные слова и мысли ворочались около одной и той же шинели. Наконец, бедный Акакий Акакиевич и спустил дух. Ни комнаты, ни вещей его не опечатывали, потому что, во-первых, не было наследников, А во-вторых, оставалось очень немного наследства, именно пучок гусиных перьев, 10 белой казенной бумаги, 3 пары носков, 2-3 пуговицы, оторвавшиеся от панталона, и уже известный читателю капот. Акакия Акакчи свезли и похоронили. И Петербург остался без Акакия Акакича. Как будто бы в нем его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя внимания естественного наблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп. Существо, переносившее покорно канцелярские насмешки и без всякого чрезвычайного дела сошедшее в могилу, но для которого все ж таки, хотя перед самым концом жизни, мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь, и на которой также потом нестерпимо обрушилось несчастье, как обрушивалось оно на царей и повелителей мира. Но кто бы мог вообразить, что здесь еще не все об Акакии Акакиче, что суждено ему на несколько дней прожить шумно после своей смерти, как бы в награду за непримеченную никем жизнь. Но так случилось, и бедная история наша неожиданно принимает фантастическое окончание. По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели, и под видом стащенной шинели, сдирающей со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели. На кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лиси, медвежьи шубы. Словом, всякого рода меха и кожи, какие только придумали люди для прикрытия собственной. Один из департаментских чиновников видел своими глазами мертвеца и узнал в нем тотчас Акакия Акакича. Но это внушило ему, однако же, такой страх, что он бросился бежать со всех ног и оттого не мог хорошенько рассмотреть, а видел только, как тот издали погрозил ему пальцем. Со всех сторон поступали беспрестанно жалобы, что спины и плечи, пускай бы еще только титулярных, а то даже самих тайных советников подвержены совершенной простуде по причине ночного сдергивания шинели. В полиции сделано было распоряжение поймать мертвеца во что бы то ни стало, живого или мертвого, и наказать его в пример другим жесточайшим образом. И в том едва было даже не успели. Но мы, однако же, совершенно оставили одно значительное

И когда донесли ему, что Акакий Акакич умер скоропостижно в горячке, он остался даже поражен, слышал упреки совести и весь день был не в духе. Желая сколько-нибудь развлечься и позабыть неприятные впечатления, он отправился на вечер к одному из приятелей своих, у которого нашел порядочное общество, а что всего лучше, все там были почти одного и того же чина, так что он совершенно ничем не мог быть связан. Это имело удивительное действие на душевное его расположение. Он развернулся, сделался приятен в разговоре, любезен, словом, провел вечер очень приятно. За ужином выпил он стакана два шампанского, средство, как известно, недурно действующее в рассуждении веселости. Шампанское сообщило ему расположение к разным экстренностям, а именно, он решил не ехать еще домой, а заехать к одной знакомой даме, Каролине Ивановне, даме, кажется, немецкого происхождения, к которой он чувствовал совершенно приятельские отношения. Надо сказать, что значительное лицо было уже человек немолодой. Хороший супруг, почтенный отец семейства, два сына, из которых один служил уже в канцелярии, миловидная 16-летняя дочь с несколько выгнутым, на хорошеньким носиком, приходили всякий день целовать его руку, приговаривая «Бонжур, папа». Супруга его еще, женщина свежая и даже ничуть не дурная, давала ему прежде целовать свою руку, потом, переворотивши ее на другую сторону, целовала его руку. Но значительное лицо, совершенно, впрочем, довольное домашними семейными нежностями, нашел приличным иметь для дружеских отношений приятельницу в другой части города. Эта приятельница была ничуть не лучше и не моложе жены его, но такие уж задачи бывают на свете, и судить об них не наше дело. Итак, значительное лицо сошел с лестницы, сел в сани, сказал кучеру Каролине Ивановне,

а сам, закутавшись весьма роскошно в теплую шинель, оставался в том приятном положении, лучше которого и не выдумаешь для русского человека. То есть, когда сам ни о чем не думаешь, а между тем мысли сами лезут в голову, одна другой приятнее, не давая даже труда гоняться за ними и искать их. Полный удовольствия он слегка припоминал все веселые места, проведенные вечером, все слова, заставившие хохотать небольшой круг. Многие из них он даже повторял в полголоса и нашел, что они все так же смешны, как и прежде, а потому не мудрено, что и сам посмеивался от души. Изредка мешал ему, однако же, порывистый ветер, который, выхватившись вдруг бог знает откуда и не весь от какой причины, так и резал в лицо, подбрасывая ему туда клочки снега, лобуча, как парус, шинельный воротник, или вдруг с неестественной силой набрасывая ему его на голову и доставляя таким образом вечные хлопоты из него выкарабкиваться. Вдруг почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник. Обернувшись, он заметил человека небольшого роста, в старом поношенном вицмундире, и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича. Лицо чиновника было бледно, как снег, и выглядело совершенным мертвецом. Но ужас значительного лица превзошел все границы, когда он увидел, что рот мертвеца покривился. А, так вот ты наконец. Наконец я тебя того поймал за воротник.

0: Ей-то шинели мне и нужно. Не похлопотал об моей, да еще и распек. Отдавай же теперь свою.
1: Бедное значительное лицо чуть не умер.
0: Он сам даже скинул поскорее с плеч шинель свою и закричал кучеру не своим голосом: «Пошел во весь дух домой!» Кучер, услышавший голос, который произносится обыкновенно в решительные минуты и даже сопровождается кое-чем гораздо действительнейшим, упрятал на всякий случай голову свою в плечи, замахнулся кнутом и помчался, как стрела. Минут 6 небольшим значительное лицо уже был перед подъездом своего дома. Бледный, перепуганный и без шинели, вместо того, чтобы к Каролине Ивановне, он приехал к себе, доплелся кое-как до своей комнаты и провел ночь весьма в большом беспорядке. Так что на другой день поутру за чаем дочь ему сказала прямо: «Ты сегодня совсем бледен, папа». Но папа молчал и никому ни слова о том, что с ним случилось, и где он был, и куда хотел ехать. Это происшествие сделало на него сильное впечатление. Он даже гораздо реже стал говорить подчиненным: «Как вы смеете? Понимаете ли, кто перед вами?» Если же и произносил, то уж не прежде, как выслушавши сперва, в чем дело. Но еще более замечательно то, что с этих пор совершенно прекратилось появление чиновника-мертвеца. Видно, генеральская шинель пришлась ему совершенно по плечам. По крайней мере, уже не было нигде слышно таких случаев, чтобы сдергивали с кого шинели. Впрочем, многие деятельные и заботливые люди никак не хотели успокоиться и поговаривали, что в дальних частях города все еще показывался чиновник-мертвец. И точно, один коломенский будочник видел собственными глазами, как показалось из-за одного дома привидение. Но, будучи по природе своей несколько бессилен, он не посмел остановить его, а так шел за ним в темноте до тех пор, пока, наконец, привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросило: «Тебе чего хочется?» И показало такой кулак, какого и у живых не найдешь. Будочник сказал: «Ничего?» Да и поворотил тот же час назад. Привидение, однако же, было уже гораздо выше ростом, носило преогромные усы и, направив шаги, как казалось, к Обухову мосту, скрылось совершенно в ночной темноте.
2: Приближалась весна. Таял снег, обнажая грязь и копоть, скрытую в его глубине. С каждым днем грязь настойчивее лезла в глаза. Вся слободка казалась одетой в лохмотья, неумытой. Днем капала с крыш, устало и потно дымились серые стены домов, а к ночи везде смутно белели ледяные сосульки. Все чаще на небе являлось солнце, и решительно начинали журчать ручьи, сбегая к болоту. Готовились праздновать 1 мая. На фабрике и по слободке летали листки, объяснявшие значение этого праздника. И даже не задетая пропагандой молодежь говорила
3: читая их. Это надо устроить. Весовщиков, угрюмо усмехаясь, восклицал: пора, будет в прятки играть. Радовался Федя Мазин. Сильно похудевший, он стал похож на жаворонка в клетке, нервным трепетом своих движений и речей. Часто прибегала Саша, всегда нахмуренная, всегда торопливая, и почему-то все более угловатое, резкое. Как-то, когда Павел вышел в сени провожать ее и не затворил дверь за собой, мать услыхала быстрый разговор. «Вы понесете знамя?» – тихо спросила девушка. «Я? Это решено?» «Да, это мое право». «Снова? Тюрьма?» Павел молчал. «Вы не могли бы...» Начала она и остановилась. «Что?» — спросил Павел. «Уступить другому?» «Нет», — громко сказал он. «Подумайте, вы такой влиятельный, вас любят. Вы и находка первые здесь. Сколько можете вы сделать на свободе? Подумайте. А ведь за это вас сошлют далеко, надолго». Матери показалось, что в голосе девушки звучат знакомые чувства, тоска и страх. И слова Саши стали падать на сердце ей, точно крупные капли ледяной воды. «Нет, я решил», — сказал Павел. «От этого я не откажусь ни за что. Даже если я буду просить...» Павел вдруг заговорил быстро и как-то особенно строго. «Вы не должны так говорить. Что вы? Вы не должны.
4: Я человек, — тихонько сказала она. — Хороший человек.
3: Тоже тихо, но как-то особенно, точно он задыхался, — заговорил Павел. Дорогой мне человек... И поэтому не надо так говорить.
4: «Прощай», — сказала девушка. По стуку ее каблуков мать поняла, что она пошла быстро, почти побежала. Павел ушел за ней во двор.
3: Тяжелый, давящий испуг обнял грудь матери. Она не понимала, о чем говорилось, но чувствовала, что впереди ее ждет горе. Что он хочет делать?
2: Павел возвратился вместе с Андреем.
4: «Паша, что ты хочешь делать?» — спросила мать, опустив голову.
2: «Когда? Сейчас? 1-го. 1 мая».
3: «Ага!» – воскликнул Павел, понизив голос.
2: «Я понесу знамя наше. Пойду с ним впереди всех. За это меня, вероятно, снова посадят в тюрьму».
3: Глазам матери стало горячо, и во рту у нее явилась неприятная сухость. Он взял ее руку, погладил.
2: «Это нужно, пойми».
3: «Я ничего не говорю», — сказала она, медленно подняв голову. И когда глаза ее встретились с упрямым блеском его глаз, снова согнула шею. Он выпустил ее руку, вздохнул и заговорил с упреком: «Не горевать тебе, а радоваться надо бы. Когда будут матери, которые и на смерть пошлют своих детей с радостью? Оп-оп!» Заворчал хохол. Поскакал наш пан, подоткнув кафтан.
4: «Разве я говорю что-нибудь?» — повторила мать. «Я тебе не мешаю. А если жалко мне тебя, это уже материнское».
2: Он отступил от нее, и она услыхала жесткие, острые слова. «Есть любовь, которая мешает человеку жить», — вздрогнув,
3: Боясь, что он скажет еще что-нибудь, отталкивающее ее сердце, она быстро заговорила: «Не надо, Паша, я понимаю, иначе тебе нельзя. Для товарищей...»
4: «Нет», — сказал он, — «я это для себя». В дверях встал Андрей. Он был выше двери, и теперь, стоя в ней, как в раме, странно подогнул колени, опираясь одним плечом о косяк, а другое — шею и голову, выставив вперед. «Вы бы перестали балакать, господин», — сказал он угрюмо, остановив на лице Павла свои выпуклые глаза. Он был похож на ящерицу в щели камня. Матери хотелось плакать. Не желая, чтоб сын видел ее слезы, она вдруг забормотала: «Ай, батюшки, забыла я!» И вышла в сени. Там, уткнувшись головой в угол, она дала простор слезам своей обиды и плакала молча, беззвучно, слабее от слез так, как будто вместе с ними вытекала кровь из сердца ее. А сквозь неплотно закрытую дверь на нее ползли глухие звуки спора. Власова начала быстро стирать слезы своих щек. Она испугалась, что хохол обидит Павла. Поспешно отворила дверь и, входя в кухню, дрожащая, полная горя и страха, громко заговорила: «Холодно, а весна...» Бесцельно перекладывая в кухне с места на место разные вещи, стараясь заглушить пониженные голоса в комнате, она продолжала громче: «Все переменилось, люди стали горячее, погода холоднее. Бывало, в это время тепло стоит, небо ясное, солнышко». В комнате замолчали. Она остановилась среди кухни, ожидая. «Слышал?» — раздался тихий вопрос хохла. «Это надо понять, черт! Тут богаче, чем у тебя».
3: «Чайку попьете?» — вздрагивающим голосом спросила она. И, не ожидая ответа, чтобы скрыть эту дрожь, воскликнула: «Что это? Как озябла я!»
4: К ней медленно вышел Павел. Он смотрел из-под лоби, с улыбкой, виновато дрожавшей на его губах. «Прости меня, мать», — негромко сказал он. «Я еще мальчишка, дурак. Не тронь ты меня!» — тоскливо крикнула она, прижимая его голову к своей груди. «Не говори ничего, Господь, с тобой. Твоя жизнь, твое дело. Но не задевай сердце. Разве может мать не жалеть? Не может. Всех жалко мне. Все вы родные, все достойны. И кто пожалеет вас, кроме меня? Ты идешь, за тобой другие. Все бросили, пошли. Паша!» Билась в груди ее большая горячая мысль, окрылялось сердце вдохновенным чувством тоскливой страдальческой радости. Но мать не находила слов и в муке своей немоты, взмахивая рукой, смотрела в лицо сына глазами, горевшими яркой и острой болью. «Ладно, мама, ладно,
3: прости,
4: вижу я», — бормотал он, опуская голову, и с улыбкой, мельком взглянув на нее, прибавил, отвернувшись, смущенный, но обрадованный: «Этого я не забуду, честное слово». Она отстранила его от себя и, заглядывая в комнату, сказала Андрею просительно ласково: «Андрюша, вы не кричите на него. Вы, конечно, старше». Стоя спиной к ней и не двигаясь, хохол странно и смешно зарычал: «Буду орать на него, да еще и бить буду». Она медленно шла к нему, протягивая руку, и говорила: «Милый вы мой человек,
3: Хохол обернулся, наклонил голову точно бык и, стиснув за спиной руки, прошел мимо нее в кухню. Оттуда раздался его голос, сумрачно насмешливый. «Уйди, Павел, чтобы я тебе голову не откусил». «Это я шучу, Ненька. Вы не верьте. Вот я поставлю самовар. Да, угли же у нас сырые ко всем чертям их». Он замолчал. Когда мать вышла в кухню, он сидел на полу, раздувая самовар. Не глядя на нее, хохол начал снова. «Вы не бойтесь, я его не трону. Я мягкий, как пареная репа. И я...» «Эй ты, герой, не слушай! Я его люблю, но я жилетку его не люблю. Он, видите, надел новую жилетку и всех толкает. Посмотрите, какая у меня жилетка! Она хорошая, верно? Но зачем толкаться? И без того тесно». Павел, усмехнувшись, спросил: «Долго будешь ворчать? Дал мне одну трёпку. Довольно бы. Сиди на полу». Хохол вытянул ноги по обе стороны самовара и смотрел на него. Мать стояла у двери, ласково и грустно остановив глаза на круглом затылке Андрея и длинной согнутой шее его. Он откинул корпус назад, уперся руками в пол, взглянул на мать и сына немного покрасневшими глазами и, мигая, негромко сказал: «Хорошие вы человеки, да». Павел наклонился, схватил его руку. «Не дергай», — глухо сказал хохол. «Так ты меня уронишь». «Что стесняетесь?» — грустно сказала мать. «Поцеловались бы, обнялись бы крепко-крепко». «Хочешь?» — спросил Павел. «Можно», — сказал хохол, поднимаясь. Крепко обнявшись, они на секунду замерли. Два тела, одна душа, горячо горевшая чувством дружбы. По лицу матери текли слезы, уже легкие. Отирая их, она смущенно сказала: «Любит баба плакать, с горя плачет, с радости плачет». Хохол оттолкнул Павла мягким движением и, тоже вытирая глаза пальцами, заговорил: «Будет, порезвились телята, пора в жареное». «Ну и чертовы же угли! Раздувал, раздувал, засорил себе глаза». Павел, опустив голову, сел к окну и тихо сказал: «Таких слез не стыдно». Мать подошла к нему, села рядом. Ее сердце тепло и мягко оделось бодрым чувством. Было грустно ей, но приятно и спокойно. «Я соберу посуду». «Вы себе сидите, Ненька», — сказал хохол, уходя в комнату. «Отдыхайте, натолкали вам грудь». И в комнате раздался его певучий голос: «Славно почувствовали мы жизнь сейчас, настоящую человеческую жизнь». «Да», — сказал Павел, взглянув на мать. «Все другое стало», — отозвалась она. «Горе другое, радость другая». Мать плотно сжимала губы, чтобы они не дрожали, и крепко закрыла глаза, чтобы не плакали они. Пили чай, сидели за столом до полуночи, ведя задушевную беседу о жизни, о людях, о будущем. И когда мысль была ясна ей, мать, вздохнув, брала из прошлого своего что-нибудь всегда тяжелое и грубое, и этим камнем из своего сердца подкрепляла мысль. В теплом потоке беседы страх ее растаял. Теперь она чувствовала себя так, как в тот день, когда отец ее сурово сказал ей: Нечего рожу кривить. Нашелся дурак, берет тебя замуж, иди. Все девки замуж выходят, все бабы детей родят, всем родителям дети горе. Ты что, не человек? После этих слов она увидела перед собой неизбежную тропу, которая безответно тянулась вокруг пустого темного места. И неизбежность идти этой тропой наполнила ее грудь слепым покоем. Так и теперь. Но, чувствуя приход нового горя, она внутри себя говорила кому-то: «Нате, возьмите!» Это облегчало тихую боль ее сердца, которая, вздрагивая, пела в груди ее, как тугая струна. И в глубине ее души, взволнованной печалью ожидания, не сильно, но не угасая, теплилась надежда, что всего у нее не возьмут, не вырвут, что-то останется. И вот пришел этот день, 1 мая. Гудок заревел, как всегда, требовательно и властно. Мать, не уснувшая ночью ни на минуту, вскочила с постели, сунула огня в самовар, приготовленный с вечера, хотела, как всегда, постучать в дверь к сыну и Андрею, но, подумав, махнула рукой и села под окно, приложив руку к лицу так, точно у нее болели зубы. По небу, бледно-голубому, быстро плыла белая и розовая стая легких облаков. Точно большие птицы летели, испуганные гулким ревом пара. Мать смотрела на облака и прислушивалась к себе. Голова у нее была тяжелая, и глаза, воспаленные бессонной ночью, сухи. Странное спокойствие было в груди. Сердце билось ровно и думалось о простых вещах. Рано я самовар поставила, выкипит. Пускай они подольше поспят сегодня. Замучились оба. В окно, весело играя, заглядывал юный солнечный луч. Она подставила ему руку, и когда он светлый лег на кожу ее руки, другой рукой она тихо погладила его, улыбаясь задумчиво и ласково. Второй гудок закричал тише, не так уверенно, с дрожью, в звуке густом и влажном. Матери показалось, что сегодня он кричит дольше, чем всегда. В комнате раздался гулкий и ясный голос хохла. «Павел, слышишь?» Кто-то из них шлепнул босыми ногами о пол, кто-то сладко зевнул.
5: «Самовар готов!»
3: «Встаем?» «Восходит солнце, — говорил хохол, — и облака бегут. Это лишнее сегодня облака». И вышел в кухню, растрепанный, измятый сном, но веселый. «Доброе утро, Ненко! Как спали?» Мать подошла к нему и тихо сказала: «Уж ты, Андрюша, рядом с ним иди!» «А, конечно же, — прошептал хохол, — пока мы вместе, мы всюду пойдем рядом, так и знайте!»
5: «Вы что там шепчетесь?» — спросил Павел. «Мы? Ничего, Паша. Она говорит мне: чище умывайся, девицы будут смотреть».
3: «Вставай, подымайся, рабочий народ», — тихо запел Павел. День становился все более ясным. Облака уходили, гонимые ветром. Мать собирала посуду для чая и, покачивая головой, думала о том, как все странно. Шутят они оба, улыбаются в это утро. А в полдень ждет их кто знает что. ей самой почему-то спокойно, почти радостно. Чай пили долго, стараясь сократить ожидание. И Павел, как всегда, медленно и тщательно размешивал ложкой сахар в стакане, аккуратно посыпал соль на кусок хлеба, горбушку, любимую им. Хохол двигал под столом ногами, он никогда не мог сразу поставить свои ноги удобно. И, глядя, как на потолке и стене бегает отраженный влагой солнечный луч, рассказывал. Когда я был мальчишкой лет 10, то захотелось мне поймать солнце стаканом. Вот взял я стакан, подкрался и хлоп по стене. Руку разрезал себе. Побили меня за это. А как побили, я вышел на двор, увидел солнце в луже и давай топтать его ногами. Обрызгался весь грязью, меня еще побили. Что мне делать? Так я давай кричать солнцу. А мне не больно, рыжий черт, не больно. И все язык ему показывал. Это утешало.
4: Почему оно тебе рыжим казалось?
3: А напротив нас кузнец был, краснорожий такой и с рыжей бородой. Веселый, добрый мужик. Так солнце, по-моему, на него было похоже.
4: Не стерпев, мать сказала: «Вы бы о том поговорили, как пойдете.
6: О решенном говорить только путать», — мягко заметил хохол. «В случае, если нас всех заберут, Ненька, к вам Николай Иванович придет. Он вам скажет, как быть».
4: «Хорошо», — вздохнув, сказала мать. «На улицу бы пойти», — мечтательно проговорил Павел.
6: «Нет, лучше дома посиди пока», — отозвался Андрей. «Зачем напрасно глаза мозолить полиции? Ты ей довольно хорошо известен».
4: Прибежал Федя Мазин, сверкающий, с красными пятнами на щеках. Полный трепета радости, он разогнал скуку ожидания.
7: «Началось», — заговорил он, — «зашевелился народ. Лезет на улицу, рожи у всех, как топоры. У ворот фабрики все время Весовщиков с Гусевым Васей и Самойловым стояли, речи говорили. Множество народа вернули домой. Идемте, пора, уже 10 часов».
6: «Я пойду», — решительно сказал Павел.
4: «Вот увидите», — обещал Федя, — «после обеда встанет вся фабрика». И он убежал. «Горит, как восковая свечечка на ветру», — проводила его мать тихими словами, встала и вышла в кухню, начала одеваться.
6: «Куда вы, Ненька?»
7: «С вами?»
4: Андрей взглянул на Павла, дергая себя за усы. Павел быстрым жестом поправил волосы на голове и вышел к ней.
3: «Я тебе, мама, ничего не скажу. И ты мне ничего не говори. Ладно?»
4: «Ладно,
3: ладно, Христос с вами», — пробормотала она.
4: Когда она вышла на улицу и услыхала в воздухе гул людских голосов, тревожный, ожидающий, когда увидала везде в окнах домов и у ворот группы людей, провожавшие ее сына и Андрея любопытными взглядами, в глазах у нее встало туманное пятно и заколыхало, сменяя цвета, то прозрачно-зеленое, то мутно-серое. С ними здоровались, и в приветствиях было что-то особенное. Слух ее ловил отрывистые, негромкие замечания.
6: «Вот они, воеводы. А нам неизвестно, кто воеводит».
4: «Да нет, я ничего худого не говорю». В другом месте на дворе кто-то кричал раздраженно: «Переловит их полиция, они и пропадут».
6: «Ловила.
4: Воющий голос женщины испуганно прыгал из окна на улицу. «Опомнись, что ты, холостой, что ли?» Когда проходили мимо дома безногого Засимова, который получал с фабрики за свое увечье ежемесячное пособие, он, высунув голову из окна, закричал. «Пашка, свернут тебе голову под лицу за твои дела! Дождешься?»
3: Мать вздрогнула, остановилась. Этот крик вызвал в ней острое чувство злобы. Она, ускорив шаг, догнала сына и, стараясь не отставать от него, пошла следом. Павел и Андрей, казалось, не замечали ничего, не слышали возгласов, которые провожали их. Шли спокойно, не торопясь. Вот их остановил Миронов, пожилой и скромный человек, всеми уважаемый за свою трезвую, чистую жизнь.
6: «Тоже не работаете, Данил Иванович?» – спросил Павел. «У меня жена на сносях. Ну и день такой беспокойный», – объяснил Миронов, пристально разглядывая товарищей, и негромко спросил. «Вы, ребята, говорят, скандал директору хотите делать? Стекла бить ему. Разве мы пьяные? Мы просто пройдем по улице с флагами и песни будем петь», — сказал хохол. «Вот послушайте наши песни. В них наша вера».
3: «Веру вашу я знаю», — задумчиво сказал Миронов. «Бумаги эти читал». «Ба! Ниловна!» – воскликнул он, улыбаясь матери умными глазами. «И ты бунтовать пошла? Надо хоть перед смертью рядом с правдой погулять». «Ишь ты!» – сказал Миронов. «Видно, верно про тебя говорят, что ты на фабрику запрещенные книжки носила».
6: «Кто это говорит?» – спросил Павел.
3: «Да уж, говорят.
6: Ну, прощайте, держитесь солиднее».
3: Мать тихо смеялась. Ей было приятно, что про нее так говорят. Павел сказал ей, усмехаясь:
6: «Будешь ты в тюрьме, мама».
3: Солнце поднималось все выше, вливая свое тепло в бодрую свежесть вешнего дня. Облака плыли медленнее, тени их стали тоньше, прозрачнее. Они мягко ползли по улице и по крышам домов, окутывали людей и точно чистили слободу, стирая грязь и пыль со стен и крыш, скуку с лиц. Становилось веселее, голоса звучали громче, заглушая дальний шум возни машин. Снова в уши матери отовсюду, из окон, со дворов, ползли и летели слова тревожные и злые, вдумчивые и веселые. Но теперь ей хотелось возражать, благодарить, объяснить, хотелось вмешаться в странную пеструю жизнь этого дня. За углом улицы, в узком переулке, собралась толпа человек ВОСТа, и в глубине ее раздавался голос Весовщикова. «Из нас жмут кровь, как сок из клюквы!» Падали на голову людей неуклюжие слова. «Верно!» — ответил несколько человек сразу гулким звуком. «Старается хлопец!» — сказал хохол. «А ну, пойду, помогу ему!» Он изогнулся, и прежде чем Павел успел остановить его, ввернул в толпу, как штопор в пробку, свое длинное гибкое тело. Раздался его певучий голос. «Товарищи, говорят, на земле разные народы живут. А я в это не верю. Есть только два народа, два племени непримиримых, богатые и бедные. Люди разно одеваются и разно говорят, а поглядите, как богатые французы, немцы, англичане обращаются с рабочим народом,
5: так и увидите, что все они для рабочего тоже башебузуки, кость им в горло. В толпе засмеялся кто-то. А с другого бока взглянем, так увидим, что француз рабочий и татарин, и турок такой же собачьей жизнью живут, как и мы, русский рабочий народ. С улицы все больше подходило народа, и один за другим люди, молча вытягивая шеи, поднимаясь на носки, втискивались в переулок. Андрей поднял голос выше. «За границей рабочие уже поняли эту простую истину. И сегодня, в светлый день 1 мая, полиция!» — крикнул кто-то. С улицы в проулок прямо на людей ехали, помахивая плетками, четверо конных полицейских и кричали: «Разойдись!» Люди хмурились, неохотно уступая дорогу лошадям. Некоторые влезали на заборы. «Посадили свиней на лошадей! Они хрюкают! Вот и мы, воеводы!» — кричал чей-то звонкий задорный голос. Хохол остался один посредине проулка. На него, мотая головами, наступали две лошади. Он подался в сторону, и в то же время мать, схватив его за руку, потащила за собой, ворча. Обещал вместе с Пашей, а сам лезет на рожон один. «Виноват», — сказал хохол, улыбаясь. Ниловною овладела тревожная, разламывающая усталость. Она поднималась изнутри и кружила голову, странно чередуя в сердце печаль и радость. Хотелось, чтоб скорее закричал обеденный гудок. Вышли на площадь к церкви. Вокруг нее в ограде густо стоял и сидел народ. Здесь было 5 веселой молодежи и ребятишек. Толпа колыхалась, люди беспокойно поднимали голову кверху и заглядывали вдаль, во все стороны, нетерпеливо ожидая. Чувствовалось что-то повышенное. Некоторые смотрели растерянно, другие вели себя с показным удальством. Тихо звучали подавленные голоса женщин. Мужчины с досадой отвертывались от них. Порой раздавалось негромкое ругательство. Глухой шум враждебного трения обнимал пеструю толпу. «Митенька!» — тихо дрожал женский голос. «Пожалей себя! Отстань!» — прозвенело в ответ. А степенный голос Сизова говорил спокойно, убедительно. «Нет, нам молодых бросать не надо. Они стали разумнее нас, они живут смелее. Кто болотную копейку отстоял? Они? Это нужно помнить. Их за это по тюрьмам таскали, а выиграли от того все». Заревел гудок, поглотив своим черным звуком людской говор. Толпа дрогнула, сидевшие встали. На минуту все замерло, насторожилось, и много лиц побледнело. «Товарищи!» — раздался голос Павла звучной и крепкой. Сухой, горячий туман ожег глаза матери, и она одним движением вдруг окрепшего тела встала сзади сына. Все обернулись к Павлу, окружая его точно крупинки железа, кусок магнита. Мать смотрела в лицо ему и видела только глаза, гордые, смелые, жгучие. «Товарищи, мы решили открыто заявить, кто мы. Мы поднимаем сегодня наше знамя. Знамя разума, правды, свободы!» Древко белое и длинное мелькнуло в воздухе, наклонилось,
8: разрезала толпу, скрылась в ней, и через минуту над поднятыми кверху лицами людей взметнулась красной птицей широкое полотно знамени рабочего народа. Павел поднял руку кверху, древко покачнулось, тогда десяток рук схватило белое гладкое дерево, и среди них была рука его матери. «Да здравствует рабочий народ!» — крикнул он. Сотни голосов отозвались ему гулким криком. «Да здравствует социал-демократическая рабочая партия! Наша партия, товарищи! Наша духовная родина!» Толпа кипела. Сквозь нее пробивались ко знамени те, кто понял его значение. Рядом с Павлом становились Мазин, Самойлов, Гусевы. Наклонив голову, расталкивал людей Николай и еще какие-то незнакомые матери люди, молодые, с горящими глазами, отталкивали ее. «Да здравствуют рабочие люди всех стран!» — крикнул Павел. И все увеличиваясь в силе и радости, ему ответило тысячеустое эхо потрясающим душу звуком. Мать схватила руку Николая и еще чью-то. Она задыхалась от слез, но не плакала. У нее дрожали ноги, и трясущимися губами она говорила: «Родные!» По рябому лицу Николая расплылась широкая улыбка. Он смотрел на знамя и мычал что-то, протягивая к нему руку. А потом вдруг охватил мать этой рукой за шею, поцеловал ее и засмеялся. «Товарищи!» — запел хохол, покрывая своим мягким голосом гул толпы. «Кто не верит в силу правды, в ком нет смелости до смерти стоять за нее, кто не верит в себя и боится страданий, отходи от нас в сторону! Мы зовем за собой тех, кто верует в победу нашу. Те, которым не видна наша цель, пусть не идут с нами. Таких ждет только горе. В ряды, товарищи! Да здравствует праздник свободных людей! Да здравствует 1 мая!» Толпа слилась плотнее. Павел махнул знаменем. Оно распласталось в воздухе и поплыло вперед, озаренное солнцем, красно и широко улыбаясь. «Отречемся от старого мира!» — раздался звонкий голос Феди Мазина, и десятки голосов подхватили мягкой, сильной волной. «Отрясем его прах с наших ног!» Мать с горячей улыбкой на губах шла сзади Мазина и через голову его смотрела на сына и на знамя. Вокруг нее мелькали радостные лица, разноцветные глаза. Впереди всех шел ее сын и Андрей. Она слышала их голоса. Мягкий и влажный голос Андрея дружно сливался в один звук с голосом сына ее, густым и басовитым. И народ бежал встречу красному знамени. Он что-то кричал, сливался с толпой и шел с ней обратно, и крики его гасли в звуках песни. Той песни, которую дома пели тише других. На улице она текла ровно, прямо, со страшной силой. В ней звучало железное мужество, и, призывая людей в далекую дорогу к будущему, она честно говорила о тяжестях пути. В ее большом, спокойном пламени плавился темный шлак пережитого, тяжелый ком привычных чувств, и сгорала в пепел проклятая боязнь нового.
9: Вставай на врага, люд голодный, красная вся пришлестит народ.
3: Рядом с нею явился Сизов. Он снял шапку, махал ею в такт песни и говорил: «Открыто пошли, мать, а песню придумали. Какая песня, мать, а?» Сердце матери забилось слишком сильно, и она начала отставать. Ее быстро оттолкнули в сторону, притиснули к забору, и мимо нее, колыхаясь, потекла густая волна людей. Их было много, и это радовало ее. Казалось, в воздухе поет огромная медная труба. Поет и будет людей, вызывая в одной груди готовность к бою, в другой неясную радость, предчувствие чего-то нового. Все заглядывали вперед, где качалось и реяло в воздухе красное знамя. Мимо матери мелькали сметенные лица, подпрыгивая пробегали мужчины, женщины. Лился народ темной лавой, влекомый этой песней, которая напором звуков, казалось, опрокидывала перед собою все, расчищая дорогу. Глядя на красное знамя вдали, она, не видя, видела лицо сына, его бронзовый лоб и глаза, горевшие ярким огнем веры.

0: Заря прощается с землею, ложится пар на дне долин. Смотрю на лес, покрытый мглою, и на огни его вершин. Как незаметно потухают лучи и гаснут под конец, с какой негой в них купают деревья пышный свой венец. И все таинственней, безмерней их тень растет, растет, как сон, как тонко по заре вечерней их легкий очерк вознесен. Как будто чуя жизнь двойную, и ей овеяны вдвойне, и землю чувствуют родную, и в небо просятся они.
1: В Артановское я приехал в середине душного июльского дня, когда над хутором парило безветренное пекло. На берегу Хопра в глинистой луже лениво похрюкивал и безразлично смотрел на плещущихся у баржи мальчишек пятнистый боров. Чтобы не попасть в речную быстрину, пацанята барахтались у самого борта, шлепали по воде ладонями и скучно дразнили друг друга.
2: «Коли к председателю, то сідайте рядом, будемо його гуртом дожидаться», — сказал мне сидящий на крыльце правления колхоза старик в черном пиджаке. «С утра в станицу умотал. А зачем, не доложив, потому как мы люди маленькие, и докладывать нам не положено. Вы к нам, случаем, не лекцию ли читать приехали?»
1: «Нет», — ответил я.
2: «Тогда по какой же надобности?»
1: «Хочу порисовать ваш лес».
2: «А-а-а», протянул старик и покосился на мой этюдник. «И управление пришли, чтобы провожатого дали, верно? Так нечего вам председателя ждать, я и сам посоветую. Есть тут у нас один, за бесплатно и с огромнейшей охотой в лес поведет. Идемте, доведу».
1: Поравнявшись с домом под побуревшей соломенной крышей, которую изрядно потрепали ветры и галки, он позвал:
2: «Круглов, выйдь-ка на минутку, пес у тебя дюже злющий, чужих не пустить».
1: Скрипнула дверь, на крыльцо вышел человек в выгоревшей армейской гимнастерке.
2: «Дело тут, Петро, такое, в лес гражданину надо», — сказал старик. «Может, сведешь?»
1: При слове «в лес» на лице Круглова выступили настороженность и недоверчивость.
2: «Проходите», — сказал он. «Пса не бойтесь, со мной не тронет. Цыц, мормотка!»
1: Мормотка, рыжая веслоухая собака с обрубленным хвостом, послушно отступила в конуру. Круглов подвел меня к сараю и толкнул ногой дверь. «В дом не приглашаю, там сейчас от жары дохнуть нечем, хуже, чем на дворе, а здесь прохладно, отдыхайте».
2: «А в лес когда же?»
1: «Попозже, как теплынь спадет». Я прилег на пряное сено. Проснулся я от того, что услышал под ухом чье-то дыхание. Я привстал и увидел рядом старушку. Наклонившись, она ставила у моей головы запотевший кувшин.
3: «Уж извините, что разбудила», — сказала старушка. «С дороги чай устали? Может, кваску холодненького испьете? В подполе выстоян».
1: «Спасибо». Старушка, не глядя на меня, спросила:
3: «Надолго уходите с сыном?»
1: «Не знаю, может быть, до завтра».
3: «До завтра», — нараспев повторила старушка и заторопилась. «Так вы отдыхайте, до вечера еще далеко».
1: Я попытался вновь уснуть, но не смог, и, отряхнув себя сухие травинки, вышел во двор.
4: «Вовремя встали, я уж будить хотел», — сказал Круглов. Он стоял у плетня и укладывал в чехол разобранное охотничье ружье. С крыльца дома на Круглова смотрела мать. Когда тот застегнул на дробовике чехол, она вынесла из дома сверток.
3: «Положь», — попросила старушка. Что тут?
1: Галошки, Егорки в самый раз будут.
3: Раиса просила купить?
1: Не, ребячьи размеры редко бывают, а тут вдруг повезло. Точно для Егорки оказались. Осень подходит, а мальчонка-то без галош.
3: Не надо, остановил мать Круглов.
1: Это как же?
3: Не поняла и испугалась старушка. А так, не надо, отрезал Круглов. Не возьмет она. Сама знаешь, что не возьмет. Старушка жалостливо посмотрела на сверток, зачем-то покрутила его в руках и ушла в дом. Пошли, спросил Круглов, перекинул за спину ружье и вышел на дорогу. Впереди над лесом горели последние всполохи заката. Мне вспомнилось, как товарищи, уже побывавшие в этих лесах, рассказывали, что только здесь, в Прихоперье, растет лесная ягода каминка, которую местные жители за что-то недолюбливают и дали ей злое прозвище – Вороний глаз. «Нелюдимая ягода», – объяснил Круглов, когда я спросил его про каминку. «С виду будто добрая, а на деле недоверчивая и пугливая. То ли боится человека, то ли не любит его. Чуть ступишь в лес, как под каждый куст и каждую травинку норовит хорониться». У сельмага Круглов остановился. «Я мигом», – сказал он, – и вошел в магазин. В окно мне было видно, как продавщица о чем-то спросила Петра и затем начала отвешивать ему кулек конфет. «Идете, стало быть», – раздался за моей спиной знакомый голос. Я оглянулся и увидел старика в черном пиджаке. «Выходит, снова виниться идете». Уже не мне, а самому себе, сказал старик, прильнув лбом к стеклу витрины и глядя на Петра. «Уже шестой год, як у лес ходить, и усё к Раисе. Раньше-то у них любовь была похлеще, чем в кино показывают. Одни завидовали на них глядя, а другие радовались. Только худо усё обернулось». Старик отлип от стекла, и хотя я не просил его об этом, рассказал историю Петра. 8 лет назад, вернувшись с армейской службы, Петр Круглов стал дружить с бывшей одноклассницей, смешливой и веселой Раей. И когда по хутору пронеслось известие о наметившейся у Петра с Раей свадьбе, никто этому не удивился. Но до подарков не дошло. Вдруг, неожиданно для всего Артановского, Петр начал появляться на людях с приехавшей

об этом и уже собирались позабыть, да заметили, что Раиса ждет ребенка. Как рассказывают те хуторяне, что передали это известие Круглову, он в ответ пожал плечами. Выходит, одной матерью-одиночкой на свете стало больше. И с кем же это нагуляло? Слова Петра, конечно, дошли до Раи, и в крещенские морозы, родив благополучно сына, она ушла с ребенком из хутора, чтобы не слышать вокруг себя бабьих разговоров, пересудов. Устроилась на работу в леспромхоз и переехала лесником на кордон. Вот с тех пор в лесу с сыном и кукует, закончил свой рассказ старик. А Круглов усе ходит, да вину свою замаливает. С медицинской-то сестрой у него быстро разлад вышел. Расписаться даже не успели. Только Раиса, видно, простить не хочет. Обидел он ее шибко и виру во все хорошее подорвал. Старик собрался еще что-то добавить, но тут из сельмага вышел Круглов. В карман он неловко заталкивал кулек с конфетами. От сельмага дорога круто свернула к Хопру. Оставив за собой шаткий мост, мы попали в редкий перелесок молодых сосенок. За ним начинался лес. Он тотчас же обступил нас. Ветви тянулись к ставшей вдруг узкой дороге, стараясь достать нас и больно царапнуть. Когда за вершины разлапистых дубов зацепился тощий месяц, а дорога перешла в тропу, когда в последний раз, недовольный, что кто-то непрошенный посмел в неурочный час будить лес хрустом сучьев, прокричал филин, впереди, теряясь в стволах, затеплился тусклый огонек. Казалось, что он совсем рядом. Стоит лишь шагнуть с тропы и пройти напрямик чащобой несколько шагов. Но прошло 5, затем 10 минут, а мы все шли-дошли к этому огоньку, и он то приближался, загорался ярче, то, прячась, пропадал совсем. Наконец тропа привела к деревянному дому, смотревшему на дремлющую чутким сном глухомань светлым оконцем. «Не спят еще», — сказал Петр и 2 раза стукнул костяшками пальцев в низкую дверь. Свет в окне дрогнул и зашевелился. В сенях что-то звякнуло, и дверь отворилась. На пороге, держа перед собой керосиновую лампу, стояла женщина. Некоторое время женщина разглядывала нас, вернее, рассматривала меня, а по Круглову лишь провела взглядом. «Здравствуй, Рая!» – первым поздоровался Круглов. Женщина не ответила. Мне были видны ее плотно сжатые губы, строгий нос с характерной для казаков горбинкой. «Пришли вот?» «Значит, — помялся Петр. Запознились, правда, дорога-то к тебе не близкая. Один, сама знаешь, не пришел бы. Напросился вот в попутчики». Петр качнул головой в мою сторону. «Из города человек, художник». Как-то косо и неласково Раиса вновь с ног до головы оглядела меня и ушла в дом, оставив дверь незатворенной. «Проходите», — пригласил меня Петр. Раиса поправила в свисающей с невысокого потолка лампе фитиль и скользнула по комнате легкой походкой. В желтом пятне света на столе плотно уселись коврига хлеба и кувшин молока. «Отведайте. Чем богаты?» – сказала Раиса, отошла в сторону и скрестила на груди руки. «Да ты не беспокойся», – заторопился Петр. «Всего-то 2 часа, как из хутора вышли». Но тут же, придавленный тяжелым взглядом хозяйки, замолчал, налил в кружку молока и залпом выпил его.

0: Может, чаю испьете? Спросила Алиса. Мы не успели поблагодарить и отказаться, как на плиту был поставлен чайник, над которым вскоре задребезжала, выпуская струйки пара, крышка. Круглов обвел взглядом Горинку и остановился на двери в соседнюю комнату. Егорка спит. Раиса промолчала, поставила на стол банку колотого сахара и разлила по кружкам кипяток, подкрасив его липовым цветом. «Спит», – наконец ответила она. И тут увидела на лавке дробовик. «Ружье в доме оставишь. Охота запрещена. Срок не вышел».
1: «Знаю. Это я просто так захватил», – ответил Петр.
0: «Ладно, что знаешь». Хозяйка вышла в другую комнату. «Спать будем?» – спросил меня Круглов. Снял со стены тулуп и расстелил его на лавке. «Ложись». «А вы где ляжете?» – спросил я.
1: «Я дома выспался».
0: Петр посмотрел на дверь, куда скрылась Раиса, и вышел из дома. Утром меня разбудил петух. Он сидел под окном и отчаянно горланил. Поодаль у колодца стояли Раиса и Петр. Лесничиха столкнула в колодец бадью и, наклонившись, следила за ней. Петр собрался вытянуть бадью, но Раиса легонько оттерла его плечом, вытащила бадью, перелила из нее в ведро воду и понесла в дом. Я не стал звать Круглова. Взял этюдник, положил в карман горбушку хлеба и вышел во двор, а оттуда по тропинке углубился в лес. Хоперский лес был тучным. Дубы в обхват, да бугристая в комле береза. Было так тихо, как бывает лишь поутру, когда росистый лес не беспокоит топор порубщика, ржание коней, скрип телег и людские голоса. Загладков, выкошенной отавой, лежало небольшое спокойное озерко. В небе над озером кружил коршун. Неожиданно коршун круто взмыл к облакам, птицу спугнула песня. Поехал казак на чужбину далеку, на добром своем коне вороном. Свою он краину навеки покинул. Ему не вернуться в отеческий дом, грустно пел неокрепший мальчишеский голос. «Кто бы это?» – подумал я. И напрямик сквозь чащобу пошел к песне, а она, приближаясь, зашагала мне навстречу, тревожная и горькая. Напрасно казачка его молодая все утро и вечер на север глядит. Все ждет, не дождется с далекого края, когда ж ее милый казак прилетит. Так же неожиданно, как возникла, песня умолкла. «Здравствуйте!» – услыхал я и увидел мальчика лет 7 в коротком пиджачке. «Здравствуй!» – ответил я. «Что это ты за песню пел?» «Казачью. Ее мамка поет. А я вас, дядя, знаю. Спали вы и губами во сне смешно шевелили». Мальчуган вытянул губы и громко зачмокал. «Вот так!»
1: «И я тебя тоже знаю», – ответил я.
0: «Вот и не знаете. Когда люди спят, они только сны видят».
1: «Тебя зовут Егорка.
0: Верно?»
2: «Верно. Вам мамка это сказала, да?»
0: «Нет». «Тогда дядя Петро. Угадал?»
1: «Снова нет».
0: Совсем как взрослый, одолеваемый неразрешенными вопросами, Егорка сдвинул на лоб фуражку и почесал затылок. Значит, вы все-все знаете.
1: Все не все, а кое-что знаю, неопределенно ответил я.
0: Егорка словно ждал от меня этого ответа и обрадовался. Тогда скажите, куда дни уходят?
1: Как это куда? Не понял я.
0: Ну, куда? Вот день сейчас, а потом вечер придет, за ним ночь, и дня уже не будет. Так куда же он уходит?
1: Настала очередь чесать затылок мне.
0: Я мамку спрашивал, а она говорит, что дни в другие страны уходят, чтобы и там светло было. И еще вот что скажите. Правда или нет, что в городе столько же домов построено, сколько в лесу деревьев растет?
1: Не дожидаясь ответа, Егорка тут же закидал меня кучей других вопросов. Где делают часы? Почему охотникам позволено бить дичь? Отчего у каждого человека есть свое имя? По какой причине в иной ясный день на небе видно луну? Сколько лет может прожить человек? Как устроен самолет? Куда деваются? Постой, постой! Остановил я Егорку. Я не могу на все сразу ответить. И многое я просто не знаю. Например, как устроен самолет.
0: Не знаете.
1: Глаза у мальчика заскучали.
0: Вы же из города приехали.
1: Ну и что же из этого? А ты разве в городе не был?
0: Не,
1: протянул Егорка и вздохнул.
0: Даже в хуторе ни разу. Мамка ходит то в лесничество, то за продуктами, а меня не берет.
1: Я слушал Егорку, и мне трудно было верить, что за свои 7 лет мальчик ни разу не был в хуторе, и что кроме охотников, изредка заходящих к ним на кордон, он не встречал людей. Быть может, поэтому и задавал он наивные вопросы, в которых ребята его лет разбираются порой лучше взрослых.
0: Зачем, подумал я, Раиса калечит сына? Зачем внушала ему, будто в хуторе и вообще на свете живут лишь такие люди, от которых ни ей, ни Егорке нельзя ждать добра? Точно угадав мои мысли, мальчик сказал, а вот дядя Петр совсем не злой, а наоборот, добрый. Как не придет, мамку зовет в хутор перебираться, а мне гостинцы приносит. Вот.
1: Егорка полез в карман и вытащил знакомый мне кулек конфет.
0: Только мамка почему-то дядю Петра всегда прогоняет, будто он тоже злой.
1: Мальчик помолчал и глянул на вершины деревьев.
0: И среди птиц тоже не все злые попадаются. Казарки так те добрые, а филин злой-призлой. Идемте, покажу, где он живет.
1: Мы прошли овраг, миновали пересохшую болотину, заросшую зеленой, острой, как нож, осокой, и вышли на полянку, где стоял темный дуб.
0: В дупле филин и живет. Спит сейчас, наверное. Только будить его не надо. Разбудишь, а он рассердится. Ночью-то за поживой летает. Поймает мышь и к себе тащит.
1: Я слушал Егорку и вдруг вспомнил, что хотел увидеть и попробовать лесную ягоду каминку.
0: «Каминка?» – переспросил Егорка. «А зачем ее искать? Вот она».
1: Мальчик нагнулся и раздвинул траву. И тотчас я увидел сизо-черные точки с туманно-восковым налетом на длинных голубых стеблях.
0: Только собирать каминку сейчас нельзя.
1: Почему? Удивился я.
0: Невкусная она теперь. Рот шибко стягивает. По утрам, пока роса не просыхает, ее рвать можно. За день она сила цвета насобирает, и к утру вкусной становится. В нашей каминке главное – свет.
1: Егорка рассказал, что заморозки в их края приходят с севера уже в начале октября, а первый снег
0: бывает всегда жестким, что среди многих пород уток лишь казарки умеют разговаривать на своем птичьем языке, что подснежники, первоцветы надо искать под деревьями, где с осени преют груды слежалых листьев, что облака собираются к непогоде и бывают похожи на стадо коз или косяк журавлей. Я послушно шел за Егоркой, чувствуя, что в лесу можно смело во всем ему довериться. А мальчик все продолжал говорить и говорить без умолку. Холм перейти, и в хуторе сразу будете. Тут напрямки близко, сказал Егорка и посмотрел туда, где за лесом по берегу Хопра были разбросаны домики Артановского. Послушалась бы мамка дядю Петра, мы бы сейчас в хуторе жили. Я и сам ее просил, а она не слушает и серчает. И на дядю Петра тоже. А он хороший. Придет и мне про разное рассказывает, как трактор ходит, и как ребята в школе учатся, и что кино в клубе по субботам показывают. Вы, дядя, видали кино?
1: Видал, ответил я.
0: А я вот нет. Это хорошо, что дядя Петр вас к нам привел. Одного его мамка почему-то не пускает, а сама всякий раз, как он уйдет, плакать принимается. Только тихо, чтобы я не слышал. А я все равно слышу.
1: Я писал озеро и дубы на его берегу, а Егорка стоял у меня за спиной и зачарованно смотрел на лист картона, на котором рождался этюд. По земле сновали беспокойные тени. Солнце пряталось в сырых облаках, а когда на него наползла низкая туча, в лесу стало совсем темно. Я забеспокоился, что нас может застать дождь, и сказал об этом Егорке, но он ответил: «Не будет дождя. Ветер тучу выдует. А коль боитесь, идемте домой». И мы пошли. Впереди, указывая дорогу, снова шел Егорка. Когда за деревьями показался лесной бревенчатый дом, мальчик сорвался с места и припустился бежать. На крыльце дома стояли Раиса и Петр Круглов. Лесничиха терла куском кирпича дно кастрюли, а Петр что-то говорил. Раиса не отвечала, продолжая счищать копоть. Егорка бежал до крыльца, хотел было броситься к Петру, но под укоризненным взглядом матери остановился и отступил. «Пора нам», — сказал Круглов и поправил на Егорке съехавшую на затылок фуражку. «Обратно, правда, дорога короче, под гору идти». Я поблагодарил Раису за гостеприимство, а Егорке обещал прислать книжку про самолеты. Раиса смущенно ответила: «Да что вы, какое тут беспокойство, и книжку Егорке никакую не надо». «До свидания», – глухо сказал Петр.
0: «Вы теперь не скоро опять придете, да?» – спросил его мальчик.
1: «Скоро. Ты жди», – ответил Круглов.
0: «Я всегда жду».
1: Круглов надел на плечо чехол с ружьем и первым, не оглядываясь, шагнул к теряющейся среди дубов тропе. Мы были уже далеко от лесного кордона, когда позади послышался хруст валежника и следом крик: «Погодите!» Сквозь лес к нам бежал Егорка. Добежал и, не успев отдышаться, протянул Петру кулек конфет.
0: «Вот, мамка сказала, чтоб вернул, только я не послушался и одну съел».
1: Егорка отдал кулек и побежал обратно.
0: «Постой!»
1: – крикнул Петр.
0: «Не!» – ответил мальчик. «Мамка рассердится. Наказала, чтоб сразу обратно бежал».
1: Не зная, что делать с кульком, Петр подержал его на ладони, потом затолкал в карман и, забыв выйти на тропу, тяжело зашагал дальше. Трава стелилась под ногами Круглова, и я снова увидел недоверчивую каминку. На каждом длинном стебле росло по одной, похожей на одинокой вороний глаз, ягоде. Оказавшись не скрытой в траве, лесная ягода застенчиво и боязно смотрела в высокое небо.

Синь без границ, ей нет и дна, мир тонет в синеве. Была чудесная весна, была весна в Москве.

0: Этот свой выходной сотрудники научного института проводили на Воробьевых горах. По дорожкам и лужайкам над обрывистым берегом Москвы-реки проходили, кружили с парой. Веселые голоса не умолкали над рекой. Неторопливо, солидной походкой проследовал замдиректора Суздальцев. Он был настроен благодушно, в институте все обстояло благополучно. Сверкая ярким галстуком, прошел доцент Сдобнов. Среди шумливой толпы мелькнул и пропал студент, которого все в институте звали просто Яшей. По его блуждающему взгляду можно было догадаться, что с ним произошло нечто необычное. В праздничном шуме слышалась песня трех шутников. Трех соловьев, как мы их назовем. Итак, отправимся в путь по Москве, по весне, и пусть случится все, чему полагается быть в этой пьесе. Вот толпа схлынула. На опустевшую лужайку выбежала Надя Коврова. Ее лицо сияло счастьем. Она подбежала к поваленному дереву, ступила на него и обернулась к своему спутнику.
1: Миша! Миша! Миша! Миша!
2: Надя, я хочу вам сказать.
1: Знаю.
2: Что знаете?
1: Все.
2: Ну, едва ли.
1: У вас такие выразительные глаза, что они мне сразу все рассказали.
2: Надя, поймите, что в долгие ночи...
1: Вы думали обо мне, короче.
2: Надя, поверьте, что очень...
1: Вы полюбили меня, верю, короче.
2: Надя, поймите...
1: Какой грозный. Лучше взгляните вон на том берегу.
2: Скажите, вы можете быть серьезной?
1: Ах, серьезной? Как вам сказать? Могу.
2: Надя, я не бросаюсь словами. Вы талант.
1: Гордость Москвы.
2: Вот то, что другим не дается годами, шутя мимоходом берете
1: весьма
2: вы.
1: Весьма благодарна за это природе.
2: Вы написали о 12-м годе. Работаю поразили всех. А Суздальцев наш похудел, посидел, годами над этой темой сидел. И вдруг появилась никому неизвестная белокурая, прибрела и с улыбкой, с веселой песней первую премию забрала. Вас расхвалили.
1: По-вашему, слишком.
2: Да, новый талант, заявила печать. Работу издали отдельной книжкой.
1: Стали в школах ее изучать.
2: И вы зазнались, звезда института. Первая работа, премия. А, о.
1: Больше, Гаранин. Через минуту вторая, быть может, будет в руках. Я продолжаю натиск и приступ. Зазналась, но не бросаю дела. Свою работу о декабристах, Гаранин, завидуйте, я сдала. Вторая работа закончена, да. Академик Петров о ней даст заключение. Секретарша отзыв доставит сюда. Я упросила, нету терпения.
2: Нам вы работу не показали.
1: Сперва академик ее прочтет, потом покажу.
2: Ну, конечно, едва ли ее обычный ученый поймет. Есть друзья, но куда уж им, у них на это ума не хватило. Вы светило и светом своим делитесь только с другим светилом.
1: Гаранин, по-моему, это слишком.
2: Для нас ваши знания слишком тонкие.
1: Вам 27, вы не мальчишка.
2: А вам 25, вы не девчонка.
1: Но я запомню вам это, Гаранин. Вам своей не сносить головы.
2: И только подумать, я в сердце ранен таким чудовищем, как вы.
1: Ах, я чудовище? Ну так едва ли по следам чудовища надо ходить.
2: Я хочу, чтобы вы, Наденька, знали, что я любил вас и буду любить. И если когда-нибудь к вам под крышу горе или болезнь заползут, вы только крикните, где вы, Миша? Я вам отвечу, Надя, я тут. А сейчас я уйду, это будет лучше.
1: Эх, меланхолия.
2: Ну что ж, надежды нету навек.
1: Но кто ж поручится за век?
2: Вы просто живете меня со светом.
1: Вы очень, Гаранин, смешной человек. Я с вами, Гаранин, давно знакома. Вы парторг, кандидат наук. Но когда я представлю вдвоем нас дома, очень смешно становится вдруг.
2: Какой глупый смех.
1: Но смеюсь, как умею. Вот резолюция вам моя.
2: Я вот раньше не верил, что женщины змеи, а теперь вижу, что вы...
1: Змея! Змея, правильно, кобра.
2: Злая.
1: Десятки людей я свожу с ума. Ну, лучше взгляните, весна какая.
2: Да, кому весна, кому зима.

0: Три беспечных соловья появились из глубины аллеи и склонились перед Надей в шутливом поклоне.
1: Увы, невозможно!
2: Итак, перед вами три соловья. Давайте нежно и осторожно прославим Надежду Коврову, друзья.
3: Знают ее повсюду на свете.
1: Академик Петров за нее горой.
4: Так, начнем?
1: Начнем. Соловей номер третий.
3: Соловей номер первый.
2: Соловей номер второй.

0: Махни рукой.
1: Мы в том порукой, не только наукой, Надя Коврова славна.
2: А чем?

0: От имени соловьиной бригады с окончанием работы поздравить хотим.
1: Ну, не думаю, чтоб соловьи были рады новоявленным родственникам таким. Вы бы лучше на травку сели, приняли предложение мое и тихонечко что-нибудь спели, только хорошее, не свое. Это было бы не так ново, но не так плохо.
0: Мерси.
2: Жалься над нами, над соловьями, птичком махнем.
3: Говорят, вы, Надя, меня искали?
1: Нет, не думала никогда.
3: О, черти, значит, соврали.
1: Значит, соврали.
4: Растерянный Яша бредет по аллее.
5: Товарищ, у меня беда. Познакомился с девушкой, звать Катюша. Другой подобной на свете нет. Влюбился, признался, открыл душу, спросил телефон, и в этот момент толпа налетела морем, лавиной, незнакомку мою несла с собой. Я за ней лоток опрокинул, в чью-то спину влетел головой, был дважды ударен, трижды обруган, попал в костер, сквозь болото прошел. Но незнакомку, но Катю, но друга, девушку милую не нашел. Вы теперь веселитесь, сверкайте. Я в горе, в тоске, один, имя только осталось. Катя. А сколько в Москве живет Катерин? 10 тысяч?
3: 20.
1: 30?
5: Ну, с какой из них познакомился я? Ну, скажите, куда мне обратиться? Докажите, что вы друзья.
3: Яше надо дать объявление в вечерку.
1: А может, время развеет грусть?
5: Вот я сяду здесь на пригорке, с горя в дерево обращусь.
1: Да, вот страсть такая встречается редко.
3: А вы не искали меня?
1: Нет.
3: Идет заместитель директора.
6: За опоздание себя кляня! Ох, секретарша поехала к Петрову. Через 20 минут отзыв будет тут. Очень я рад, что работа готова. От вас победы по праву ждут. О, находитесь, вижу, в кругу узком. Яша, выпьем стакан вина. Грузовик в беседку привез закуску.
5: Пища духовная мне нужна.

0: я волнуюсь. А здесь чудесно. Давайте здесь посидим вчетвером.
1: Моя любимая песня. Давайте послушаем.
0: И споем. Я гуляю ночи напролет.
1: Ах, не могу на Москву наглядеться.
2: И я.
0: И я. Здесь я гуляла с девчонками в детстве. Сюда приходила студенткой я. А Москва вдалеке шумела. От мечтаний кружилась моя голова. Я взрослела, а она молодела. Москва.
1: Москва.
2: Москва.
3: Москва.
0: Когда-то кончилось детство мое. Куда ты уплыла весенней лодкой? Вот жизнь. И каждый входит в нее своей повадкой, своей походкой.
1: И часто в жизни приходится туго. А ты крепко держись, не сбивайся с пути. Хорошо ее вместе с другом, крепко за руки взявшись, пройти. Чтоб он твое верное слово слышал. Чтоб дружба была, как маяк в ночи. Чтоб он иногда говорил мне «Миша», а я ему
3: «Надя».
1: Яшка, молчи.
0: Да, приятно побыть и с друзьями. Но я люблю побродить одна. Мне нравятся люди, которые сами за себя отвечают сполна. Жизнь — это горы, в них путник один, пробивающийся к вершинам. Он идет среди бурь, среди скал, среди льдин. Мир перед ним все светлее и все шире. Его не раздавишь, как божью коробку.
1: Чему вы поете гимн?
0: Да, я целиком отвергаю веревку, которая связывает вас с другим. Что ж, если собственных сил не хватит, падай.
3: Хо.
0: Я же мнение твое.
3: Если бы веревка меня связывала с Катей, я был лично целиком за нее.
0: Я за смелых людей стою, за тех, что идут, не зная испуга, и полагаются не на силу друга, на свою.
2: Наде все кажется просто ясно. Ей чужды слова унывать, грустить. Простим ее. Она прекрасна, а прекрасная как не простить? Но в жизни нельзя этак сразу взлететь. Человек это, знаете, Надя, не птица.
0: А можно и 30 лет просидеть и ничего не добиться.
1: Надя.
0: Один улетает в полет, а другому не хватает сил для разбега. В небе гордо летит самолет, а внизу на земле громыхает телега.
2: Но есть самолеты, а есть метеоры. Сверкают в течение 2 минут
3: и... Я боюсь, что воздушные разговоры вас к аварии приведут. А я не взял с собой парашюта.
2: Ах, весна-то какая! Чудесный денек.
0: Нет, товарищи, кроме шуток, талант должен быть одинок.
4: Надя, Надя, внизу ползет секретарша, тащит отзыв от старика.
0: Миша, навстречу неутомимо!
2: Я на печальный настроен лад. Перед ней все сокровища мира. Хватайте, пользуйтесь, вы талант. Телегой она окрестила меня. Хо, сколько вокруг нее шума, огня. А я уж никому не интересен. Мне соловьи не поют песен, но и не надо. Я не в обиде, не раз наблюдал я подобный дым. Веселитесь, а мы увидим. Развлекайтесь, а мы поглядим. Шлю привет, встречаю победу. Вы что, побледнели? Устали?
0: Нет. Сперва прочтите бумажку эту, а потом посылайте привет.
2: Удивлен и огорчен очень. Талантливая женщина написала плохую работу. Подход к работе весьма поверхностный. Даже общеизвестные факты использованы далеко не все. Плохо. Повторяю с грустью. Очень плохо. Петров. Петров?
1: Да, Петров мне вашу работу дал вчера, и гнев его не напрасен.
0: Как, вы читали ее?
1: Читал.
2: И вы с ним согласны?
1: Согласен.
2: Какое несчастье, а?
0: Молчите. Вы тоже. Мне бы хотелось побыть одной.
1: Надя, я вам друг.
0: И у дружбы есть выходной.

Все разбежались. Остался один. Все потерял я счастье, искатель. Имя только осталось. Катя. А сколько в этой Москве Катерин?

0: осеннего неба. Вечер пришел, и золото огней щедро рассыпалось по московским улицам. На площадях у перекрестков, на бульварах засветились циферблаты часов. Бедный Яша, у скольких часов он побывал в надежде найти незнакомку, от которой у него осталось одно лишь имя.
1: Я потерял надежду и сон, брожу, повторяя Катино имя. В Москве, наверное, сотни часов. Под какими же ждет она? Под какими?
2: Лучше этой истории нету. Старый мастер, расправив усы,
3: здесь воздвиг по приказу совета добродушного вида часы. Они время бесстрастно считали,
2: отмеряли минуты и дни. Но нежданно-негаданно стали местом встреч необычных они. 5:15. Товарищ ждет. 6:15.
3: Она идет.
2: Сколько счастья, сомнений нет.
3: Мой милый, здравствуйте.
2: Мой друг, привет.
3: Мой друг, привет.
2: Мой друг, привет.
4: Сколько встреч, тревог, разлук, страданий. Здесь бывали все и вы, и вы. Кто из нас не назначал свиданий под часами города Москвы?

Слез незримых здесь много пролито, здесь печали сменяли восторг. Сколько было сердец здесь разбито, вот об этот бесчувственный столб. Здесь такие цветы увидали, исчезали мечтами, как дым. И часы сокрушенно вздыхали часовым механизмом своим. 5:15, товарищ ждет. 6:15, товарищ ждет. 7:15, товарищ ждет. И 8:30, домой идет.

0: А в общежитии института вечером другого дня, как обычно, звонил телефон в коридоре, и комендант общежития был на своем посту.
1: Да? Ну что орете? Зачем трещите? Подошел и даю ответ. Говорит комендант общежития. Никакого тут Рыбкина нет. Не наш, а ваш телефон очумел. Не можем распутаться 2 недели. Нам этот Рыбкин ваш надоел. Что? И мы ему надоели? О, это у вас сумасшедший дом. Здесь не квартира, а общежитие. А я комендант в общежитии том. Товарищ Коврова, привет.
2: Привет.
1: Заявляю с душевным стоном, что вижу вечно горящий свет возле этого телефона.
2: Так а я тут при чем?
1: Вы ближайший житель, вам чаще приходится подходить, так что хотите или не хотите, но свет обязаны вытушить. Борьбу с пережогами мы открыли, а так как ваша ближайшая дверь...
2: А почему же вы мне раньше об этом не говорили?
1: То было раньше, а то теперь... Все постепенно берет на заметку комендантский хозяйский глаз. Кстати, читали сегодня газетку? Там, между прочим, пишут про вас.
2: Так, ну и что же?
1: Довольно ужасно ругают. Снисхождения не дают. Работу на косточки раскладывают. И по каждой по косточке бьют.
2: А кто написал?
1: Подписей не читаю. Но, в общем, спец проявил прыть. Так что, гражданка, предлагаю неустанно за лампой следить.
0: Надя, не дослушав, повернулась и ушла в свою комнату. С улицы вошел Яша. В руках он бережно держит что-то похожее на чертеж.
1: О, Яша, что это у вас в руках?
3: Последняя надежда.
1: Ответ не ясен.
3: Слушай, Коврову видел?
1: Видел.
3: Ну как?
1: Систематический свет не гасит.
3: Это первое, что ты заметил?
1: Первое.
3: Нервничает? Плачет?
1: Плачь, не плачь. А если б я интересовался нервами, я был не комендант, а врач.
3: О, ты, брат, герой. Тебе все ни по чем, ты, брат, орел.
1: Ну, что я за птица?
3: Вот знаешь, если б я был больным, а ты врачом, я бы умер, а не пошел лечиться. Эх, Надя, путник, идущий к вершинам, презирающий жалобные слова. Вот заперлась в своей комнате и решила, что мир не прав, а она права. Моему она не поверит слову. Вот если б Мишка... Эх, Мишка, ну как тут быть?
2: Яша! Яша! Ну, как жизнь?
3: Жизнь оставим, а вот прежде...
2: Что это у тебя, чертежи?
3: О, нет, Надя, своей последней надеждой я называю этот предмет.
2: Ой, не понимаю.
3: Нынче в тоске пробродил до темна, шел на портрет ударник в гляде и вдруг заметил. Она!
2: Она!
3: Она! На портрете она, не живая. Понимаешь ли, по маршруту колонн в честь прошедшего 1 мая портреты ударника вставил район. Портреты немалый, метр на полметра. Вижу, она едва не упал. Портрет свалило порывом ветра, и кто-то подпись под ним сорвал. Лицо ее, а фамилии нету. Показать?
2: Показать.
3: Вот. Она тебе нравится? Очень?
2: Очень. Рот немножко великоват.
3: Ну, не клевещи, Надежда. Напротив, рот у ней маленький, ты не права. Но это в таком масштабе. Даже маленький ротик напоминает пасть льва. Брови у ней точно крылышки птичьи. А этот Репин, эк, хватил. Зачем ее так увеличил? Глаза в прожекторы превратил.
2: Но он не хотел ее обидеть.
3: Нет, Надежда, я долго не протяну. Я должен ее увидеть, ну, в натуральную величину.
2: Ты выбрось портрет, если он не похож.
3: Ох, и ты не проявишь ко мне участия. Пойми, это ж любви чертеж, схема прекрасного, контуры счастья. Нет, в любом масштабе она мне мила, и по гроб заявляю смело. Ой, Наденька, извини, меня ж к тебе привели дела.
2: Да, я тебя, Яша, спросить хотела. Ты забыл обо всем на свете, хоть ты в сети любви попал. Но, может быть, знаешь, в нашей газете меня обругали.
3: Еще не читал.
2: А кто написал?
3: Не читал и не знаю. Я ведь так зашел по пути. Ну что ж, Наденька, продолжай эту прекрасную ношу нести. Знаешь, шансов на счастье осталось мало при моей робости и простоте. Пока. Да, ой.
2: Как он смутился, когда я сказала, когда я спросила об этой статье. Теперь в институте шушукает сласть. Слыхали, видали. Скажите на милость, Коврова-то наша вознеслась, возгордилась и провалилась. Ну и ладно, я не заплачу. Слезинки единой не пророню. Я, может, свою неудачу выше всех ваших побед ценю. Погоды я не страшусь морозной. Только Мишка меня подвел. Теперь уж не придет, поздно. Хоть на минуточку бы пришел. Как бы я его отхлестала, какими бы кличками назвала, как бы тепло в этой комнате стало, как бы я душу свою отвела. Миша! Миша!
0: Нет, не Миша. Доцент Сдобнов вошел и протянул букет цветов.
4: Можно?
2: Можно.
4: А мы грустим. А вы сегодня очень красивы. Люблю цветы, прошу простить.
2: Спасибо. Ну что в институте?
4: Увы, все тоже опять заседают. Полдня уже. Да ведь не каждый же, Надя, может разобраться в вашей душе.
2: Что вы скажете о моей работе? Прямо, честно.
4: Ну, ведь мы друзья. Интересно. Спорно. И вы поймете, ведь тут зря шуметь и кричать нельзя. А у нас, вы знаете, или-или. Ведь можно с уверенностью сказать, если вас очень сильно хвалили, значит, будут сильно ругаться. А может быть, вам пойти в институт, ну, поскучать среди этого ливня, дождаться конца обсуждения и тут признать ошибки. Кратко, солидно к себе отнестись с уважением, но строго, в общем, кинуть критикам кость. Вот что, Надюша, я все устрою. Я в доме Петрова желанный гость. Я подготовлю почву, понятно? И снова голос его прозвучит.
2: Но он же не возьмет свой отзыв обратно.
4: А он его мимоходом смягчит. Старик поймет, что у вас беда. Мы проявим в этом старание, ведь в сущности между нет и да очень короткое расстояние. Это главное. Прочая ерунда. Так пусть это будет моя забота.
2: А я думала, главное это работа.
4: Работа? Как вам сказать, не всегда. Ведь можно усердно трудиться, без лени, а все же нелегкую будет стезя. Главное – это создать впечатление, что вас почему-то ругать нельзя. Что кто-то вступится в грозный час, что кто-то там, наверху, за вас.
2: Да как вы ученым решили стать? С такой точки зрения на вещи глядя. Почему вы осмелились мне сказать?
4: Потому что я очень люблю вас, Надя. Потому что вы не умеете жить. И не привыкли к пинкам и каменьям, а я хотел вас вооружить вот этим самым нелегким умением. Я не был похож на поэта и не сумел в мечтаниях парить. Да, пусть уж другие пишут в газетах.
2: Другие?
4: Я не хочу говорить.
2: Нет, говорите.
4: Да, Надя, страшен друг, изменяющий в грозный час. Сегодня утром в газете нашей я прочел большую статью про вас. Тон ее показался мне странен. Содержание душу ранило мне. Это ваш друг Михаил...
5: Гаранин!
4: Да, вас разгромил целиком и вполне. При этом работа осталась вдали. Он вам, так сказать, учинил анализ. Как вы смели, как вы смогли, как вы заелись, как вы зазнались. Говорит, что вы не способны к работе, что у вас о себе лишь душа болит, что наукой вы не живете.
5: Гаранин так говорит?
4: Он этой точки зрения автор.
5: Ну что ж, тем лучше и тем яснее.
4: Я вас огорчил?
5: Вы же сказали мне правду.
4: Правду.
5: Значит, мне легче с ней.
4: Вашим несчастьем я в сердце ранен, поэтому только решился я. Да вот, кстати, газет.
5: Гаранин.
4: Гаранин.
5: Мишка.
4: Мишка.
5: Статья.
4: Статья. А я вас туманом фраз не обвил. Не клялся я через каждое слово. Я просто во имя своей любви готов постучаться в двери Петрова. Ну что ж, обрушьте свой гнев ужасный. Ну что ж, гоните с давного прочь за то, что посмел он, чудак несчастный, своей любимой в беде помочь.
5: Постойте. Простите.
4: Нету прекраснее ваших рук.
5: Я сама не знаю, что я говорила. Вы товарищ мне.
4: Я ваш друг. Кто-то идет. Гаранин, привет! Надя, пойдете на вечер?
5: Нет.
4: Там песни, музыка?
5: Нет.
4: До свидания. Там шум, веселье, песни, встречи, там бал, но мне не сносен он. О, как расцвел бы этот вечер, ее улыбкой озарен.
6: Вот каким я молчанием встречен.
5: Прежде чем вас попросить уйти, я очень хочу из одной вашей речи цитату короткую привести. Недавно мы с вами чудесно гуляли. Внизу за рекой шумела Москва. Вы были ласковы и сказали мне замечательные слова, что если когда-нибудь ко мне под крышу горе или болезнь заползут, стоит мне только крикнуть «Миша!» и вы мне откликнетесь «Надя, я тут!» Я подобным словам внимала. Я думала, следом идут дела. Так цитату я прочитала. Мысли ваши не переврала.
6: Так, и что же?
5: И что же? Что я слышу со всех сторон? Кто меня первый ударил? Миша. Кто статейку состряпал? Он. Что вы можете мне ответить?
6: Только одно. Я вас очень люблю.
5: Я не требую криков «Браво!». Критикуйте работу, не жаль. Ну что ж, любовь дала вам право мне публично читать мораль. Да, вы же наставник, учитель, а я ведь легкий успех ловлю. Почему же теперь вы молчите?
6: Потому что я вас очень люблю.
5: Вот как? Забавно.
6: Надя Коврова. Я вас люблю и любовью горжусь, но не от мысли своей, ни от слова, ни от строчки не откажусь.
5: А я не прошу вас об этом, Миша. И ваша помощь мне не нужна. До свидания. Своим умишком как-нибудь проживу. Одна.
6: Вы правы. Прощайте. Я зря тут стою. Какая польза в таком разговоре? Но вы вчитайтесь в статью мою. В ней же горе мое, горе. Я вместе с вами, Надюша, скорбел. Я думал о вас днем и ночью. Нет, я не легким пером скрипел. Я глыбами слов ворочил. Надя, поймите, вы сбились с пути. Вы стали жить на прошлое даром. Вы были над пропастью, и спасти я вас мог не утешением, ударом. Нет, на статью я решился не вдруг. Я знал, что вам сердце она обожжет, что может на время встать между нами, что кто-нибудь тут же меня оболжет, скажет другое моими словами, что мелкие шавки крикнут «Лови!». Мне низость этой породы известна, я знал. Но во имя своей любви я хотел оставаться честным. Я же мог проявить сноровку, замять, попросить, побежать друзьям. Можно спастись от удара уловкой, но победить уловкой нельзя. Ну ладно, ну мне трудно и больно было. Это как жар, как тяжелый сон.
5: Да нет, отчего ж? Это очень мило.
6: Мило? Это все, что вы скажете?
5: Все.
6: Вот уж верно, как удар грома. Он всю жизнь разрушает мою. Но я люблю вас. И у этого дома, у этих окон, как прежде, хожу. Я не знаю, что меня ожидает. Может, в доме том пустота. Может, в комнате той проживает по имени та, а по сердцу не та. Ладно, Надя, прощайте.
5: Всего. Слушаю. Да. Опять по ошибке. Да, с телефоном у нас беда. Что? Говорит гражданин Рыбкин. Да, это некая Надя. Да. Мой голос узнать нельзя. Не только голос. Все изменилось. Гроза надо мной пронеслась. Гроза. Уж такой, видно, жребий печальный мой, что еще телефона сменить не успели, а уж счастье успело смениться бедой.
0: Надя одинокая, грустная, вернулась в свою комнату. В это время в коридоре показался заместитель директора института Суздальцев. Комендант, тотчас явившийся словно из-под земли, ринулся навстречу начальству и замер.
7: Привет коменданту.
8: Начальству привет.
7: Никаких происшествий нет?
8: Коврова упорно не гасит свет.
7: Да не тревожь ты ее из-за света.
8: Кроме того, аспиранту Попову, которому тесно в комнате жить, вы дали самое твердое слово в большую комнату переселить.
7: Да.
8: А так как срок обещания истек, то Попов рычит на такой волне, что я опасаюсь за целый стекол в окнах, веренных вами мне.
7: А кто большие комнаты занимает?
8: А, Коврова, Гаранин, третий опять в ремонте, как начальство решает.
7: Ну что ж, придется слово мое сдержать. Надо ж комнату дать Попову.
8: Какую?
7: Решайте. Решайте, на месте видней. Кстати, она через несколько дней, возможно, совсем расстанется с нами. А в общем, решайте сами.
8: Товарищ Коврова.
5: В чем дело?
8: Это как бы вам объяснить толково? Не придирайтесь к словам. В общем, вы переезжаете в комнату Попова.

0: должность моя, не встречал трудней. Решайте сами, на месте видней. Ушел и горе не знает. И то не то, и не то. В газетке Гаранин ее ругает. А Гаранина кто ругает? Никто. Значит, на сегодня Гаранин выше. Ему неприятность нельзя чинить. Значит, что же? Так и запишем: Коврову к вечеру переселить. Что же получается? Дело в шляпе. Мне ум комендантский всегда помогал. Тот, кто ругает, на данном этапе выше того, кого он обругал.
1: В тот вечер в институте состоялся весенний бал-маскарад. В нарядных украшенных залах и коридорах пробегали, кружились, пели веселые маски. В раскрытые окна глядели с московского неба редкие звезды, пахло дождем и весной.

0: обязательно песни.
1: В разгар маскарада внизу у гардероба появился Яша.
2: А, Яшенька!
3: Тёть Маша! Мне, тёть Маш, необходимо оставить на вешалке этот чертёж. Чертёж, это, предупреждаю, важный, так что, тёть Маша, держись, скрывается в этом листке бумажном. На данном этапе вся моя жизнь. В нем сплетаются разные нити. Да, еще к вам будет просьба моя. Никому вы, пожалуйста, не говорите, что этот чертеж оставил у вас я. Тетя Маш?
2: А?
3: Чертежик на месте?
2: О, ну.
3: Тетя Маш, не затерялся чертежик?
2: Ну. Я ж, конечно, чудак известный. Что в чертеже это там у него? Как беспокоился я ж очень. Ах, не видать, а зудять глаза. Так разочек взглянуть, между прочим, а потом завернуть. Куда? Нельзя. Вся, говорит, жизнь в чертеже в этом. Дай-ка я, грешница, взгляну. Ба. Да ведь это вроде портрета. Да ведь это ж девушка. Ну. Велика. На полке не помещается, а так с собой не дурна крысь. Так вот оно в ком, оказывается, заключается. Это самая Яшкина жизнь. Ух ты, гром! Зазвенели стекла. Люблю, когда этот ливень гудит. Эй, гражданка! Ты что, размокла? Смотри, потонешь! Годи, пережди!
4: Батюшки, дождь как из ведра. Улица прям как горный ручей, а тротуар стал как мостик узенькой. Ой, куда я попала?
2: В Ноев ковчег. Да какой ковчег с музыкой? Стой.

0: Профиль. Фас. Сейчас, сейчас.
1: Что это, объясните?
0: В чертах лица расхождения нет.
2: Гражданка, это не твой ли портрет?
1: Мой! Откуда он здесь?
0: Смотрите, смотрите, она и есть. Лоб, нос, рот.
1: Ну, пожалуйста, глупости не говорите. Здесь нарисован какой-то урод. Откуда вы взяли эту афишу?
2: Да какая же это афиша? Это есть ты? Ну, первый раз такое вижу. От своей отказывается от красоты.
1: Кто вам принес ее?
2: Да я... Ой, батюшки, знать не знаю, слова не выдавишь, не проведешь.
1: О, ну так я его забираю.
0: Эй! Эй! Граждан! Граждан!
2: Ты ведь аж чертежик, эх!
0: Молодуха! Разбойница сцапала, и ай да и молодуха! Может, от судьбы избежала? Может, от сужена ушла?
3: Тихо открылась большая институтская дверь. С улицы вошла Надя и остановилась в тени колонны.
4: Я вернулась. Сейчас освещен институт. На улице дождь, я промокла, споткнулась. Вся моя жизнь помещается тут. Куда же мне больше идти? Я вернулась. Здесь к победам и славе маня мечты шумели, ребячьи бредни. И вот институт стал чужим для меня. И я, как проситель, стою в передней. Вид у меня какой нехороший. Может, вы, товарищи Макинтоши, побеседуете со мной?
5: Слышите? Слышите, товарищи одежды? Это вальс. Понимаете? Вальс! Чайка взлетает над Волгой, в сердце врывается грусть. Я улетаю надолго, может быть, не вернусь.

0: Катя, а может быть, ты виноват? И сейчас среди шума, среди огня тебе нужно пойти и сказать: ребята, примите и выругайте меня. Ребята, я сделала что-то не так. Может, запуталась, может, зазналась. Но в мыслях своих, в мечтах подругой вашей всегда оставалась. Кто-то идет, стыдно спрячусь.
1: Доцент Сдобнов беспечно сходил по лестнице под руку с какой-то девушкой.
2: Взгляните, ночь бредет за окном.
3: Дождь шумит по крышам пока.
2: А я устал быть адвокатом, чьим-то защитником, опекуном. Здесь рядом в саду распустился клен. А вы сегодня очень красивы. Я немножечко в вас влюблен.
3: Немножечко? Ну и на том спасибо.
2: Пойдемте в какой-нибудь чудный садик. Будем бродить, говорить, молчать.
3: Можно мне об этом сказать Наде?
2: Ну зачем же ее огорчать? Я для нее ведь кое-что значу. Над ней теперь нависла беда. Небось, у окошка сидит, плачет. Ведь работенка, увы, ерунда.
3: Вы говорили о Наде иначе. Часовым стояли у нее на посту. Теперь изменились.
2: А что это значит? Это значит, что я расту.
3: Просто вы изменили мне.
2: Ну нельзя так мелко ставить вопрос. Я не изменял своих убеждений, а просто-напросто их перерос. Не я один говорю так сурово, а все, так сказать, начальство, штаб. Общее мнение, что слава Ковровой, в сущности, пройденный нами этап.
3: Вас это печалит?
2: Весьма. Но сегодня мне не хочется быть печальным. Поймите, вечер, вы плюс весна. Меня зовут к путешествиям дальним. Помните, скажи мне только слово. Улыбнись мне, как цветок в саду. Не терзай молчанием суровым. Ну, пойдемте гулять.
3: Не пойду.
1: Девушка махнула рукой, убежала. Сдобнов оглянулся и увидел у дверей Надю.
2: Надя, вы здесь? А я-то искал, бегал, спрашивал, ждал, звал. Пойдемте, вальс.
0: Не подходите ко мне.
2: Вам, ваше несчастье, голову кружит.
0: У меня Сдобнов одинакова дружба и на людях, и наедине.
2: Надя!
0: Не подходите довольно.
2: Но вы могли б...
0: Я вас ударю, очень больно.
2: Ну, это вы знаете, перегиб. Надя, не будьте идеалисткой.
0: Или вы уйдете?
2: Хорошо. Хорошо, я вынужден удалиться. Я виноват. Прощайте.
0: Общее мнение, что слава Ковровой, в сущности, пройденный нами этап. Никуда не ходи, ничего не ищи. Такого со мной никогда не случалось. Кепки, шляпки, пальто, плащи. Вот что мне от людей осталось.
1: Ушла Надя. Исчезла в ночи, опять одна со своими нерешенными горестями и обидой. Из зала по лестнице, разговаривая, сходили Суздальцев и Гаранин.
4: Гаранин, вы дали правдивый анализ, готов подписаться, поставить печать. Наконец-то, голубчик, и вы признались, что не стоит орлами цыплят величать. Но вот что, голубчик, меня поражает. Вы открываете верный огонь, но когда Коврову я понижаю, вы ж мне говорите, не тронь.
5: Драма Ковровой моя драма, горе Ковровой горе мое. Я правду сказал ей открыто и прямо, потому что уважаю ее. Но вот чего не могу понять я. Некто невидимый и немой моей статьей ударяет по Наде, не по работе, а по ней самой.
4: Некто? А ведь вы статейки автор. Написали и струсили, бросила в дрожь.
5: Я правду писал, а вы из моей правды хотите сделать свою ложь.
4: Вас недостойны подобные штуки. Что сделал я? Вывод из вашей статьи. Прошу вас понять, интересы науки – единственные интересы мои. Как говорится, чья б корова. Не могу я истории этой замять. Поэтому все же придется Коврову с работы самостоятельной снять. Другой разработает тему эту.
5: Вы этот другой.
4: А хотя бы я. Это ж тема моя, давнишняя, так сказать, родная.
5: Ну что ж, ее отстраняя, хотите поправить свои дела?
4: Слова. Слова, голубчик, я слыхал и звончик.
5: Но я этого так не оставлю.
4: Да, прекрасно. И разговор окончен, а Коврова с годок подождет, не беда.
6: Миша!
5: Я...
6: Здорово!
5: Здорово, я.
6: Миша, я тебе не шурин, не сват, не зять, не деверь, но старая дружба наша меня заставляет правду сказать. Миша, трезво на вещи глядя, не желаю в твой залезать мир, я знаю одно. В отношении Нади ты, прости меня, нахамил.
5: И ты?
6: Что?
5: Ты. Ну, конечно, я лютый зверь. Мне к ней теперь не стучаться в дверь. Она не верит, и ты не верь. Яша. Я тебе секрет открою, только не выдай, умоляю.
6: Не выдам, честное слово дано.
5: Я ведь Надю люблю.
6: Я знаю.
5: Ты знаешь?
6: Давным-давно.
5: Да неужели Надя сказала?
6: Нет.
5: Ну а кто, скажи, если ты честен?
6: Мишенька, этот страшный секрет всему району давно известен. И многие граждане говорят, что любовь-то тебя и губит. Что статьи твои горечь, огонь и яд вызваны тем, что она не любит.
5: Но это же мерзость. Честное слово, Яша, пойми.
6: Я понимаю, я ведь сам.
5: Если бы все началось снова, я бы снова статью написал. Я же спасаю ее черти, я ей настоящий друг. Но кто-то статьей моей вертит, кто-то воду мутит вокруг.
6: Миша, Миша! Миша, уже убежал.
7: Батюшки, Яша.
6: А, тетя Маша, тетя Маша. Ну, как мой чертежик? Хотя, конечно, он не игла.
7: Ругай меня, Яша. Ругай построже. Я чертежик-то не сберегла.
6: О, где он?
7: Ох, Яшенька, сделай милость. Его теперь не вернешь уже. Девица сюда явилась, нарисованная на чертеже. Его случайно развернула. Как ни старалась, я ж я не спасла. Взглянула я ж, руками всплеснула и твой чертежик с собой несла.
6: Яша.
7: Ох, Яша.
6: Сиди и душою болей.
7: Сиди и душою болей.
6: Вы б сказали ей, как мне тяжко.
7: Да ты ж мне сам говорить не велел.
6: Кто я?
7: Да ты.
6: Правильно я.
7: Бедняжка.
6: Откуда она появилась? Когда? Что говорила? Куда направлялась?
7: Да с ливнем примчалась она сюда, с ливнем дальше она умчалась.
6: Ах, с ливнем дальше она умчалась.
1: Яша, не помня себя, выбежал на улицу и как в реку бросился в эту весеннюю тень, скрывшую его незнакомку. Невидимые лужи фонтаном взлетали из-под Яшиных ног. Пахучие ветви хлестали его, но он бежал, бежал по черным улицам, и теплый весенний ливень шумел вокруг.

курица садовая. Над Москвою нынче дождь, майский дождь зеленый. Что стоишь, чего ты ждешь, гражданин влюбленный?

0: Весна опять синела, сияла над Москвой. И в эти дни Надя Коврова многое передумала. Старшие товарищи, друзья, сама жизнь помогли ей понять ошибки кипучей молодости. Мир по-новому открылся ей. Вновь, как прежде, Наде хотелось творить, дерзать, работать вместе со всеми. Друзья заботливо поддержали, ободрили ее. Сломлено было черствое равнодушие Суздальцева. Комендант одним из первых почувствовал новые веяния в институте. Этот порыв свежего ветра поверг в смятение комендантский ум.
1: Трудно становится жить на свете, трудно ход событий понять. Вот маятник мчится от края до края, все изменяется. Я постиг, сегодня они Коврову ругают, завтра Крылов ругает их, сегодня я с этими, завтра с теми. Я спутался, я обознаться боюсь, а я всей душой стремлюсь к системе, к начальству длительному я стремлюсь, чтобы я о грядущем не думал дне, чтобы взгляд на людей я менял нечасто, чтобы точно было известно мне, где начальство и где не начальство.
0: В тот час к Наде пришел Гаранин. За раскрытым окном сияла весна, и ветер непрошенно врывался в их разговор.
2: А вы знаете, у меня ваши локоны на столе. Помните две золотые пряди? Все самое хорошее на земле я называю именем Надя. Цветы Надя, дождик Надежда. Вечером, Надя, огни Москвы в легкой шуршащей весенней одежде, как ветер по улице броете вы. Мне стыдно внизу, под окном я брожу, пока у себя в негасте свет. Домой возвращаюсь, дверь открываю, думаю, в комнате Надя. Нет. Брожу за вами по вашим стопам.
3: Между прочим, поставьте стакан.
2: Наденька, Наденька, что же это делается? Все сильнее и сильнее любовь моя. Чем меньше шансов ждать и надеяться, тем больше жду и надеюсь я. Будьте жестоки, суровы. Я любить вас буду в ответ. Если вы скажете нет, я не услышу этого слова.
3: Как вы сказали? Я дождь, я ветер, я весна и цветок, я огонь и дым. Как вы сказали, все вещи на свете вы называете именем моим. Ведь сейчас придумали или раньше? Подумайте, по городу я брожу. А я, значит, загадочная тиранша, и к сердцу бедному не снисхожу. И оно обижается, негодует. Я причина всех ваших бед.
4: Извиняюсь, у вас от оконца не дует?
2: Нет.
3: Нет.
4: Может, нужен ремонтик?
2: Нет. Надя, я хочу вам сказать.
3: Молчать? Вам доступна печаль. А у других, думаете, чувств не бывает? Другие чурбаны, куда уж им, они все на свете не называют любимым именем своим. А я вот гражданку одну встречала. Были плохи ее дела. Как она без друга скучала. Как она его в гости звала. Только он ничего не слышал, сдавал статейки свои в печать. Гражданка ходила, шептала: Миша, а Миша...
2: Надя.
3: Молчать? Хотелось дружеской ей улыбки. У нее что скрывать, не хватало сил. А ей лишь один невидимка Рыбкин изредка по телефону звонил. Нет, видно, прежняя песенка спета. Конечно, гражданочка некая эта во многом сама была не права. Да, но у вас лишь теперь отыскали слова, а прежде лишь директивы были.
2: Да, но вы меня не любили.
3: Нет, вы меня не любили. Вы меня не любили. Теперь отыскалась наклонность к стихам. Между прочим, оставьте стакан. Сколько я писем к вам начинала. Какими глупостями начиняла. Потом рвала и бросала вон. И все ждала. А вдруг телефон? Вдруг это Мишка? Вдруг это он, я вас ненавидела и любила.
2: Надя.
3: Нет, все это было. А вот теперь сижу я злая. Все вспоминаю пору былую. Говорить я с вами совсем не желаю. Лучше уж дайте я вас поцелую.
2: О.
3: Ну что вы стоите, как истукан? Все-таки он уронил стакан.
2: О, Наденька, что? Что же это такое? В одно мгновение столько событий. Что же мне делать теперь?
3: Уходить?
2: Я ухожу.
3: Попробуйте только уйдите. Миша, я сама во всем виноват.
2: Не надо об этом думать сейчас.
4: В комнатке холодновато. Печечку я раздобыл для вас.
2: Мерси.
3: Ну, Миша, за эту неделю я всю свою жизнь передумала вновь. Я вас любила, но эта любовь была жизни какой-то отдельной. Она была украшением, подспорьем, ни велика, ни так мала. И к стыду своему только в горе всю ее силу я поняла.
0: Яша вошел в комнату рассеянный, удрученный, как никогда. Уж который день он безучастно смотрел на этот веселый, огромный мир, в котором безнадежно затерялось его, Яшина, счастье.
5: Надежда, хватит грустить и советь. Мишку выброси из сердца в ящик. Что такое? Боюсь, мой совет может оказаться неподходящим. Да они ли это? Как будто они. Эх, мир, как в сущности ты переменчив.
2: Яша, ты нас извини.
3: Яша, здравствуй.
5: Продолжайте, я не застенчив. Гляжу хладнокровно на ваше счастье. Сердце мое ко всему безучастно. Не стремлюсь ни к добру, ни к мщению. Время мимо меня летит. Изо всех человеческих ощущений мне остался только один аппетит. Стали проволокой мои нервы. Мир воспринимаю как мертвый чертеж. Скажите, чем открывают консервы? Ну, перестаньте целоваться и дайте нож.
2: А где незнакомка?
3: Исчезли следы.
5: Возьмите консервы и дайте воды. Постиг я, прочного в мире нет. Катастрофы присущи природе. Видел я снова Катин портрет, узнал, на каком она служит заводе. Душа надеждой была полна, на завод прилетел, как птица. И что же мне там сказали? Она, Катя, с завода ушла учиться. И какой-то старик, узнав о моей любви, о новом моем поражении, сказал мне: ищите ее скорей, ведь люди-то у нас нынче в движении, ведь время у нас нынче мчится, дни у нас за днями бегут. Пока вы ее ищете, она кончит учиться, уедет на периферию, и тогда капут. Тут я понял, пропала, милая, душа моя сделалась холодна. Кстати, узнал я ее фамилию, Рыбкиной называлась она.
3: Рыбкиной? Испорчен наш телефон. Вот уже 2 недели с каким-то Рыбкиным соединен. Не можем распутаться.
2: В самом деле? Так в самом деле, Нянька, позвони.
0: Друзья взялись за дело. Катю разыскали, позвали. И Яша нетерпеливо ожидал, когда постучит в дверь ее рука.
2: 5 минут пробегут, упадет с души камень.
5: О, это самые страшные из минут.
3: Ну, влюбленные их называют веками.
5: Она?
2: Ну, напряжения, нерв не хватит.
5: Вот. Вот прошла на лестницу. Вот сейчас постучится.
2: Войдите.
5: Катя!
3: Яша, я пришла. Ой, как давно я вас не видала.
5: Катя!
3: Яша!
5: Катя!
3: Яша!
5: Живая! Живая! Я снова счастлив. Я снова здоров.
3: Я хочу сказать обо всем. О весне, о реке, о песнях, сложенных соловьями, и о городе, который незнакомых людей так незаметно сделал друзьями. О том, как по-новому мир открылся.

0: закончен наш путь по Москве, по весне. Вот и случилось все, чему полагалось быть в этой пьесе.
1: Театр «Радио России» приглашает вас на спектакль, поставленный по инсценированному произведению английского писателя Сомерсета Моэма, который сам автор назвал «маленьким романом» и начал вот с таких слов.
2: Находясь как-то в Нью-Йорке, я получил приглашение от редактора женского журнала позавтракать с ней. Она предложила написать небольшой роман, который можно было бы напечатать в 3-4 номерах. Я был в тот день в ударе и симпровизировал одну историю. Эта история очень понравилась редактору, и я сел за работу. Писал я легко, с большим удовольствием. Начал я так. Вилла стояла на вершине холма. Позади раскинулся старинный сад, а с террасы были видны башни и соборы Флоренции. Построенная в 16 веке знатным флорентийцем, вилла была продана его обедневшими потомками англичанам, которые разрешили пожить здесь своей знакомой, Мэри Пантон. Год назад у нее умер муж.
1: Сомерсет Моэм. Наверху на вилле. Радиоспектакль, часть первая.
3: Доброе утро, сеньора.
4: Доброе утро, Нина.
3: Ваш кофе.
4: Поставь.
3: Вас причесать?
4: Пожалуй. Знаешь, Нина, а сегодня ровно год, как умер мой муж.
3: Сожалею, сеньора.
4: Он разбился. Ехал пьяный с большой скоростью в гололед. Осторожней.
3: Простите, сеньора.
4: Ничего. До 30 лет я успела потерять родителей, окончить актерскую школу и убедиться в своей бесталанности. Выйти замуж по страстной любви. Оставить сцену и прожить с мужем экстравагантно и несчастливо 8 лет.
3: Почему несчастливо?
4: Мэтью Пентон был игрок. И когда был пьян, бросал на ветер сотни фунтов. Проживи он чуть дольше, и мне пришлось бы вернуться на сцену, чтобы жить. Но я безумно любила его.
3: Понимаю, сеньора.
4: Ничего ты не понимаешь. Мне говорили, что я дура, но мне было все равно. Иногда он не ночевал дома. Сначала я плакала, ревновала, а потом смирилась с этим. Все лучше, чем его пьяные ласки или сознание, что ему сейчас все равно, что я, что другая. И все-таки он знал, что я люблю его и никогда не брошу.
3: Оденемся?
4: Ну...
3: Это платье?
4: Да, это.
3: Так. Угу. Простите, сеньора, и что потом?
4: Потом, после смерти Мэтью, несколько месяцев я имела дело едва ли не с одними юристами, пытавшимися спасти хотя бы крохи расстроенного им состояния. Ну, как?
3: Прекрасно, сеньора, прекрасно.
4: Угу. И вот теперь большую часть дня я провожу с тобой на террасе этой виллы, потому что здесь все навевает мысли о покое и мире.
3: Да, сеньора.
4: А ты знаешь, Нина, после всего пережитого я была уверена, что ни за что на свете не рискну опять вступить в брак. И вот, похоже, я должна буду решить это уже сегодня.
3: Не понимаю, сеньор.
4: О! Сигнал судьбы. Нина, по-моему, это он.
3: Сеньор, приехал сеньор Эдгар.
4: Нина, сэр Эдгар Свифт, друг моего отца, кавалер ордена Звезда Индии, один из строителей империи. Он водил меня девочкой в цирк, а потом в кино и театр. На свадьбу он подарил мне чудесные индийские изумруды. Я думаю, такой человек не будет тратить время на пустые разговоры. Проводи его сюда, на террасу, и принеси чай.
5: Хорошо, сеньора.
6: Здравствуйте, я немного задержался, дорогая моя.
4: Я ждала вас. Хотите чая?
6: С удовольствием.
4: Нина!
6: Мне звонил государственный секретарь. Он предложил мне занять пост губернатора Бенгалии.
4: Я так рада за вас, Эдгар.
6: Остается обсудить кое-какие детали, и я намерен выехать сегодня в Лондон. Вам придется поскучать без меня несколько дней.
4: Я привыкла быть одна.
6: Я прожил в Индии 30 лет. Резиденция губернатора Бенгалии – это, знаете, настоящий дворец. Это такое сооружение.
4: Кто даст ему 54 года? Не более 40. Красавец-мужчина в расцвете силы и энергии.
6: Чему вы улыбаетесь? А, я понимаю. 30 лет – это вся ваша жизнь.
4: Я просто пыталась представить великолепие губернаторского дворца.
6: Было бы хорошо, если бы в нем поселился человек женатый.
4: Я уверена, что есть множество женщин, которые будут рады принять ваше предложение. Но
6: вся беда в том, что есть лишь одна, которая составляет предмет моих желаний. Вряд ли я открою вам новое, если скажу, что был влюблен в вас, когда вы еще ходили в детских платьицах.
4: Ах, Эдгар, какую чепуху вы говорите.
6: Догадываюсь, как вы на меня смотрели, когда стали девушкой. Вот, мол, влюбился старый хрыч.
4: Да что вы, никогда.
6: Вот я и спрашиваю себя, неужели эта разница в годах все так же существует?
4: Если я правильно поняла, вы делаете мне предложение, не так?
6: Совершенно верно. Ну, скажите откровенно, Мэри, что вы сейчас чувствуете? Шок?
4: Ваш чай совсем остыл.
6: Мэри.
4: Ну, одно дело 16-летняя девушка и 40-летний мужчина, и совсем другое. 30-летняя вдова и губернатор Бенгалии.
6: Мэри, прошу вас, будьте серьезны. Прошу вас.
4: Я ужасно польщена, Эдгар.
6: Так значит, вы согласны?
4: Боже, как трудно решить это так сразу. Вы сказали, что уезжаете сегодня?
6: Да, самое большое дня на три.
4: Вы подождете ответа, пока не вернетесь?
6: Конечно. Полагаю, если бы ответ был «нет», то вам и обдумывать ничего не надо было бы.
4: Верно. Кстати, Эдгар, вы предупредили княгиню, что не будет сегодня на ужине в ресторане?
6: Да, я позвонил ей и сказал, что уезжаю по делам на несколько дней. Вы, надеюсь, тоже к ней не поедете одна?
4: Но у меня нет никаких дел, Эдгар. И княгиня мне не простит.
6: Послушайте, Мэри, это небезопасно ездить на машине одной ночью по этим пустынным дорогам. Кругом полно бродяг.
4: Эдгар, здесь так же безопасно, как в Англии.
6: Я предвидел ваш ответ. Тогда обещайте мне.
4: Охотно обещаю. Ну что?
6: Вот возьмите вот это.
4: Боже. Револьвер?
6: Обещайте брать его с собой всякий раз, когда будете ездить одна во Флоренцию.
4: Это же просто смешно. Когда-то вы дарили мне шоколадки.
6: Я должен быть уверен, что в крайнем случае вы сможете постоять за себя. Вы вообще умеете им пользоваться?
4: Муж учил меня стрелять.
5: Сеньора!
4: Стоять!
5: Могу я убрать?
4: Руки вверх!
5: Святая Мадонна!
6: Осторожнее, осторожнее, дорогая, он заряжен. Он заряжен. Нина.
5: Да, сеньор?
6: Проследите, пожалуйста, чтобы сеньора взяла с собой этот револьвер, когда поедет сегодня вечером. Слушай, она мне обещала.
4: Сеньор, теперь вы спокойно. Отбывайте в Лондон, а я буду ждать.
6: Я тоже, Мэри. До свидания. Я буду надеяться.
4: До свидания.

0: Какая же я идиотка. Могла ведь, раз Эдгара не будет, отказаться и не ехать в этот модный новый ресторан.
1: Сеньора, сеньора!
0: Что?
1: Вы забыли револьвер.
0: Ой, не будь идиоткой, Нина, зачем он мне?
1: Но ведь сеньора обещала сеньору.
0: Сеньор просто стар и глуп.
1: Это случается с мужчинами, когда они влюблены.
0: Ну, все-то ты знаешь. Ладно, давай этот гнусный револьвер. Боже, боже, какая тяжесть. Он порвет мне сумочку.
1: Храни вас, Мадонна, сеньора.

0: Мэри, дорогая, наконец-то. А я уж подумала, кто-то заточил вас там наверху, на вилле.
1: Простите, княгиня, но эти дороги...
0: Прощаю, прощаю. Как жаль, что сэра Эдгара нет с нами сегодня.
1: Он тоже сожалел об этом.
0: Не удивлюсь, если мы когда-нибудь увидим сэра Эдгара в кресле вице-короля Индии. И заранее завидую той, кто будет сидеть в соседнем кресле.
2: А почему бы вам, княгиня, не занять его?
3: Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Боюсь, Роули, вакансия уже закрыта.
4: Добрый вечер, золотая девушка. Я должен сообщить вам, Мэри, что сегодня я всего лишь затычка.
0: Я попросила Роули приехать вместо сэра Эдгара. И он ради этого отказался от другого приглашения.
1: Большая честь для всех нас.
4: Я прошу меня простить, княгиня. Я на минуту.
0: Пожалуйста.
1: Господи, княгиня, он носит свои шикарные костюмы, словно механик из гаража комбинезон.
0: Берегитесь, Мэри. Роули Флинт порядочный негодяй. Но он всем нравится, поскольку его намерения откровенно бесчестны.
1: Сколько ему? Немного за 30?
0: Да, пожалуй.
1: А репутация? Вы абсолютно правы. Намерения его откровенно бесчестны.
4: Роули Флинт нравится всем, княгиня, да? Только не Мэри Пантон. Итак, Мэри, вам известно, что вы золотая девушка?
1: Скольким женщинам вы это говорили?
4: Многим. Но сейчас я говорю чистую правду.
1: Жаль мне вас, Роули. Зря тратите время.
4: Это вы о моем времени беспокоитесь? Напрасно. Мне его делать некуда.
1: А тут красивая, одинокая женщина. Ну, просто находка для вас.
4: Я только хочу, чтобы вы поняли, насколько безумно я вас люблю.
1: С 16 лет, Роули, я слышу эти речи от молодых и старых, от красивых и безобразных.
4: Надеюсь, последние ко мне не относятся.
1: Вам не следует полнеть, Роули. А у меня уже давно не кружится голова от слов мужчин, готовых на все ради удовлетворения своей страсти.
4: Но они же правы. Все в жизни трын-трава. Одни лишь любовные утехи дают нам истинное наслаждение.
1: Давайте оставим этот разговор.
4: Неужели вы никого не любили?
1: Любила, конечно.
4: Так, кого же?
1: Своего мужа.
0: Вот так. О, боже. Ну вот только этого не хватало. Я давно пытаюсь понять, ну почему людям нравится, когда конским волосом проводят по кишкам дохлой кошки?
4: Боже мой, княгиня, этот вопрос надо задавать кошкам и лошадям.
0: Ну я просто терпеть не могу скрипки.
1: А сам скрипач совсем не дурен. Правда, Роули?
4: Ну, разве что очень молод и худ. Этот опереточный костюм болтается на нем, как на вешалке.
1: А по-моему, он носит его с неким романтическим достоинством. А посмотрите, какие глаза. Кажется, в них стынет тоска.
4: Скорее, голод. Бьюсь об заклад, он не помнит, когда обедал последний раз. Слушайте, неужели у вас никогда не было любовника?
1: Никогда. Скажу больше. Я даже ни разу не испытала соблазна. Я просто не знаю, что это такое.
4: Но это противоестественно.
1: Боюсь, я покажусь вам круглой дурой.
4: Весьма возможно, но говорите.
1: Иногда мне кажется, что если бы я встретила какого-нибудь одинокого, бедного, несчастного, я бы отдала все, лишь бы он забылся на час-другой и испытал минутное счастье. И оно осталось бы с ним на всю жизнь, как прекрасное мгновение, которое он никогда не забудет.
4: Что за нелепый бред? Сроду подобного не слышал.
1: Ну, а теперь услышали. Так что, если я пожелаю взять себе любовника, им окажется кто угодно, только не вы.
0: О, наконец-то. Я думала, уж не будет конца этой пытки.
2: Благодарю, сеньор. О, сеньор. Благодарю. Благодарю вас. Спасибо.
1: Я хочу ему дать денег.
4: Да не беспокойтесь, я дам.
1: Я тоже хочу.
4: 100 лир? Ну зачем? Ну это же глупо.
1: Это мои деньги, Роули. Возьмите.
2: О, это...
1: Да-да.
2: Благодарю вас. Сеньора, благодарю вас.
0: Ну что ж, друзья, спокойной ночи и до завтра.
4: Да, до свидания.
0: Не забудьте, что завтракаете у меня. Я угощу вас картиной Перуджина, которую приобрела на прошлой неделе. О. Так что не опаздывайте, Мэри. Ну, а вы, Роули, постарайтесь провести действительно спокойную ночь.
4: Почтительно обещаю, княгиня.
0: Мэри, дорогая, подбросьте, пожалуйста, Роули до его отеля. Вы знаете, я бы рада, но мне совсем в другую сторону.
1: Не беспокойтесь, княгиня. До завтра.
4: До свидания.
2: Ну что? Старая сводня ставит нам ловушку.
1: Не на того зверя охотится. Садитесь, Роули.
2: Спасибо.
4: Слушай, неужели вы меня не боитесь?
1: Перестаньте трепаться. Мне по пути.
4: Какая ночь, Мэри, а? Посмотрите, какая луна. Отличные декорации для любовной сцены.
1: Вы можете хоть минуту помолчать, Роули?
4: Слушаюсь.
2: Так, значит, вы выходите замуж за Эдгара Свифта.
1: А как вы догадались, что я о нем думаю?
4: Потому что думал о вас. Вы ведь не влюблены в него.
1: А зачем мне любовь, если та ей по горло?
4: Странно слышать подобные речи от женщин.
1: У меня была не любовь, а унижение. Но когда мой муж умер у меня на руках, я думала, что не переживу его. Ну вот, слезы. Как я глупа должна быть.
4: Ради бога, Мэри, я не хотел причинить вам боль.
1: Одной мне он был дорог, как человек. Дайте мне платок, Роули. Он в сумочке.
4: Ну, ради бога, еще раз простите.
1: Да вы здесь ни при чем, дайте платок.
4: А сейчас. О. Что у вас тут в сумочке? Все золото Индии? А зачем револьвер?
1: Эдгар настоял, чтобы я брала его с собой, когда я езжу одна. Идиотизм, конечно. Фу, расчувствовалась совсем не кстати.
4: Вы делаете глупость, моя дорогая Мэри. Выходите замуж за человека на 20 лет старше вас.
1: На 24.
4: Тем более. А вы ведь не рыба. Неужели вы думаете, что в силах подавить природный инстинкт? Вы созданы для любви. Ваше тело восстанет против вас.
1: Вы говорите так, словно кроме постели ничего больше нет.
4: Не слишком высокого мнения обо мне.
1: Боюсь, вы правы.
4: И почему же?
1: Как говорит наша милая княгиня, вы ничтожество и негодяй. И только думаете, как бы совратить какую-нибудь дуру.
4: Ну что ж, весьма точный портрет. Но вам, черт побери, я готов сделать предложение.
1: Вы мне?
4: Следите за дорогой, дорогая.
1: Не называйте меня дорогая. Как вам такое вообще пришло в голову?
4: Я всегда говорю то, что думаю.
1: Какое счастье, что я не лишена чувства юмора. Вот и ваш отель. Спокойной ночи.
4: Значит, ваш ответ – нет?
1: Мы приехали, Роули. Спасибо за беседу. Так трудно найти собеседника, а благодаря вам я все решила.
4: Черт, меня побери, если я что-нибудь понимаю.
1: И не поймете. Мы, женщины, обдумываем все совсем не так, как вы, мужчины.
4: И все-таки монашенки из вас не выйдет.
1: Выходите из машины, Роули Флинт.
4: Ну что ж тогда, спокойной ночи. Можете выходить замуж за вашего строителя империи.
1: К
5: Кто-то сказал, порядочной женщине просто неприлично находиться в одной компании с таким человеком, как вы. Скорее домой. А Эдгар был прав. Луна луной, на дороге в этот час ни души. Вот и кипарисы. А вот и смотровая площадка. Боже, я сбила его. Вы живы?
6: Не тревожьтесь.
5: Вы ранены?
6: О, пустое.
5: Вы...
6: Все в порядке.
5: Вы появились вдруг из-за кипариса. Я не успела затормозить.
6: Я засмотрелся. На ночной город.
5: А что у вас ногой?
6: О, ничего. Ничего.
5: Ну, вы держитесь за колено?
6: Простите, я порвал брюки.
5: Но это не страшно. Слава Богу. Дайте руку, и я помогу вам.
6: О, нет. Нет, нет, я сам.
5: Попробуйте пройтись. Ну, больно.
6: Нет, пустяки. Пустяки. Мне приятно еще раз поблагодарить вас.
5: Что? О чем вы?
6: А вы та леди, что была так щедра в ресторане. Вы не узнаете меня?
5: Вы скрипач.
6: Да, да. О, вы очень выручили меня. Я задолжал за стол и ночлег. Теперь я смогу расплатиться. Еще раз спасибо, леди.
5: Ну, я чуть не...
6: Я сам виноват. Я должен был быть осторожней.
5: Необходимо перевязать вашу рану.
6: О, не беспокойтесь, я отлично доберусь до дома. Я живу в деревне, что неподалеку от вашей виллы.
5: А откуда вы знаете, что я там живу?
6: Видел, как вы проезжали мимо.
5: Мы поедем на виллу, и я перевяжу вашу рану.
6: Ну что вы, это всего лишь ссадина.
5: Садитесь в машину.
6: Ну, право же.
5: Садитесь. Вы хотите, чтобы я всю ночь не сомкнула глаз?
6: Но...

0: Вот уж не думал, что буду подниматься ночью по этим мраморным ступеням. Я столько раз любовался вашей виллой издали.
1: Служанка уже спит, не будем будить ее. Проходите сюда. Вот ванная, заходите. А я сейчас найду все, что надо.
0: Но, право.
1: Помолчите. Так, перекись, йод и бинт. Так, засучивайте штанину.
0: Нет, я прошу, не надо.
1: Засучивайте, или я это сделаю сама. Выше, выше. Вот так. А теперь потерпите. Больно?
0: Нисколько, уверяю вас.
1: Благодарение Богу. Нам обоим повезло. В самом деле царапина. Сейчас перевяжу. Не туго?
0: У вас такие руки. Можно подумать, вы настоящий врач?
1: Нет. Неудавшаяся актриса. Ну, вот и все. Что я могла сделать. А теперь давайте я зашью ваши брюки.
0: Нет, нет. Что вы никогда, никогда.
1: Хорошо, хорошо. Ну, тогда закалите их сами булавкой, держите. А я принесу вам стакан вина.
0: Не надо.
1: Почему?
0: Я не ужинал и боюсь сразу опьянеть.
1: А почему вы не ужинали?
0: Потому что у меня не было денег. Да вы не беспокойтесь, завтра поем.
1: Нет, ну это ужасно. Идемте на кухню, я покормлю вас.
0: Не надо, я не голоден.
1: Не спорьте, вам необходимо подкрепиться. Как вас зовут?
0: Карл. Карл Рихтер.
1: Вы немец? А я думала, итальянец.
0: Я был австриец, пока была Австрия. Пока ее не захватил Гитлер.
1: Учились музыке в Вене?
0: Ну, вы же слышали. Я играю не как Паганини. Я искусствовед. Иностранцу, да еще без паспорта, очень трудно получить работу. Я играю на скрипке, чтобы хоть как-то продержаться. О, как ловко вы все делаете.
1: Я из простой семьи и с детства научилась готовить.
0: Не могу поверить.
1: Вы думаете, я всю жизнь жила в роскоши?
0: Конечно. Как принцесса из сказки.
1: Значит, я получила в дар от своей феи крестный талант жарить яичницу. Садитесь за стол.
0: А вы?
1: А я выпью с вами вина. Садитесь.
0: Благодарю.
1: Сколько вам лет?
0: 23.
1: Вы так молоды.
0: Зачем нужна молодость, если нет удачи?
1: Почему вы покинули Австрию?
0: Мой отец был начальником полиции в небольшом городке. Он застрелился в тот день, когда немецкие войска вторглись в нашу беззащитную страну. Я тогда заканчивал университет. Через 3 месяца я пересек границу в Тирольских Альпах и оказался в Италии. Но в любую минуту меня могут арестовать или того хуже выслать обратно в Рейх. Если бы я мог перебраться в Швейцарию.
1: Я верю, к вам еще придет удача. Давайте выпьем за нее. А что вы собираетесь делать дальше?
0: Прошу вас, не будем говорить об этом. Первый раз в жизни со мной случилось такое. Я хочу сейчас забыть обо всем и насладиться этим мгновением. А потом будь что будет. Выпейте, прошу вас, вместе со мной. За это бесценное мгновение. В моей жизни уже не будет подобного.

0: будет. Опомнись, Мэри. Уже поздно, Карл. Вам еще надо добраться до дому. Вы сможете дойти?
1: Да. Да, конечно. Я так благодарен вам. Всю жизнь я буду вспоминать эту ночь. И вас.
0: Пойдемте. Я провожу вас до ворот. А хотите, я покажу вам гостиную? Вы же искусствовед?
1: Буду рад.
0: Сейчас включу свет. Ну как?
1: Боже. Какое великолепие фресок. Это старинная мебель. Темно-красный мрамор пола.
0: Да, от этого мрамора здесь холодно, как в склепе. Даже в самый жаркий день.
1: Он как кровь под луной. Господи, только в музее можно увидеть подобное. Эти стены, может быть, видели Леонардо, Микеланджело. И все это принадлежит вам.
0: О, нет, это вилла моих друзей.
1: Но вам, вам по праву должно принадлежать все прекрасное. Позвольте, а это что? Радио.
0: Да.
1: Странный предмет посреди этой старины.
0: Но мы все-таки не в 16 веке. Иногда я включаю его, когда отдыхаю в саду.
1: А можно я включу его?
0: Пожалуйста.
1: Штраус. Слышите? Наш чудный венский вальс. Это было в другой жизни.
0: Вы танцуете?
1: Лучше, чем играю.
0: А как ваша нога?
1: А я уже забыл о ней.
0: Сейчас проверим. Прошу. А вы помните, в какой пьесе этот вальс пела Джулия Ламберт? Это наша знаменитая актриса. Ну, а что за история была с ней?
1: Не знаю.
0: Шумная театральная история Лондона. Джули было за 30. И добродетельная жена и мать вступила в бурную связь с совсем юным, годящимся ей в сыновья, сотрудником собственного мужа.
1: Прекрасно. Невыносимо прекрасно. Я бы мог умереть сейчас. Вы для меня богиня, спустившаяся с неба, да? Да, богиня. Остановись, мгновение. Ты прекрасна.
0: Боже, не надо. Не надо. Прошу. Боже, что я делаю? Это безумие. Карл.

0: Тебе пора, дорогой.
1: Еще мгновение, любимая.
0: Скоро начнет цветать.
1: Еще не скоро. Ты не знаешь, что ты подарила мне.
0: Уже поздно. Уходи же, прошу.

0: Прошу тебя.
1: Теперь я знаю, зачем жить. Когда у меня есть ты, у меня есть все. А, не такая уж плохая штука жизнь.
0: Ты меня никогда не забудешь?
1: Никогда.
0: Поцелуй меня. А теперь до свидания.
1: Да когда?
0: Иди, тебе пора.
1: Да когда?
0: До свидания навсегда, дорогой.
1: Что?
0: Я скоро уезжаю. Навсегда.
1: Нет. Не может быть. Я хочу тебя опять увидеть.
0: Я не свободна. Мы не можем больше встречаться.
1: Ты замужем? Ну, мне говорили, ты вдова.
0: Я сказала, я не свободна.
1: Хотя бы раз. Один только раз, иначе я умру.
0: Ты ведь не хочешь меня погубить, правда? Мы должны расстаться.
1: Дай мне руку. Дай. Положи меня на грудь, вот сюда. Ты чувствуешь мое сердце? Оно там, где твои пальцы.
0: Дорогой, пойми.
1: Если бы у меня были деньги, я купил бы револьвер. Я застрелился бы, как отец.
0: Перестань.
1: Как часто, стоя на мосту, я спрашивал себя, не прыгнуть ли мне вниз головой.
0: Молчи, умоляю.
1: О, не тревожься. Не тревожься. Я ни о чем не жалею. Ведь у меня была эта чудесная ночь.
0: У нас.
1: У нас? А? И ты любишь меня. Ты же любишь меня, правда?
0: Боже, я не хочу быть жестокой, Карл.
1: Любишь?
0: Нет.
1: Ну зачем же ты была близка со мной?
0: Ты был такой одинокий, несчастный. Мне захотелось, чтобы ты на мгновение почувствовал, что такое счастье.
1: О! Вот это действительно жестоко, чудовищно жестоко.
0: Прости. Я не думала, я не хотела причинить тебе боль. Мне было так тебя жаль.
1: Не надо мне вашей жалости. Вы открыли мне рай, чтобы даже выбросить меня из него, втоптать в грязь. Нет! Нет. Только не это, нет.
0: Карл, дорогой, еще раз, простите меня, умоляю. Я, наверное, очень глупо поступила, но если я могу хоть как-то загладить свою вину, я готова...
1: На что? На что же вы готовы?
0: Боже, ты ненавидишь меня. Мне страшно.
1: Готовы предложить мне деньги, да? Где? Где они у вас? В этой сумочке? Тяжелая. Ну, держите. А чему же вы улыбаетесь? Вам смешно?
0: Успокойтесь. У меня и в мыслях не было оскорбить вас. Вот. 3000 лир. Этого хватит, чтобы переправить вас в Швейцарию.
1: Вы всегда оплачиваете своих любовников. И вы думаете удовлетворить меня какими-то жалкими лирами? Вы! Мерзкая женщина. Неужели вам кажется, что можно купить любого?
0: Ну почему же вы не хотите меня понять? Если я в чем-то виновата, я прошу у вас прощения. Я хочу загладить свою вину.
1: Вы лжете! Вы лжете! Я думал, вы богиня, вы обыкновенная шлюха. Было бы справедливо задушить вас сейчас, чтобы вы больше уже никому никогда не могли так изуродовать жизнь, как мне.
0: Вы сошли с ума, не подходите ко мне.
1: Вы знаете, что я могу это сделать. Кто заподозрит меня? кто видел, как я вошел сюда.
0: Остановитесь. У меня револьвер. Вот. Не подходите. Я буду стрелять.
1: Вот как. Стреляйте же.
0: Еще одно движение, и я стреляю.
1: Стреляйте. Вы думаете, мне дорога моя жизнь? Вы лишь освободите меня от боли. Стреляйте. И я прощу вам все. Я люблю вас.
0: О, Боже! Карл!
1: Стреляйте! Вы скажете, что к вам забрался насильник. Вы испугались и выстрелили. Ну, стреляйте же, скорей!
0: Замолчите!
1: Не хватает храбрости. Ну что ж, не связывайся никогда больше с мужчинами. Дай сюда револьвер. Вот так. Прочь его. А теперь иди ко мне. Слышишь? Ну?
0: Не надо.

0: Вы просили меня не забывать вас. Но я вас забуду. А вот вы меня нет. Не пугайтесь. Я не причиню вам больше вреда.
1: Уходите. Ради Бога, уходите.
0: Откройте глаза. Не можете? Боитесь взглянуть на меня? Или не в силах вынести мой взгляд?
1: Господи, помоги мне.

прощайте.

Вы слушали первую часть радиоспектакля «Наверху на вилле» по новелле Сомерсета Моэма. В ролях Мэри, Ирина Печерникова, сэр Эдгар, Михаил Казаков, Роули, Михаил Филиппов, скрипач, Виталий Стримовский, Нина Лунева, княгиня Наталья Защипина, от автора Виталий Аванесов.

What?

0: Боже. Кто там?
1: Это я, сеньора. Нина. У вас все в порядке? Мне послышался какой-то шум. Сеньора.
0: Тебе должно быть приснилось. Я ничего не слышала. Ступай обратно в постель.
1: Слушаю, сеньор.
0: Боже, что я наделала? Все в порядке. А у окна лежит труп.
2: Ну, как объяснить самоубийство? Правда, отвратительно. Позор, бесчестье.
0: И никого, никого рядом.
2: Эдгар в Лондоне. Получает свое высокое назначение. Хозяева виллы там же.
0: Ой, скоро же светет. Ради бога, ну хоть кто-нибудь помогите.
2: Роули. Роули Флинт. Это ужас. Мне больше не к кому обратиться. Где-то номер его телефона в отеле. Так. Так вот он.

0: Неужели его еще нет? Неужели его... Ну, Роули. Ну, Господи, помоги мне.
1: Я слушаю.
0: Роули! Роули!
1: Ну, я Роули. В чем дело?
0: Это я, Мэри. Со мной случилось ужасное.
1: В такое позднее время?
0: Я прошу, приезжайте, вы мне нужны.
1: Неужели? Несколько часов назад, дорогая Мэри, помнится, вы утверждали совершенно обратное.
0: Умоляю, приезжайте немедленно.
1: В чем все-таки дело-то?
0: Я не могу по телефону. Случилось чудовищное.
1: Ну-ну-ну-ну. Так уж чудовищное.
0: Роули!
1: Хорошо. Хорошо, я приеду.
0: Скорее. Дверь будет открыта. Скорее. Ой, только бы он нашел такси. Только бы он нашел такси. Этот лунный свет не выносим. Кровь. Кровь при луне. Это он, кажется, так сказал. Карл. Который час? Скоро рассвет. Скоро рассвет.
2: Мэри? Мэри? Вы здесь?
0: Роль! Роль! Ой, какой счастье! Ради бога, тише. Я не слышала машины.
2: Портье отеля спал, я взял его велосипед. Прекрасное физическое упражнение.
0: Тише.
2: Ну, вы же сами советовали мне не полнеть.
0: Умоляю, молчите.
2: Господи, что стряслось? Вид у вас такой, как будто вы побывали в аду.
0: Идемте, идемте, ступайте тише.
2: Господи.
0: Идите за мной, вот сюда, сюда. Сейчас я зажгу свет.
2: О, Боже мой. Кто это?
0: Скрипач из ресторана. Помните?
2: Ну, помню, конечно. Вы дали ему 100 лир. А что с ним?
0: Убит.
2: Да, похоже на то. Револьвер в руке. Он застрелился?
0: Неужели вы думаете, что это я его убила?
2: Подождите. Черт побери, да ведь... У него в руках тот самый револьвер, что вы показывали мне в машине.
0: Да, тот самый.
2: А почему он застрелился?
0: Ради бога, не задавайте мне вопрос.
2: А где ваша служанка? Вы послали за полицией?
0: Нет.
2: Надо бы. Да, послушайте, а как он тут очутился?
0: Я чуть не задавила его по дороге, возвращаясь домой. Он был такой одинокий, такой несчастный, голодный.
2: И что дальше?
0: Я покормила его.
2: Значит, перекусив, он взял ваш револьвер и застрелился?
0: Ну, не надо, не говорите со мной так.
2: Вы ведь знаете, ради вас я готов на все. Успокойтесь.
0: Сейчас пройдет. Это было безумие. Я погибла.
2: Вам трудно сказать мне правду?
0: Мне очень стыдно. Вы помните, что я говорила вам в ресторане?
2: Не помню.
0: Иногда мне кажется, что если бы я встретила какого-нибудь одинокого, бедного, несчастного, я бы отдала ему все, лишь бы он забылся на час-другой и испытал счастье. И оно осталось бы с ним на всю жизнь, как прекрасное мгновение, которое он никогда не забудет.
2: Господи, я думал, все это романтический трёп. Мне в голову не могло прийти, что вы способны на такой идиотизм, черт побери. Почему он все-таки застрелился?
0: Не знаю, не знаю.
2: Возьмите себя в руки, наконец-то, черт подери. Надо послать за полицией.
0: Роули!
2: Выслушайте меня. Вы скажете, что вдруг проснулись, услышав, что кто-то, вероятно, грабитель, влез в комнату. Мы схватили револьвер, который был рядом на столике. Завязалась борьба, и револьвер вдруг выстрелил. Вы его застрелили, или он сам, это совершенно несущественно. Вы защищались. Ну, как?
0: Нина слышала выстрел и спрашивала меня, что случилось. Я сказала, что ничего. Вот это она и расскажет полиции. Ваша история рассыпется, как карточный домик.
2: Ой, ради бога, не раскисайте.
0: И он не вор. Не стану я его больше пачкать. Вы правы. Давайте пошлем за полицией, и будь что будет.
2: Будет грандиозный скандал.
0: Крах и позор. Сначала газеты, потом Эдгар. Не быть мне женой губернатора Бенгалии. От меня все отвернутся, как от прокаженной.

0: Вы готовы рискнуть?
1: Я сейчас на все готова.
0: Что, если мы вывезем его отсюда на вашей машине? На склоне холма зарослей кустарника?
1: Нет, это невозможно, его будут искать.
0: Кто? Кому нужен нищий итальянец-скрипач?
1: Он не итальянец, он беженец из Австрии.
0: Тем лучше, никто его не хватится.
1: Нет, это ужасно, то, что вы предлагаете, Роули.
0: Дорогая Мэри, нам ничего другого не остается.
1: Скоро рассвет. Крестьяне пойдут на работу.
0: Ничего, у нас еще есть час времени. Нельзя терять ни минуты.
1: А что будет с вами? Это ужасный риск.
0: Ну, это пусть вас не беспокоит. Что за жизнь без риска? Садитесь. Садитесь рядом. Я поведу машину. И ради бога, не хватайтесь за руль.
1: Вы ужасно быстро едете.
0: Нам некогда прохлаждаться, моя милая.
1: Боже, какая идиотка. Что я наделала?
0: Черт, кажется, мы проскочили. Я пойду посмотрю. Сидите.
1: Нет, я пойду с вами.
0: И оставите свою юбку на колючках кустарника.
1: Мне все равно.
0: А я о вас и не думаю. Я думаю, как вы объясните служанке дыры на вашей одежде. Оставайтесь здесь.
1: Я не могу.
0: У нас нет выхода. Делайте, что я говорю.
1: Слышите? Кто-то едет сюда. Мы пропали. Ой, бегите, Роули, бегите. Оставьте меня, я подлышала.
0: Что вы заладили, как попугай? Это грузовик, должен быть крестьяне, возвращаются с какой-нибудь свадьбы. Ну-ка, марш в машину. Марш в машину, садитесь на заднее сиденье.
1: Нет, он там.
0: Садитесь. Вот так.
1: Что вы делаете?
0: Из вас. Меня, если вам не противно.
1: Вы с ума сошли?
0: Пусть они думают, что мы залезли сюда заняться любовью. Да обнимите меня. Господи, только бы они заметили нас и не раздавили бы всмятку.
2: Проклятие! Брошенная машина?
3: Да нет, смотри, в ней голубки.
0: Ну, прижмитесь ко мне, любимая, черт побери.
2: Нашли место, прямо на дороге.
3: Да ладно, Джованни, что в твоей постели было бы лучше?
2: Ну, конечно, лучше.
3: Целей, приятель!
2: Эй, не робей!
3: Ладно, поехали!
2: А, ему наша помощь не нужна,
0: Несло. Ну вот видите, влюбленные всем нравятся. Выходите из машины.
1: Не держит ноги.
0: Быстро.
1: Я не могу.
0: Быстро, вам сказано. Хорошо. Ну-ка, теперь помогите мне.
1: Не могу.
0: Перестаньте, Мэри. Привести в чувство. Раздвиньте кусты, а то как бы не поломайте, не навести на свет. Ага, вот так. Стойте там и не оборачивайтесь. Черт. Да черт, тяжелый дело.
1: Ноги не держат. Голова кружится. Роули. Роули, где вы?
0: Я здесь, Мэри.
1: Господи, как вы меня напугали. Я ждала вас совсем с другой стороны.
0: Ну что, поехали? Садитесь.
4: Ну вот. Ну что же вы не рыдаете? Расхотелось.
1: Как вы можете?
4: Я ведь, дорогая, ничтожество и негодяй, как вы недавно сообщили мне.
0: По-моему, сейчас самое время выпить.
5: вы и дома.
4: Видите, только сейчас расцвело. Ложитесь в постель, вам надо выспаться.
1: Я не сомкну глаз.
4: Ну, примите пару таблеток снотворного. И не забудьте, мы приглашены на завтрак к княгине.
1: Я не пойду.
4: Ну, не делайте глупости, вам непременно надо быть там. И при том вы должны вести себя так, словно ничего не случилось. Ну, а мне пора вернуть велосипед. Я боюсь, портье уже проснулся. Я позвоню вам попозже.
5: Помните, вы Мэри Пантон. И вам на все наплевать.
1: Все бы отдала, только бы повернуть стрелку всего на несколько часов назад. Что ж делать? Уехать? Бежать отсюда? А когда Эдгар отбывает в Индию? А с Эдгаром я буду в безопасности? А сейчас? Сейчас? А сейчас я сойду с ума, если не засну. Надо принять снотворное.

0: Сеньора, сеньора, сеньора, проснитесь, сеньора.
1: Что? Что, Нина?
0: Вы кричали во сне.
1: Наверное, что-то приснилось.
0: Вам телеграмма, сеньора.
1: Прилетаю завтра, Эдгар. Завтра. Который час, Нина?
0: Уже поздно, сеньора. Скоро полдень.
1: Никак не могла заснуть после того, как ты разбудил меня ночью. Пришлось принять снотворное.
0: Ой, извините, сеньора, но я услышала шум и решила, вдруг беда какая случилась.
1: Какой шум?
0: Мне показалось, выстрел. Я вспомнила про револьвер, который вам дал сеньор, и испугалась.
1: И это был, наверное, автомобиль на дороге. Ночью ведь так далеко слышно. Никто не звонил?
0: Нет, сеньора. Приходила только моя сестра. Вот, делай добро людям. Ее соседка сдавала комнату какому-то музыканту. И он вдруг исчез, не заплатив. Никому нельзя доверять, сеньора.
1: Когда? Когда он исчез?
0: Ушел вчера вечером. Он играл на скрипке в ресторане. И не вернулся. А вещи, что после него остались, не стоят и 5 лир. Хозяйка уже была в ресторане, но там ничего не знают. Сказали только, что вчера вечером у него были деньги. Одна дама дала ему 100 лир.
1: Я не могу больше слышать.
0: Что с вами, сеньора?
1: Узнаю у сестры, сколько он должен ее соседке, я заплачу.
0: О, сеньора, у вас золотое сердце.
1: Я не люблю, когда люди страдают из-за своей доброты.
0: Да, сеньора, они бедные люди, а продукты сейчас...
1: Мне надо поторапливаться, Нина. Принеси мне чашечку кофе.
0: Слушай, сеньора.
2: Наконец-то, дорогая Мэри.
1: Извините, княгиня, я просто проспала.
2: Да, в молодости сон долог. Зато сегодня вы хороши, как никогда.
1: Вы мне льстите.
3: С таким же успехом, княгиня, вы могли бы говорить комплименты статуе свободы.
2: Так, так, Роули, значит, вы пытались?
3: Разумеется. Вы же сами просили вчера Мэри подвести меня. Ну, мог ли я проморгать такой персик?
2: И получили отказ.
3: Полный.
2: Но я не стану ее осуждать за это.
1: Мне не нравятся молодые люди. Я считаю, ниже своего достоинства слушать мужчину, если ему не за 50.
2: Поэтому, дорогая, вы с сэром Эдгаром скоро покинете нас. Не видели моего пироджина? Картину в соседнем зале.
3: Княгиня.
2: О, полковник. Извините, я оставлю вас ненадолго. Рады видеть вас, полковник.
3: Вы свежи, как роза.
2: Благодарю.
3: Мэри, княгиня права, вы сегодня великолепны.
1: Идемте взглянем на картину. Угу. Необходимо поговорить.
3: Ну, что случилось за утро?
1: Я получила телеграмму от Эдгара. Он прилетает завтра.
3: Ну, поздравляю, вы это хотели мне сообщить?
1: В деревне хватились пропавшего постояльца. Мне рассказала об этом Нина.
3: Ну и что? У вас просто нервы не в порядке, дорогая.
1: Господи, как подумаю, нас ведь могли схватить ночью.
3: Вот тогда бы нам точно не поздоровилось бы. Решили бы, что или вы, или я убили его.
1: Как же вы рисковали?
3: Я бы сделал, моя дорогая, то же самое для любого приятеля. А может быть, даже для постороннего человека. Я люблю рисковать. Так что считайте, что я старался только для себя.
1: Если бы не вы, я, вероятно, покончила бы с собой.
3: Ну, вздор, да прекратите. Вы актриса, играющая роль.
1: Бесталанная актриса.
3: Ну, хорошо. Вы женщина. А это уже кое-что.
2: Сюда, сюда, проходите сюда, полковник.
4: Да, да.
2: Вот он, мой пироджина. Я приобрела его на прошлой неделе на аукционе.
3: Чудесно.
2: А, Мэри Роули, вы тоже здесь?
3: Да.
2: Ну, как вам картина?
3: Она великолепна, правда, Мэри?
1: Я не могу оторвать глаз. Подлинный шедевр.
4: Как все, чем вы нас угощаете.
2: Не скажите, Роули. Я только что рассказывала полковнику о вчерашнем ужине и скрипаче, что терзал наш слух. Помните, Мэри?
4: Да. Совсем еще мальчишка.
2: И на вид даже не дурен собой, верно, Мэри?
1: Я не обратила внимания. И потом на нем был этот дурацкий неаполитанский костюм.
2: Да, но что он пиликал? Это же невозможно было слушать полковника.
4: Представляю.
2: Помните, Мэри?
1: Да, кажется, он неважно играл.
2: О, вы чересчур снисходительны. Знаете, полковник, если бы я так играла на скрипке, как он, я бы застрелилась. Что такое?
4: Да ничего, просто Мэри уронила сумочку. Держите, дорогая.
1: Спасибо.
4: Вы что-то говорили мне о телеграмме от Эдгара. Он что, прилетает?
1: Да.
2: Когда же?
1: Завтра.
2: Так быстро?
4: Его можно понять. Вы будете его встречать, Мэри?
1: Извините, княгиня, но мне в самом деле... Мне надо кое-что сделать.
2: Понимаю. Ваши новые обязанности.
4: Вы подбросите меня по дороге, Мэри.
2: А вы-то куда торопитесь?
4: Княгиня, простите, я только сейчас вспомнил о важном свидании.
2: Ваши важные свидания всем известны. Гуляка. Мэри, передавайте привет сэру Эдгару.
1: Непременно.
4: Идемте.
2: До свидания.
4: До свидания, княгиня.
1: Спасибо, Роули. Я думала, сейчас грохнусь при всех.
4: Вы отлично провели свою роль. Кстати, когда я поднимал вашу сумочку, она была такой же тяжелой, как вчера.
1: Там револьвер. Я не решилась оставить его дома. Боюсь, Нина найдет и догадается, что не достает одной пули.
4: Вы не забудьте завтра вернуть его сэру Эдгару.
1: До сих пор не понимаю, почему бедный мальчик застрелился.
4: Не думайте вы об этом.
1: Надо все-таки рассказать вам все, все, что произошло вчера ночью.
4: Да зачем? О главном я уже догадался, а остальное совершенно несущественно.
1: Ну, я хочу. Совесть мне совсем замучила.
4: Мне кажется, я знаю, почему он застрелился. Возможно, он был уже нездоров. Ну, здоровый человек не убивает себя. Вдруг сбылась его самая фантастическая мечта. Возможно, чувство, которое он узнал, было таким огромным, что вся оставшаяся жизнь представлялась ему ничтожной, и он, наконец, решился. Вы знаете, в жизни почти у каждого из нас бывают такие моменты счастья, когда хочется сказать: «Господи, позволь мне сейчас умереть».
1: И вы это говорите, Роули?
4: Я просто хочу, чтобы вы не принимали все слишком близко к сердцу, тем более, что ничего изменить нельзя. Значит, надо забыть. К тому же, вы выходите замуж.
1: Я хочу отсюда уехать. Мне стала ненавистна эта вилла на холме. Меня трясет, когда я вхожу в свою спальню.
4: Ну да, правильно. Индия на другом конце света.
1: Эдгар меня любит. Он сильный, мужественный человек. А меня часто обижали. Да поймите, мне надо о ком-то заботиться. Кого-то уважать.
4: Ну вот, и сошлись концы с концами. Я получу приглашение на свадьбу.
1: Быть может, он не захочет на мне жениться.
4: Какого черта? Он ведь с ума по вас сходит.
1: Роули, я должна ему все рассказать.
4: Зачем?
1: Ну, раз уж я выхожу за него замуж, я не стану ничего от него скрывать. Иначе мне не будет покоя. Совесть заест.
4: Ах, о своем покое вы заботитесь. А о его покое вы подумали? Неужели вы полагаете, что он вам за это будет благодарен?
1: Я хочу быть честным.
4: Не обманывайте себя. Я-то знаю этих строителей империи. Воплощение чести, непогрешимости, неподкупности и все прочее. Вот вы спросите его, слышал ли он что-нибудь о доброте и милосердии. Так что, дорогая Мэри, не разрушайте кумир, которому он поклоняется.
1: А если я все-таки разрушу? Что тогда?
4: У вашего будущего мужа масса достоинств, но вы слишком многого от него хотите. Разве может он подняться до понимания всей глубины и неожиданности женского сердца? Особенно вашего.
1: Если сильно любит, то сможет.
4: Надеюсь, вы не обидитесь. У сэра Эдгара Свифта есть одно главное качество, благодаря которому он стал такой важной шишкой. Непобедимая тупость.
1: Роули.
4: Поступайте, как знаете. Но если хотите, чтобы все устроилось, послушайте моего совета. Молчите, как рыба. Прощайте, моя дорогая Мэри.
1: Быть может, я уже и не увижу вас больше.
4: Кто знает?

0: Да, Нина?
1: Сеньора, звонит сеньор Эдгар. Он в отеле и просит разрешения приехать.
0: Угу. Скажи ему... Впрочем, нет. Я сама. Алло? Эдгар. Да, это я. Приезжайте, когда вам удобно. Я очень рада. Я всегда вам рада. Ну, Нина, что скажет мне зеркало? Лицо бледное, без косметики. Но Эдгар ее не любит. Теперь платье.
1: Вот это?
0: Нет. Пожалуй, вот это. Льняное с простеньким, как на обоих, рисунком. Эдгару незачем знать, что его шила лучшая парижская портниха. А лицо... Лицо лишь слегка припудрить и подкрасить губы. Нина, иди встречай.
1: Хорошо, сеньора.
2: Ну, здравствуйте, моя дорогая. Вы, как всегда, молоды и прекрасны.
0: Садитесь, пожалуйста. Нина, принеси нам чаю.
1: Хорошо, сеньора.
2: Кажется, вечность прошла с тех пор, как мы расстались.
0: Всего 2 дня.
2: К счастью, я всегда знал, чем вы занимались все это время. Чувствовал, где вы в тот или другой час. Куда вы?
0: Я только помогу Нине. А мне казалось, вы были так заняты в Лондоне, что вам было не до меня.
2: Я был занят, конечно, но мысленно всюду следовал за вами.
0: Можешь идти, Нина. Ну, рассказывайте, как съездили.
2: Ну, я имел 2 весьма продолжительные беседы с министром. И мы, кажется, обо всем договорились. В начале сентября я отбываю в Индию. Знаете, министр сказал... Ой, я боюсь вам наскучить. Расскажите лучше, как вы тут жили.
0: Мне совсем не скучно. Я очень хочу все знать.
2: Но он сказал, что обстановка в Бенгалии требует, чтобы стоящий там у власти человек был тверд и решителен. И он не знает другой кандидатуры.
0: Я убеждена, это действительно так.
2: Ну, во всяком случае, слышать это было лестно.
0: Вы очень честолюбивы, не правда ли?
2: Вы знаете, мне пришлось довольно долго и трудно взбираться вверх на дерево.
0: Позавчера на ужине княгиня сказала, что для вас открывается прямой путь к креслу вице-короля Индии.
2: Ну что ж, я думаю, не слишком самонадеянно предположить, что это в пределах возможного. Но знаете, Мэри, все радости карьеры для меня совершенно померкнут, если вы не разделите их со мной.
0: Решающий момент наступил.
2: Мэри, вы обещали дать ответ, когда я вернусь. Я поспешил, чтобы скорее услышать ваше решение.
0: Дайте мне, пожалуйста, сигарету.
2: О, вы курите?
0: Очень редко. Но вы должны знать и об этом. Спасибо. Прежде всего...
2: Да?
0: Мне надо вам кое-что рассказать. Пожалуйста, выслушайте меня, не перебивая. Если вам захочется что-то сказать или спросить, то прошу вас, дождитесь, пока я окончу.
2: Говорите, говорите, я вас слушаю.
0: Вы должны знать все. И тогда уже решайте, как вам поступить.

0: Теперь вы знаете все.
1: Да. Простите. Но это все так неожиданно для меня. Я ведь знал вас еще девочкой, очаровательным ребенком. И кажется совершенно невероятным, чтобы вы...
0: Я не хочу оправдываться.
1: Да, Мэри, вы вели себя весьма неблагоразумно.
0: О, гораздо хуже.
1: Хорошо, не будем обсуждать это. Не будем. Я испытываю к вам достаточно сильное чувство, чтобы понять и простить.
0: Все случившееся.
1: Бедняжка, вся беда в том, что вы неисправимый романтик. Вам необходим человек, который бы о вас заботился.
0: Несмотря на все, вы хотите на мне жениться?
1: Неужели вы могли подумать, что я брошу вас? Я просто не могу, дорогая моя Мэри.
0: Господи, если бы вы только знали, как мне стыдно.
1: Ну, в конце концов, я уже не молод и не вижу причин, почему бы мне не уйти на покой.
0: Что вы хотите сказать?
1: Поймите, теперь все изменилось. Сейчас я уже не могу принять это назначение.
0: Ничего не понимаю.
1: Ну, в конце концов, карьера еще не самое главное. Вы только не расстраивайтесь, дорогая Мэри. Не расстраивайтесь. Я позвоню министру, скажу ему, что женюсь и не могу ехать в Индию. Состояние вашего здоровья будет прекрасным предлогом.
0: Неужели вы хотите все бросить теперь, когда вы уже у самой вершины дерева?
1: Поймите, пост, который мне предлагают, должен занимать не только человек безупречный сам по себе, но и жена которого также безупречна. Если вдруг станет что-нибудь известно, ну, катастрофа неминуема, это будет... Просто ужасно.
0: Ну, обзови меня потаскухой. Нет, раб собственной непогрешимости. Насколько было легче с этим бессовестным Роули.
1: Ну, вы, главное, вы не тревожьтесь. Я сделаю все, чтобы вы были счастливы.
0: Дорогой Эдгар, но вас уже назначили. И я не хочу быть причиной крушения... Такой блестящий карьер.
1: Я обещаю вам, что выйдя в отставку, я совершенно забуду о ней. Купим дом на Ривьере, яхту, о которой я уже давно мечтаю. Будем ловить рыбу и кататься на яхте.
0: Ну, в конце концов, вы не обязаны на мне жениться.
1: Я хочу на вас жениться. Я хочу на вас жениться, и мне больше ничего не надо.
0: Дорогой Эдгар.
1: Да.
0: Я буду предельно искренней с вами. Жене губернатора Бенгалии нашлось бы чем заняться. Не стану скрывать. Важную роль играло бы и положение, которое я занимала бы рядом с вами. Но если мы будем тихо жить вдвоем на Ривьере...
1: Ну, хорошо, но на Ривьере свет клином не сошелся. Можем жить в любом месте, где нам понравится.
0: Вы мой самый лучший друг, самый верный, самый добрый. Ну, я не люблю вас. Если мы будем вдвоем, ничего не делая с утра до ночи, то, по-моему, такая жизнь просто немыслима без взаимной любви. Рыбная ловля ее не заменит.
1: Да, понимаю. Значит, вы готовы были выйти замуж за губернатора Бенгалии, но отнюдь не за ушедшего на пенсию чиновника?
0: Если не вилять, то это так.
1: Угу. Понимаю. В таком случае... Нам не о чем больше говорить. По-видимому, мой отъезд из Флоренции ни у кого не вызовет возражений. Но, может быть, вы хотите, чтобы я остался? Могут возникнуть неприятности по поводу этого самоубийцы.
0: Нет, нет. В этом нет никакой необходимости.
1: Что ж, в таком случае я возвращаюсь в Лондон. Ну, Мэри, вероятно, нам лучше проститься прямо сейчас.
0: До свидания, Эдгар.
1: До свидания, Мэри. До свидания.
0: Вот так, джентльмен до мозга костей. Какая прямая гордая спина. А в глубине души уверена. Бесконечно рад, что так все обернулось. Сэр Эдгар!
1: Да, Мэри.
0: Вернитесь.
1: Я слушаю вас.
0: Вот ваш револьвер. Заберите его.
1: Я избавлюсь от него, как только смогу.
0: И ради бога, простите меня.
1: Вы ни в чем не виноваты, Мэри.

0: Сеньора, к вам сеньор на велосипеде.
1: Это Руль. Его только не хватало.
2: Здравствуйте, моя дорогая. Лед у вас в доме имеется?
1: И ради этого вы ехали сюда на велосипеде?
2: Ну, физические упражнения мне просто необходимы. А портье был так любезен, что еще раз одолжил его. Есть у вас джин, вермут?
1: А что еще будет вам угодно?
2: Смешать все это в высоком стакане.
1: Угу. Нина, принеси сеньору все необходимое для коктейля.
0: Сейчас, сеньора.
1: Что-нибудь случилось?
2: Кажется, да.
1: Что?
2: Строитель империи отказался от счастья быть вашим супругом.
1: Господи! Вы-то откуда это знаете?
2: Ну, говорил я вам, что его стошнит от вашей истории.
1: Он держался очень хорошо.
2: Ну, как же иначе? Как истый джентльмен.
1: Да, он истый джентльмен.
2: Да вы бы зачахли с тоски, выйдя за него замуж. Не подходит вам строитель империи. Он будет всегда играть одну и ту же роль, как Чарли Чаплин.
1: Я хочу уехать отсюда, Роули.
2: Ну и в чем загвоздка? Вам полезно сменить обстановку, а я не дам вам скучать. Мы будем теперь видеться каждый божий день.
1: Это еще почему?
2: Потому что вам ничего не остается, как выйти за меня замуж.
1: Роули, а о чем вы?
2: Я джентльмен по призванию, а не по крови. Позавчера я сделал вам предложение. До сих пор все женщины, которым я делал предложение, всегда его принимали.
0: Сеньор, вот лед и напитки.
2: Ага, благодарю. Это то, что нужно в такой прекрасный день.
1: А ты можешь идти, Нина.
0: Слушай, сеньора.
2: Великолепно. Мое жизненное правило – живи и жить давай другим. Ну, конечно, я не строитель империи.
1: Дался вам этот строитель.
2: Дорогая моя, я не образец для подражания с незапятнанной репутацией.
1: Вы попросту бездельник.
2: Все в прошлом. Я решил утихомириться. У меня есть поместье в Кении. Управляющего там давно пора прогнать. И я решил уехать туда и самому заняться хозяйством. Как вам такая идея? По-моему, неплохая.
1: Вам виднее.
2: Вам там понравится. Поверьте, не меньше, чем в Индии.
1: Эдгар уже предлагал мне Ривьеру.
2: А он не предлагал вам вместе ловить рыбу?
1: Да вы просто дьявол.
2: Чем еще он может заняться на пенсии? Вот выйдете за меня замуж, и скучать вам не придется.
1: Что верно, то верно. Хлопот у меня будет полон рот, особенно по поводу других дам.
2: Ну, это будет целиком зависеть от вас.
1: Никак не пойму только, зачем вам нужно на мне жениться? Сейчас я готова прокатиться с вами на машине, например, по Провансу. Едва ли кто-нибудь станет возражать против замены посредственного супруга на хорошего любовника.
2: Это мило звучит, особенно в устах приличной женщины.
1: Мне ли же манится? Среди приличных женщин мне теперь не место.
2: Кажется, придется мне вас хорошенько отшлепать.
1: Один раз вы уже дали мне пощечину.
2: Мне надо было, чтобы вы перестали реветь.
1: Вы сделали мне больно.
2: Так и было задумано. Я люблю вас, Мэри. За эти дни я услышал от вас несколько признаний, которые глубоко меня тронули. Я понял, какое у вас нежное и любящее сердце. Я хочу приковать вас к себе брачными узами. Свидетельство о браке. Вот что мне нужно.
1: Ох, какие вы все-таки странные мужчины. Но я-то не люблю вас.
2: Дайте себе хотя бы маленький шанс. Вы совсем не знаете себя, дорогая моя Мэри.
1: А вдруг вы правы, Роли? Помните тот грузовик с пьяными? Вы тогда обняли меня и поцеловали. И хотя я была почти в беспамятстве от страха, но помню, что ваш поцелуй был очень приятен.
2: Мне нетрудно доставить вам это удовольствие еще раз.
1: Ну, раз уж вы так на этом настаиваете.
0: вас к телефону.
1: У меня нет дома. Подумайте, Роули, в какое рискованное дело мы с вами пускаемся.
2: Дорогая моя, ну что за жизнь без рисков?

Так я закончил маленький роман, заказанный мне редактором женского журнала. Но когда она прочитала рукопись, то чрезвычайно возмутилась и заявила, что подобные произведения, безусловно, не могут нравиться ее читательнице. Я попросил эту очаровательную женщину...

досыта моем. Роли исполняли мэрия Ирина Печерникова, сэр Эдгар Михаил Казаков, Роули Михаил Филиппов, скрипач Виталий Стримовский, Нина Лунева, княгиня Наталья Защипина. От автора Виталий Аванесов. В эпизодах артисты московских театров. Автор радиоинсценировки Алексей Леонтьев. Постановка Виталия Аванесова. Звукорежиссер Владимир Романычев. Режиссер-ассистент Людмила Аксенова. Музыкальное и шумовое оформление Людмила Вейцман. Ассистент режиссера Андрей Лапкин. Редактор Татьяна Сахарова. Театр «Радио России».

Весна в Фиальте облачна и скучна. Все мокро, пеги и стволы платанов, можжевельник, ограды, гравий. Далеко в бледном просвете, в неровной раме синеватых домов, с трудом поднявшихся с колен и ощупью ищущих опоры, кладбищенский кипарис тянется за ними. Расплывчато очерченная гора Святого Георгия менее чем когда-либо похожа на цветные снимки с нее, которые тут же туристы ожидают. С 1910 года примерно, судя по шляпам дамы молодости извозчиков, теснясь в застывшей карусели своей стойки между оскалом камня в аметистовых кристаллах и морским рококо раками. Ветра нет, воздух тепл, отдает гарью. Море, опоенное и опресненное дождем, тускло-оливково. Никак не могут вспениться неповоротливые волны. Именно в один из таких дней раскрываюсь, как глаз посреди города на крутой улице, сразу вбирая все, и прилавок с открытками, и витрину с распятиями, и объявление заезжего цирка с углом слизанным со стены, и совсем еще желтую апельсинную корку на старой сизой панели, сохранившей там и сям, как сквозь сон, старинные следы мозаики. Я этот городок люблю. Потому ли, что во впадине его названия мне слышится сахаристо-сырой запах мелкого, темного, самого мятого из цветов? И не в тон, хотя внятное, звучание Ялты. Потому ли, что его сонная весна особенно умащивает душу? Не знаю. Но как я был рад очнуться в нем. И вот шлепать вверх, навстречу ручьям, без шапки, с мокрой головой, в макинтоше, надетом прямо на рубашку. Я приехал ночным экспрессом, в каком-то своем паровозном азарте, норовившем набрать с грохотом как можно больше туннелей. Приехал невзначай, на день, на два, воспользовавшись передышкой посреди делового путешествия. Дома я оставил жену, детей, всегда присутствующую на ясном севере моего естества, всегда плывущую рядом со мной, даже сквозь меня, а все-таки вне меня, систему счастья.

Пеньки встал и пошел с выпученным серым пупастым животом мужского пола младенец, ковыляя на калачиках и стараясь нести за раз три апельсина, неизменно один роняя, пока сам не упал. И тогда мгновенно у него все отняла тремя руками девочка с тяжелым ожерельем вокруг смуглой

шее и в длинной, как у цыганки, юбке. Далее на мокрой террасе кофейни официант вытирал столики. С ним беседовал, опершись с моей стороны на перила, безнадежно усатый продавец сложных с лунным отливом сластей в безнадежно полной корзине. Моросить не то перестала, не то фиальта привыкла и уже сама не знала, чем дышит, влажным ли воздухом или теплым дождем. На ходу, набивая из резинового кисета трубку, прочного вывозного сорта англичанин в клетчатых шароварах появился из-под арки и вошел в аптеку, где за стеклом давно изнемогали от жажды большие бледные губки в синей вазе. Боже мой, какое я ощущал растекающееся по всем жилам наслаждение! Как все во мне благодарно отзывалось на шорохи, запахи этого серого дня, насыщенного весной, но в себе еще ее не чующего. Голова у меня была прозрачна после бессонной ночи. Я все понимал. Свист дрозда в миндальном саду за часовней и мирную тесноту этих жилых развалин вместо домов, и далекое за вуалью воздуха дух, переводящее море, и ревнивый блеск взъерошенных бутылочных осколков поверху стены, за ней штукатурная гордость местного богатея, и объявление цирка, на эту стену наклеенное. Пернатый индеец, на всем скаку выбросив ласса, окрутил невозможную зебру, а на тумбах, испещренных звездами, сидят одураченные слоны. Тот же англичанин теперь обогнал меня. Мельком, заодно со всем прочим впитывая и его, я заметил, как в сторону скользнув большим аквамариновым глазом с воспаленным лузгом, он самым кончиком языка молниеносно облизнулся. Я машинально посмотрел туда же и увидел Нину. Всякий раз, когда мы встречались с ней, за все время нашего 15-летнего, назвать в точности не берусь, приятельства, романа, она как бы не сразу узнавала меня. И ныне тоже она на мгновение осталась стоять, полуобернувшись, натянув тень на шее, обвязанной лимонно-желтым шарфом, в исполненной любопытства приветливой неуверенности. И вот уже вскрикнула, подняв руки, играя всеми 10 пальцами в воздухе и посреди улицы с откровенной пылкостью давней дружбы, с той же лаской, с какой быстро меня крестила, когда мы расставались, всем ртом трижды поцеловала меня и зашагала рядом со мной, вися на мне, прилаживая путем прыжка и глиссады к моему шагу свой в узкой рыжей юбке с разрезом вдоль голени. «Фердинандушка здесь как же?» — ответила она, и тотчас, в свою очередь, вежливенько и весело осведомилась о моей жене. «Шатается где-то с Сигюром», — продолжала она о муже. «А мне нужно кое-что купить, мы сейчас уезжаем. Погоди, куда это ты меня ведешь, Васенька?» Собственно говоря, назад в прошлое, что я всякий раз делал при встрече с ней, будто повторяя все накопление действия сначала вплоть до последнего добавления, как в русской сказке подбирается уже сказанное при новом толчке вперед. Теперь мы свиделись в туманной и теплой фиальте, и я не мог бы с большим изяществом праздновать это свидание перечнем с виньетками от руки крашенными всех прежних заслуг судьбы, зная я даже, что оно последнее. Последнее, говорю, ибо я не в состоянии представить себе никакую потустороннюю организацию,
которая согласилась бы устроить мне новую встречу с нею за гробом. Я познакомился с Ниной очень уже давно. В 1917-м, должно быть, судя по тем местам, где время износилось. Было это в какой-то именинный вечер в гостях у моей тетки, в ее лужском имении, чистой деревенской зимой. Как помню, первый знак приближения к нему – красный амбар посреди белого поля. Я только что кончил лицей, Нина уже обручилась. Ровесница века, она, несмотря на малый рост и худобу, а может быть, благодаря им, была на вид значительно старше своих лет. Точно так же, как в 32 казалась намного моложе. Ее тогдашний жених, боевой офицер из аккуратных, красавец с собой, тяжеловатый и положительный, взвешивавший всякое слово на всегда вычищенных и выверенных весах, говоривший ровным ласковым баритоном, делавшимся еще более ровным и ласковым, когда он обращался к ней, словом, один из тех людей, все мнение о которых исчерпывается ссылкой на их совершенную порядочность, прекрасный товарищ, идеал секунданта, и которые, если уже влюбляются, то не просто любят, а боготворят. Успешно теперь работает инженером в какой-то очень далекой тропической стране, куда за ним она не последовала. Зажигаются окна и ложатся с крестом на спине, ничком на темный толстый снег. Ложится меж них и веерный просвет над парадной дверью. Не помню, почему мы все повысыпали из звонкой с колоннами залы в эту неподвижную темноту, населенную лишь елками, распухшими вдвое от снежного дородства. Сторожа ли позвали поглядеть на многообещающее зарево далекого пожара? Любовались ли мы на ледяного коня, изваянного около пруда швейцарцем моих двоюродных братьев? Но воспоминания только тогда приходят в действие, когда мы уже возвращаемся в освещенный дом, ступая гуськом по узкой тропе среди сумрачных сугробов с тем скрип-скрип-скрипом, который, бывало, служил единственной темой зимней неразговорчивой ночи. Я шел в хвосте. Передо мной в трех скользких шагах шло маленькое склоненное очертание. Елки молча торговали своими голубоватыми пирогами. Оступившись, я уронил и не сразу мог нащупать фонарь с мертвой батареей, который мне кто-то всучил, и тотчас привлеченное моим чертыханием, сторопящимся, оживленно тихим, смешное предвкушающим смехом, Нина проворно повернулась ко мне.

Нина, но тогда едва ли я знал ее имя, едва ли мы с ней успели что-либо о чем-либо. «Кто это?» — спросила она любознательно, а я уже целовал ее в шею, гладкую и совсем огненную за шиворотом, накаленную лисьим мехом, навязчиво мне мешавшим, пока она не обратила ко мне и к моим губам не приладила, с честной простотой ей одной присущей, своих отзывчивых, исполнительных губ. Но взрывом веселья, мгновенно разлучая нас, в сумраке началась снежная свалка, и кто-то, спасаясь, падая, хрустя, хохоча, с запышкой влез на сугроб, побежал, охнул сугроб, произвел ампутацию валенка. И потом, до самого разъезда, так мы друг с дружкой ни о чем и не потолковали. Не сговаривались насчет тех будущих, вдаль уже тронувшихся 15 дорожных лет, нагруженных частями наших несобранных встреч, и следя за ней в лабиринте жестов и теней жестов, из которых состоял вечер, его общий узор могу ныне восстановить только по другим, подобным ему вечерам, но без Нины. Я был, помнится, поражен не столько ее невниманием ко мне, сколько чистосердечнейшей естественностью этого невнимания. Ибо я еще тогда не знал, что, скажи я два слова, оно сменилось бы тотчас чудной окраской чувств, веселым, добрым, по возможности деятельным участием. Точно женская любовь была родниковой водой, содержащей целебные соли, который она из своего ковшика охотно поила всякого, только напомни. «Последний раз мы виделись, кажется, в Париже», заметил я, чтобы вызвать одно из знакомых мне выражений на ее маленьком скуластом лице с темно-малиновыми губами. И действительно, она так усмехнулась, что будто я плоско пошутил, или подробнее, как будто все эти города, где нам рок назначал свидание, на которое сам не являлся, все эти платформы и лестницы, и чуть-чуть бутафорские переулки были декорациями, оставшимися от каких-то других доигранных жизней и столь мало относившимся к игре нашей судьбы, что упоминать о них было почти безвкусно. Я сопроводил ее в случайную лавку под аркадами. Там в бисерной полутьме она долго возилась, перебирая какие-то красные кожаные кошельки, набитые нежной бумагой, смотря на подвески с ценой, словно желая узнать их возраст. Затем потребовала непременно такого же, но коричневого. И когда после 10-минутного шелеста именно такой чудом отыскался, она была взяла из моих рук монеты, но вовремя опомнилась, и мы вышли, ничего не купив. Улица была все такая же влажная, неоживленная. Чадом, волнующим татарскую мою память, несло из голых окон бледных домов. Небольшая компания комаров занималась штопанием воздуха над мимозой, которая цвела, спустя рукава до самой земли. Двое рабочих в широких шляпах закусывали сыром с чесноком, прислонившись к афишной доске, на которой были наклеены гусар, укротитель в усах и оранжевый тигр на белой подкладке. Причем в стремлении сделать его как можно свирепее, художник зашел так далеко, что вернулся с другой стороны, придав его морде кое-что человеческое. «В сущности, я хотела гребенку», сказала Нина с поздним сожалением. Как мне была знакома ее зыбкость, нерешительность, спохватки, легкая дорожная суета. Она всегда или только что приехала, или сейчас уезжала. Если бы мне надо было предъявить на конкурс земного бытия образец ее позы, я бы, пожалуй, поставил ее у прилавка в путевой конторе. Ноги свиты, одна бьет носком линолеум, локти и сумка на прилавке, за которым служащий, взяв из-за уха карандаш,
раздумывает вместе с ней над планом спального вагона. Первый раз за границей я встретил ее в Берлине у знакомых. Я собирался жениться. Она только что разошлась с женихом. Я вошел, увидел ее издали и машинально, но безошибочно определил, оглянув других мужчин в комнате, кто из них больше знает о ней, чем знал я. Она сидела с ногами в углу дивана, сложив свое небольшое удобное тело в виде зета. У каблучка стояла на диване пепельница. И, всмотревшись в меня и вслушавшись в мое имя, она отняла от губ длинный, как стебель, мундштук и протяжно, радостно воскликнула: «Нет!» в значении «глазам не верю». И сразу всем показалось, и ей первой, что мы в давних приятельских отношениях. Поцелуя она не помнила вовсе, но зато через него все-таки у нее осталось общее впечатление чего-то задушевного, воспоминание какой-то дружбы, в действительности никогда между нами не существовавшей. Таким образом, весь склад наших отношений был первоначально основан на небывшем, на мнимом благе, если, однако, не считать за прямое добро ее беспечного, тароватого, дружеского любострастия. Встреча была совершенно ничтожна в смысле сказанных слов, но уже никакие преграды не разделяли нас. И, оказавшись с ней рядом за чайным столом, я бессовестно испытывал степень ее тайного терпения. Потом она пропадает опять, а спустя год я с женой провожал брата в Вену. И когда поезд, поднимая рамы и отворачиваясь, ушел, и мы направились к выходу по другой стороне дебаркадера, неожиданно около вагона Парижского экспресса я увидел Нину, окунувшую лицо в розы посреди группы людей, мне раздражительно незнакомых, кольцом стоявших и смотревших на нее, как зеваки смотрят на уличное препирательство найденыша или раненого, то есть явно провожавших ее. Она махнула мне цветами. Я познакомил ее с Еленой Константиновной. И на этом ускорявшем жизнь вокзальном ветерке было достаточно обмена нескольких слов для того, чтобы две женщины, между собой во всем различные, уже со следующей встречи друг дружку называли по именам, так свободно уменьшая их, точно они у них порхали на устах с детства. Тогда-то в синей тени вагона был впервые упомянут Фердинанд. Я узнал, что она выходит за него замуж. Пора было садиться, она быстро, но набожно всех перецеловала, влезла в тамбур, исчезла, а затем сквозь стекло я видел, как она располагалась в купе, вдруг забыв о нас, перейдя в другой мир. И было так, словно все мы, державшие руки в карманах, подглядывали ничего не подозревавшую жизнь за окном, покуда она не очнулась опять по стеклу барабаня, затем, вскидывая глаза, вешая картину, но ничего не получалось. Кто-то помог ей, и она высунулась, страшно довольная. Один из нас, уже вынужденный шагать, передал ей журнал и «Таухниц», по-английски она читала только в поезде. Все ускользало прочь с безупречной гладкостью. И я держал скомканный до неузнаваемости перронный билет, а в голове назойливо звенел. Бог весть почему выплывший из музыкального ящика памяти другого века романс, связанный, говорили, с какой-то парижской драмой любви, которую певала дальняя моя родственница, старая дева, безобразная, с желтым, как церковный воск, лицом, но одержимая таким могучим, упоительно полным голосом, что он, как огненное облако, поглощал ее всю, как только она начинала. «Говорят, что ты женишься, ты знаешь, что это меня убьет». И этот мотив, мучительная обида и музыкой вызванный союз между венцом и кончиной, и самый голос певицы, сопровождавший воспоминания как собственник напева, несколько часов подряд не давали мне покоя. Да и потом еще возникали с растущими перерывами, как последние, все реже и все рассеяннее
приплескивающие, плоские, мелкие волны или как слепые содрогания слабеющего била после того, как звонарь уже сидит снова в кругу своей веселой семьи. А еще через год или два был я по делу в Париже, и у поворота лестницы в гостинице, где я ловил нужного мне актера, мы опять без сговору столкнулись с ней. Собираясь вниз, держала ключ в руке. «Фердинанд фехтовать уехал», сказала она непринужденно и, посмотрев на нижнюю часть моего лица и про себя что-то быстро обдумав, любовная сообразительность у нее была бесподобна. Повернулась и меня повела, виляя на тонких лодыжках по голубому бобрику. И на стуле у двери ее номера стоял вынесенный поднос с остатками первого завтрака, следами меда на ноже и множеством крошек на сером фарфоре посуды. Но комната была уже убрана, и от нашего сквозняка всосался и застрял валан белыми далиями вышитой кисеи промеж оживших половинок дверного окна, выходившего на узенький чугунный балкон. И лишь тогда, когда мы заперлись, они с блаженным выдохом отпустили складку занавески. А немного позже я шагнул на этот балкончик, и пахнуло с утренней пустой и пасмурной улицы сиреневатой сизостью, бензином, осенним кленовым листом. Да, все случилось так просто. Те несколько восклицаний и смешков, которые были нами произведены, так не соответствовали романтической терминологии, что уже негде было разложить парчевое слово «измена». И так как я еще не умел чувствовать ту болезненную жалость, которая отравляла мои встречи с Ниной, я был, вероятно, совершенно весел. Уж она-то, наверное, была весела. Когда мы оттуда поехали в какое-то бюро разыскивать какой-то ею утерянный чемодан, а потом отправились в кафе, где был со своей тогдашней свитой ее муж.

не называю фамилии, а из приличия даже меняю имя этого венгерца, пишущего по-французски, этого известного еще писателя. Мне не хотелось бы распространяться о нем, но он выпирает из-под моего пера. Теперь слава его потускнела, и это меня радует. Значит, не я один противился его демонскому обаянию. Не я один испытывал афиологический холодок, когда брал в руки очередную его книгу. Молва о таких, как он, носится резво, но вскоре тяжелеет, охлаждаясь до полузабвения. А уж история только и сохранит, что эпитафию да анекдот. Насмешливый, высокомерный, всегда с цианистым каламбуром наготове, со странным выжидательным выражением египетских глаз, этот мнимый весельчак действовал неотразимо на мелких млекопитающих. В совершенстве изучив природу вымысла, он особенно кичился званием сочинителя, которое ставил выше звания писателя. Я же никогда не понимал, как это можно книги выдумывать, что проку выдумки. И не убоясь его издевательски любезного взгляда, я ему признался однажды, что будь я литератором, лишь сердцу своему позволял бы иметь воображение, да еще, пожалуй, допускал бы память, эту длинную вечернюю тень истины, но рассудка ни за что не возил бы по маскарадам. А ту пору, когда я встретился с ним, его книги мне были известны. Поверхностный восторг, который я себе сперва разрешал, читая его, уже сменялся легким отвращением. В начале его поприща еще можно было сквозь расписные окна его поразительной прозы различить какой-то сад, какое-то сонно знакомое расположение деревьев. Но с каждым годом роспись становилась все гуще, розовость и лиловизна все грознее. И теперь уже ничего не видно через это страшное драгоценное стекло. И кажется, что если разбить его, то одна лишь ударит в душу черная и совершенно пустая ночь. Но как он опасен был в своем расцвете! Каким ядом прыскал! Каким бичом хлестал, если его задевали. После вихря своего прохождения он оставлял за собой голую гладь, где равнёхонько лежал бурелом, давился еще прах, да вчерашний рецензент, воя от боли, волчком вертелся в опрахе. Гремел тогда по Парижу его очередной роман. Он был очень, как говорится, окружен. И Нина, у которой гибкость и хваткость восполняли недостаток образования, уже вошла в роль. Я не скажу музы, но близкого товарища мужа-творца, даже более тихой советницы, чутко скользящей по его сокровенным извилинам. Хотя на самом деле вряд ли одолела хоть одну из его книг, изумительно зная их лучшие подробности из разговора избранных друзей. Когда мы вошли в кафе, там играл дамский оркестр. Я мимоходом заметил, как в одной из граненых колонн, облицованных зеркалами, отражается страусовая ляжка арфы, а затем тотчас увидел составной стол, за которым посреди долгой стороны и спиной к плюшу председательствовал Фердинанд. И на мгновение эта поза его, положение расставленных рук и обращенные к нему лица сотрапезников напомнили мне с кошмарной карикатурностью. Что именно напомнили, я сам тогда не понял. А потом, поняв, удивился кощунственности сопоставления, не более кощунственного, впрочем, чем самое искусство его. Он поглядывал на музыку. На нем был под каштановым пиджаком белый вязаный свитер с высоким сборчатым воротом. Над зачесанными с висков волосами нимбом стоял папиросный дым, повторенный за ним в зеркале. Костистое, и как это принято определять, породистое лицо было неподвижно.
только глаза скользили туда и сюда, полные удовлетворения. Изменив заведением очевидным, где профан склонен был бы искать как раз его, он облюбовал это приличное, скучноватое кафе и стал его завсегдатаем из особого ему крайне свойственного чувства смешного, находя восхитительно забавной именно жалкую приманку этого кафе. Оркестр из полудюжины предыдущих музыку дам, утомленный и стыдливый, не знающий, по его выражению, куда девать грудь лишнюю в мире гармонии. После каждого номера на него находила эпилепсия рукоплесканий, уже возбуждавших, так мне казалось, первое сомнение в хозяине кафе и в его бесхитростных посетителях, но весьма веселивших приятелей Фердинанда. Тут были живописец с идеально голой, но слегка обитой головой, которую он постоянно вписывал в свои картины, Соломея с кегельным шаром, и поэт, умевший посредством 5 спичек представить всю историю грехопадения, и благовоспитанный, с умоляющими глазами, педераст, и очень известный пианист, так с лица ничего, но с ужасным выражением пальцев. И молодцеватый советский писатель с ежом и трубочкой, свято не понимавший, в какое общество он попал. Сидели тут и еще всякие господа, теперь спутавшиеся у меня в памяти. И из всех 2-3, наверное, погуляли с Ниной. Она была единственной женщиной за столом, сутулилась, присосавшись к соломинке, и с какой-то детской быстротой понижался уровень жидкости в бокале. И только когда у нее на дне забулькало и запищало, и она языком отставила соломинку, только тогда я, наконец, поймал ее взгляд, который упорно ловил, все еще не постигая, что она успела совершенно забыть случившееся утром, настолько крепко забыть, что, встретившись со мной глазами, она ответила мне вопросительной улыбкой и, только всмотревшись, спохватилась вдруг, что следует улыбнуться иначе. Между тем Фердинанд, благо дамы, отодвинув как мебель, инструменты временно ушли с эстрады, потешался над севшим неподалеку чужим стариком с красной штучкой в петлице и седой бородой, в середке вместе с усами, образующей уютное желтоватое гнездо для жадно жующего рта. Фердинанда всегда почему-то смешили регалии старость. Я в Париже пробыл недолго, но за 3 дня совместного валандания у меня с Фердинандом завязались те жизнерадостные отношения, которые он был такой мастер починать. Впоследствии я даже оказался ему полезен. Моя фирма купила у него фабулу для фильма, и уж он тогда замучил меня телеграммами. За эти 10 лет мы и на «ты» перешли и оставили в 2-3 пунктах небольшие депо общих воспоминаний. Но мне всегда было не по себе в его присутствии. И теперь, узнав, что и он в «Фиальте», я почувствовал знакомый упадок душевных сил. Только одно ободряло меня – недавний провал его новой пьесы. И вот он уже шел к нам навстречу. В абсолютно непромокаемом пальто с поясом, клапанами, фотоаппаратом через плечо, в пестрых башмаках, подбитых гуттаперчей, сося невозмутимо, а все же с оттенком «смотрите, какое сосу смешное», длинный леденец лунного блеска, специальность Фиальты. Рядом с ним чуть пританцовывающей походкой шел Сигюр, хлыщеватый господин с девичьим румянцем до самых глаз и гладкими и сине-черными волосами, поклонник изящного и набитый дурак. Он на что-то был Фердинанду нужен. Нина при случае с неподражаемой своей стонущей нежностью, ни к чему не обязывающей, вскользь восклицала: «Душка такой, Сигюр!» Но в подробности
не вдавалось. Они подошли, и мы с Фердинандом преувеличенно поздоровались, стараясь побольше втиснуть, зная по опыту, что это, собственно, все, но делая вид, что это только начало. Так у нас водилось всегда. После обычной разлуки мы встречались под аккомпанемент взволнованно настраиваемых струн, в суете дружелюбия, в шуме рассаживающихся чувств, но капельдинеры закрывали двери, и уж больше никто не впускался. Сигурд пожаловался мне на погоду, а я даже сперва не понял, о какой погоде он говорит. Весеннюю серую оранжерейно-влажную сущность фиалты, если и можно было назвать погодой, то находилась она в такой же мере вне всего того, что могло служить нам с ним предметом разговора, как худенький Нинин локоть, который я держал между двумя пальцами, или сверкание серебряной бумажки, поодаль брошенной посреди горбатой мостовой. Мы вчетвером двинулись дальше, все с той же целью неопределенных покупок. «Какой чудный индеец!» — вдруг крикнул с неистовым аппетитом Фердинанд, сильно теребя меня за рукав, пихая меня и указывая на афишу. Немного дальше, около фонтана, он подарил свой медленный леденец туземной девчонке с ожерельем. Мы остановились, чтобы его подождать. Присев на корточки, он что-то говорил, обращаясь к ее опущенным, будто смазанным сажей, ресницам, а потом догнал нас, осклабясь и делая одно из тех похабных замечаний, которыми любил орлить свою речь.

Мы вчетвером двинулись дальше, все с той же целью неопределенных покупок. «Какой чудный индеец!» — вдруг крикнул с неистовым аппетитом Фердинанд, сильно теребя меня за рукав, пихая меня и указывая на афишу. Немного дальше, около фонтана, он подарил свой медленный леденец туземной девчонке с ожерельем. Мы остановились, чтобы его подождать. Присев на корточки, он что-то говорил, обращаясь к ее опущенным, будто смазанным сажей, ресницам, а потом догнал нас, осклабясь и делая одно из тех похабных замечаний, которыми любил орлить свою речь. Затем внимание его привлек выставленный в сувенирной лавке несчастный уродливый предмет – каменное подобие горы Святого Георгия с черным туннелем у подножья, оказавшимся отверстием чернильницы, и со сработанным в виде железнодорожных рельсов желобом для перьев. Разинув рот, дрожа от ликования, он повертел в руках эту пыльную, громоздкую и совершенно невменяемую вещь, заплатил, не торгуясь, и все еще с открытым ртом вышел, неся урода. Как деспот окружает себя горбунами и карлами, он пристращивался к той или другой безобразной вещи. Это состояние могло длиться от 5 минут до нескольких дней. И даже дольше, если вещь была одушевленная. Нина стала мечтать о завтраке. И, улучив минуту, когда Фердинанд и Сигюр зашли на почтамт, я поторопился ее увести. Сам не понимаю, что значила для меня эта маленькая, узкоплечая женщина с пушкинскими ножками, как при мне сказал о ней русский поэт, чувствительный и жеманный. Один из немногих людей, вздыхавших по ней платонически. А еще меньше понимаю, чего от нас хотела судьба, постоянно сводя нас. Я довольно долго не видел ее после той парижской встречи, а потом как-то прихожу домой и вижу, пьет чай с моей женой и просматривает на руке с просвечивающим обручальным кольцом какие-то шелковые чулки, купленные по дешевке. Как-то осенью мне показали ее лицо в модном журнале. Как-то на Пасху она мне прислала открытку с яйцом. Однажды, по случайному поручению зайдя к незнакомым людям, я увидел среди пальто на вешалке, у хозяев были гости, ее шубку. В другой раз она кивнула мне из книги мужа, из-за строк, относившихся к эпизодической служанке, но приютивших ее, вопреки, быть может, его сознательной воле. «Ее облик, — писал Фердинанд, — был скорее моментальным снимком природы, чем кропотливым портретом, так что, припоминая его, вы ничего не удерживали, кроме мелькания разъединенных черт, пушистых на свет выступов скул, янтарной темноты быстрых глаз, губ, сложенных в дружескую усмешку, всегда готовую перейти в горячий поцелуй. Вновь и вновь она в попыхах появлялась на полях моей жизни, совершенно не влияя на основной текст. Раз, когда моя семья была на даче, а я писал лежа в постели, в мучительно солнечную пятницу выколачивали ковры, я услышал ее голос в прихожей, заехала, чтобы оставить какой-то в дорожных орденах сундук. И я никогда не дописал начатого. А за ее сундуком через много месяцев явился симпатичный немец, который по невыразимым, но несомненным признакам состоял в том же очень международном союзе, в котором состоял и я. Иногда где-нибудь среди общего разговора упоминалось ее имя, и она сбегала по ступеням чьей-нибудь фразы, не оборачиваясь. Попав в Пиренейский городок, я провел неделю в доме ее друзей. Она тоже гостила у них с мужем, и я никогда не забуду первой ночи, мной проведенной там. Как я ждал, как я был убежден, что она проберется ко мне, но она не пришла. И как бесновались сверчки
в орошенной луной дрожащей бездне скалистого сада, как журчали источники, и как я разрывался между блаженной южной дорожной усталостью и дикой жаждой ее вкрадчивого прихода, розовых щиколок над лебяжьей опушкой туфелек. Но гремела ночь, и она не пришла. А когда на другой день во время общей прогулки по вересковым холмам я рассказал ей о своем ожидании, она всплеснула руками от огорчения и сразу быстрым взглядом прикинула, достаточно ли удалились спины жестикулирующего Фердинанда и его приятеля. Помню, как я с ней говорил по телефону через половину Европы, долго не узнавая ее лающего голоска, когда она позвонила мне по делу мужа. И помню, как однажды она снилась мне, будто моя старшая девочка прибежала сказать, что у швейцара несчастье, и когда я к нему спустился, то увидел, что там в проходе на сундуке, подложив свернутую рогожку под голову, бледная и замотанная в платок, мертвым сном спит Нина, как спят нищие переселенцы на богом забытых вокзалах. И что бы ни случалось со мной или с ней, а у нее тоже, конечно, бывали свои семейные заботы и радости, ее скороговорка, мы никогда ни о чем не расспрашивали друг дружку, как никогда друг о дружке не думали в перерывах нашей судьбы. Так что, когда мы встречались, скорость жизни сразу менялась, атомы перемещались, и мы с ней жили в другом, менее плотном времени, измерявшемся не разлуками, а теми несколькими свиданиями, из которых сбивалась эта наша короткая, мнимо легкая жизнь. И с каждой новой встречи мне делалось тревожнее. При этом подчеркиваю, что никакого внутреннего разрыва чувств я не испытывал, ни тени трагедии нам не сопутствовало. Моя супружеская жизнь оставалась неприкосновенной. А с другой стороны, Фердинанд, сам эклектик в плотском быту, изобретательнейшими способами обирающий природу, предпочитал на жену не оглядываться, хотя, может быть, извлекал косвенную и почти невольную выгоду из ее быстрых связей. Мне делалось тревожно от того, что попусту тратилось что-то милое, изящное и неповторимое, которым я злоупотреблял, выхватывая наиболее случайные, жалко очаровательные крупицы и пренебрегая всем тем скромным, но верным, что, может быть, шепотом обещало оно. Мне было тревожно от того, что я как-никак принимал Нинину жизнь, ложь и бред этой жизни. Мне было тревожно от того, что, несмотря на отсутствие разлада, я все-таки был вынужден, хотя бы в порядке отвлеченного толкования собственного бытия, выбирать между миром, где я, как на картине, сидел с женой, дочками, доберман-пинчером, полевые венки, перстень и тонкая трость, между вот этим счастливым, умным, добрым миром и чем? Неужели была какая-либо возможность жизни моей с Ниной, жизни едва вообразимой, напоенной наперед страстной, нестерпимой печалью, жизни, каждое мгновение которой прислушивалось бы, дрожа к тишине прошлого. Глупости. Да и она, связанная с мужем крепкой каторжной дружбой. Глупости. Так что же мне было делать, Нина, с тобой? Куда было сбыть запас грусти, который исподволь уже накопился от повторения наших как будто беспечных, а на самом деле безнадежных встреч? Фиальта состоит из старого и нового города. Но между собой новый и старый переплелись. И вот борются, не то чтобы распутаться, не то чтобы вытеснить друг друга. И тут у каждого свои приемы. Новый борется честно пальмовой просадью, фасадом меняльной конторы, красным песком
тенниса. Старый же из-за угла выползает улочкой на костылях или папертью обвалившейся церкви. Направляясь к гостинице, мы прошли мимо еще недостроенной, еще пустой и сорной внутри белой виллы, на стене которой опять все те же слоны, расставя чудовищно младенческие колени, сидели на тумбищах. В эфирных пачках наездница, уже с надрисованными усами, отдыхала на толстом коне, и клоун с томатовым носом шел по канату, держа зонтик, изукрашенный все теми же звездами, смутные воспоминания о небесной родине циркачей. Тут, в билетаже Фиалты, гораздо курортнее хрустел мокрый гравий, и слышнее было ленивое уханье моря. На заднем дворе гостиницы поваренок с ножом бежал за развившей гоночную скорость курицей. Знакомый чистильщик сапог с беззубой улыбкой предлагал мне свой черный престол. Под платанами стояли немецкой марки мотоциклетка, старый грязный лимузин, еще сохранивший идею каретности, и желтая, похожая на жука, машина. «Наша, то есть Сигюра», — сказала Нина, добавив: «Поезжай-ка ты, Васенька, с нами, а?» Хотя отлично знала, что я не могу поехать. По лаку надкрыльников пролег гуашь неба и ветвей. В металле одного из снарядоподобных фонарей мы с ней сами отразились на миг, проходя по акату. А потом, через несколько шагов, я почему-то оглянулся и как бы увидел то, что действительно произошло через полтора часа. Как они втроем усаживались в автомобильных чепцах, улыбаясь и помахивая мне, прозрачные, как призраки, сквозь которые виден цвет мира. И вот дернулись, тронулись, уменьшились. Нинин последний десятипалый привет. Но на самом деле автомобиль стоял еще неподвижно, гладкий и целый, как яйцо. А Нина со мной входила на стеклянную веранду отельного ресторана, и через окно мы уже видели, как другим путем, чем пришли мы, приближаются Фердинанд и Сигюра.

На веранде, где мы завтракали, не было никого, кроме недавно виденного мной англичанина. На столике перед ним стоял большой стакан с ярко-алым напитком, бросавшим овальный отсвет на скатерть. Я заметил в его прозрачных глазах тоже упрямое вожделение, которое уже раз видел, но теперь оно никоим образом не относилось к Нине. На нее он не смотрел совершенно, а направлял пристальный, жадный взгляд на верхний угол широкого окна, у которого сидел. Содрав с маленьких сухощавых рук перчатки, Нина последний раз в жизни ела моллюски, которые так любила. Фердинанд тоже занялся едой, и я воспользовался его голодом, чтобы завести разговор, дававший мне тень власти над ним. Именно я упомянул о недавней его неудаче. Пройдя небольшой период модного религиозного прозрения, во время которого и благодать сходила на него, и предпринимались им какие-то сомнительные паломничества, завершившиеся и вовсе скандальной историей, он обратил свои темные глаза на варварскую Москву. Меня всегда раздражало самодовольное убеждение, что крайность в искусстве находится в некой метафизической связи с крайностью в политике, при настоящем соприкосновении с которой изысканнейшая литература, конечно, становится по ужасному, еще малоисследованному свинному закону, такой же затасканной и общедоступной середины, как любая идейная дребедень. В случае Фердинанда этот закон, правда, еще не действовал. Мускулы его музы были еще слишком крепки, не говоря о том, что ему было наплевать на благосостояние народов. Но от этих озорных узоров, не для всех, к тому же, вразумительных, его искусство стало еще гаже и мертвее. Что касается пьесы, то никто ничего не понял в ней. Сам я не видел ее, но хорошо представлял себе эту гиперборейскую ночь, среди которой он пускал по невозможным спиралям разнообразные колеса разъятых символов. И теперь я не без удовольствия спросил его, читал ли он критику о себе. «Критика!» – воскликнул он. «Хороша критика! Всякая темная личность мне читает мораль. Благодарю покорно. К моим книгам притрагиваются с опаской, как к неизвестному электрическому аппарату. Их разбирают со всех точек зрения, кроме существенной. Вроде того, как если бы натуралист, толкуя о лошади, начал говорить о седлах, чепраках. Или, тут он назвал даму литературного света, в самом деле очень похожую на оскаленную лошадь. Я тоже хочу этой голубиной крови, — продолжал он тем же громким, рвущим голосом, обращаясь к лакею, который понял его желание, посмотрев по направлению перста, бесцеремонно указывающего на стакан англичанина. Сигюр упомянул имя общего знакомого художника, любившего писать стекло, и разговор принял менее оскорбительный характер. Между тем англичанин вдруг решительно поднялся, встал на стул, оттуда шагнул на подоконник и, выпрямившись, во весь свой громадный рост снял с верхнего угла оконницы и ловко перевел в коробок ночную бабочку с бобровой спинкой. «Это как белая лошадь Вувермана», — сказал Фердинанд, рассуждая о чем-то с Сигюром. «Ты очень лошадиный с утра», — заметил тот. Вскоре они оба ушли телефонировать. Фердинанд необыкновенно любил эти телефонные звонки дальнего следования и особенно виртуозно снабжал их на любое расстояние дружеским теплом, когда надобно было, как, например, сейчас, заручиться даровым ночлегом. Откуда-то издали доносились звуки трубы и цитры. Мы с Ниной пошли бродить снова. Цирк, видимо, выслал гонцов. Проходило рекламное шествие, но мы не застали его начала, так как оно завернуло вверх в боковую улочку. Удалялся золоченый кузов какой-то повозки. Человек в бурнусе провел верблюда.
Четверо неважных индейцев один за другим пронесли на древках плакаты, а сзади на очень маленьком пони с очень большой челкой благоговейно сидел частный мальчик в матроске. Помню, мы проходили мимо почти высохшей, но еще пустой кофейни. Официант осматривал, а, быть может, потом приголубил страшного подкидыша. Нелепый письменный прибор, мимоходом оставленный на перилах Фердинандом. Помню еще, нам понравилась старая каменная лестница, и мы полезли наверх, и я смотрел на острый угол Нининого восходящего шага, когда, подбирая юбку, чему прежде учила длина, а теперь узость, она поднималась по седым ступеням. От нее шло знакомое тепло. И, поднимаясь мыслью рядом с ней, я видел нашу предпоследнюю встречу на званом вечере в парижском доме, где было очень много народу. И мой милый друг Жюль, желая мне оказать какую-то тонкую эстетическую услугу, тронул меня за рукав, говоря: «Я хочу тебя познакомить», и подвел меня к Нине, сидевшей в углу дивана, сложившись зетом, с пепельницей у каблучка. И Нина отняла от губ длинный бирюзовый мундштук и радостно, протяжно произнесла: «Нет!» И потом весь вечер у меня разрывалось сердце. Я переходил со своим липким стаканчиком от группы к группе, иногда издали глядя на нее, она на меня не глядела. Слушал разговоры, слушал господина, который другому говорил: «Смешно, как они одинаково пахнут горелым сквозь духи, все эти сухие, хорошенькие шатеночки». И, как часто бывает, пошлость, неизвестно к чему относящаяся, крепко обвелась вокруг воспоминания, питаясь его грустью. Поднявшись по лестнице, мы очутились на щербатой площадке. Отсюда видна была нежно-пепельная гора Святого Георгия с собранием крапинок костяной белизны на боку, какая-то деревушка. Огибая подножье, бежал дымок невидимого поезда и вдруг скрылся. Еще ниже виден был за разнобоем крыш единственный кипарис, издали похожий на завернутый черный кончик акварельной кисти. Справа виднелось море, серое в светлых морщинах. У ног наших валялся ржавый ключ. И на стене полуразрушенного дома, к которой площадка примыкала, остались висеть концы какой-то проволоки. Я подумал о том,

что когда-либо было между нами, начиная вот с такого же поцелуя, как этот. Я сказал: наше дешевое официальное «ты», заменяя тем одухотворенным выразительным «вы», которому кругосветный пловец возвращается, обогащенный кругом. А что, если я вас люблю? Нина взглянула, я повторил, я хотел добавить, но что-то, как летучая мышь, мелькнуло по ее лицу, быстрое, странное, почти некрасивое выражение. И она, которая запросто, как в раю, произносила непристойные словечки, смутилась. Мне тоже стало неловко. Я пошутил. Пошутил. Поспешил я воскликнуть, слегка обнимая ее под правую грудь. Откуда-то появился у нее в руках плотный букет темных, мелких, бескорыстно пахучих фиалок. И прежде чем вернуться к гостинице, мы еще постояли у парапета. И все было по-прежнему безнадежно. Но камень был, как тело, теплый, и внезапно я понял то, чего, видя, не понимал дотоле, почему давеча так сверкала серебряная бумажка, почему дрожал отсвет стакана, почему мерцало море. Белое небо над фиальтой незаметно налилось солнцем, и теперь оно было солнечное сплошь. И это белое сияние ширилось, ширилось, все растворялось в нем, все исчезало. Я уже стоял на вокзале в Милане с газетой, из которой узнал, что желтый автомобиль, виденный мной под платанами, потерпел за фиальтой крушение, влетев на полном ходу в фургон бродячего цирка. Причем Фердинанд и его приятель, неуязвимые пройдохи, саламандры судьбы, василиски счастья, отделались местным и временным повреждением чешуи. Тогда как Нина, несмотря на свое давнее преданное подражание им, оказалась все-таки смертной.

0: Добрый вечер,
1: дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы рады приветствовать вас здесь, в концертной студии Останкино, на вечере юмора. Надеемся, вам понравилась наша прошлая передача. Мы получили много писем со словами благодарности, с критическими замечаниями, с пожеланиями. Юмор нужен всем и всегда, и в минуты радости, и в трудные минуты. Сегодня мы предпринимаем новое путешествие вокруг смеха. Сегодня у нас три темы – литература, театр, музыка. Руководимые опытными консультантами, мы начинаем. Но прежде мне хотелось бы прочитать одну фразу из письма, которое нам прислала семья Чебедько из города Харькова. Они пишут: «Очень приятно, что 16-я страница литературной газеты приобрела себе подобную сестру, имеется в виду наша передача, жизнерадостную, веселую, остроумную, общительную и, мы уверены, завоюющую популярность и поклонников в телезрительской среде. Спасибо за добрые слова». Это письмо я бы попросил прокомментировать заведующего отделом юмора литературной газеты Виктора Васильевича Веселовского.
2: Здравствуйте, Дон Кулин.

0: служил.
1: Будем надеяться, чем больше у нас будет братьев, сестер, связанных с юмором, тем наше общее дело от этого выиграет, дело хорошего настроения наших сограждан. Сейчас я хочу обратить ваше внимание, в основном внимание телезрителей, на первый ряд. Это авторитетное жюри писателей-сатириков, которые будут сегодня судить некоторые наши конкурсы. А вот что я хочу сказать по поводу писем и подписей, которые получило телевидение и редакция литературной газеты в связи с этой фотографией. Должен сказать, что получили мы около 1000 писем. Вот такие подписи придумали читатели. «Ставил не на ту лошадь» – Белов, Люберцы. «Хороший хозяин все в дом ведет» – Генералова, Омск. «Кентавр века НТР и коня по улицам водили, как будто на показ» – Плаксина, Альметьев, Татарской АССР. «Балонки нынче не в моде» – Кириллин, Ленинград. «А ведь полцарства обещали» – Резина, Харьков. «Черт меня дернул выиграть» – по лотерее. Дудырина, Москва.
2: Итак, друзья, мы подвели итоги нашей прошлой встречи. Пора нам начинать новую. Все участники готовы. Они пришли сюда с улыбкой и надеются, что вы встретите их улыбкой тоже. Позвольте мне представить хотя бы некоторых из них. Впрочем, зачем? Они ведь и сами прекрасно могут представить.
3: Я мог, конечно, прочитать огромную лекцию о юморе в музыке.
2: Немного позже. Наш консультант по музыке, композитор Никита Богословский.
4: Я с утра до вечера на работе занимаюсь тем, что читаю глупости.
2: Такого ответа мы не ожидали даже от Николая Монахова.
5: У меня нехитрая работа. День и ночь валяю дурака.
2: Трудолюбие отличает артиста Михаила Боярского.
6: Ломаю подкидную доску, покидаю большой спорт.
2: Не горячитесь. Сергей Юрский.
7: Куда бежим, куда спешим? Давайте остановимся хоть на миг. Поглядим в глаза друг другу.
2: Поглядим, поглядим, а там посмотрим. Писатель Леон Измайлов.
8: Я разный, я струя светлей лазури, я солнце, я луч солнца золотой.
2: Скромность украшает поэта. Владлен Бахнов.

0: Есть. Спасибо за откровенность. Валерий Золотухин.
1: За свою жизнь я сыграл 3 женские роли.
0: И только наш консультант по театру Евгений Лебедев.
2: Я пишу ямбом, хореем, амфибрахием, дактилем, оды, сонаты, рубы, станцы, мадригалы, эпиграммы, эпитафии. Напишите, наконец, что вам требует.
0: Наш консультант по литературе Виктор Веселовский.
2: Ответили: редакции требуется машинистка. Вот на этом принципе построил нашу рубрику «Бумеранг». Письмо из Тбилиси. Простите за орфографические ошибки, я аспирант. Ответили: а мы думали, вы уже защитились. Писатель из города Воронежа нам прислал такое произведение, в котором были следующие строчки. Настроение у меня было «хоть улетай», как будто кто-то мне прилепил крылья. Я сел за письменный стол. Мы ответили: напрасно. Надо было полетать, успокоиться. Порой приходят такие выдающиеся произведения, на которые вот годами всем коллективным умом мы не можем ответить. Вот подобный пер. Запомни, изменяя мне, ты изменяешь всей стране. Из Киева. Я решил заняться литературным промыслом. С точки зрения экономической эффективности, какой промысел лучше, проза или стихи? Ответили: с точки зрения экономической эффективности, лучше всего промысел котиков. Из Тулы. Я купил с позолотую брошку, приколю тебе к теплой груди. Ответили: попробуйте приколоть сначала к своей. Из Пензы. Коренастая Зинаида Петровна сильными руками раздвинула ветки тайги. Перед ней стоял тигр. Ответили: ну вот пусть тигр теперь сам и выкручивается. Такое интересное письмо получили из Воронежа. В нашем городе мужчины часто избегают дежурить в дружине. Приходится дежурить исключительно женщинам. Об этом я написал стих. Хулиган, забейся в щель, девки вышли на панель. Могу ли я рассчитывать на публикацию? Ну, судя по вашей реакции, вам стихи понравились, нам они тоже симпатичные, мы собираемся их с примечанием редакции опубликовать. Стихи хорошие, печатаем. Нас часто спрашивают, действительно ли публикация рубрики «Бумеранг» — это творчество читателей, или все это придумывается в редакции. В этой связи такой бумеранг. Мы уверены, что все печатаемое в «Бумеранге» от буквы до буквы, выдумываемое сотрудниками вашей газеты. Ответ: да что вы, разве это выдумываемое? Это все присылаемое.
0: Наш новый конкурс – фотоателье. Фотография новая, вопрос старый. Что бы это значило? Нужна веселая, смешная, остроумная подпись. Зрителей, сидящих в зале, просим не забывать указывать в своих записках номер ряда и кресла. Что касается телезрителей, то мы ждем ваших письменных ответов. Пишите нам по адресу: Москва, 127-30, улица Академика Королева, 12, Центральное телевидение, передача «Вокруг смеха». Мы решили ограничить время раздумий над ответами. Срок 10 дней, не считая сегодняшнего, то есть дня, когда передача впервые вышла в эфир. Думайте, запомните эту фотографию и проявляйте свое остроумие и находчивость.
3: Вы сейчас увидите забавный,
0: музыкальный номер, по поводу которого у вас может возникнуть такой же вопрос, что бы это значило. Так вот, чтобы у вас такого вопроса не возникло, я вам сразу все сейчас объясню. Наши гости из Сталина, вокально-инструментальный ансамбль с веселым названием «Апельсин». Они исполнят пародийный номер, который называется «Полузабытый рок-н-ролл».

0: как всякая солидная организация, клуб «12 стульев» литературной газеты имеет свою художественную самодеятельность. Наш постоянный автор, народный артист РСФСР Никита Богослов.
1: Никто не отрицает заслуг Никиты Владимировича Богословского в юмористической литературе, но все-таки мы пригласили вас, Никита Владимирович, для того, чтобы вы были нашим консультантом по теме «Музыка и юмор».
2: Юмор, как черта человеческого характера, отражена в музыке так же, как и в других видах искусства. Самые великие композиторы прошлого чрезвычайно ценили и любили юмор. Например, вот интересная такая деталь. В конце прошлого века несколько композиторов очень известных, в их числе Римский, Корсаков, Бородин, Глазунов, на день рождения известного издателя музыкального и музыкально-общественного деятеля Михаила Петровича Беляева сделали ему такой подарок. Несколько фортепианных пьес, где они использовали его фамилию. Его фамилия Беляев. Они разложили эту фамилию на слога, и получились названия нот. Б – это по-немецки обозначает си бемоль. Ля – есть ля. Е – это по-немецки ми. И ф – это фа. И вот на эту самую тему они написали различные пьесы. В предреволюционные годы была очень популярна шедшая в театре «Кривое зеркало» сатирическая опера Эренберга «Вампука», где высмеивались оперные штампы и оперная рутина. И это слово вошло настолько в быт, что и теперь часто его применяют для обозначения какой-то псевдоисторической халтурной постановки. Мне позволено показать несколько произведений этого жанра. «Баллада о Кляузе» – это, если хотите, современная модификация росиневской клеветы. Эту балладу исполнит артист Большого театра Павел Зверев.

Надо непрерывно их писать. Потихоньку шепоточек, вечной ручкой на

0: я рыбна, а не пряд. Рыбна их кисать.
1: Как я уже сказал, Никита Владимирович сотрудничает в нашей прессе, сочиняя юмористические, сатирические рассказы и миниатюры.
2: Кремцовским заводом точной механики освоены новые часы марки «Вихрь». Принципиальное их отличие от других марок заключается в том, что они идут значительно быстрее всех часов, как отечественных, так и зарубежных. Часы выпускаются в двух вариантах – летнем и зимнем. Последний – с меховым циферблатом. Актер Борис Попков организовал группу любителей пловцов, купающихся в крутом кипятке. Полчаса, проведенные в кипящей воде, говорит спортсмен, живительно действуют на организм, предохраняют его от инфекции, дают заряд бодрости минимум на неделю. Группа энтузиастов нового вида спорта называет себя раками, по аналогии с моржами, купающимися в ледяной воде. Я очень люблю писать какие-то музыкальные произведения на определенного актера, какого-то, которого знаешь наизусть, все свойства которого известны и характерные особенности. Вот как я когда-то писал специально для Утесова, для Марка Бернеса, а сейчас я очень полюбил артиста Валерия Золотухина.

0: Сегодня у нас на вечере присутствуют два поэта-пародиста. Владлен Бахнов и Александр Иванов. Владлен Бахнов – единственный трижды лауреат премии «Золотой теленок». Он автор сценариев всех последних фильмов Гайдая. Серьезный писатель. Писатель-сатирик, пародист, переводчик. Одним словом, лицо без определенных занятий.
1: Я прочитаю несколько пародий литературных из такого цикла «Белеет парус одинокий». Как бы наши известные поэты написали бы это известное стихотворение Лермонтова, ну вот, скажем, хорошо вам знакомый дагестанский поэт Расул Гамзатов. У него бы это стихотворение называлось примерно так «Горный сонет» и звучало бы, наверное, так. В горах моих, где горные потоки, давно живет предание о том, что есть на свете парус одинокий, белеющий в тумане голубом. Но знает лишь один старик глубокий, один мудрец в селении моем, что кинул тот кунак в стране далекой, что ищет тот джигит в краю родном. Я жажду бури, где моя папаха, где мой кинжал, не ведающий страха? Я вдаль хочу, в неведомый простор, любимая, простимся у порога. И выхожу один я на дорогу, где ждет меня в машине мой шофер. Моя любимая поэтесса Белла Ахмадулина. Ноктюрн. О море, первозданный хаос! О пены кружевной узор, принадлежит сейчас мой взор тебе, мой одинокий парус, мой мальчик, мой удельный князь. Играют волны, веселясь, я слышу в воздухе соленом тревожную взаимосвязь меж скрипом мачты и наклоном. Пусть так, и все же я смеюсь, хоть слаб мой голос в странном хоре. О, этот тройственный союз тумана, паруса и моря! И я не утираю слез, да будет нам покой неведом. А есть ли счастье, суть не в этом, плыть или не плыть, вот в чем вопрос. Евгений Евтушенко назвал бы это стихотворение как просто «Я». Я парус, море я в тумане голубом, я сам в себе белею одиноко, я сам себя ищу в стране далекой и кинул сам себя в краю родном. Ах, я волна, играю я водою и, изменяясь 10 раз на дню, я ветер, гнущий мачту над волною, и мачта я, и сам себя я гну. Я разный, я струя светлей лазури, я солнце, я луч солнца золотой, я буря, и прошу я только бури аплодисментов. В этом мой покой.
0: Я хочу передать микрофон поэту-пародисту Александру Иванову, который, на мой взгляд, станет одной из самых крупных фигур в нашей литературе, если будет кушать мучное и сладкое.
2: Широко известный поэт Евгений Долматовский, автор множества лирических стихов, стихов о любви, в том числе и о любви драматической. Вот Евгений Долматовский пишет: «Что делать со стихами о любви, закончившейся пошленьким скандалом? Не перечитывая, разорви, отдай на растерзание шакалам». Я назвал пародию «О пользе скандалов». Ни разу малодушно не винил я жизнь свою за горькие уроки. Я был влюблен и как-то сочинил избраннице лирические строки. Скользнула по лицу любимой тень, и вспыхнул взгляд, такой обычно кроткий. Последнее, что видел я в тот день, был черный диск чугунной сковородки. Скандал, увы, но я привык страдать. Поэтам ли робеть перед скандалом? А как же со стихами быть? Отдать на растерзание критикам-шакалам? Но я мудрей и дальновидней был. Я сохранил их, и в тайник не спрятал, не разорвал, не сжег, не утопил. Не обольщайтесь, я их напечатал. Поэт Владимир Гордеичев. Небольшая цитата из его стихов. «И немеешь, почти не дыша, как охотник в догадке, не рысь ли, и уже холодеет душа в несомненном предчувствии мысли». Пародия называется «На охоте». «Ни пурги не боюсь, ни дождя, на земле то безмолвной, то гулкой, по полям и оврагам бродя, со своей неизменной тулкой. Я природу ужасно любил, в пеших странствиях с егерем Федей. Не поверите, сколько убил зайцев, рысей, волков и медведей. Я однажды устал и промок, и вот тут-то удача сверкнула. Кто на это надеяться мог? Неожиданно мысль промелькнула. Это ж надо, стреляй, не хочу. Я, конечно, от радости ахнул, вмиг двустволку приладил к плечу и дуплетом по мысли шарахнул. Лишь бы даром заряд не пропал, я утерся вспотевшую шапкой, пригляделся и вижу, попал. Вон голубушка дрыгает лапкой. Тут же я ее освежевал, поспешив из укромной засады, Федя молча губами жевал и от зависти плюнул с досады. Притащил я добычу домой, а жена закричала, не рысь ли? И ни летом с тех пор, ни зимой мне уже не встречаются мысли. Поэт Николай Доризо написал стихи, посвященные процессу поэтического творчества. Вот начало стихотворения. Николай Доризо пишет. «Не писал стихов и не пишу, ими я, как воздухом, дышу». Пародия называется «Писание и дыхание». «Не писал стихов и не пиши, лучше погуляй и подыши. За перо поспешно не берись, от стола подальше уберись. Не спеши, не торопись, уймись, чем-нибудь в конце концов займись. Выброси к чертям карандаши, полежи, в затылке почеши. Суп свари, порежь на кухне лук, выпей чаю, почини утюг. Новый телевизор разбери, посмотри, что у него внутри. Плюнь в окно и в урну попади. В оперету вечером пойди. Вымой пол, прими холодный душ. Почитай на сон грядущий чушь. Что-нибудь короче соверши. Не писал стихов и не пиши.
0: Прежде чем передать микрофон писателю-сатирику Леону Измайлову, я хотел бы сказать о нем несколько слов. Помимо своих публикаций в литературной газете и в других наших юмористических изданиях, он дважды лауреат конкурса «Золотой теленок». Ну и кроме того, он автор монологов учащегося из кулинарного техникума, который исполняет Геннадий Хазанов. Леон Измайлов, прошу.
3: Когда-то время ползло, потом шло, теперь побежало. И мы несемся во времени и в пространстве и рвем в нем привычные связи. Родственников в большом городе мы давно забыли. Помним только тех, у кого взаймы взяли. Да и то, чтобы вовремя на другую сторону улицы перебежать. С друзьями общаемся только по телефону. Годами не видимся. Встретишь на улице, вроде знакомый. В лицо не помню, как зовут не знаю. Кто такой, понятия не имею. А назвал номер своего телефона, оказывается, лучший друг. А ведь когда-то ходили друг к другу на дни рождения, долго выбирали подарки, За столом говорили длинные красивые тосты, чтобы хозяевам приятное сделать. Теперь прибегаем на день рождения с бутылкой и быстро выпиваем ее под один и тот же тост. Ну, поехали. Где те добрые старые времена, когда никуда не спешили? Где тот доктор? Милый семейный доктор, который знал нас с детства, часами выстукивал и выслушивал. Теперь доктор в спешке прибегает на 5 минут и в попыхах путает больного с лекарствами. Так и пишет: по 2 инфаркта 3 раза в день после еды. А ведь когда-то собирались вечерами, говорили об искусстве, делились впечатлениями о прочитанном. Теперь, если и говорим, в основном о тряпках. Причем мужчины в этом плане давно обогнали женщин. Носятся по магазинам, ищут рубашки в талию. Расхватали жабо. Отняли у женщин туфли на платформе, а теперь отнимают колготки. Как я представлю себе этого отца семейства, защитника, в жабо, колготках и на платформе, волосы дыбом встают. А танцевали-то, как раньше, не торопясь, под тихую мелодичную музыку. Ее рука на твоем плече, твоя рука нежно поддерживает ее за талию. Раньше вместе танцевали, теперь каждый за себя. И музыка электрической стала, и сами дергаемся так, будто нас в высоковольтную сеть включили. Обнимешь партнершу в танце, она так трясется, полное ощущение, что танцуешь с отбойным молотком. А женились-то, как раньше, не торопясь, долго приглядывались, потом знакомились, через полгода брали за руку, через год целовали, получали пощечину и только тогда делали предложение. Теперь на все это нет времени. Познакомились на танцах в полутьме. 2 раза посидели в темноте в кино и сразу в ЗАГС, отсюда и трагедии. Пришли из ЗАГС, она парик сняла, ресницы отстегнула, косметику смыла, он глянул на нее и повесился. Но нам ни до кого нет дела и никому до нас тоже. На прошлой неделе дома специально 2 часа кричал: спасите, помогите. Хоть бы кто помог. Позвонили сверху, спросили: слушай, по какой программе такой хороший детектив идет? Да, когда-то время ползло, теперь побежало. Бежим вместе со временем, спешим. А куда бежим, куда спешим? Давайте остановимся хоть на миг. Поглядим в глаза друг другу, пообщаемся. А уж потом дальше.

А сейчас на меня возложена ответственная и приятная задача подвести итог конкурса «Клуб 12 строк». На наше предложение откликнулось свыше 1500 телезрителей. Квалифицированное жюри подвело итог. Лучшими признаны 9 рассказов. Я называю имена победителей: Огневцев и Шипилов из Москвы, Овчаров из Петропавловска, Фомин из Москвы, Люлин из Москвы, Кравец из поселка Карф Камчатской области, Мучник из Одессы, Болотов из села Среднедорожное Курской области, Брагин из Москвы, Ильичев из Москвы. Поздравляю победителей. Все 9 рассказов я прочитать, естественно, не могу, но один в своем исполнении, весьма несовершенном, не актерском, предлагаю вашему вниманию. Авторы Огневцев и Шипилов. «Звездный час». Старинные пимезонные часы осветили комнату. 7 утра помеж звездному подумал удар громов. Пора было лететь на базу. Работа на 6-й лебеде приучила Громова к быстроте, и уже через несколько минут пневмолифт вынес его на спираль гиперпространства. В утреннем небе вспыхивали строчки последних известий. «Молодец, Градов!» — улыбнулся Громов, прочтя сообщение о впервые полученных второй трансгалактической экспедиции фотографиях обратной стороны черной дыры. Громов вскочил в ближайший гравитолет и набрал код базы. На базе уже кипела работа. Все сотрудники лаборатории межзвездного проектирования были в сборе. Мужчины разгружали картошку, женщины работали на сортировке. За сегодняшний день обещали 2 отгула, подумал удар Громов, взваливая мешок на плечи. Успею слетать на Альфу Центавру. Ну что ж, авторы этой юморески предполагают, что некоторые приметы сегодняшнего дня сохранятся и в далеком будущем. Улыбнемся такому предположению, и все же хочется верить, что никакое развитие техники никогда не заменит технику скрипача-виртуоза или мастера фигурного катания, и мы всегда будем им аплодировать. Ну, иногда и подшучивать над ними, как это сейчас сделают артисты театрализованного ансамбля «Люди и куклы» из города Кемерово.

Эта пара в результате вольной борьбы по обязательной программе передвинулась с 28 на 29 место. Портовый грузчик Джо и медсестра Кэтрин танцуют вместе со дня своего бракосочетания. Уже третий сезон они проводят свой медовый месяц на льду. Сегодня Кэтрин в сиреневом. Она очаровательна. Платье сильно приталено, рукав длинный, вшивной. Глубокий вырез окаймлен кружевной тканью. Коньки прекрасно дополняют этот ансамбль.

Все. Разминка окончена. Переходим к тренировке. Завтра встреча с англичанами. Если завтра не накажем англичан, все. Ломаю подкидную доску, покидаю большой спорт. Давай, по одному. Сильный разгон, толчок, рундат, фляг с приходом на прямые и прогнувшись. Пошел. Хорошо. Сильно вверх, пошел. Хорошо. Завтра не накажем англичан, все. Ломаю подкидную доску, покидаю большой спорт. Давай ты, Костюков, возьми разгон от стенки. Сильный разгон, толчок, рундат, фляг с приходом на прямые, прогнувшись. Пошел. Рассеянный ты, Костюков. У тебя дома все в порядке? Отец с вами живет? Сядь, отдохни. Нет команды, нет команды. Завтра не накажем англичан. Все, ломай подкидную доску. Давай ты, Кандыба. Сними эту тряпку с головы. Гриша, забери у него тряпку. Сильный разгон, толчок. Рундат, фляг, сальто с переворотом, с приходом на прямые и прогнувшись. Пошел. Почему? Ерунда, все получится. Мы с Пузаном пострахуем. Ну, мы втроем пострахуем. Давай, Костюков, на страховочку. Ну. Пошел. Почему? Трещит. Гриша, дай ему тряпку. Замотай голову. Нет команды, нет команды. Завтра не накажем англичан, все. Мы вчетвером постраховаем. Давай, Гриша, на страховочку. Ну, нормально все. Пошел. Ик. Почему? Не собрался? Ну, подсоберись. Ведущий прыгун собраться не может. Нет команды. Собрался? Нет еще. Собрался? Нет еще. Собрался? А я вижу, что не собрался. Еще подсоберись. Откройте двери на улицу. Сильный разгон, толчок, рундат, фляг, сальто с переворотом, с приходом на прямые. Прогнувшись. Все постракуем, все. Все на страховку, давай бегу. Нет команды, нет команды. Раньше была команда, не было коллектива. Теперь есть коллектив, нет команды. Накажу. Я тебе не мама. Нас 16 человек, мы все ждем. Сереня, мат на стену. На эту тоже, на все стены маты. Нет команды, нет команды. Завтра не накажем англичан, все, ломаю, подкидную доску покидать. Все, он собрался. Двери. Маты. Сереня, Пузан. Костюков, Риша, пошел!

0: Где он вчера был? Кто с ним был? Что это за дом? При чем тут салат? Салат не дает такого полета. Сколько? Рюмочку. Фужер. А потом? Все. Сколько? Рюмочку. Стакан. А потом? Все. На этом кончили. А ты на этом кончил. А он когда кончил? Он же видел, с какой стороны мы его страхуем. Ничего, он придет в себя. Давай-ка, Гриша, с улицы возьми разгон. Сильный разгон, толчок, рундат, фляг с приходом на прямые прогнозы. Все, постраховаем, постраховаем. У англичан профессиональная команда Уимблдонского конного завода. А я что покажу? Нарушители режима? Паш, где он? Костюков, посмотри, где он? Троллейбус сел. Закрыть все двери! Никого не выпускать! Нет команды, нет команды. Давай ты, Аркадий. Только смело, толчок, рундак, фляг с приходом на прямые. Сильно, сильно вверх пошел. Эй! Хорошо. Только понимаешь, ты на что должен был прийти? На ноги, а ты на что пришел? Кандыбу видел? Ну не в ту сторону, а какой полет! У тебя этого нет. У тебя в полете руки, ноги, брови разлетаются. На всесоюзных соревнованиях судье международной категории кедой по лицу. Я потом имел с ней разговор. Зачем тебе большой спорт? Ты кто? Инженер, и занимайся своим делом. Что тебя тут привлекает? Что тебе тут нравится? Что душ? Что душ? Приходи, помойся, уходи обратно. Дай слово перед всей командой. Больше на тренировки ходить не будешь. Даешь слово? Все, иди купайся. Давай тебя попробуем, куцевол. Я знаю, что полгода не прыгал. А чё ходишь?
1: Нравится.
0: Сильно вверх, я сам страхую. Свечкой на меня иди. Свечкой прямо на меня иди. Я отвечаю. Сильно вверх. Пошел. Ик.

0: Ποιο? Τα τέντι ντόφκα ακόνκεντα. Δάφτα δάφτα δέτα τα γλυτάτα με. Покидаю больной спорт. Если Кандыба придет в тебя, привет ему от бывшего деда.
1: Привет, друзья! Привет, сеньоры! Позвольте нам начать пролог. Весь мир театр, а люди в нем актеры. Как некогда Уильям Шекспир изрек. Актеры, актеры, сегодня мушкетеры, а завтра короли или шуты. По свету кочуем, в гостиницах ночуем, знакомы нам и розы, и шипы. Мадам, месье, бонсуар!
2: Good evening, ladies and gentlemen!
1: Guten Abend, liebe Freunde!
2: Добрый вечер, дорогие друзья!
1: Актеры, актеры, сегодня мушкетеры, а завтра короли или шуты. По свету кочуем, в гостиницах ночуем, знакомы нам и розы, и шипы. Подвластны нам стихи и проза, манеж, эстрада и кино. Смеемся так, что вызываем слезы, а плачем так, что вам становится смешно. Актеры, актеры, сегодня мушкетеры, а завтра короли или шуты. По свету кочуем, в гостиницах ночуем, знакомы нам и

0: актеры, актеры, сегодня мушкетеры, а завтра короли или шуты. По свету кочуем, в гостиницах ночуем, знакомы нам и розы, и шипы. По свету кочуем, в гостиницах ночуем, знакомы нам и розы, и шипы.
1: А теперь мы в театре. Эта песня для нас своеобразный третий звонок. Я прошу на сцену народного артиста Советского Союза, лауреата государственных премий Евгения Лебедева.

0: Вы знаете, друзья, да, так, пожалуй, будет лучше. Да, это правильнее. Совершенно невозможно перечислить все то, что сделал Евгений Алексеевич Лебедев в театре и кино. Вы знаете, всякое бывает в жизни актера, но не каждому артисту, мужчине, доводится играть женские роли. Это бывает довольно редко. И уж совсем редко мужчина-актер играет роль такой милой дамы, какой является баба.
1: Я лучше вам сам расскажу все.
0: Да?
1: Да.
0: Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, тогда я вас...
1: Вы у меня хлеб отбираете.
0: Да?
1: Да.
0: Ну, пожалуйста.
1: За свою жизнь я сыграл 3 женские роли. Первая женская роль была роль Кабанихи в «Грозе» Островского. Мне было тогда 16 лет. Так что уж в этом возрасте я подавал надежды на исполнение ролей такого характера, как Кабаниха. Ну а потом я закончил театральный институт, проработал в театре много лет, и мне доверили ведьму. И последняя женская роль была роль мадемуазель Куку в спектакле «Безымянная звезда». Я вам покажу ведьму, она мне ближе. Товстоногов сказал, тебе даже, говорит, гримироваться не надо. Мне задают вопрос такой, почему дали вам эту роль ведьмы? А что, среди актрис вашего театра ни одной не нашлось? Я проверил весь наш женский состав и понял, что могла бы быть и не одна. Но мне сказали, у тебя больше данных. Но если все ведьму играли подбородком вперед, я стал играть подбородком назад. Вот так вот. И стали говорить, что я играю по-новому. Вам не видно было, да? О! Почему тот ряд лучше принимает? Так вот, она прилетает в лес и разговаривает с лешим и с кикиморой.
2: У меня здесь. Ну что? Что случилось? Что приключилось? А вот не дам. Не дам сыскать. Не дам сорвать. Заколдован цветок колдовством злым. Скрыт от людей лесом густым. Нет пути к нему. Не достанется никого тебе. Уйдь!

ты, Ляшенька, его испугай. А ты, Кикимор, ах ты, окаянная. Ты, Кикиморушка, мне помогай.

0: Валентина Ковель и Евгений Лебедев.
1: Жил-был на свете Аристарх Петрович Кузькин.
2: И жила-была его жена Вера Сергеевна. Впрочем, почему жили, они и теперь живут. И наш сегодняшний рассказ есть рассказ про их жизнь. Он и она из торговой сети.
1: Он даже что-то вроде заведующего, что ли.
2: А она продавщица ювелирного магазина «Сапфир».
1: Аристархушка крепко пил.
2: А и пил собака изобретательно.
1: Однажды в субботу вечером Аристарх назвал гостей.
2: 5 человек.
1: Обмывали автомобильные покрышки.
2: 5 штук.
1: Обратите внимание, лежат в коридоре. Вера Сергеевна много боролась с пьянством мужа. Обозлилась в конец и написала письмо прокурору. Уважаемый товарищ прокурор, в то время, когда все наши люди занимаются производительностью труда, есть еще отдельные элементы, которые хотят только есть и пить, и занимаются этим каждый день. Вы меня спросите, а на какие деньги? А я вам отвечу, они занимаются спекуляцией. Я уже не могу слышать их пьяные голоса. Меня глубоко возмущает, как они импровизируют свои дела, а в это время в коридоре у нас лежат покрышки для «Волги М-24». Откуда они? Так что я думаю, товарищ прокурор, при вашей помощи мой муж со своими друзьями поедет кое-куда за казенный счет. Я им об этом намекнула. Они мой намек не поняли. Только понял мой муж Аристарх. Но он думает, что я пугаю, а я не пугаю. Всякое мое терпение лопнуло. Мы перестали уважать друг друга, потому что, как мне кажется, он импровизирует не только с покрышками, но и с чужими женщинами. С уважением, В.С. Кузькина. Копия.

0: уважаемый товарищ прокурор. Вот. Спекулятор. Это что?
1: Ничего.
0: Ты это куда?
1: Туда.
0: Куда это туда? Куда это туда?
1: Ударить хочешь? Ударь. Лишних 3 года получишь.
0: Верочка, сядь.

0: Я умоляю тебя, сядь, давай сядем вместе. Ну, ну сядь, сядь же ты, скотина, ты... Прости, вырвалась, я умоляю тебя, сядь, голубом.
1: Так от этого ничего не изменится.
0: Сядь, сядь.
1: Ну, села.
0: Ну, ну, что случилось, в чем дело?
1: Мне
0: что?
1: Надоело, мне надоела ваша пьяная самодеятельность. Я тебе больше не служанка.
0: Ну, при чем тут служанка? При чем тут служанка? Я не знаю, ну, выпили, посмеялись, пошутили. Что, шутить нельзя?
1: С кем ты позавчера шутил? У тебя весь пиджак в пудре. С кем?
0: Мало ли с кем. В автобусе прислонился.
1: В автобусе. В автобусе. Эту записку тоже в автобусе нашел. Аристарх Голуб, а не пора ли нам бросить этот официоз и мирно полюбовно встретиться где-нибудь в укромном уголке?
0: Это деловое письмо. Дай сюда.
1: Да? Шиш, развратник, я тебе покажу, Голуб.
0: Это мужчина писал, дура. Мой однокурсник.
1: Однокурсник? А почему подпись Соня?
0: Псевдоним. Псевдоним. Мы его на курсе так дразнили. Он любил много спать.
1: Много спать? А почему твоя Соня?
0: А вот. Плебейка.
1: Ну?
0: Просто плебейка. Что я тебя должен утонченному стилю обучать?
1: А, допился.
0: Если люди шутят, то шутят до конца. Если он подписался Соня, то он последовательно писал. Твоя. Бояет, значит, твой.
1: Твой, Соня. Ну, знаешь.
0: Врезать? Я врежу.
1: Попробуй. Так тебе лет 8 дадут, а так 11.
0: Да, ну чего ты взбесилась?
1: Я вот тут все написала.
0: И куда ты теперь?
1: Прокурору.
0: А сегодня выходной.
1: А я в почтовый ящик брошу.
0: Вера, я умоляю. Я спекулянт.
1: Спекулянт.
0: Я
1: спекулянтище. Воруешь
0: Ворую,
1: деньги
0: ворую.
1: Государства. Я воруешь?
0: Ворую. Что? Я ворую?
1: Ты воруешь деньги у
0: государства. Я ворую.
1: Воруешь
0: деньги. Я ворую у государства. А ну-ка, снимай все с себя. Снимай все с себя. Все, что на тебе, это куплено на ворованные деньги. Чего напялила? Чего напялила?
1: Подари своими шмутками.
0: Да, все, все, все, снимай.
1: Голая прокурору пойду.
0: Такая чумичка. Чумичка ты эдакая. Ух ты, плебейка. Плебейка ты эдакая. Эдакая. Чумичка.
2: Семёныч, Семёныч, давай срочно ко мне. Слушай, иди ты знаешь куда? Слушай сюда, слушай сюда. Моя швабра накатала на нас телегу. Я говорю, швабра. Ну, швабра, швабра. Нет, ну, жена моя. Жена. Да, и собралась к прокурору. Да, да, да, ну, я... Слушайте, созвонись. Я говорю, созвонись со всеми. Давайте как-нибудь все вместе ее уговорим. Ну что, прощение попросим? Да нет, понимаешь, мне Сонька подлянку кинула. Записку в карман положила, а я не знал. Нет, нет, это из-за Вальки, наверное. Да, давай, давай. паразитик ты. Такая. Чумичка. Что за что? Породить-то было такое. Чумичка. Ой. Покрышки, покрышки, куда мне эти покрышки девать? Ах ты, чумичка. Ах. Все, сейчас мы. Все. Паразитка.

0: Верунчик! Вера! Верунчик! Верунчик! Давай, на! Давай, знаешь, спокойно поговорим. Давай спокойно поговорим. Во-первых, ты считаешь, что наше государство такое глупое?
1: Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я там этого не писала и нечего. Мне тут...
0: Сейчас я тебе прочту курс экономики.
1: Курс?
0: Да, чтобы ты не бегала и не смешила прокурора. И прокурор твой, и все, кто всерьез занимается экономикой, прекрасно знают, что воруют.
1: Ой.
0: Больше того, какой-то процент, мне кажется, 15% государственного бюджета отводится специально под воровство.
1: Ой, не надо. Ой.
0: Не удивляйся и не делай детские глаза. Всякое развитое общество живет инициативой энергичных людей. Но так как у нас равенство, то мне официально не могут зарплату платить в 3 раза больше, чем, например, ну вот этому вот вчерашнему жлобу, который грузит бочки. Чем же мне возместить за мою инициативу, за мою энергию, чем? Ведь все же знают, что у меня в магазине всегда все есть. Я умею работать. Какое мне за это вознаграждение? Никакого. Потому что все знают, что я украду.
1: Вот.
0: То есть, те деньги, которые, грубо говоря, я взял, это мои. Это мои премиальные. Это мне дают по негласному экономическому закону.
1: А сколько тебе дают по гласному закону?
0: Дура!
1: Ну?
0: Извини, сорвалось. Вот сбило. На чем я остановился? Так, негласному экономическому закону, потом дура. А, вспомнил. Ты думаешь, меня посадят? Посадят, это значит, я должен канавы рыть. А у меня голова. Голова! И прокурор твой это знает. Прокурор знает, что общество должно жить полнокровной жизнью. И моя голова здесь нужна, а не канавы рыть. Вот эти самые покрышки, вон они лежат. Ты можешь их пощупать, ты можешь их потрогать. Они есть, но их нет. Их нигде нет. Их еще не сделали на заводе, а они есть. 5 штук вон лежат друг на друге. Вот это и называется экономический феномен. Попробуй это вот сделать без специальной подготовки. Без головы. Да как только прокурор обнаружит эти покрышки, которых никто никогда не делал, он же сразу поймет, с кем он имеет дело. И ты останешься с носом. Конечно, тебя поблагодарят, наговорят тебе там разных слов. А мне, я так думаю, предложат повышение. Пошлют куда-нибудь. Не хватает умных людей. Где их набраться? Нету их. Ну что, кончил он там свой вузишко. Ну, с дипломом. А дальше что? Что дальше? Ну, будет тянуть на 80%. Что я не знаю? Так что ты со своим заявлением-то поспешила? Верунчик, поспешила? У нас вчера была самодеятельность, да? Согласен, самодеятельность. Но это от избытка чувств. Ты знаешь, расшалились. Разрядка.
1: Да ну отстань.
0: Ну может же, там художник или артист какой-нибудь в бане, в бассейне ловить кильку и ей закусывать, а? Может, а мы журавлей изобразить не можем. Там все ясно, все понятно, а здесь ничего не ясно, не понятно. У нас самодеятельность, а у тебя с твоим заявлением, ты меня извини, это на уровне дворнички. Мне стыдно, что у меня жена такая... Ой, вот этого не надо было ей говорить.
1: Дворничихи! Прекрасно.
0: Ну что?
1: А ну иди к своей Сонечке.
0: Паразитка.
1: А я пойду к прокурору. И не пудри мне мозги своей экономикой. Будешь канавы рыть, как миленький. Ты шалунишка! Энергичный! Там энергичный тоже требуется. И канавы надо рыть энергично!
0: Эй, ты, лохудра! Снимай все с себя!
1: На!
0: Снимай все!
1: На, подави!
0: Вот эту
1: на.
0: Дубленку тоже на. Лишили на фабрике!
1: На.
0: Чего напялила?
1: На,
0: дай сюда!
1: На.
0: Все, все, сапоги давай! Все на, с себя сапоги. Снимай! Твоего здесь ничего нет!
1: Я
0: ей элементарно,
1: подожди,
0: элементарно хотел показать, что
1: Соня,
0: определенное...
1: Осторожней!
0: Определенно...
1: Голод,
0: 38-й на 36-й одевай, породит! Иди, элементарно хотел показать, что определенная прослойка людей не должна испытывать ни в чем никаких затруднений. Нет, это лохудра! Эта лохудра предлагает мне канавы рыть! Канавы рыть!

Если надо рассмешить кого-то, я вас рассмешу наверняка. У меня нехитрая работа, день и ночь валяю дурака. Шут приходит, это значит, будет всем потеха. А увидят, что я плачу, а увидят.

И я легко жонглирую словами, рассказать умею анекдот. Смейтесь, ну а я смеюсь над вами. Ах, только это вряд ли кто

0: скажу от смеха.
1: Сейчас я хочу передать микрофон человеку, который уже 17 лет на своем рабочем месте занимается глупостями. И как ни странно, его руководство смотрит на это сквозь пальцы. Редактор отдела журнала «Крокодил» нарочно не придумаешь, Николай Иванович Монахов.
2: Может быть, многим из вас такой способ зарабатывать себе на жизнь чтением глупостей покажется несколько, несерьезным для мужчины, да еще с высшим университетским образованием. Ну что ж делать, товарищи, в конце концов, каждый человек, хочет он того или нет, независимо от образования, выбирает себе тот род занятий, который ему по силам и по способностям. У меня есть маленькое утешение. По-моему, уж лучше зарабатывать на жизнь чужими глупостями, чем созданием собственных. Несколько лет назад рубрикой «Нарочно запридумаешь» заинтересовался композитор Шостакович. И некоторые из них он даже положил на музыку. Я сам их слышал. Пение, пел бас. Но меня природа обделила многими достоинствами, в том числе и басом, поэтому я их просто вам прочту. Из газеты. «Здесь, как и в каждом загородном районе, много собак. Что не домовладелец, то собака, а то и две». Вот из одного дела персонального. «Со второй женой я не был зарегистрирован и проживал с ней на общественных началах». Из заявления. «Послала она меня по-женски, но все равно очень далеко». Из характеристики. «Увлекается литературой, как художественной, так и зарубежной». Вот было время, когда школьники изучали литературу по первоисточникам. Сейчас есть кино, телевидение, и поэтому после вот такого кино-телеизучения иногда появляются вот такие сочинения из школьного сочинения. Особенно мне понравилась Наташа Ростова, когда она танцевала на своем первом балу со Штирлицем. Цитата из газеты. «Автоматы газированной воды не работали из-за недостатка углекислоты, выделяемой Министерством торговли». Вот объявление в учительской одной школы. 16 мая состоится педсовет на тему «Ликвидация проблесков знаний у учащихся». Цитата из газеты. «Новые аэровокзалы сокращают время пребывания человека на Земле». Объявление. Ввиду того, что в нашем районе появился медведь, который дерет скот, охотников просим уплатить членские взносы. Из выступления главврача больницы. «Мы могли бы лучше наладить работу больницы, но нам постоянно мешают больные». Объявление. На улице Восточная, 28, имеется продажная шкура.

0: Объявление. Всем гражданам села Ивановки следует произвести обрезку рогов длиной до 2 сантиметров. Те, кто будет уклоняться от этого мероприятия, тому рога будут обрезаны прямо в стаде, в принудительном порядке, без предупреждения. Из акта, составленного очень культурным человеком. Нетрезвый гражданин Бандура пытался всунуть колхозной корове Дорогуши сигарету в зубы, отчего та погналась за ним и произвела укушение в место, находящееся между поясницей и обратной стороной колена. Объявление. Сегодня состоится лекция для женщин «Как сохранить свое здоровье». После лекции кинофильм «Живой труп». Заключение эксперта. Удар был причинен тупым твердым предметом, возможно, головой. Объявление. Суконные фабрики срочно требуются на работу трепачи, мужчины и женщины. Это на самом деле трепальщики. Объявление на ипподроме. Первое место завоевала лошадь, жеребец-аттестат, который вручается первый приз – отрез на брюки. Из пригласительного билета на новогодний вечер. Пусть все на елке веселятся, пусть за здоровье не боятся, пусть жизнь светлеет с каждым днем, пусть все вокруг горит огнем. Объявление. 11 июля в парке вечер. У нас на костре лучшие люди села. И последнее объявление. Значит, мне рекомендовано сообщить вам, что центральное телевидение объявляет конкурс на самое смешное «Нарочно не придумаешь».
1: Ну а вот и настала очередь подвести наш конкурс. Что бы это значило? Жюри передало мне 5 записок. Считаю, что это лучшие. «Тело в шляпе». Стихами. «Ах, снег, белый снег, белая метелица, вроде все продала, аж самой не верится». «Андатор нынче дорог». А говорят, у меня теплое местечко. И первое место по решению жюри занял товарищ, написавший: «Ее разыскивает милиция». 8-й ряд, 37-е место. Прошу подняться на сцену. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, кто вы и откуда?
2: Моя фамилия Поляков, сотрудник милиции.
1: Вы знаете, кого разыскивать? Да, и за это получает приз, как и в прошлый раз, нашу пластинку «Клуб 12 стульев» литературной газеты. Поздравляю вас.
3: Ну вот, дорогие друзья, и настало время нам с вами расстаться. Но только нам с вами, причем временно. А что касается юмора, смеха, улыбок, то я верю, что мы с ними не расстанемся никогда. Я желаю удачи всем тем, кто хочет и будет участвовать в наших конкурсах. Кстати, напоминаю вам, что срок конкурсов нарочно не придумаешь, и что бы это значило, 10 дней. Всего вам доброго. До новых встреч. До новых улыбок.

0: Дивно, как бежит время. Новой травою поросли валы, клещина, обведенные новым, правда, жиденьким, наобы как тыном. И хоромы поставили опять, и яблони, уцелевшие от огня, оделись розовым цветом и сранили цвет. И вот уже батюшка в церкви раздает прихожанам резаные кусочки яблок, значит, можно обирать сады. Вот уже и хлеб свезен на така, и смолочен, и провеяно зерно. Вот уже и птицы потянули на юг, пустеют поля, и девки собираются вечерами на супредки. Вот уже и первый снег яркою белизною укрывает холмы, и дивно горят в белоснежных уборах желтые свечи еще не облетевших берез. И уже серо-синею мглою оделось зимнее небо, и задувают ветра, лепят в лицо колючим снегом, и волки, жалобно подвывая метелем, обходят схороненные в снегах деревни. Кончился Филипповский пост, подошло Рождество. Скоро святки, масляное, ряженое, скоро свадьбы. Ныне на Переяславле затевается большой праздник. Московский князь Данил Александрович женит сына на ростовской княжне. Со звоном летят разубранные сани, возок, обитый соболями, вершники в лентах гривы лошадей, дружинники на скаку подбрасывают копья, орут, бояре скачут в алых, синих, рудо-желтых, крытых парчой бархатом опошнях, сверкают попоны дорогих коней, жаром пышут конские морды, снег из-под копыт, берегись, скачет в Переяславль свадебный поезд ростовской княжны. Жених, расчесав рыжие кудри, томится, ждет, поглядывает на отца. Данил Александрович сидит, поглядывая на сына, и самому дивно, как время бежит. «Вот здесь и стояли прежние терема», — говорит отец, вздыхая. «Батюшка строил, твой дед Александр Невский, святой. Глаза закрою и вижу их, те терема. Тут и мы с матерью венчались. Понимай, меня с Клещина в Никитский монастырь в училище на коне возили, верхом, а звуки веди, псалтирь. Потом уж и до Амартола дошли. Там западинка такая у нас. В летнюю пору приедем, покажу. Чудесит в ней по ночам». Юрий слушает рассеянно, сидит как на иголках, вот-вот уже. И все-таки спрашивает, не утерпев, а кто, батя, получит Переяславль после князя Ивана? У его ведь детей нет. Данил косится на сына, жует губами, прежде чем ответить. «Великое княженье отойдет», отвечает он неохотно. «Дяде Андрею?»
1: «А уж там кто будет великим князем?» — возвысив голос, возражает отец, не глядя на сына. Молчит, жует бороду, думает, прибавляет, помедлив. «И то еще! Как решит земля?»
0: Слышно, как бегут по переходу, отворяется дверь, едут. Оба, отец и сын, встают. И оба, оборотясь в красный угол, осеняют себя крестом. Отец истово и благолепно, сын торопливо и с невольной дрожью в руке. Потом идут к выходу, и Данил слегка подталкивает Юрия в спину. Федор на этот раз удостоился чести быть позванным на свадьбу и сидел в числе гостей бояр на нижних столах. Данил узнал его, говорил, даже обещал заглянуть, ежели выпадет время, в княжево.
1: И мать упрямо ждала, что московский князь исполнит обещание. И очень расстраивалась, что не заехал, обманул. «Ну, со свадьбой много делов у его», — утешала она себя, когда уже стало известно, что князь покинул Переяславль, так и не заглянул к ним. Бабам-соседкам она сказывала после с гордостью и обидой: «Мой-то Федя на перу сидел с московским князем в местях и говорил с ним, а к нам не заехал Данил Александрович. Как же, помню его, отроками еще дружили. Моей-то Параське царскую куклу подарил». Тут Вера начинала плакать, как всегда, вспоминая дочь, и бабы принимались ее утешать: «Гляди, может, и найдется». Хотя никто уже не верил, что Верухина дочь еще в живых. Федор получил нынче несудимую грамоту на землю. Теперь, если бы даже Акинф Великий воротился, он бы не смог сделать ему больше зла. Федор отвечал по суду только перед самим князем, как любой боярин-вотчинник. Впрочем, вся вотчина его была пока что два крестьянских надела да холопьяшка. И жили они не землей, а службой Федора, получавшего месячину от князя, зерном, мясом и рыбой. Сын зубрил грамоту, бегал туда же, куда и отец, в Никитский монастырь, только к другому наставнику. Старый учитель умер, и Федору все казалось, что новый учит хуже, небрежнее. Сын, когда спрашивал, чего она сдалась, грамота, получал за трещины, как и сам Федор когда-то от старшего брата. Ничего, помогало. Читал бегло, и псалтирь одолел уже полностью. Сын начинал тянуться в рост, голос становился хрипловат, в драках не уступал и не жаловался. Федор косился порой на широковатый распухший нос сына, разбойные, широко расставленные глаза. Иногда казалось, что сын и косит, как Феня. Он уже начал пахать, хоть и не всегда справлялся с сохой. Лихо ездил верхом. Грикша в очередной свой приезд долго разглядывал племянника, потребовал почитать ему вслух, прикрикнув на заупрямившегося парня. Тот поглядел воровато на отца, понял, что пощады не будет, покорился. Грикша слушал, собрав лоб в морщины, думал, утупив очи в пол. Отослал мальчишку, сказал Федору: «Может, пошлешь ко мне? Можно пристроить к монастырскому делу, альбо на княжой двор, к Даниле Александровичу». «Пущай подрастет», — ответил тогда Федор. Вскоре после свадьбы княжича Юрия, отпраздновав Пасху, мать слегла. Она лежала в избе. Когда потеплело, ее перевели в клеть. Заходила Алена, подолгу сидела с подругой. Как-то Федор зашел к матери и в полумраке клети сразу не понял, но почуял, что-то изменилось. Мать тяжело дышала. Лицо было в поту, заострился нос. «Простыла я», — сказала она и трудно закашлялась. «К лежачему-то всякая хворь пуще пристанет». К вечеру у нее начался легкий жар. Она заговорила сбивчиво. Вдруг спросила, что Прохор-то не заходит. Федору стало страшно. Как-то все меньше замечал мать последние годы, а как подумал, что без нее совсем, и испугался. до холодного ужаса. Мать казалась вечной, как земля, как небо, и не думалось, что все отдаляется и отдаляется она, уходит и скоро уйдет. Мать схоронили на погосте, в отчим месте, как она и просила, близ родителей. Когда обрежали в гроб, плакали все. Феня ревела в голос, плакал Ойнос. Плакали соседки, собравшиеся проводить покойницу. Негустая толпа княжевецких сельчан с погоста отправилась к Федору помянуть покойницу. Вспоминали о ней только доброе. Быстро захмелевший дед Никанор, он уже с трудом ходил, но тут выполз и на кладбище был со всеми, кричал: «Веруха, ты, Федька, гордись! Твоя матка, эх!» Ему не хватало слов. Он мотал головой и, сникая, ронял старческие слезы. Бабы успокаивали старика, подливали пиво, и Федору сквозь рвущую боль в груди было радостно, что поминают не ложно, добром, что и верно не делала его мать никогда и никакого зла людям. Этой зимой на Руси было спокойно. Орде хватало своих забот. Великому князю Андрею тоже пока было не до Переяславля. Хан Тохта в первом сражении с Нагаем на Дону был разбит и отступил. Однако с помощью русских войск вновь начинал теснить своего врага. Монгольские эмиры покидали Нагая, и уже ясно стало, что тому долго не продержаться. После разорения Кафы, резни в Крыму и убийства родичей, учиненного сыновьями Нагая, от него отвернулись все, кроме половцев и алан, недавних врагов Орды. Зима была малоснежной, и весна наступила быстро. Данил Александрович о Рождестве гостил в Переяславле у племянника, у которого этой зимой умерла мать, вдова великого князя Дмитрия. Ездил в Тверь, сына Юрия начинал приучать к хозяйству, поручая ему то одно, то другое. Сам же все чаще бывал в Даниловом монастыре, отстаивал службу, почасту и трапезовал с братьей, доставил и ставил новые села. В июле мимо Москвы через горящие леса валила рать ярославского князя. Федор Чермный заехал к Даниле Московскому. Кашляя, отплевываясь, пил холодный квас. Юрий поглядывал то на злое морщинистое лицо недавнего их супротивника, то на отца. Данил хлебосольно потчевал Федора Черного, неторопливо беседовал, только лишь иногда с легкой усмешечкой на лице. Ярославский князь шел походом на Смоленск, на отложившегося племянника своего, Александра Глебовича. Сидя за столом, хвастал, что сотрет племянника в порошок. Данил кивал, поддакивал. Провожая Федора Черного, вышел на крыльцо. Юрий не утерпел спросить. Тут же стояли Борис с Александром. Все трое уже спорили давеча без отца о ярославском князе. Данил поглядел на сыновей. Думаешь, по что принимаю? А и не принять как? Князь, ни принять, ни угостить нельзя. Нищих, убогих принимаем, не гребуем. Он еще подумал, возьмет ли Смоленск? Навряд. Смольняне упреждены, ждут, отобьются. Кому он надобен там? И у нас-то никому не надобен.
2: Сыновья смотрели на отца. Александр проговорил сердито. Он и теперь Ясловль сжег. Его бы вовсе не примать нельзя, строго ответил отец. Гость. Федор Чермный и верно не взял Смоленск. Постоял под городом, приступал несколько раз к стенам, но был отбит и с соромом отступил. Вскоре потрепанные ярославские рати валили назад сквозь дымные, затянутые горьким чадом леса, и вновь Данила принимал Федора Чермного, несчастного, злобного, задыхающегося от кашля и обиды.
1: «У тебя, князь Ярославль, детям есть что оставить», — говорил Данил примирительно. «А Смоленск оставь. Земля не восхочет, что сделаешь? Да и годы твои преклонные. О душе подумать пора».
2: И Федор настороженно косился на спокойное с прищуром раздобревшее лицо московского князя, ворчал: «Смердый! Пёсья кровь, подаль!» Проводив ярославского князя и опять остановясь на крыльце, Данил, дождавшись, когда последние всадники отъехали, обратился к детям.
1: «Ну вот, и нету больше Фёдора на смоленском столе.
2: Батюшка, ты сам упреждал смольнян», — не вытерпел и на этот раз Юрий.
1: Данил захохотал, торнул сыном затылок. «Думаешь, сами не знали?» Отсмеявшись, прибавил: «Упредить невелик труд. Земля отвергла его. Вот что».
2: Федор Чермный умер в следующем году, посхимившись у себя на Ярославле. При жизни он всем мешал, и о нем постарались забыть то, чем он был на деле. В памяти и преданиях он остался родоначальником ярославских князей, и его потомки вкупе с монахом-летописцем много потрудились, чтобы в житии Федора Чермного придать своему предку черты благолепия и святости.

0: Год этот, предпоследний год 13-го столетия, начался грозным солнечным знаменьем, предвещавшим, как толковали старики, новую рать. Сколыхнулась на западной окраине страны. Немцы в силе тяжкой пришли под Псков, и князь Довмонт, выйдя навстречу, разбил их в кровавой, небывалой до дне сечи на берегу Великой, в виду псковских стен. Это был последний подвиг знаменитого псковского князя. Той уже весной 20 мая Довмонт умер, с почетом и скорбью быв положен в соборе Святой Троицы. Да будет память его нерушима в псковской земле. На далекой южной окраине, в степи, на берегах Южного Буга, в гигантском сражении решилась в том же году судьба ордынского ханского престола, а вместе с тем и ближайшая судьба Владимирской земли. Разбитый в прошлом сражении на Дону хан Тохта не сложил оружие перед Ногаем и нынче вновь собирал войска. Русские дружины, посланные князем Андреем, пришли ему в пору и вовремя. Волны от разгрома Ногая пошли по всей земле. Зашевелились, потекли, разоряя города и веси, разбойные отряды разбитых и победителей. Южная Русь, некогда силой привязанная к орде Ногая, погибла теперь вместе с ним. Этою зимою от татарского насилия разбежался весь Киев, и митрополит Максим со всем клиром и двором переехал во Владимир. В апреле он сел на властях владимирского епископа, переведя владыку Симеона в Ростов. В Рязани тою порой умер князь Ярослав Романович, и на рязанский стол сел Константин Романович, набравший конную рать из разбежавшихся ногаевых татар и сразу рассорившийся с племянниками, пронскими князьями, а заодно с Данилом Московским из-за рязанских мужиков и порубежных сел. Тверь собирала силы. Ждали, что после разгрома Ногая Андрей опять обратит свои взоры на Переяславль. Михаил, оставя жену, Анна была на сносях, на попечение матери, поехал в Переяславль договариваться с Иваном. А беглецы из южных разоряемых княжеств все шли и шли, пробираясь дорогами и лесами, в спасительные заокские и заволжские леса. И за ними тянулись бояре с послужильцами, и даже мелкие князья снимались с мест, чтобы поискать счастье на севере. Юрий, нынче, воротясь из Переяславля, застал отца в хлопотах. «Ко мне большой боярин просится с Волыни, Нестер Ребец с сыном Родионом, 1500 людей сыма». Юрий присвистнул. «Сила!» «Тот, — отозвался отец, — сила силой! А хватило бы запасу прокормить. Ну, до осени дотянем. До осени нехитро дотянуть». У твоего родителя, Юрий, хлеба было засыпано на 3 года вперед, а только засуха подъела.
1: Где посадим?
0: Подумаю с боярами. На сходне у нас земли пустые еще.
2: Волыняне подходили весь следующий день и располагались станом за Москвою рекой. К вечеру, когда утихла суета на торгу и начал успокаиваться посад, Даниил с Федором Бяконтом отправились осматривать стан. Волынский табор протянулся аж до Данилова монастыря. Встречу князю шел хромающий Нестер, тоже обходил свой стан, и сын Родион, на голову выше отца, красавец, непривычно бритый. Долгие усы свисают ниже щек, соколиные, холодные глаза. Поздоровались, спешились, пошли рядом. Волынские бояре ступают следом. Где-то там остались Холм, Галич, Владимир Волынский, королевские приемы и блеск. И снова, как в древнем Киеве, кочевье, костры. И, кажется, на века назад отброшены они к седым легендарным временам Всеслава и Вещего Олега. «Сколь у него кованые рати?» — спросил Бяконт, когда они, возвращаясь, переехали мост. «Да немало. Николико сот. С этой силой Коломну-то бы и отобрать», — сурово сказал Бяконт, глядя перед собой. «Князь Константин, слышь, наши дворы в Коломне под себя забирают». Данил не сказал ничего. Он ехал и думал. Москва была мала, затерянный в лесах, деревянный городок. И речка, что вьется под холмом, ни Ока и ни Клязьма. Маленькая речка Москва. Там, на устье, да, Коломна была нужна. Они поднялись к воротам. Не оборачиваясь, Данил спросил, что твой ентот Рязанской?
1: Опять приезжал. С готовностью отозвался Бяконт.
2: Ежель ратится, все так же не глядя проговорил Данил, Рязане, они к бою привычны. Сорому б не было.
1: У меня он. Могу завтра же привезти, молвил Бяконт.
2: Данил повернул тут свой большой нос, скосил глаза на Бяконта. Ладно, приводи, погляжу. Торопиться все ж не будем. Прежде надо с Андреем и с ханом Тахтою урядить. Житницы полны хлеба. Амбары и погреба ломятся от снедного изобилия. В медовушах разливанное море медов и заморских вин. В бертьяницах меха и кожи, скора, лопоть, лен, иноземные бархаты и шелка. В ларцах, сундуках и скрынях золото и серебро, чаши и братины, дорогие пояса и цепи, жемчуг и гривны новгородского серебра. В оружейных палатах брони и панцири, куяки и калантари, сабли, шеломы, щиты, мечи, топоры, клевцы, рогатины, связки копий и мешки стрел, луки, колчаны, седла, попоны и сбруя, запасные подковы, гвозди, все есть и всего много. И дружина, кованая рать, и легкая конница –

И совсем худо стало, как рязанский князь на ладейные и вещи руку наложил. С боярами из Рязани, что приезжали от Тай, сговорено. Протасий поведет ратных. Родиона пришлого Данил отдал ему под начало. На думе князь, сердито и тяжело дыша, задирая бороду, требовал приготовить все как нать. Сраму бы не было. Рязанский кмети обыкли воевать, вновь и вновь повторял он. Воеводы радовались. Данил Александрович сердит, значит, решил. Полки миновали Коломну без боя. Город, в котором почти не было рязанской сторожи и множество жителей-москвичи, сам открыл Даниле ворота. Князь Константин с собранным войском слышно стоял на полчище под Рязанью. У Коломны переправили через Оку, высадили пешую рать, перетащили обозы. Погода скоро переменилась. Задул холодный ветер, мигом сорвал желтую листву с дерев, начал сечь холодным мелким дождем. От Коломны до Рязани тащились 4 дня. Рать Константина встретили уже за Вожей, под самим Переяславлем Рязанским. С вечера стали станом, обрылись, утром начали урежать полки. Рязанские бояре обещали захватить князя Константина во время бегства, но в бегство его обратить должны были московские воеводы. Данил стоял чуть впереди воевод, озирая бой. За ним тяжело хлопало на ветру развернутое московское знамя. Запасная конная дружина стояла в шеломах и бронях с поднятыми копьями. Ратники, вытягивая шеи, вглядывались в поле боя. Кони настороженно поводили ушами, поматывали мордами, дергали повода, переминались, поднимая то одно, то другое копыто. По небу шли серою чередою рваные рыхлые облака со слепительными холодными пробелами. Иногда приоткрывался кусок бледной осенней голубизны, по которому точно дым летели легкие лиловые клочья. И снова все заволакивалось серо-синею клубящейся пеленой. Далеко впереди, на холме, тоже стояли, щетинясь копьями, тесные ряды конной рати, и полоскался по ветру рязанский стяг. Там иногда что-то посверкивало. Верно блестели хоролужные брони князя Константина и его воевод, их корзна и дорогие попоны лошадей. Вдруг из-за горы справа начала выливаться и пошла все быстрее и быстрее густою лавой, растекаясь двумя рогами в охват полка Протасия татарская конница. Московские пешцы, уже далеко ушедшие вперед, словно споткнулись, затоптались на месте. Данил, поворотясь, и княжичи увидели, как изменилось и стало гневным его лицо, протягивая шестопер, закричал что-то и тотчас двинулся один из стоявших сзади конных полков и на рысях пошел вперед в обгон пешцев. Данил, сдерживая коня, шагом двинулся вперед, и за ним поплыло княжеское знамя, и шагом с глухим дробным топотом, удерживая поводьями храпящих коней, тронулся весь полк. Там впереди татары уже сшиблись с Протасием. Пеший полк, вместо того, чтобы идти вперед, совсем стал, а обходившая его, только что посланная конная дружина, еще не доскакала до места. В это время с горы, оттуда, где стояло знамя рязанского князя, стремительно излились плотные ряды конной рати
и раскакивал.

Поясь на ходу, наметом пошли на москвичей. Пешая рать дрогнула. Данил, ругнувшись, двинул второй полк, а сам, привстав на стременах, следил, что происходит впереди. Вдруг, оборотя гневное лицо к воеводе, он крикнул: «Пожди тута!» и поскакал сам вперед, туда, где уже бежали встречу ему пешие ратники. «Батюшка!» — крикнул Александр, рванувшись следом, но дружинник грубо схватил под усы коня княжича, крикнув: «Не балуй!» За отцом поскакало всего полтора десятка ратников, его детские. С падающими сердцами следили сыновья, как отец далеко впереди подскакивает к первым бегущим, замахивается шестопером, что-то кричит, а его детские, растянувшись по полю, саблями наголо гонят назад бегущих. «Повернет! Нет, повернет!» — шептал в забытии Борис. Александр, бледный, смотрел, сжав зубы. Слезы катились у него по лицу. Иван с тревогою смотрел на воеводу, что тоже безотрывно следил за князем. Но вот пешцы повернули и нестройною толпой побежали назад. Князь гнал их, размахивая шестопером, и, неслышно отсюда, страшно матерясь, и уже обскакав поворотивших мужиков, врезался в пешую рать, где «Князь! Князь!» И уже с поднявшимся ликующим криком рать поворотила и пошла, быстрей пошла, еще быстрей, и уже бегом, с ртами разорванными в реве, опрокидывая рязанскую конную дружину, и уже те заворачивали коней, устремляясь в бег. Обтекающий клин татар был смят посланным на помощь полком, и Протасий густым тараном кольчужной конницы прошиб татарскую лаву насквозь. Легкие татарские всадники заворачивали коней, огрызаясь стрелами, уходили, а московский полк, озверев от победы, катился, почти не отставая следом за ними, рубил и топтал непроворных, и уже докатывался до вершины холма. Данил, видя, что пешцы пошли в дело и уже теснят врага, остановился и утер пот. Понял, что давеча струхнул маленько. Слева, рассыпаясь по склону, бежала рязанская пешая рать, а волынская дружина Родиона, рубя бегущих, косо подвигалась по подошве холма, отрезая рубившихся в середине под холмом рязанцев. И полк Протасия справа, растянувшись вширь, гнал татар и уже взбирался на бугры, с которых давеча скатывались татары. Это была, кажется, победа. Князя Константина взяли, как и обещано было, его собственные бояре, ездившие перед тем в Москву. Их было двое. Князь растерянно смотрел, как катится мимо, сверкая клинками, московская конница, и еще не понимал, почему его коня держат под усы и что за ратники окружают его, отбивая от других. Когда понял и рванулся, было поздно. Князя обезоружили, взяли под руки. Он рычал, плевался, стременами увечил бока коня, и тот вставал на дыбы и хрипел, затягивая аркан на своей шее. Но уже подскакивали москвичи, и Константин, яростно глядя на предателей, утих и дал повести своего коня
в стан Данилы. По всему полю вели пленных. Бой утихал. Пешая рать уже возвращалась в стан. В захваченной Коломне был оставлен полк с городовым воеводой. Данил был уверен, что уломает таки князя Константина и заставит по договору отказаться от своих прав на город в пользу Москвы. Пленного князя, воротясь домой, поместили в особном покое, оставив ему несколько своих слуг и присланного из Рязани священника. Охране Данил велел стеречь князя пуще глаз, но не утеснять ничем. Между тем проходила зима. Заболел князь Иван, и снова неотвратимо возник вопрос о Переяславском наследстве.

0: Вы не находите, коллега, что дети просто ужас до чего бывают иной раз наивны? Братишку ему, видите ли, подавать.
1: А что, по-моему, вполне естественное желание в этом возрасте.
0: А как все у вас просто.
1: Ах, как все у вас сложно.
0: Вот вы иронизируете, а мне, между прочим, совсем не смешно.
1: Вот как. Забавно слышать такое от ведущей юмористической передачи.
0: Да, но...
1: Ни слова больше. Лучше послушаем, какую удивительную и отчасти фантастическую историю поведал нам сатирик из Днепропетровска Александр Хургин.
2: Мам, а у меня скоро будет братик?
3: Спросил как-то утром наш Вовка. Жена от неожиданности уронила кофейник, хорошо еще, что без кофе, подошла к зеркалу, внимательно оглядела себя и ответила.
4: Не знаю.
2: А кто знает?
3: Не унимался Вовка. Жена посмотрела в мою сторону и не нашла ничего лучшего, как сказать.
4: Папа, наверное. Он у нас глава семьи.
3: Она ехидно улыбнулась.
4: Как скажет, так и будет. Вот захотел он купить цветной телевизор, мы купили цветной. Захочет братика, купим братика.
2: На следующий мой день рождения, да?
3: Стал брать быка за рога, Вовка.
2: Времени у вас много, как раз успеете денег накопить.
3: Цветной телевизор мы купили, потому что у Евсюкова цветной, сказал я. А от Евсюкова мне по штату не положено отставать, ясно?
2: Ясно.
3: Понял меня сын, помолчал и добавил.
2: А Мишке Евсюкову давно братика купили и обещали, если он будет себя хорошо вести, еще и сестричку купить.
3: Это кто Мишка, а то ты сравнил.
2: Ну, хочу братика, хочу братика, хочу братика.
3: Перестань! Он меня таки разозлил. Я работаю как вол, я вечно занят, мне некогда.
2: А выходные?
3: А выходные я отдыхаю, все. На какое-то время Вовка угомонился, а потом вдруг выпалил.
2: А правда, что детей аисты приносят?
3: Правда, ответил я, и чтобы поставить точку, прибавил звук в телевизоре. На завтра я увидел, что весь наш балкон завален соломой, ветками, глиной и прочей ерундой. А Вовка с головы до пят во всем этом строит нечто непонятное, напоминающее модную ныне женскую прическу. Ладно, пусть, чем бы дитя окончил строительство гнезда, я, придя с работы, застал дома такую картину. В гнезде на балконе стояла огромная птица, и Вовка скармливал ей прямо из бутылки мой вечерний кефир. Это что? Оторопело спросил я Вовку.
2: Кефир?
3: Я не про кефир, крикнул я, почувствовав в тоне сына некоторую иронию. Я про это.
2: А это? Аист. Ты что, аистов не видал?
3: Я понимаю, что не пингвин. Здесь-то что он делает? Тут Вовка посмотрел на меня совсем как взрослые и серьезные люди смотрят на маленького глупого ребенка.
2: Ты разве не знаешь, зачем прилетают аисты?
3: В этом вопросе содержался более чем исчерпывающий ответ. Еще не веря, но уже предчувствуя, я вбежал в спальню.
0: Не топай!
3: Шепотом прикрикнула на меня жена.
0: Ленька засыпает.
3: Ленька? Окончательно обалдел я. В этот момент Ленька высвободил из пеленок одну руку, потянулся ко мне и заулыбался во весь свой беззубый рот. Жена тут же пропела.
0: Агу!
3: Сейчас Леньке почти год. Он уже совсем взрослый и пытается ходить. А у Вовки новое увлечение. Он выращивает на балконе капусту. Какой-то особый сорт.

0: Отгуляла свадьба, куда мы попали с легкой руки композитора Оскара Фельдсмана и поэта Михаила Рябинина.
1: И благодаря ансамблю «Самоцветы».
0: Так вот, эта свадьба свою отгуляла, и нам самое время перейти к процедуре голосования.
1: Голосова? Нет, мне положительно не угнаться за полетом вашей мысли. С корабля, значит, на бал, а с бала обратно на корабль. Голосование-то, надеюсь, тайное?
0: Зря надеетесь. Самое, что ни на есть, явное, что, кстати, весьма удручает героя юморески Леонида Фульштинского, гроссмейстер.
2: Предстояло голосование, и Прохоров терялся в догадках.
3: Если я проголосую «за» и утвердят Маклакова, сразу же с должности слетит Шакалло. Без поддержки Шакалло отправят на пенсию Неонилу Васильевну, а на ее место, несомненно, назначат Пашкевича. Освободившееся кресло Пашкевича тут же займет Шеремета. А уж он-то в два счета вытурит меня по статье «Профнепригодность». Давно уже смотрит косо, называет меня бездельником и шалопаем. Попробуем голосовать против. Если при этом удержится Айвазян, ему обязательно перепишут всех, кто был против. За месяц-другой он пощелкает их, как орешки. Причем первым и отнюдь не самым крепким из них буду именно я. Нет-нет, Айвазян не такой дурак, чтобы щелкать своими зубами. Он дернет за ниточку Евдокимова, Евдокимов слегка подтолкнет своего вассала Муртазаева, тот поведет мизинцем в сторону своего подпевалы Пастухова, а уж эта акула Пастухов так клацнет челюстями, что от меня останется одно мокрое место. Сожрет, не поперхнувшись, никаких следов не оставит. Ну и коллективчик,
2: подумал Прохоров.
3: Попробуй, проголосуй.
2: И тут председатель спросил:
4: кто за?
2: Прохоров спрятал руку в карман.
4: Кто против?
2: Спросил председатель. Прохоров спрятал руку поглубже. Последовал третий вопрос.
4: Кто воздержался?
2: Прохоров хотел было поднять руку, но вдруг испугался. Ведь если он воздержится и пройдет Лопушанский, то Прохоров, как гроссмейстер в блиц-турнире, быстро рассчитал вариант до восьмого хода включительно и, тяжко вздохнув, еще глубже запрятал руку.
0: Вот как, уважаемые слушатели, складываются подчас отношения в коллективе. Трудный случай, не правда ли?
1: Ну, не труднее того, о котором поет певица Ирина Понаровская.
0: А, вы имеете в виду песню «Соседи» композитора Аркадия Укупника?
1: Его и поэта Виктора Гина.

0: Наша следующая страница о... Не знаю даже, как правильнее выразиться.
1: Ну, скажите, как думаете?
0: Я думаю, она о животных.
1: Только о животных?
0: Нет, не только.
1: А о чем еще?
0: Знаете, вы меня окончательно запутали. В общем, авторы из Ташкента Виктор Крымзалов и Михаил Солоникёс, открыв, что называется, шлюзы своей фантазии, решили перевоплотиться, не знаю, как назвать то, что у них получилось, но получилось это, на наш взгляд, забавно.
1: Муки творчества.
0: Юмореска из цикла «В мире животных».
2: Так уж получилось, что лег я вечером спать обыкновенным дворовым псом, а проснулся самым настоящим поэтом. И как все настоящие поэты, сразу же принялся сочинять стихи. Уже за завтраком родились первые поэтические строчки. Как-то утром на заре слопал кость я в конуре. Через час мой стишок под интригующим названием про то, как я лопал кость в конуре, был полностью закончен, а через два я уже выслушивал по его поводу в редакции авторитетного журнала «Пес-барбос» критические замечания.
3: «Неплохо»,
2: — сказали мне там.
3: «Даже и жизненно, да. Но истинная поэзия обязательно должна звать куда-то, дали новое открывать. Вы над этим подумайте».
2: Я думал всю ночь, и к утру выдал на гора 25 страниц лирических раздумий. Их я окрестил мило и романтично. «Я рыщу вдаль». В зубах зажавши крепко зонт, бегу искать я горизонт. Такими душещипательными строчками заканчивалось мое новое произведение. Прочитав его, даже кошки, наверное, не смогли бы остаться равнодушными к волнующей проблеме открытия новых далей.
3: Замечательно!
2: Похвалили меня в редакции.
3: Даже жизненно! Особенно хорош реалистический образ главного героя. Да, но не слишком ли у вас все просто? Зонт, горизонт. И все ясно, как дважды два четыре. А наш современный пес, читатель образованный, эрудированный, он в поэзии собаку съел. Ему загадки подавай.
2: Загадки так загадки. Парочка томов энциклопедий, учебник высшей математики и на следующий день 150-страничная поэма «Квадратный корень из собачьей жизни» готова. Так она здорово получилась, ну что дальше некуда. Высунув язык, я мчался в редакцию, а в мозгу победно стучали строки из квадратного корня. Хвост в абстрактной росе, в логарифмах шоссе. Пока я ждал в приемной, ко мне какой-то доберман-пинчер, как репей к хвосту прицепился. Знакомиться полез, тоже поэтом назвался. Ну, сначала мы с ним немного о футболе погавкали, потом я ему решил показать, как надо писать настоящие стихи, и дал полистать свою чудо-поэму. А он... Пес бесхвостый, как я увидел, так аж заскулил от радости. И давай цитаты выписывать.
4: «Не бойтесь, я пародист, и обязательно на вас породистую пародию засобачу».
2: У меня уши так и обвисли. Это ж надо же, на какую собаку напоролся. Вырвал я из добермановых лап свой квадратный корень и ходу в родную конуру. Ну и собачья же жизнь у поэтов. Мало того, что творческие муки, так еще пародии, как на последнюю собаку сочиняют. Потом успокоился немного. Пес с ним, думаю. Лег спать поэтом, а проснулся прозаиком. До нас, мастеров прозы, собакам-пародистам не так-то легко добраться.

0: Нам почему-то кажется, уважаемые слушатели, что многим из вас было бы приятно услышать голос актрисы Людмилы Гурченко.
1: Охотно предоставляем такую возможность.
0: Песня «Жду» композитора Алексея Мужукова
1: на стихи поэта Игоря Шаферана
0: из кинофильма «Любимая женщина» механика Гаврилова.

0: Мы прощаемся с вами, уважаемые слушатели.
1: Над передачей работали
0: Эмма Смолова, Эра Куденко, Сергей Орлов.
1: Всего вам доброго!

0: как днище бочки, правильным диском стояла луна над дворцом Ливадийским. Зашла над землей и пошла заливать ее, и льется на море, на мир, на Ливадию. В царевых дворцах мужики-санаторники. Луна, как дура, почти в исступлении. Глядят глаза, блин, на роже плоского, в афишу на стенах дворца, во вторник выступление товарища Маяковского. Сам самодержец здесь же рядом, гонял по залам и по бильярдам. И вот где Романов дулся с маркерами, шары ложа под свитское ржание, читаю я крестьянам о форме стихов и о содержании. Звонок, луна отодвинулась тусклая, и я в электричестве стою на эстраде. Сидят предо мною рязанские, тульские, почесывают бороды русские, ерошат пальцами русые пряди. Их лица ясны, яснее, чем блюдца. Где надо, хмуреют, где надо, смеются. Пусть тот, кто советом не знает цену, со мною станет от радости пьяным. Где можно еще читать? Во дворце? Что стихи кому, крестьянам? Такую страну и сравнивать не с чем. Где еще мыслим и подобные вещи? И думаю я обо всем, как о чуде. Такое настало, а что еще будет? Вижу, выходят после лекции два мужика в слоновьей комплекции. Уселись вдвоем под стеклянный шар, и первый второму заметил: Мишка, очень нахороша эта последняя была рифмишка. И долго еще гудят ливадийцы на желтых дорожках и синих.
1: Графиня Феодора, богатая, не поддающаяся парижским соблазнам, разве это не воплощение моих надежд, моих видений? Я создал образ этой женщины, мысленно рисовал ее себе, грезил о ней. От всего моего состояния осталось около 30 франков, которые я рассовал по ящикам стола и в комоде среди белья, для того, чтобы воздвигнуть между моими фантазиями и монетой в 100 су колючую изгородь поисков, чтобы находить монету лишь случайно во время кругосветного путешествия по комнате. Одеваясь, я гонялся за моими сокровищами по целому океану бумаг. Монеты попадались очень редко. И ты можешь из этого заключить, как много похитили у меня перчатки и фиакр. Они съели мой хлеб за целый месяц. К счастью, у меня сохранился вполне приличный черный фрак и белый жилет. Растиньяк, верный своему слову, улыбнулся при виде меня и посмеялся над моим превращением. Но дорогой он по своей доброте учил меня, как надобно держать себя с графиней. По его словам, это была женщина скупая, тщеславная и недоверчивая. Много молодых фатов и даже сын одного из перов Франции предлагали ей свое имя в обмен на состояние. Она всем вежливо отказала, рассказывал Растиньяк. Может быть, пробудить ее чувство способен лишь титул не ниже графского, а ты ведь маркиз. Если она тебе понравится, смелей вперед. Поднимаясь по устланной ковром широкой лестнице, где уже бросалась в глаза вся изысканность английского комфорта, я чувствовал, как у меня забилось сердце. Я увидел женщину лет 22, среднего роста, одетую в белое, с веером из перьев в руке, окруженную мужчинами. Заметив Растиньяка, она встала, пошла к нам навстречу и с приветливой улыбкой, приятным голосом сказала мне любезность, без сомнения, заранее приготовленная. Наш общий друг рассказывал ей о моих талантах, и его ловкость, его гасконская самоуверенность обеспечила мне лестный прием. Я имел честь позабавить графиню. Она рассталась со мной, попросив бывать у нее. Выражаясь придворным языком, я был приближен к ее особе. То ли по свойственной мне похвальной привычке я принял формулы вежливости за искренние речи, то ли Феодору увидела во мне будущую знаменитость и вознамерилась пополнить свой зверинец еще одним ученым, но мне показалось, что я произвел на нее впечатление. Я ушел очарованный, обольщенный этой женщиной, упоенный ее роскошью. Я чувствовал, что она всколыхнула в моем сердце все, что было в нем благородного и порочного, доброго и злого. Из предместья Сент-Оноре, где живет Феодора, я возвращался пешком. Надо было пройти чуть ли не весь Париж. Путь казался мне близким, а между тем было холодно. Я проклял тогда, дрожа от ярости, мою честную добропорядочную бедность, мою мансарду, где явилось на свет столько плодотворных мыслей. В моей судьбе, в моем несчастье я требовал отчета у Бога, у дьявола, у социального строя, у своего отца, у всей вселенной. Я лег спать голодный, бормоча смешные проклятия, но твердо решившись соблазнить Феодору. Это женское сердце было последним лотерейным билетом, от которого зависела моя участь. Я избавлю тебя, дорогой Эмиль, от описания первых моих посещений Феодоры и сразу перейду к драме. Первоначально воодушевленный твердой волей и желанием внушить ей любовь ко мне, я достиг некоторого преимущества над нею. Но вскоре страсть моя возросла, я уже не мог владеть собой, стал искренним и, влюбившись без памяти, погубил себя. Сколько времени проводил я, погруженный в несказанный экстаз, наслаждаясь тем, что вижу ее. Я был счастлив. Чем? Не знаю. Однажды, обещав поехать со мной в театр, она вдруг ни с того ни с сего отказалась и попросила оставить ее одну. В отчаянии от этого каприза, стоившего мне целого дня работы и, признаться ли, моего последнего ЭКЮ, я все же отправился в театр один. Мне хотелось посмотреть пьесу, которую желала смотреть она. Едва усевшись, я почувствовал электрический толчок в сердце. Какой-то голос сказал мне: «Она здесь». Оборачиваюсь и вижу графиню в глубине ложи бенуара, в тени. Феодора увидела меня и нахмурилась. Я стеснял ее. В первом же антракте я пошел к ней в ложу. Она была одна, я остался. Хотя мы никогда не говорили о любви, на сей раз я предчувствовал объяснение. Графиня была убийственно холодна. «Проводите меня», — сказала она по окончании спектакля. Погода успела испортиться. Когда мы вышли, шел снег вперемешку с дождем. Карета Феодора не могла подъехать к самому театру. Видя, что хорошо одетой даме приходится переходить бульвар, какой-то посыльный раскрыл над нами зонтик. И когда мы сели в экипаж, попросил на чай. У меня не было ни гроша. За два су я отдал бы тогда 10 лет жизни. «Нет мелочи, любезный», — произнес я жестким тоном из-за того, что страсть моя была уязвлена. Произнес я, брат этого человека, я, так хорошо знавший, что такое бедность, я, когда-то с такой легкостью, отдавший 700 000 франков, чтобы спасти честь отца. Лакей оттолкнул посыльного, и лошади рванулись. Дорогой Феодора была рассеяна или делала вид, что чем-то озабочена, односложно и презрительно отвечала на мой вопрос. Я хранил молчание. то были ужасные минуты. Приехав к ней, мы сели у камина. Слуга зажег огонь и вышел. И тогда графиня обратилась ко мне со странным выражением на лице и как-то торжественно заговорила. Когда я приехала во Францию, мое состояние стало предметом соблазна для многих молодых людей. Я выслушивал объяснения в любви, которые могли бы польстить моему самолюбию. Я встречал и таких людей, привязанность которых была искренняя и глубока. Они женились бы на мне, будь я даже совсем бедной девушкой, какой была когда-то. Так знаете же, господин де Валентен, что я могла бы приобрести новые богатства и новые титулы. Но да будет вам также известно, что я переставала встречаться с людьми, которые были столь несообразительны, что заговаривали со мною о любви. Будь мое отношение к вам легкомысленно, я не стала бы делать вам предостережений. Их подсказывают мне скорее дружеские чувства, нежели гордость. Женщина рискует получить отповедь, когда она, предполагая, что ее любят, заранее отвергает чувство, всегда для нее лестное. Но я надеюсь, что на этот раз передо мной человек, стоящий выше своей среды, и что вы не поймете меня дурно только потому, что я говорю с вами на чистоту. Она изъяснялась хладнокровно, как адвокат или нотариус, когда они растолковывают своим клиентам процедуру судебного иска или же статью какого-нибудь контракта. В то мгновение Феодора, сама того не сознавая, попирала все мои надежды, коверкала мою жизнь и разрушала мое будущее с холодной беспечностью, с невинной жестокостью ребенка, который из любопытства обрывает у бабочки крылья. Сперва у меня не хватило слов. Я едва укротил подымавшийся во мне ураган, но вскоре я затаил свое волнение в глубине души и улыбнулся. «Вы когда-нибудь думали о проявлениях сильной любви?» – заговорил я. «В отчаянии мужчина нередко убивает свою возлюбленную. Лучше умереть, чем быть несчастной», – холодно отвечала она. «Человек такой страстный по натуре, как вы, когда-нибудь непременно промотает состояние жены и уйдет, а ее оставит ни при чем». Подобная арифметика ошеломила меня. Я отчетливо увидел пропасть между этой женщиной и собою. Мы никогда бы не могли понять друг друга. «Прощайте», — сказал я холодно. «Прощайте», — отвечала она, дружески кивнув мне, — «до завтра». «Понимаешь ли ты, милый мой, какая тоска охватила меня, когда я под дождем и снегом возвращался домой, когда я, все потеряв, целую милю шагал по обледенелой набережной. О, каково было знать, что ей и в голову не могло прийти бедственное мое положение. Она думала, что я богат, как она, и разъезжаю в каретах. Сколько разбитых надежд, сколько разочарований. Дело было не только в деньгах, но во всех богатствах моей души. Тут я вспомнил, что ничего не ел. У меня не было ни гроша. В довершение всех бед от дождя села моя шляпа. За неимением 30 су на извозчика пропали все мои усилия сохранить свою элегантность. Ах, каких только неведомых жертв не принес я Феодоре за эти 3 месяца. Ради того, чтобы на секунду увидеться с нею, я часто жертвовал деньгами, на которые мог бы купить себе хлеба на целую неделю. Представь себя на моем месте, и ты поймешь те бешеные мысли, ту возрастающую ярость, какие овладевали мной, пока я шел, и, верно, от ходьбы еще усиливались. В гостинице дверь была приотворена. Полина с матерью, поджидая меня, разговаривали. Я услыхал свое имя и прислушался. «Рафаэль гораздо красивее студента из 7-го номера», — говорила Полина. У него такие прекрасные белокурые волосы. Тебе не кажется, что в его голосе есть что-то, хватающее за душу? И потом, хотя вид у него несколько гордый, он такой добрый. А какие у него хорошие манеры. Он мне очень, очень нравится. Я уверена, что все женщины от него без ума.
2: Ты говоришь о нем так, словно влюблена в него, заметила госпожа Годен.
1: Я неслышно отошел. Потом нарочно зашумел и вошел в залу за лампой. Полина сама захотела ее зажечь. Бедное дитя пролило целительный бальзам на мои язвы. Наивные эти похвалы придали мне немного бодрости. То ли вспыхнувшие во мне надежды бросили отсвет на все, что меня окружало, то ли я до сих пор не всматривался как следует в ту сценку, которая так часто открывалась моим глазам в зале, где сидели эти две женщины. Но на этот раз я залюбовался прелестнейшей картиной во всей ее реальности. Мать, сидя у почти погасшего очага, вязала чулок, и губы ее были сложены в добрую улыбку. Полина раскрашивала веера, разложенные на маленьком столике. Кисти ее и краски невольно задерживали на себя взгляд. Непередаваемая гармония существовала здесь между вещами и людьми. Роскошь Феодора была бездушна, наводила меня на дурные мысли, тогда как эта смиренная бедность, эта простота и естественность освежали мне душу. Когда я подошел к Полине, она бросила на меня взгляд почти материнской. Руки у нее задрожали, и, быстро поставив лампу, она воскликнула: «Боже, как вы бледны! Ах, да он весь вымок, мама высушит ваше платье. Вы любите молоко?» — продолжала она. — Сегодня у нас есть сливки. Хотите попробовать? Как кошечка бросилась она к большой фарфоровой чашке с молоком и подала мне ее с такой живостью, поставила ее прямо передо мной так мило, что я стал колебаться. — Неужели вы мне откажете? — сказала она изменившимся голосом. Мы оба, гордецы, понимали друг друга. Полина, казалось, страдала от своей бедности и упрекала меня в высокомерии. Я был тронут. Эти сливки, вероятно, были ее утренним завтраком, однако я не отказался. Бедная девушка пыталась скрыть радость, но она искрилась в ее глазах. На другой день около полудня Полина тихо постучала в дверь и подала мне, угадай что, письмо от Феодоры. Графиня предлагала встретиться с нею в Люксембургском саду, чтобы вместе отправиться в музей и в зоологический сад. «Посыльный ждет ответа», — помолчав, сказала Полина. Быстро нацарапал я слова благодарности, и Полина унесла ответ. Я стал одеваться. И вот когда, довольный собой, я уже кончал свой туалет, ледяная дрожь охватила меня при мысли: приедет туда Феодора в карете или придет пешком? Будет дождь или солнце? У меня не было и медной монетки. Представляешь себе, как я обезумел от радости, когда в седьмой раз, открыв ящик письменного стола, который я перерывал с небрежностью отчаяния, я заметил, что у боковой доски прижалась, притаилась монета в 100 су, чистенькая, блестящая, сияющая, как восходящая звезда, прекрасная и благородная. Не упрекая ее за молчание и за жестокость, с какой она от меня пряталась, я поцеловал ее, как друга верного в несчастье. Я приветствовал ее криком, которому отвечало какое-то эхо. Быстро обернувшись, я увидел Полину. Она была бледна. Графиня пожелала идти пешком в зоологический сад бульварами. «Вы можете оказать мне важную услугу», — заговорила она в смущении, глядя на меня. «После того, как я призналась вам в своем недоброжелательном отношении к любви, мне легче просить вас о любезности во имя дружбы. Не больше ли будет теперь ваша заслуга?» — продолжала она со смехом. «Если вы сделаете мне одолжение».
2: Я смотрел на нее с тоской, ничего не ощущая в моем присутствии. Она лукавила, а не любила. Казалось, она играет роль, как опытная актриса. Мне было бы очень важно, продолжала она вкрадчивым голосом, если бы герцог де Наварен замолвил за меня словечко одной всемогущей особе, посредничество которой мне необходимо, чтобы восстановить свои законные права, от чего зависит и мое состояние, и мое положение в свете. Ведь герцог ваш родственник, не правда ли? Его письма было бы достаточно. Я к вашим услугам, сказал я. Приказывайте. Вы очень любезны, заметила она, пожав мне руку. Поедемте ко мне обедать, я расскажу вам все, как на духу. За обедом она была ко мне чрезвычайно внимательной. Бесконечное ее обаяние проступало во всяких пустяках, которые цены как будто не имеют, но составляют половину жизни. Когда мы вдвоем уселись в кресла, обитые шелком, у потрескивающего камина, среди лучших измышлений восточной роскоши, когда я увидел так близко от себя женщину, прославленная красота которой заставляла биться столько сердец, когда эта недоступная женщина разговаривала со мной, обращая на меня всю свою кокетливость, мое блаженство стало почти мучительным. Я осмелился нарисовать ей в ярких красках ее старость, одинокую, холодную и печальную. Картина возмездия, которым грозила ей сама природа за измену ее законам, вызвала у нее бессердечные слова. «Я всегда буду богатой», — сказала она. «Ну, а с золотом всегда найдешь вокруг себя чувства, необходимые для благополучия». Я ушел, как громом пораженной логикой этой роскоши, этой женщины, этого света, порицая себя за свое дурацкое идолопоклонство. Мне нужно было забыть Феодору, образумиться, вернуться к трудовому уединению или умереть». Две недели не сходил я с мансарды и ночи напролет проводил за работой. Но муза покинула меня. Я не мог отогнать от себя блестящий и насмешливый призрак Феодоры. Поглощенный страстью, я не думал о том, каким образом я живу без денег. Я знал только, что 450 франков, которые я должен был получить за подвернувшуюся работу, хватит на расплату с долгами. И так я отправился за гонораром и встретил Растиньяка. Он нашел, что я изменился, похудел. «Я схожу с ума!» — вскричал я. «По временам я слышу, как безумие воет у меня в мозгу. Я предпочту умереть, чем влачить такую жизнь. Поэтому я добросовестно ищу наилучшего средства прекратить эту борьбу. Дело уже не в Феодоре живой, Феодоре из предместья Сент-Оноре, а в моей Феодоре, которая вот здесь

Может быть, случайно и найдем счастье. А деньги, спросил я, у тебя же есть 450 франков. Да, но я должен портному, хозяйке. Ты платишь портному? Из тебя никогда ничего не выйдет, даже министра. Но что можно сделать с 20 луидорами? Играть на них. Я вздрогнул. Послушай, заговорил я, обещал отцу в игорный дом не ногой. Возьми у меня 100 ИКЮ и иди туда один. Пока ты будешь ставить на карту наше состояние, я устрою свои дела и приду к тебе домой. Вот так, милый мой, я и погубил себя. Стоит молодому человеку встретить женщину, которая его не любит, или женщину, которая его слишком любит, и вся жизнь у него исковеркана. Вернувшись в гостиницу Сен-Кантен, я долгим взглядом окинул мансарду, где вел непорочную жизнь ученого, которого, быть может, ожидали почет и долголетие, жизнь, которую не следовало покидать ради страстей, увлекавших меня в пучину. Полина застала меня в грустном размышлении. «Что с вами?» – спросила она. Я холодно встал и отсчитал деньги, которые был должен ее матери, прибавив к ним полугодовую плату за комнату. Она посмотрела на меня почти с ужасом. «Я покидаю вас, милая Полина». «Я так и думала», — воскликнула она. Мне почудилось, что на глазах Полины блеснули слезы, и я вздрогнул. Побуждаемые, вероятно, одною и той же мыслью, мы расстались так поспешно, как будто убегали от чумы. Растиньяк выиграл. На следующий день я кинулся в вихрь наслаждений, пустых и в то же время реальных. Я играл, то выигрывая, то теряя огромные суммы. Неприметно появились у меня друзья. Я осмелился выступить на поприще изящной словесности, и мои произведения были одобрены. Я часто сталкивался с Феодорой. Я заставил ее поклонников протрубить ей уши моим именем. Так все были поражены моим умом, моими лошадьми, успехами, экипажами. Она оставалась холодной и бесчувственной ко всему, даже к ужасным словам «Он губит себя из-за вас», которые произнес Растиньяк. Всему свету поручал я мстить за себя, но счастлив я не был. В конце концов у меня осталось единственная 20-франковая монета, и тогда мне пришла на память былая удача Растиньяка. Вспомнив вдруг про талисман, вскричал Рафаэль и вытащил его из кармана. «К черту смерть!» — воскликнул он, размахивая шагреневой кожей. «Теперь я хочу жить. Я богат. Значит, обладаю всеми достоинствами. Я хотел 200 000 дохода, и они у меня будут. Эмиль, я сказочно богат. Я подарю тебе гаванских сигар». «Рафаэль, мы ведь в дурном обществе. Ты бы хоть из чувства собственного достоинства помолчал», — отозвался тот. «Я слишком долго молчал в жизни. Теперь я отомщу за себя всему миру. Мне больше не доставит удовольствия швырять направо и налево презренный металл. В малом виде я буду повторять свою эпоху, буду пожирать человеческие жизни, умы, души. Вся вселенная теперь моя. И ты мой, если захочу. А все кожа, друг мой, всемогущая кожа. Эта кожа съеживается, когда у меня является хоть какое-нибудь желание. Снимем мерку». «Ну что ж», — сказал Эмиль, — «снимем мерку». Два друга расстелили салфетку и положили на нее шагреневую кожу. В то время как Эмиль обводил чернилами контуры талисмана, его друг говорил ему: «Я пожелал себе 200 000 франков дохода, не правда ли? Так вот, когда они у меня будут, ты увидишь, что шагрень уменьшится». «Ну, конечно, уменьшится. А теперь спи». На другой день около 12 все очнулись.
ловкие и

придворные лакеи быстро расставили в комнатах все по местам, был подан роскошный завтрак. Когда бесстрашные гости уселись вокруг стола капиталиста, нотариус Кардо, накануне предусмотрительно исчезнувший после обеда, вдруг появился опять, угодливо и сладко улыбаясь. Казалось, он пронюхал о каком-то наследстве и готовился его посмаковать. «Я пришел по важному делу», — сказал Кардо. «Одному из вас я принес 6 миллионов». «Милостивый государь», — сказал он, обращаясь к Рафаэлю, который в это время бесцеремонно протирал глаза уголком салфетки, — «ваша матушка, урожденная Офлаэрти?» «Да», — машинально отвечал Рафаэль, — «Варвара Мария». «Ну так вот, милостивый государь, вы единственный и полноправный наследник майора Офлаэрти, скончавшегося в августе 1828 года в Калькутте. 2 недели я тщетно разыскивал лиц, заинтересованных в наследстве госпожи Варвары Марии Офлаэрти, как вдруг вчера за столом...» Но тут Рафаэль вскочил и сделал такое резкое движение, как будто его ранили. Присутствующие обратили к Рафаэлю горящие взоры. Сразу отрезвев от внезапной услужливости судьбы, Рафаэль быстро разослал на столе салфетку, на которой он недавно отметил размеры шагреневой кожи. Не слушая, что говорят, он положил на нее талисман и невольно вздрогнул, заметив небольшое расстояние между краями кожи и чертежом на салфетке. Ужасная бледность обозначила каждый мускул на помертвевшем лице наследника. Черты исказились, взгляд застыл неподвижно. Он увидел перед собою смерть. Рафаэль трижды взглянул на талисман, свободно укладывавшийся среди неумолимых линий, начертанных на салфетке. Он пытался усомниться, но некое ясное предчувствие преодолевало его недоверчивость. Мир принадлежал ему. Он все мог и не хотел уже ничего. Как у странника в пустыне, у него осталось совсем немного воды, чтобы утолить жажду, и жизнь его измерялась числом глотков. Он видел, скольких дней будет ему стоить каждое желание. Он начинал верить в шагреневую кожу.

Дом Соловьевых, расположенный на углу Остоженки у Кухинского переулка, был хорошо известен в городе. Здесь традиционно собирались московские интеллектуалы, профессора и преподаватели Московского университета. Скорее всего, это обстоятельство и определило выбор Владимира Соловьева. Сначала историко-филологический, а затем физико-математический факультет университета. Вероятно, именно на этом причудливом стыке точных и гуманитарных дисциплин у Соловьева и возник особый интерес к философской науке. И вот первой любовью в области философии стал Спиноза, второе более серьезное увлечение – Шопенгауэр. Андрей Белый вспоминал, помню, наступила весна 900-го года. Соловьев был как-то особенно измучен несоответствием между своей литературно-философской деятельностью и своим сокровенным желанием ходить перед людьми с большой египетской свечой. Он говорил, что миссия его заключается не в том, чтобы писать философские книги, что все написанное только пролог к его дальнейшей деятельности. А потом он читал свою повесть об Антихристе. При словах «Иоанн поднялся, как белая свеча, он тоже приподнялся, как бы вытянулся на кресле, кажется, что в окнах мерцали зорницы», лицо Соловьева трепетало в этих зорницах вдохновения. Личность этого арбатского философа была окружена какой-то необъяснимой загадкой, тайной, мифом, который создавал он сам, чем привлекал на свою сторону огромное количество почитателей, среди которых, разумеется, был и Борис Бугаев. Я всегда любовался фигурой Владимира Соловьева. Любовался им и за столом, и на улице. Он приезжал в своей большой, как у священника, шапке, кутаясь в меха среди снежных вихрей. Я встречал его в глухих черных подъездах, когда он поднимался, стуча калошами, точно батюшка, поспевающий на молебен. А потом он вдруг внезапно исчезал.

слишком многие, увы, не понимали философа, его утонченного, экзальтированного взгляда на мир. Так известный богослов архимандрит Антоний Храповицкий утверждал, что Соловьев впал в ту страшную яму заблуждений, куда, естественно, впадает всякий ревнитель церкви не по разуму. Но к личности Владимира Соловьева пошел много дальше, назвав его со всей свойственной ему прямотой чистейшим психопатом. Весной 1898 года Соловьев неожиданно для всех отправился в Египет. Путь лежал через Константинополь, и в море его мучили так называемые блуждающие галлюцинации. Однажды, войдя в каюту, он увидел в ней мохнатое чудовище. Так как дело происходило на Пасху, то Соловьев решительно заявил дьяволу: «А ты знаешь, что Христос воскрес?» Однако с криком: «Воскрес он, воскрес, а я тебя все-таки доконаю!» демон бросился на философа. Его нашли без чувств на полу каюты на следующее утро. Казалось, что он был мертв. И уже в Петербурге Владимир Соловьев был вынужден не раз обращаться к психиатру.

Соловьев был как бессильный ребенок, обросший львиными космами, как лукавый черт, смущающий всякую беседу своим убийственным смешком. В те годы философ мучительно искал пути к сверхчувственному. Забывая с ней дел, днями напролет штудировал сочинения святых отцов церкви, книги по каббалистике, вел таинственные надписи. Одной из них стала молитва ко святой Софии. «Неизреченными, страшными, всемогущим именем заклинаю богов, людей, всех живущих. Соберите воедино лучи силы вашей, преградите источник вашего хотения и будьте причастниками молитвы моей». Казалось, что он был совершенно истощен, напряженный внутренней борьбой с самим собой, собственными страстями и пороками. Все знавшие Соловьева в те годы не могли не заметить пугающего сходства философа в поступках его, в образе мыслей, в поведении с Николаем Васильевичем Гоголем. Те же страдания, приносимые собственным несовершенством, то же желание духовно очиститься постом и молитвой, та же телесная немощь, за которой следует мучительная смерть. Однако ни моральное, ни физическое истощение не могли остановить Соловьева, не могли прервать его бесконечное паломничество к истине. Так летом 1900 года, уже будучи тяжело больным, Владимир Сергеевич отправился к сестре в Калужскую губернию. Но по пути ему стало плохо, и он с трудом добрался до имения князя Сергея Николаевича Трубецкого, Пушкаря. Здесь врачи нашли его полнейшее истощение. Больной бредил и сам замечал это. По-видимому, он все время отдавал себе отчет в своем положении, несмотря на свою крайнюю слабость. Он впадал в состояние полузабытия, но почти до конца отвечал на вопросы и при усилии мог узнавать окружающих. Владимира Сергеевича Соловьева не стало. Племянник философа Сергей Михайлович Соловьев вспоминал, гроб поставили в церковь. Никто даже не читал над покойником. Трубецкой встретил нас на крыльце, он повел нас в церковь, снял с лица умершего мешок со льдом. Голова Соловьева, гладко остриженная, казалась неожиданно маленькой. Ничего от Моисеева величия. Эта смерть произвела и на Андрея Белого неизгладимое впечатление. Мне казалось, что вместе с кончиной Соловьева обрывается и мой путь. Ведь он стал не учителем пути. Владимира Соловьева я часто вижу во сне. Мне кажется, что дух его приходит беседовать с нами.

0: Действительно, беседа с Соловьёй, учителя русского символизма, в доме на углу Арбата и Денежного переулка всякий раз затягивались далеко за полночь. Теперь в квартиру Бугаевых мужик Андрей в белом приходили Валерий Брюсов, Константин Барман. 10 января 1904 года визит Борису Бугаеву нанесли Александр Александрович Блок и его супруга Любовь Дмитриевна Менделеева. Встреча носила скорее отвлеченный мистический характер. Говорили по большей части о платоновских идеях двоемирия, антиномии духа и плоти, о белой любви Иоанновой, что зовет на борьбу с драконом похоти. Однако именно этой встречей в доме на углу Арбата и Денежного переулка было положено начало длинной трехлетней изнурительной неразберихи, в ходе которой Любовь Дмитриевна то принимала, то отвергала любовь Андрея Белого, совершенно замучив при этом и его, и себя. Более того, свойственная Борису Бугаеву душевная неуравновешенность сильнейшим образом осложняла жизнь всех троих, втянутых в эту любовную неразбериху лиц. Белый попеременно то ссорился, то мирился с Блоками, клялся им в любви и дружбе, упрекал и обвинял, каялся, требовал сочувствия, унижался, угрожал самоубийством. Пытаясь разобраться в этой, казалось бы, абсолютно неразрешимой ситуации, Любовь Дмитриевна написала: «Конечно, Белый был прав, что только он любит и ценит меня, живую женщину, что только он окружит меня тем обожанием, которого женщина ждет и хочет. Но Саша был прав по-другому, оставляя меня с собой. Я по-детски непоколебимо верила в единственность моей любви и в свою незыблемую верность в то, что отношения... ...10 августа 1906 года Андрей Белый направил Александру Блоку вызов на дуэль, который надеялся разрубить этот проклятый узел противоречий. Узнав об этом, Блок холодно и безразлично заметил: «Просто, говоря, ужасно устал». Дуэль, разумеется, не состоялась. Через 4 года Борис Николаевич Бугаев женился на Анне Алексеевне Тургеневой, Асе Тургеневой, двоюродной внучке известного писателя. «Мама, я сейчас возвратился домой и захотел тебе написать. Потому что, когда мы встречаемся, большей частью не говорится ни единого слова, а все только разговоры или споры. Я в эти дни очень напряжен. Хочу, чтобы это напряжение увеличилось все более. Больше меня не утомляют чужие люди, напротив, они выдвигают из меня человека, которого я люблю по-настоящему все больше, и почти всегда, в сущности, нахожусь во внутреннем восторге. Я хочу, чтобы ты всегда определенно знала, что я ни минуты не перестаю тебя любить по-настоящему. Я хочу, чтобы эти простые истины всегда сохранялись и подознавались, иначе ненужное будет мешать». Впрочем, нет, это письмо Блока к матери должно звучать несколько по-другому. «Мама, я сейчас возвратился домой, я хотел тебе написать, потому что когда мы встречаемся, больше часть не говорит ни одного слова, все только разговоры или споры. Я в эти дни очень напряжен, хочу, чтобы это напряжение увеличивалось все более. Больше меня не утомляют чужие люди. Напротив, они выдвигают из меня человека, которого я люблю по-настоящему все больше, почти всегда в сущности нахожусь во внутреннем восторге. Я хочу, чтобы ты всегда определенно знал, что я ни минуты не перестаю тебя любить по-настоящему. Я хочу, чтобы эти простые истины всегда сохранялись и подразумевались, иначе ненужное будет мешать».
1: И все-таки ненужное мешало Блоку. Сложные, мучительные взаимоотношения с Любовью Дмитриевной. Разрыв с Андреем Белым, который был для него больше, чем просто друг. Ухудшение состояния матери, пострадавшие от тяжелейших эпилептических припадков, не приносящие ничего, кроме разочарования, бесконечные связи и беспробудное отчаянное пьянство. Отчего не напиться иногда, когда жизнь так сложилась, оправдывался Блок. Сам поэт называл эти годы мрачными, серыми, нескончаемыми. Андрей Белый, потрясенный переменой, происшедшей в своем друге, в своем духовном брате, со свойственной ему экзальтированностью впоследствии скажет: «Вместо души у Александра Александровича я разглядел дыру». Однако Блок был неумолим в своем угрюмом помрачении.
2: «Я уже третью неделю сижу безвыходно дома, и часто это страшно угнетает меня. Единственное утешение — всеобщий ужас, который господствует везде, куда ни взглянешь. Все люди, живущие в России, ведут ее и себя к погибели. Все одинаково смрадно, грязно и душно, как всегда было в России. История, искусство, события и прочего, что и создает единственный фундамент для всякой жизни, здесь почти нет. И неудивительно, что и жизни нет».
1: А ведь еще совсем недавно казалось, что

один из летних дней 1904 года на Николаевский вокзал прибыли двое молодых людей. Поезд, следовавший до станции Подсолнечная, был уже подан. Молодые люди заняли места в вагоне первого класса. От станции Подсолнечная они намеревались добраться до усадьбы Шахматова, где проводил этот их друг и его молодая жена. Из воспоминаний Любови Дмитриевны Менделеевой Блок. Мы уехали в Шахматово рано. Шахматово — тихое прибежище, куда не раз приносили мы свои бури, где эти бури умиротворялись. Мы были с Сашей одни в Шахматове. Мы любили гулять в такие дни. Возвращались с Малиновой горы, промокшие до колен в высоких травах. Поднимаемся в саду по дорожке от пруда и видим стеклянную дверь балкона, что по столовой кто-то ходит взад и вперед. Гостями в Шахматово на этот раз оказались Андрей Белый и Сергей Соловьев. Беседа проходила в увитой розами пристройки к старому дому. Любовь Дмитриевна, немного высокомерная, уверенная в себе, принимавшая как должное поклонение, которым ее окружали друзья мужа, хранила по большей части молчание, которое так очаровало молодых людей. Но что таило это молчание? Раздражение, усталость, а может быть, разочарование в той роли, которую ей уготовил собственный муж. Вечная женственность, божественная красота, при том, что она была обычной земной женщиной, желавшей обычной земной любви. Бог тоже молчал. Говорил в основном Борис Николаевич Бугаев. Я понес несуразную витиеватую дичь по поводу нашего появления. Но потом, как того и следовало ожидать, разговор зашел о спиритизме, антропософии и, разумеется, о поэзии. Блок слушал с невозмутимым полумолчанием.

0: белый, вспомнит. Вдруг Александр Александрович сорвал мне ярчайший пурпурный цветок с золотой сердцевиной.
1: Они с детства.
0: Фон золотеющей зелени, ярко-пестрыми, очень пурпурными крупными цветочными пятнами. Запомнились мне очень пряные запахи, очень странные визги стрижей, очень громкое чириканье крупных птиц.

0: Разошлись уже на рассвете. Любовь Дмитриевна, Александр Александрович удалились спать в розовый флигель, а Сергей Соловьев и Андрей Белый потом еще долго не могли заснуть, не прогуливались по тропинкам старого парка и все что-то обсуждали. Может быть, они пытались разобраться в собственных чувствах? Может быть, многое позже выяснится, что у себя дома Сергей Михаил Соловьев вынет из серебряного оклада икону Богоматери и вставит на ее место фотографию Любови Дмитриевны Менделеевой. На следующий год Соловьев и Белый вновь приехали в Шахматово. Но от былого отеческого добродушия Блока не осталось и следа. Он был сумрачен, молчалив. А если говорил, то делал это, едва разжимая губы. Революция 1905 года потрясла поэта
1: молодого.
0: Блоку теперь казалось, что он слышит какой-то неведомый для себя голос, который зовет его прочь от этой

0: Петербурге Александр Блок действительно жил на Матисовом острове в западной части города на берегу реки Пряжки. Это квартира на 5-м этаже, из окон которой открывается чудесный вид на Балтийские верфи, остров Бутуев и Неву, впадавшую в залив, стала последней квартирой поэта. Зимой 21-го года Блок запишет:
1: «Мне чем дышать, я задыхаюсь. Сейчас у меня ни души, ни тела нет. Я болен, как не был никогда еще. Жар не прекращается, и все всегда болит. Я оглох, оглох».
0: Последние дни Блока были ужасны от нестерпимой боли во всем теле. Он кричал днем и ночью. Умер Александр Александрович, не приходя в сознание, 7 августа 1921 года. По воспоминаниям очевидцев, гроб, утопавший в цветах, всю дорогу до Смоленского кладбища несли на руках литераторы. В их числе был и Андрей Белый. В письме Ходосевича от 9 августа 21 года Борис Николаевич Бугаев писал: «Эта смерть для меня роковой бой часов. Чувствую, что часть меня самого ушла вместе с ним. Ведь вот не видались, почти не говорили, а просто бытие Блока на физическом плане было для меня как орган зрения или слуха. Это смерть — первый удар колокола поминального или благовестящего. Мы все стоим на роковой очереди. Нет, теперь ничего не осталось от той прежней жизни, когда глубокой ночью я гулял в столетних аллей, когда мне казалось, что липы слишком уж высоки, неимоверно длинны, и ветер рвал их зыбкие вершины, когда над старым парком проносились вздохи да стоны ветров, потоки времени рвали деревья, и события наплывали отовсюду из-за туманного горизонта. Луна была такая маленькая, такая пронзительная, ясная. Я смеялся сам не знаю чему, и когда я вышел в поле, эта отчетливость, нестерпимость усилилась до того, что вся окрестность словно поддернулась улыбкой. Тогда я испугался.

качество проведенных в Москве, в перенаселенной квартире, Борис Бугаев переехал в Петербург в надежде, что здесь жизнь будет легче. Однако его мечтам не суждено было сбыться. Несчастный, изнуренный, изголодавшийся, он сидел в выстуженной комнате, неподвижно оцепеневший в глубоком отчаянии. Чернила замерзали в чернильнице, и он не мог писать. А ведь это единственное, чем он мог заработать себе на жизнь. Вскоре уже за границей он напишет жене о том, как смерть заглядывала ему в глаза, как не приходилось сражаться с овшами, чтобы не завалить тифом, и казалось, что снег погребет его и отделит от мира, от всего, чем он

В октябре 1923 года Марина Ивановна Цветаева, проживавшая в то время в Праге, получила письмо следующего содержания. Голубушка родная, только вы, только к вам. Найдите комнату рядом, где бы вы ни были, рядом. Я не буду мешать, я не буду заходить. Мне нужно только знать, что за стеной живое. Живое тепло, вы. И измучили истерзан к вам под крыло. Моя жизнь — это год кошмар. Вы — мое единственное спасение. Сделайте чудо, устройте, укройте. Найдите, найдите комнату. Письмо было подписано. Андрей Белый, Берлин. Цветаева тоже сейчас ответила, что такая комната имеется, что из окна этой комнаты видны деревья и просторы, косогоры и овраги, где старики и дети пускают бумажных змеев. И что если Борис захочет, то мы тоже будем пускать таких змеев, что обедать будем вместе и никогда не будем есть овса, что заходить будет, когда захочет, и даже если захочет, может не выходить, ибо он дороже дорогого и роднее родного. Впрочем, как выяснилось впоследствии, написав это письмо Марине Цветаевой, на следующий день Борис Николаевич Бугаев внезапно отбыл в Советскую Россию. Что мог означать этот крик души Андрея Белого, так и осталось загадкой. По приезде в Москву Андрей Белый остановился у своих друзей на Бережковской набережной, как раз напротив Новодевичьего монастыря. Вероятно, это был еще один знак судьбы Бориса Николаевича. Ведь каждый день Андрей Белый мог выходить на берег Москва-реки и любоваться куполами Смоленского собора, стен которого были похоронены его учитель Владимир Сергеевич Соловьев, его отец Николай Васильевич Белый.

Корниловского моста до Киевского вокзала можно было добраться по раскисшим заброшенным огородам, избитой булыжной мостовой, мимо барачного, заселенного весьма подозрительной публикой поселка. Однако эти места, которые городом-то нельзя было назвать, нравились Борису Николаевичу. Дойдя до Большой Дорогомиловской, он садился на трамвай, переезжал мост и оказывался на Воронухиной горе, на углу Смоленского рынка и Ключихи. Вероятно, это и была та Москва, Москва его детства, которую Белый так любил и без которой не мог жить. Здесь начинался Арбат. Из записок Бориса Бугаева, относящихся к 1896 году. Во время великопостного богослужения развертывается картина, как бы пророческая, огромного будущего. Предстает впервые отчетливо мысль о конце всемирной истории. Потрясенно я выбегаю из церкви, бегу на Воронухину гору, смотрю оттуда на весенние закаты и думаю о грядущих судьбах человечества и искусства. Но Арбат уже не был тем прежним Арбатом, к которому так привык Андрей Белый. Где он знал каждый дом, каждый переулок, где старые москвичи помнили его как Бореньку, сына известного профессора-математика. Здесь все изменилось. Квартиры в Денежном и Никольском переулках были уплотнены и заселены какими-то неизвестными людьми. Поливановская гимназия закрыта. Ему теперь ничего не оставалось делать, как бесцельно, бесконечно блуждать по этим опустевшим переулкам и проходным дворам, вызывая в памяти образы дорогих людей, увы, давно ушедших, и слушать звучание их едва различимых голосов. Просто более ужасно устал.

0: 1934 года от солнечных стрел, то есть от последствий солнечного удара, полученного им в Коктебеле на даче Максимилиана Волошина.
1: При словах Ян поднялся, как белая свеча. Он тоже приподнялся, как бы вытянулся на кресле. Кажется, в окнах мерцали зарницы, и лицо его, одухотворенное знанием пути, трепетало в этих зарницах вдохновения.

0: «Лунная ночь». Радиопьеса Станислава Лема. Радио России благодарит автора за любезно предоставленное нам право постановки.
1: Технический отдел ПН лаборатории обработки аудиоинформации Хьюстон. Кассета номер 0098А15X497. Полный хронометраж 8 часов 12 минут 40 секунд. Черный ящик, серийный номер 497. Лунной исследовательской станции. На записи зафиксированы голоса доктора Милса и доктора Блоппа. В момент начала данного отрезка записи оба заняты укладкой в контейнеры образцов геологических пород –

0: Что ты мне дал? Опять брекче? Тот контейнер ею уже забит. Каких-нибудь плагиоклазов нет?
1: Нет. Я насчитал 118 образцов. Средний вес 400 граммов. Вместе с контейнером около 70 килограммов. Сходится?
0: 70 килограммов здесь, а на земле будет весить в шестеро больше. Откуда ты взял этот диабаз? Я положу его в контейнер.
1: Не закроется.
0: Уже закрылся. Это с того последнего месторождения? Ну, ты еще сломал там сверло, помнишь?
1: Последний камень, последнее сверло. Подождите, я нет от этой лунной пыли.
0: Я включу отсос. Сколько у нас воды?
1: Хочешь пить? Возьми кока-колу. В холодильнике есть.
0: Да нет, не пить. Я хочу принять ванну.
1: А я только под душем. Ванну приму уже дома. Через 318 часов. А когда нас вытащат из воды, потребую пива. Ничего мне так не хочется, как пиво. Почему нам не разрешают пить пиво?
0: Потому что Хьюстон – последнее место в мире, где еще сохранилась пуританская этика. Спиртные напитки, даже низкоградусные, вредно влияют на работу мозга.
1: Ой, да брось ты. Включи лучше радио. Через минуту у нас разговор с Хьюстоном. Последний уже.
2: Алло, говорит Хьюстон. Говорит Хьюстон. Ребята, вы меня слышите? Прием.
1: Говорит Милс с Луны. Добрый вечер.
3: Черт!
2: Милс, это ты? Простудился? Сейчас я дам тебе доктора Фригарда.
4: Эй, Том, иди сюда. У меня новость. Насморк на Луне.
1: Вовсе я не простудился. Это все пыль проклятая. Образцы. Мы как раз закончили загрузку контейнеров. Луна состоит в основном из пыли и мусора. Ты разве не знаешь?
4: Том, у них порядок.
2: Вы знаете, что в моем распоряжении 10 минут? В 21:27 вы окажетесь в зоне радиотени из-за либрации. Хотите послушать новости? Тут у меня для вас записан вечерний выпуск последних новостей NBC из Вашингтона.
1: Новость. Если хорошие, можно послушать.
2: Все шутишь? Я включу запись. А за 3 минуты до прекращения связи мы последний раз скажем друг другу до скорого. Хорошо? Прием.
1: Хорошо. А разве что Блоб хочет сказать что-нибудь.
0: Нет, у меня все в порядке. Спасибо.
2: Включаю.
5: Говорит Вашингтон. Передаем краткий выпуск последних известий. Нью-Йорк. Состояние тревоги, объявленное в связи с анонимным телефонным звонком, согласно которому в здании Большого центрального вокзала подброшена атомная бомба с часовым механизмом, благополучно закончилось сегодня днем. Полиция обнаружила неразорвавшуюся бомбу. Эксперты утверждают, что террористов обманули, продав им неочищенный изотоп урана. Во время паники на автострадах погибло 13 человек. Лима. Положение в Лиме осложнилось. Генерал Диас не захватил власть в результате государственного переворота, как мы сообщили в дневном выпуске последних известий. Власть захватили от его имени похитители, которые забаррикадировались в здании парламента и взяли заложниками обе законодательные палаты. Нижняя палата находится, по-видимому, в зале заседаний, а верхняя в подвале здания. Поскольку генерала Диаса поддерживало большинство верхней палаты, неясно, считать ли генерала мятежником, похищенным террористами, или законным главой правительства. Вашингтон. Этой ночью ударом электротока уничтожен новейший компьютер Bell Telephone Corporation, Согласно неподтвержденным слухам, компьютер уничтожили сотрудники фирмы, потерявшие работу после установки компьютера. Однако неофициальный представитель служащих Bell Telephone, доктор Бэкман, заявил на пресс-конференции, что этот компьютер был сам способен запрограммировать свою ликвидацию. Если дело обстоит так, то это первый в истории случай самоубийства компьютера. В 22.00 мы передадим интервью с доктором Бэкманом, утверждающим, что новейшие компьютеры социально опасны. Хьюстон. На космодроме завершается подготовка к запуску ракеты «Сатурн», которая доставит на Луну сменщиков двух американских ученых, составляющих в настоящее время экипаж лунной станции.
2: Алло, говорит Хьюстон, это опять я. Осталось еще пригоршня конфликтов и недоразумений в различных частях света. У нас еще 4 минуты. Будете слушать новости или лучше поговорим? Прием.
1: Спасибо за новости. С компьютером Bell Telephone. Это должно быть журналистская утка. Во всяком случае, наш компьютер ведет себя пайкой. Слушай, приготовление к старту в самом деле закончено? Все в порядке?
2: Полный ажур. Можете быть спокойны. Том и Джеймс прилетят вас сменить с точностью до военной железной дороги. Не жалко будет расставаться с Луной и ее изумительными пейзажами?
3: Еще как. Но тут не очень-то весело. Некоторые из нас жалуются на отсутствие пива.
2: Эти некоторые ошибаются. Пиво у вас все равно не выпьешь. Слишком мало притяжения. Все пиво превращается в пену и убегает.
1: Да ну. Ты сам пробовал?
2: Это государственная тайна. Ребята, до прекращения связи 2 минуты. Я тут смотрю на осциллоскоп и вижу, что ваша несущая частота уже начинает ослабевать. Если хотите передать еще что-нибудь, то поживее. Прием!
1: У нас все нормально. Готовимся к своей последней лунной ночи.
2: Спокойной вам лунной ночи. Прием!
1: До встречи на Земле. А нашим на поисковом авианосце скажите, чтобы запасли пива, да побольше. И хорошо бы датского. Ждем смену. Конец.
3: Наверное, уже не слышали.
1: Ты думаешь?
3: Ага. Слышишь? Несущей частоты, как не бывало. Я немного усилю. Эта старушка земля так потрескивает. Сейчас перестанет, вот только зайдем подальше за горизонт. Впрочем, я лучше выключу. Чего тратить энергию попусту? Да. Так вот устроена жизнь. Что будем делать? Мне почему-то не хочется спать. Может, партийку в покер?
1: Нет, спасибо. Ты все время выигрываешь.
3: А, потому что ты блефовать не умеешь. Но всему можно научиться. Сыграем?
1: Не хочется. Карты падают на стол чертовски медленно, что все видно.
3: В покере? Ну и что? Уж не хочешь ли ты сказать, что я выигрываю, используя слабое притяжение?
1: Да нет, я только хочу сказать, что надо соблюдать распорядок. Пора слушать отчет.
3: Жаль, что с нашим компьютером нельзя сыграть в покер. Это серьезное упущение. В будущем надо будет это исправить.
6: Внимание! Говорит Луна. 21 час 29 минут по Гринвичу и 1 час лунной ночи. Сообщаю текущую информацию. Вследствие либрационного движения Луны станция зашла за радиогоризонт и в течение 219 часов будет лишена связи с Землей. Наружная температура упала до минус 139 градусов. В течение последнего часа зарегистрированы 3 очень далеких падения метеоритов. Сообщаю показания приборов на настоящий момент. Воды в главном резервуаре 2970 литров, в санитарном резервуаре 148 литров, температура плюс 19 по Цельсию, содержание кислорода 23%, примесь меркаптана в норме, исчезающая малая...
3: Выключи его или сам слушай, я иду купаться.
1: Не можешь выдержать еще пару минут?
6: Потребление тока составляет 116 ампер. Резерв 1570 ампер часов.
3: Я бы его выключил, а? Ну, так хоть звук приберу.
6: Напоминаю о необходимости экономить воду и электроэнергию.
3: А я искупаюсь.
1: С кем ты споришь? С компьютером? Ты становишься раздражительным.
3: Ничто так не успокаивает, как купание.

0: Сын Джорджа Брауна гулял по лужам босиком, потом его пришло следить горячим молоком. Слава, слава, аллилуйя!
1: Внимание, слава, слава, говорит Луна, передаю важное сообщение. Внимание, неочередное донесение. Внимание, объявляю состояние тревоги первой степени и приступаю к осуществлению процедуры КП, то есть критическое положение 1.0.7.
2: Что ты? Какая тревога? В чем дело?
1: Внимание! Давление кислорода в главном резервуаре падает со скоростью от 9 до 9.76 килограмм силы на квадратный сантиметр в минуту.
2: Кислорода? Давление падает?
1: Внимание! Начинаю процедуру КП. Критическое положение 1.07. 21:40. Давление кислорода в главном резервуаре составляло 190 килограмм сил на сантиметр квадратный.
2: Кислород уходит? Это точно? Куда? Разгерметизация? Где?
1: Главные уплотнители трубопровода А-27. Центральный дроссельный клапан высокого давления, а также прокладки вилочных ответвлений B, D и R18 в норме. Давление кислорода в главном резервуаре продолжает падать. Сейчас оно составляет 103 килограмм силы на сантиметр квадратный.
2: Да как же в норме, если падает? Это немедленно перекачай кислород в запасной резервуар.
1: Давление кислорода в главном резервуаре составляет 66 килограмм сил на сантиметр квадратный и продолжает снижаться.
2: Куда уходит кислород? Куда? Отвечай!
1: Данные недостаточны. Внимание! Запасной резервуар наполнен кислородом до максимума. Давление в запасном резервуаре составляет 90 килограмм сил на сантиметр квадратный. Давление в главном резервуаре продолжает снижаться. Сейчас оно составляет 57 килограмм сил на сантиметр квадратный.
2: Еще падает в таком темпе. Там, где...

0: Мало. Мало, черт побери. Докачай туда кислорода, пока весь не ушел. Вытяни из главного резервуара сколько можешь.
1: Запасной резервуар рассчитан на максимальное давление 85 килограмм сил на сантиметр квадратный. В соответствии с процедурой КП, критическое положение 1.07. Я превысил допустимое давление в запасном резервуаре на 5 килограмм сил на сантиметр квадратный. Давление в главном резервуаре снижается. Сейчас оно составляет 41 килограмм сил на сантиметр квадратный.
0: Все еще уходит? Боже милостивый, почему ты ничего не делаешь? Куда он уходит?
1: Данные недостаточны. Внимание! Включаю спасательную инструкцию процедуры КП. Критическое положение 1.07. Параграф. Утечка кислорода и угроза удушения. Давление кислорода в главном резервуаре падает по неустановленной причине и составляет 32 килограмм сил на сантиметр квадратный.
0: Все в норме, а кислород уходит, да?
1: Так точно. Внимание. Передаю текущее сообщение в рамках спасательной инструкции КП. Критическое положение 1.07. Давление кислорода в главном резервуаре снижается замедлением, поскольку утечка кислорода идет при уменьшающемся собственном давлении. Сейчас оно составляет 28 килограмм сил на сантиметр квадратный.
0: Это спасательная инструкция? Скорее уж, некролог. Нельзя еще увеличить давление в запасном резервуаре?
1: Рост давления в запасном резервуаре на 1 килограмм силу на квадратный сантиметр увеличивает вероятность разрыва резервуара экспоненциально с показателем степени 3.
2: Слава, слава, аллилуйя, слава, слава, аллилуйя.
0: Что там дальше в этой спасательной инструкции? Лунак!
1: Внимание! Говорит Лунак. В соответствии со спасательной инструкцией процедуры КП, критическое положение 1.07. Пункт 0.1 инструкции. Ввиду того, что человеческий организм меньше всего кислорода расходует в состоянии полного покоя, всем находящимся на базе людям рекомендуется незамедлительно лечь навзничь, расслабить мышцы, дышать размеренно, частотой не более 14 раз в минуту, и думать о чем-нибудь приятном или, по крайней мере, безразличном, поскольку любое возбуждение мозга ускоряет обмен веществ и тем самым расход кислорода.
0: О чем-нибудь приятном, да? Слушай, слушай, затолкни в запасной резервуар еще хотя бы 200 фунтов кислорода. Приказываю сделать это немедленно. Включи компрессор. Слышишь?
1: Не могу выполнить этот приказ, так как подчиняюсь ограничениям программы КП. Критическое положение 1.07. Согласно спасательной инструкции, я могу указать место, где находится катушка ограничительной программы. Кроме того, меня можно выключить целиком и взять на себя контроль над оборудованием базы, действуя далее по своему усмотрению и на свою ответственность. Но я не советую этого делать, поскольку скорость утечки кислорода такова, что он вытечет из главного.

0: резервуара раньше, чем удастся выключить указанные ограничения.
1: Ну, по крайней мере, это нам ясно. Лоб! Лоб!
2: Чего ты разорался? Хочешь под душ? Я уже выхожу.
1: Я не хочу под душ. Я хочу жить.
2: Ты что? На кого ты похож? Что с тобой?
1: Мы оба выглядим одинаково. Утечка кислорода. Весь кислород из резервуара ушел.
2: Весь кислород? Что за дурацкие шутки?
1: Не веришь? Тогда послушай.
0: Внимание! Говорит Луна. Спасательная инструкция процедуры КП. Критическое положение 1.07 включена. На станции объявлена тревога первой степени. Давление кислорода в главном резервуаре составляет 8 килограмм сил на сантиметр квадратный.
2: Вырубит эту нудятину.
0: Продолжает падать.
2: Нужно подумать, что делать. Я еще не собрался с мыслями. Кислорода в главном нет, а резерв?
1: Есть. Если верить компьютеру, хватит на 140 часов.
2: На 140 часов? А на двоих?
1: На двоих? Можно проверить. Лунак, насколько хватит кислорода?
0: Говорит Лунак, резервного кислорода хватит на 140 часов для двух человек при соблюдении строжайшей экономии, а для одного на 280 часов. Продолжаю спасательную инструкцию процедуры КП. Критическое положение 1.07. Поскольку человеческий организм меньше всего кислорода расходует в состоянии полного покоя, всем находящимся на базе людям рекомендуется незамедлительно лечь навзничь, расслабить мышцы, дышать размеренно частотой 14 раз в минуту и думать о чем-нибудь приятном.
2: Ну так подумаем о чем-нибудь приятном. 140 часов. Неплохо. А смена прибудет через 280 часов. Не дотянем.
1: Похоже на то.
2: Как же это случилось? Ни с того, ни с сего?
1: Не знаю. Он тоже ничего не знает. Данные недостаточны. Знакомая песенка, а? Кажется, донный панцирь не выдержал. Усталость металла или... Впрочем, теперь это не важно. Так. Ну что, ложимся? Навзничь и мышцы расслабить.
2: Зачем? Кислорода при строжайшей экономии хватит на 140 часов, а смена прилетит на 140 часов позже. Вместо того, чтобы лечь здесь и задохнуться, размышляя о приятных вещах, лучше поискать какой-нибудь выход.
1: Ну, поискать можно, это конечно. Но ты бы что-нибудь надел на себя, а?
2: Что? О, я стою, в чем мать родила. Погоди, я только что-нибудь накину. Так, теперь главное... Сохранять хладнокровие.
1: Смотри, рубашку на ноги надеваешь.
2: Ой, черт. Хорошая была рубашка. Так, ну, я готов.
1: Можешь делать, что хочешь. Я, во всяком случае, ложусь. Разговаривать можно и лежа. А инструкции для того, чтобы их соблюдать.
2: Слушай. Нужно связаться с Хьюстоном. Пусть ускорят запуск ракеты.
1: Забываешь. У нас нет связи.
2: Черт побери. Лунак, когда восстановится связь с Хьюстоном?
0: Говорит Лунак. В настоящее время станция находится в зоне радиотени под горизонтом Луны из-за либрационного движения. Период нахождения в зоне радиотени составит 218 часов. считая с настоящей минуты. Продолжаю спасательную инструкцию процедуры КП. Критически.
2: Слишком долго. Впрочем, тогда уже все равно. Как же все это будет? А?
3: Ложись.
2: На вечный отдых? Еще успею. Черт возьми. Ведь на станции должны быть кислородные баллоны скафандров. Где они?
3: Осталось только два. В каждом по 8 фунтов кислорода.
2: Ну, Тия, пустые. Пустые можно было зарядить, пока кислород еще не ушел из резервуара. А ты, вместо того, чтобы этим заниматься...
3: Успокойся. Ты же сам выбросил все пустые баллоны возле того конуса под кратером Торчелли.
2: А я все-таки попробую вызвать Хьюстон. А? Как ты думаешь?
3: Он ведь под радиогоризонтом. Не стоит и браться.
2: Попробовать не мешает. Алло, Хьюстон! Алло, Хьюстон! Отзовитесь! Говорит Луна. У нас серьезные неприятности. Хьюстон, вы слышите нас? Хьюстон, мы в смертельной опасности. У нас ушел кислород. Хьюстон, 100 чертей!
3: Да успокойся же ты. Ложись и не двигайся.
2: Допустим, я лягу. Что это даст?
3: Это увеличит наши шансы.
2: Ты думаешь, нельзя ли узнать, почему?
3: Ракета может прилететь раньше.
2: Ты и сам в это не веришь. Знаешь что?
3: Слушай.
2: Кое-что мы все же могли бы сделать. Я не говорю, что немедленно, но следует рассмотреть любые возможности.
3: Что ты имеешь в виду?
2: Вот именно.
3: На меня не рассчитывай. У меня жена и дети.
2: Я тебя и не уговариваю. Но мы оба могли бы...
3: Как-то оба?
2: Есть такой способ. Старый. Испытанный.
3: Жеребьев.
2: Ну, скажем так.
3: Дело не только в семье. Это противоречит моим убеждениям. Человек не вправе делать этого сам.
2: Господь Бог тебе запрещает.
3: Это не самая подходящая ситуация, чтобы насмехаться над чьей-либо верой. Ты зачем встал? Перестань ходить, слышишь? Ты расходуешь больше кислорода.
2: Ну и что? Все равно не хватит.
3: Ты расходуешь мой кислород.
2: Как это?
3: А так, что я лежу согласно инструкции, а ты нет. Я расходую меньше, а ты больше. Между тем, как нам полагается поровну.
2: Давай побеседуем на какую-нибудь более возвышенную тему. Лучше соответствующую обстоятельствам. Может, записать свою последнюю волю?
3: Незачем. И без того каждое наше слово регистрируется на ленте.
2: А любопытно, где она? Никогда этим не интересовался. Лунак?
0: Говорит Лунак. Слушаю.
2: Это ты регистрируешь все разговоры?
0: Нет. В секции 7 моего корпуса имеется запечатанный ящик со стеклянной крышкой, в котором находится магнитофон с автоматической сменой кассет и независимым источником питания. Запись стереть невозможно. При смене экипажа станции запись забирается на землю и прослушивается в Хьюстоне.
2: В Хьюстоне?
0: Так точно, в Хьюстоне.
2: Эта крышка должна быть не из простого стекла?
0: Защитная крышка магнитофона изготовлена из бронестекла. Внимание, говорит Лунак. Продолжаю спасательную инструкцию процедуры КП. Крети.
3: Ты что, забавляешься или как? Оставь это устройство в покое. Слышал, что сказал компьютер? Внутрь тебе все равно не добраться, только ногти себе обломаешь.
2: Не обломаю. Ведь я ничего не трогаю.
3: Немедленно отойди от магнитофона и ложись здесь, слышишь?
2: Не хочется мне лежать. А кроме того, я попросил бы тебя сохранять самообладание. Ты становишься агрессивным.
3: Я?
2: Ты. Но дело не в этом. Если тебя особенно раздражает то, что я смотрел на магнитофон, то я больше не буду. Ты удовлетворен?
3: Лучше всего было бы заснуть. Во сне потребление кислорода меньше.
2: Ты сумел бы заснуть? Я тебе удивляюсь.
3: Можно принять снотворное.
2: Ты думаешь? Ну, хорошо. Так мы и сделаем. Где оно? В аптечке?
3: Да. Что ты там делаешь?
2: То, что ты сказал. А вот оно. Это секанал.
3: Не трогай пузырек. Я сам возьму таблетку.
2: На, я уже взял. В чем дело? Что ты на меня так уставился?
3: Положи свою таблетку в рот. Тогда и я положу.
2: Ради бога. Ты почему не глотаешь?
3: Сперва надо разгрызть.
2: Но ты и не грызешь.
3: Давай проглотим вместе. На раз, два, три. Ладно?
2: Странная мысль. Но если это для тебя так важно, пожалуйста. Раз, два, три.
3: Ты не думал глотать!
2: Потому что ты не проглотил.
3: Я тебе не верю!
2: Трудно ожидать, чтобы я поверил тебе.
3: Почему?
2: Да потому что ты строишь из себя святого. Демонстративно лег, подчеркнул, что ведешь себя согласно инструкции, а я нет. А потом сделал донос на меня.
3: Какой донос? Что ты плетешь-то?
2: Донос. В центр полетов в Хьюстон. Я, мой милый, не глухой и не слепой. Я даже не дотронулся до крышки магнитофона, а ты сказал, будто я пытался залезть внутрь. Мало того, когда я ответил, что не прикасался к магнитофону, ты начал чем-то скрести у меня за спиной. Этот звук записан. Ты сделал это умышленно. Ты хотел, чтобы меня заподозрили в том, будто я пытался открыть магнитофон.
3: Но ты же пытался.
2: Экспертиза установит и это. Я стоял у компьютера, а ты лежал и царапал ногтями по дереву.
3: Слушай, тебе что-то привиделось. Возможно, и был какой-то случайный шорох, я ничего не заметил. Пожалуйста, пожалуйста, не говори со мной так. Мы знаем друг друга не первый день. Ты человек импульсивный, но чем бы ни закончилась эта история, я взываю к лучшей стороне твоей натуры.
2: Зря ты так кипятишься. Извини, я неверно понял тебя. Теперь я предлагаю, давай ляжем. Если ты мне не доверяешь, да, ложись с этой стороны. Тогда ты сможешь меня видеть. Хотя тебе нечего бояться. Что с тобой? Ты то бледнеешь, то краснеешь. Хочешь воды? Руки у тебя дрожат. Смотри, стакан выронишь.
3: Неправда! Это ты разбил стакан!
2: Каким образом? Стоя в трех шагах от тебя, когда ты его держал?
3: Ты разбил! Ты нарочно взял его и бросил на пол, потому что звук записывается, а изображения нет. Ты хотел меня обвинить, не выйдет.
2: Обвинить? В чем ради всего святого? В том, что ты выронил стакан? Тоже мне преступление.
3: Ты хочешь выставить меня параноиком, психом? Но это тебе не удастся.
2: Зачем мне делать из тебя психа? Что я на этом выиграю?
3: Ты прекрасно знаешь и сам.
2: Нет, вот именно, что не знаю. Допустим даже, что ты ведешь себя как невменяемый.
3: Я веду себя совершенно нормально. То есть честно.
2: Хорошо. Ты ведешь себя совершенно нормально. Я сказал только, допустим, ты ведешь себя как невменяемый, и это зарегистрировано. Что я на этом выиграю?
3: Ты непременно хочешь услышать?
2: Ну да. Я прошу тебя.
3: Ладно. Что у тебя в кармане?
2: В котором? В этом носовой платок, ключи от машины и датчик. В другом жетон для игрального автомата и блокнот. Это все. Ты и сам видишь.
3: У тебя там что-то еще. Что-то тяжелое. Карман оттопыривается. Складной нож, не так ли?
2: Это у тебя складной нож, а не у меня. Ты сам не показал его на базе. Что, мол, тебе дал его твой сынишка накануне старта. На нем твои инициалы. Ты носил его в кармане, а теперь пытаешься изобразить дело так, как будто он у меня?
3: Потому что он у тебя. Ты взял его, чтобы открыть Кока-Колу. Им можно открывать бутылки. Он лежал на столике у микроскопа, и ты взял его.
2: Я взял твой нож?
3: Да. Он у тебя. Я вижу, как оттопыривается твой карман.
2: А я вижу, как ты садишься в танк. Одно из двух. Либо ты галлюцинируешь, либо лжешь, потому что у меня нет никакого ножа. Если бы я захотел его взять, то спросил бы тебя, и это было бы зарегистрировано.
3: Какое коварство! Я считал его порядочным человеком. Но меня предостерегали. Давно еще на базе. Ты быстро сделал карьеру. Ты шел по трупам.
2: Это называется отвлекающий маневр. Оставим мою карьеру в покое. Ты пользуешься все той же схемой инсинуации. Сначала магнитофон, потом стакан, а теперь еще нож. Не знаю, возможно, у тебя мания преследования, но так или иначе ты стал опасен. Тебя, собственно говоря, следовало бы связать.
3: Не подходи ко мне! Слышишь?
2: Я к тебе и не подойду. Даже если бы ты сам меня стал упрашивать. Дураков нет. Это был бы гамбит.
3: Какой гамбит? Ты несешь чепуху.
2: Ты в любую минуту можешь все переначить, как ты делал до сих пор.
3: Плоп! Плоп! Плоп! Раскрыл нож!
2: Это ты его раскрыл. Достал из кармана и раскрыл. Ты недооцениваешь современную технику звукозаписи. Экспертиза установит, с какой стороны раздался щелчок раскрываемого ножа. С моей или с твоей?
3: Не приближайся ко мне! Стой на месте!
2: Я не могу стоять, когда ты идешь на меня с ножом. Мне приходится отступать.
3: Ложь! Это мне приходится отступать.
2: Милс не дурак. Он понял, что разоблачил себя, раскрыв нож, потому что щелчок раздался с его стороны. Потом он пошел на меня, а мне приходится отступать. Таким образом, Милс пытается затруднить определение нашего начального положения. Мы сделали полный круг.
3: Врешь, полкруга.
2: Все та же тактика. У Милса есть нож, а я безоружен. Поэтому я беру со стола геологический молоток. Так. Ну, что ты теперь выдумаешь?
3: Никакого молотка на столе не было.
2: Ну вот, не было. А что я взял со стола?
3: Ничего. Ты стукнул по столу костяшками пальцев. Опять ты затеял какую-то подлость?
2: У тебя нож, а у меня молоток. Твой перевес уменьшился, поэтому я предлагаю... О! Милс бросил в меня кислородный баллон.
3: Неправда. Баллон лежал на полу, и ты пихнул его ногой.
2: Милс, оставь второй баллон в покое.
3: Я поднял его. Должен же я чем-то защищаться.
2: Значит, придется и мне.
3: Нет, лоб, попал на меня! Меня напал!
2: Я последний раз предлагаю внести крупицу здравого смысла в это безумие. Если мы будем и дальше вести себя так же, то оба погибнем. Мы задохнемся оба, а перед смертью еще замучим друг друга до сумасшествия. Думаю, это тебя не очень устраивает.
3: Чего же ты хочешь?
2: Да все того же.
3: Жеребьевки?
2: Да.
3: Я не верю, что это честное предложение. Это твой новый трюк.
2: Думаю, единственное предложение, которое ты признал бы честным, это чтобы я повесился у тебя на глазах, не так ли? Дудки, я предлагаю, решим жеребьевкой.
3: Ну что ж, объясни, как ты это себе представляешь.
2: Мы бросим жеребий. Проигравший пойдет в свою кабину и примет яд. В контейнере с химическими реактивами есть цианистый калий. Перед тем проигравший закроется изнутри, чтобы отвести подозрения от того, кто остался в живых. Что ты на это скажешь?
3: Хорошо. Ты своего добился. Жребий так жребий.
2: У меня в кармане есть монета в $1. Мне орел, тебе решка. Орел проигрывает. Решка выигрывает. Когда монета упадет, мы оба скажем, что выпало. Орел или решка. Согласен?
3: Согласен.
2: Внимание. Бросаю.
3: Решка,
2: врешь!
3: Как ты врешь? Орел!
2: Тупик. Собственно, я должен был этого ожидать. Но еще не все потеряно. Мы можем довериться кому-нибудь третьему.
3: Да ведь тут никого нет.
2: Компьютер. Мы включим его, чтобы он сделал сообщение. Если в 10-м слове, которое он скажет, будет четное число слогов, ты выиграл. Если нечетное, я согласен.
3: Согласен. То, что скажет компьютер, от нас не зависит. Угадать здесь ничего нельзя. Но надо его включить так, чтобы он говорил медленно, а мы вместе будем считать слова до 10-го.
2: Не стоит откладывать. И без того уже столько кислорода прошло впустую. Приготовься считать. Внимание. Включаю компьютер. Начали.
0: Процедура.
2: Раз.
0: КП.
2: Два.
0: Критическая три. Ситуация.
2: Четыре.
0: Пункт.
2: Пять.
0: Второй.
2: Шесть.
0: Спасательный.
2: Семь.
0: Инструкции.
2: Восемь.
0: Предусматривает.
2: Девять.
0: Процедура.
2: 10, нечетно. В было 10-м числом. Я выиграл.
3: Неправда, я.
2: Отправляйся за занятием.
3: Заранее, быстро. Не трогай меня. Ну, я никуда не пойду. Руки. Руки.
2: Нил, пусти меня. Пусти.
0: Крайне экономного расходования кислорода. По наполнению запасного резервуара кислородом до максимума, то есть до уровня, соответствующего давлению 90 килограмм сил на сантиметр квадратный, можно приступить к третьему пункту спасательной инструкции к операции «С. Спасение». Следует отыскать в настилке пола квадрат, обозначенный красной буквой «С», и поддеть его, чтобы он выскочил из настилки. Под квадратом пола S размещена аварийная аппаратура для электролиза воды. Электролиз разлагает воду на водород и кислород. Аварийную электролизную аппаратуру следует соединить кабелями с зажимами распределительного щита Е4 и Е5. Аккумуляторная батарея вырабатывает электроток, необходимый для разложения воды на кислород и водород в течение 250 часов. В количестве достаточном для удовлетворения потребностей двух человек. Кислород, накапливающийся в кварцевом резервуаре, нужно вводить в помещение станции, а водород следует выводить наружу по специальному трубопроводу Т6, маркированному зеленой люминесцентной краской. Чтобы обеспечить приток кислорода, достаточный для двух человек, следует перевести регулятор вентиля на букву «С» спасение. Аварийную аппаратуру можно задействовать в течение 8 минут. После ее включения необходимо по-прежнему следить за экономным расходованием кислорода. С этой целью следует лечь навзничь, расслабить мышцы и думать о чем-нибудь приятном или, по крайней мере, безразличном.

прозвучал спектакль по радиопьесе Станислава Лема «Лунная ночь». Роли исполняли доктор Милс, Олег Одий, доктор Блоб, Алексей Карабанов. Радио России благодарит пана Станислава Лема за любезно предоставленное нам право.

0: недавно на 12-м комсомольском съезде, на котором мы, писатель Яков Зискин, Мария Владимировна Миронова и я были в числе гостей, докладчик сказал: «К стыду нашему, среди советской молодежи есть еще люди, зараженные пороками прошлого, тунеядцы, ведущие праздный, паразитический образ жизни. Кто эти люди? Как и на что они живут? Кто их родители?» Ну, услышав эту фразу докладчика, мы невольно вспомнили о Сильве.
1: Только не о Сильве из опереты того же названия, а о Сильве из нашей квартиры. Родилась эта Сильва за стенкой нашей комнаты 26 лет тому назад и сразу же стала гордостью и надеждой своих родителей.
0: Мало того, она стала их повелителем. Ее слово было приговором и обжалованию не подлежало.
1: Ну, например, Сильва говорила: «Ням-ням». И в ту же минуту все ближайшие родственники бросались в рассыпную по квартире, и каждый тащил что только мог: манную кашу, кисель, курицу, баранью ногу.
0: Но Сильва отталкивала все принесенное продовольствие и говорила: «Тип-топ».
1: И в ту же минуту все родственники превращались в семейный ансамбль песни и пляски, очень напоминающий дикое племя Замбини, которому папа аккомпанировал пестиком от ступки на хрустальной вазе. Естественно, ваза разбивалась вдребезги, мама с воплем бросалась на папу, а ребенок, надоедливый как дачный комар и крикливый как уличный репродуктор, требовал новых жертв.
0: Сильве исполнилось 5 лет.
1: Помню, как сейчас счастливый отец встретил меня в лифте.
0: Здравствуйте, Мария
1: Владимировна.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Как ваша жизнь?
0: Эх, милая, моя жизнь – это Сильва. Боже, ну если бы вы знали, какой-то очаровательный, какой-то сердечный, добрый ребенок. Вы послушайте, что было. Час назад Сильва вышла на прогулку с бабушкой и говорит: «Бабушка, у тебя зубы есть?» «Нет». Сильва спрашивает: «Ни одного?» «Ни одного». «И кусать ты ничего не можешь?» «Ничего». «Тогда подержи мой бублик, а я поиграю с детками». Ну, сами скажите, ну разве не прелесть? Ну, скажите, ну разве не ангел?
1: И вот этот ангел поступил в школу. Учился ангел плохо, зато ее папа вторично получил незаконченное среднее образование.
0: Но вот однажды, в ненастный осенний день, Сильва пришла домой и заявила бедному папе:
2: «Старик, я ухожу из школы».
0: «Деточка, как ухожу?»
2: «Ты понимаешь, детка, они хотят, чтобы я то же самое учила еще раз».
0: «Как то же самое? Что ты говоришь, Сильва?»
2: «Так. Они хотят, чтобы я еще год была в 7-м классе. Ну, подумай, что они меня спросили. Что вы можете сказать о произведениях Пушкина?»
0: «Ну?»
2: «Я ответила: только хорошее».
0: «Боже мой, ну, Сильва, ну, родная, ну, ведь мы же это проходили».
2: «Потом они меня спросили, кому на Руси жить хорошо».
0: «Ну?»
2: «Я ответила: научным работникам».
0: «Боже».
2: «И за это мне поставили 2. Согласись, старик, что это безобразие. И вообще, наук много, а я одна. И работать даже почетнее, чем учиться. Попон, я хочу работать».
0: Попон пытался возражать, но маманя сказала:
2: «Правильно, работать сейчас модно. Дорогой папочка, подумай об этом».
0: И спустя короткое время дитя перекрасило волосы в цвет спелого сена и стало личной секретаршей. Личной секретаршей Сильвой Карповной.
3: Hello? Начальника нет. Он вышел на минутку, будет через 30 минут. Hello? Начальника нет. Начальник на объекте. Что значит почему? Потому что объект целиком на начальнике.
0: Надо сказать, что Сильва не была лишена некоторого обаяния, и начальнику было приятно, что у него такая привлекательная личная секретарша. Ну, правда, личных чувств к Сильве он не питал, и поэтому Сильве казался сухарем. И вот однажды этот черствый сухарь прочитал записанный ею протокол, который оканчивался следующей фразой в Сильвиной транскрипции.
2: «Приспособление в эксплуатации нерентабельно. С производства снять».
0: Ну, будучи человеком остроумным, сухарь-начальник после слов «с производства снять» дописал «и приспособление, и секретаря».
3: Даже лучше, что они меня уволили. Меня бы засосала эта канцелярская рутина. Я лучше пойду в искусство.
0: Неделю она готовилась к назначенному ей просмотру в театре оперетты. Ей удалось подобрать отличную прическу Максимка. Достать шляпу Анна на шее. И придумать ослепительное платье «Веселые звезды». Наконец настал день просмотра.
2: Сильву прослушивали в кабинете директора.
0: Ну-с, прошу вас.
2: Пожалуйста.

0: у вас достаточно. Спасибо большое. Достаточно.
1: Почему же достаточно? Товарищ режиссер, вы же мне не дали совершенно развернуться.
0: Да нет, спасибо большое. Вы уже вполне достаточно развернулись.
1: Вы думаете, ее не взяли в театр? Взяли. И вот почему. Режиссер сказал директору.
0: Слушайте, дорогой мой, она же абсолютно бездарна, и актрисы, конечно, не будет никогда. Но в театр мы ее возьмем. Ну, такое смазливое личико в толпе же украшает театр. Толпа графинь – личико. Толпа доярок – личико. Ну, согласитесь, это же реализм.
1: И вот Сильва стала смазливым личиком в толпе. Правда, ненадолго. Вскоре был назначен новый художественный руководитель, а его жена считала, что смазливые личики отвлекают художественного руководителя от исполнения его художественных обязанностей. И Сильва вся в слезах покинула искусство.
0: Она поступила в детский сад. Нет, нет, к сожалению, не в качестве воспитанницы, а наоборот, в качестве воспитательницы.
1: Внимание! Внимание, дети! Прекратите посторонние занятия. Сейчас мы будем разучивать песню. Дети, пойте за мной. Помирать нам рановато, и есть у нас еще в жизни дела. Дети, пойте.
0: Потом она продавала билеты в театры и кино. Рановато. Служила в зоологическом саду.
1: К сожалению, не в качестве экспоната, а в качестве экскурсовода.
0: Была художницей.
1: Да, разрисовывала абажуры и галстуки.
0: Была половиной женщины.
1: Да. Она служила в цирке ассистенткой человека в челме, и он разрезал ее пополам.
0: Была культурником в доме отдыха, где директором был брат маминого дяди со стороны одной тети. И каждый раз после нескольких дней ее плодотворных трудов ее, естественно, увольняли. Ее успокаивали. Ей советовали учиться. Учиться. Но учиться... Она не хотела.
1: Нет, ей нужно было вечером спешить туда, где гремел оркестр, где танцевала молодежь. Ее привлекала, правда, не вся молодежь, а только незначительная часть. Молодые люди с петушиными гребнями вместо причесок, в белых кашне и в коротких узеньких брючках, танцевавшие с девушками на сплошной подошве. Как-то спеша на танцы, она встретила своего приятеля школьных лет.
0: Сильва!
1: О, здравствуй!
0: Здравствуй, Сильва!
1: Здравствуй!
0: Ну, миленькая, поздравь меня!
1: А что?
0: Ну, как что? Вчера получил диплом врача, и вот еду на Алтай.
1: На Алтай? И ты что? Ты действительно рад?
0: Ну, конечно, рад!
1: Ой, даже смешно! Радоваться, что уезжаешь в какую-то глушь, где ничего нет! Ты знаешь, говорят, что на всю Кулундинскую степь есть одна маникюрша, и та работает трактористкой. А гум? А портнихи?
0: Милая, ну я-то уж как-нибудь обойдусь без портних.
1: Ой, ну конечно, я забыла, что ты мужчина. А врачи? А вдруг ты заболеешь?
0: Так я же врач, вот и буду сам себя лечить.
1: Ой, да.
0: Слушай, Сильва, вот если бы ты туда поехала, тебя бы там тоже вылечили.
1: О, нет-нет, я дитя города, и жизнь в степи не для меня. Ну, извини, я опаздываю, у меня срочное дело, до свидания.
0: И она действительно чуть не опоздала на танцы, где ее ждал он. Он танцевал, как бог. Он был красив, как Аполлон.
1: Даже красивее. Аполлон был одет хуже, и у него не было усиков.
0: Уй, парам-парам, пам-пара, бли-бли-дим, пара. Сильва, девочка, давайте оторвем этот свинг. Уй, парам-парам, пам-пам-пара,
1: бри-ди-бам-ба. С удовольствием. Какая прелестная музыка. Я обожаю западные танцы.
0: Еще бы. Для того, чтобы танцевать западные танцы, надо иметь две ноги и одну знакомую даму, не правда ли?
1: О, боже мой! Боже мой, как это верно! Какое точное определение! Просто арфаизм!
0: Я всегда говорил, девочка, что вы умница. Сильва, у меня к вам есть очень забавное предложение. Будьте моей партнершей на танец всей моей жизни. Сильва, ты меня не любишь, блин. Сильва, ты меня погубишь, блин. У меня машина, телевизор, отличная зарплата, и я вас люблю как безумный. Ну, девочка, по рукам.
1: Сильва заплакала от счастья. Через неделю они поженились, а на следующее же утро выяснилось, что машиной он называл Патефон, телевизором телефон, а зарплаты у него не было никакой, так как он нигде не работал. Даже роскошный полушерстяной костюм, в котором он покорил ее сердце, принадлежал не ему, а его отцу. Лично ему принадлежали только усики.
0: Сильва плачет. Сильва рыдает. Бедная, бедная Сильва.
1: Мама, мама, ты пойми, что это за человек? Он же нигде не учился. Он же ничего не умеет. Мама, как родители могли воспитать такой танцующий пережиток прошлого? Мама, я не желаю быть его женой. Я хочу уйти от него по собственному желанию.
0: Бедная, бедная Сильва. И она ушла. Вы думаете, она учится?
1: Нет.
0: Ну, может быть, работает?
1: Нет. Она ищет мужа.
0: Уважаемые родители, если у вас есть ребенок, не делайте из него Сильву.
1: Нет, Сильва обречена. Сильва вымирает.
0: Товарищи мужчины, холостые...
1: И даже женатые, будьте осторожны.
0: Сильва на свободе.
1: Сильва ищет мужа.

0: Застрелили кого?
1: Застрелился.
0: Где же он?
2: Да не видно.
3: Темно.
4: Да нет его уж тут. Его к взморью несет.
0: Да, может быть, пьяный? Или озорник подурачился? Выстрелил, да и убежал.
1: Да какой подурачился? Пустил себе пулю в лоб, да и все.
0: Пьяный. Пьяный.
1: Промотался.
4: Просто дурак.
5: На этом просто дурак сошлись все. Действительно, пьяный, промотавшись или застрелился, или озорник вовсе не застрелился, а только выкинул штуку, все равно глупая, дурацкая шутка.
1: Фуражка.
4: Записка.
0: Ага. Подозрений ни на кого не иметь. Дмитрий Сергеевич Лопухов.
1: На мосту. Ну-ка, ну-ка, дай. Ловкая штука, а?
0: Это чтобы, значит, не мучиться долго, коль не удастся хорошо выстрелить.
1: Ну,
0: умно рассуди.
4: А всякая рана свалится в воду и захлебнется, прежде чем опомнится. Да на мосту.
0: Ну?
4: Умно.
5: Теперь уже ровно ничего нельзя было разобрать. И дурак, и умно. А утром в одной из дач Каменного острова за шитьем сидела молодая дама. Вам письмо, Вера Павловна.
6: Как же это он? Ведь он в Москве.
7: Верочка, что с тобой? Разве ты охотница плакать?
6: О, прочти, оно на столе.
7: Я смущал ваше спокойствие. Я схожу со сцены. Не жалейте, я так люблю вас обоих, что очень счастлив в своей решимости. Прощайте, Верочка.
6: Прочь, не прикасайся ко мне. На тебе его кровь, я не могу видеть тебя. Я уйду от тебя. Отойди от меня, я не могу. На тебе и на мне его кровь, на мне. Ты не виноват, я одна. Я одна, что я наделала? Что я наделала?
7: Верочка, друг мой.
6: Милый мой, мы должны расстаться. Это тяжело на мне. Но еще тяжелее было бы нам видеть друг друга. Я его убийца. Я убила его для тебя.
7: Верочка, да чем же ты виноват?
6: Не говори ничего, не оправдывай меня. Или я возненавижу тебя. Я во всем виновата, слушай же. Я уезжаю из Петербурга, я еду в Москву.
7: Верочка.
6: Нет, нет, не обнимай меня, не нужно. Нельзя, это было бы оскорблением ему. Дай руку, жму ее, видишь, как крепко. Ну, прости, довольно, иди. Прости же.

Ну что же, первые страницы рассказа обнаруживают, что я очень плохо думаю о читающей публике. Я употребил обыкновенную хитрость романистов, начал повесть эффектными сценами, вырванными из середины или конца ее, прикрыл их туманом. Ты, публика, добра, очень добра, а потому ты неразборчива и недогадлива. У тебя плохое чутье. Оно нуждается в пособии, а пособий этих два. Или имя автора, или эффектность манеры. Моя подпись не заманила бы тебя. Я должен был забросить тебе удочку с приманкой эффектности. Теперь думаешь, что это за писатель, так нагло говорящий со мной? Я скажу тебе, какой я писатель. У меня нет ни тени художественного таланта. Но все-таки ничего. Читай, добрая публика. Прочтешь не без пользы. Истина — хорошая вещь. Она вознаграждает недостатки писателя, который служит ей. Итак, что делать?

0: Роман, написанный в 1863 году в Петропавловской крепости и имеющий подзаголовок «Из рассказов о новых людях». Воспитание Веры Павловны было очень обыкновенное.
1: Глазеешь на церковь, дура, а лба-то не перекрестишь.
0: Это когда Верочке было 10 лет.
1: Отмываю рожу-то, что она у тебя, как у цыганки?
0: Это когда ей шел 14-й год, а когда ей пошел 17-й...
1: Верочка, выйди к нам.
2: Что вам угодно?
3: Вера, Михаил Иванович Старешников, ну, ты знаешь, сын хозяйки нашей, делает нам честь, просит твоей руки. Мы отвечали, как любящие тебя родители, что принуждать тебя не будем, но что, с одной стороны, рады. Мы и от Бога не смели молить такого жениха. Согласна, Вера?
2: Нет.
3: Что ты говоришь, Вера?
1: С ума ты сошла, дура! Смей повторить, мерзавка-ослушница!
2: Я не пойду за него. И без моего согласия венчать не станут.
4: Верка! Верка, мерзавка! Открой! Ты слышишь? Сейчас же открой!
2: Если вы будете выламывать дверь, я разобью окно и стану звать на помощь! Я вам в руки не дам, не дамся живая!
1: Вера, ты с ума сошла! Хозяйкин сын, дворянин, офицер! А вы, Павел Константинович, что, сидите как пень? Скажите ей вы от себя, что вы, как отец, ей приказываете слушаться матери, что мать не станет учить дурному.
3: Марья Алексеевна, ты умная женщина, только дело-то опасное. Не слишком ли круто хочешь вести?
1: Дурак! Эка брякнул, приверг-то. Не рада, что я расшевелила. Эка бухнул. Ты не рассуждай, а скажи. Должна дочь слушаться мать?
3: Конечно, должна, что говорить, Марья Алексеевна.
1: Ну так приказывай, как отец.
3: Верочка, слушайся во всем матери. Твоя мать умная женщина. Она не станет учить тебя дурному. Я тебе как отец приказываю.
1: Ах.
0: Марья Алексеевна махнула рукой. То же самое случилось и с Наполеоном после Ватерлоосской битвы, когда маршал Груши оказался глуп, как Павел Константинович, а Лафайет стал буянить, как Верочка.
3: Верочка, как же это можно? Что же мы ему скажем завтра?
2: Мне жаль вас. Я могу не давать окончательного ответа, извольте. Но предупреждаю вас, что отсрочка ни к чему не приведет. Я никогда не дам вам другого ответа, кроме того, какой дала нынче.
0: Известно, как в прежние времена оканчивались подобные положения. Отличная девушка в гадком семействе, насильно навязываемый жених. Девушка начинала тем, что не пойдет за него, но постепенно привыкала иметь его под своей командою и обращалась в обыкновенную хорошую даму, то есть женщину, которая сама-то по себе и хороша, но примирилась с пошлостью и, живя на земле, только коптит небо. Так бывало прежде и с отличными юношами, которые все обращались в хороших людей, живущих на земле тоже, только за тем, чтобы коптить небо. Но все чаще и чаще стали другие случаи. Порядочные люди стали встречаться между собой. Да и как не случаться этому все чаще и чаще, когда число порядочных людей растет с каждым Новым годом, а со временем это будет самым обыкновенным случаем, а еще со временем и не будет бывать других случаев, потому что все люди будут порядочные люди. Тогда будет очень хорошо.

0: Перемена к лучшему в жизни Верочки произошла так. К ее 9-летнему брату Феде был приглашен репетитор, студент-медик Лопухов. В первое время они не виделись, а только слышали о существовании друг друга от Феди.
1: Он, сестрица, добрый, только неразговорчивый. А Верочка у нас красавица.
2: Вот что же?
1: Да ведь красавиц любят.
2: Все глупые любят.
1: Разве вы их не любите?
2: Мне некогда.
1: А я ему, сестрица, сказал, так вы с Верочкой не хотите познакомиться? А он сказал, у меня и без нее знакомых много. А у сестрицы жених есть богатый. А маменька говорит, сестрица ловко жениха поймала. Я, говорит, хитра, а Верочка хитрее меня.
0: Натурально, при таких сведениях друг о друге молодые люди имели мало охоты знакомиться. Увиделись они позже. Однажды Лопухов застал семейство за чаем.
3: Здоровье хорошее. Когда выйдет в свет, будет производить эффект, а, впрочем, не интересуюсь.
4: Не дурен. Должно быть добр. Только слишком серьезен.
0: Она не прибавила, а, впрочем, не интересуюсь, потому что и вопроса не было, станет ли она им интересоваться.
5: Прошу садиться. Верочка, дай еще стакан.
2: Если это для меня, то благодарю вас. Я не буду пить.
5: Верочка, не нужно стакан. Почему же не будете? Вы кушали бы?
2: Благодарю вас. Я пью чай только дома.
4: Однако же он вовсе не такой дикарь.
3: Однако же, если она испорченная девушка, то, по крайней мере, стыдится пошлости матери.
5: Верочка, ты сыграл бы что-нибудь на фортепиано. Мы послушали бы.
4: Пожалуй.
3: Нет, она не холодная девушка без души. Это интересно.
6: Не правда ли? Хорошо.
3: Да, хорошо.
6: А вы знаток в музыке?
3: Так себе.
6: И сами музыкант?
3: Несколько.
5: А на чем играете, Дмитрий Сергеевич?
3: На фортепиано.
5: Можно ли попросить вас доставить нам удовольствие?
3: Очень рад.

0: Дмитрий так. Сергеевич,
1: да?
0: У нас завтра маленький вечер.
1: Ну, ну.
0: День рождения дочери. Угу. Я прошу вас пожаловать.
1: Понятно. В кавалерах недостаток. Ничего, посмотрю поближе на эту девушку. В ней или с ней есть что-то интересное. Очень благодарен. Буду.
2: Осматривая собравшихся гостей, Лопухов увидел, что

0: По всякой.
1: Марья Алексеевна, как же быть? Играть поочередно это так. Но ведь не будет доставать кавалера или дамы для кадрили.
2: Силопухов,
0: да?
2: Вы должны танцевать.
0: С одним условием.
2: Каким?
0: Я прошу у вас первую кадриль.
2: Ох.
0: Да-да.
2: Ах, боже мой, да. Я на первую ангажирована, вторую извольте.
0: Вера Павловна, позвольте.
3: О, мсье Лопухов, я не думала, что вы танцуете.
0: Почему же? Разве это так трудно танцевать?
3: Вообще-то, конечно, нет. А для вас, разумеется, да.
0: Чему же для меня?
3: Потому что я знаю вашу тайну, вашу и Федину. Вы пренебрегаете женщинами.
0: О, Федя не совсем точно понял мою тайну. Я не пренебрегаю женщинами, но я избегаю их. И знаете почему?
3: Почему?
0: У меня есть невеста. Очень ревнивая, которая, чтобы заставить избегать их, рассказала мне их тайну.
3: У вас невеста?
0: Да.
3: Вот неожиданность. Студент уж обручен. Она хороша собой. Вы влюблены в нее?
0: Да. Она красивая, я очень люблю ее.
3: Она блондинка или брюнетка?
0: Этого я не могу вам сказать. Это тайна.
3: Ну и бог с ней. Когда тайна. Но какую же тайну женщин она открыла вам, чтобы заставить вас избегать их общества?
0: О, мне стоит только сказать вам самое задушевное ваше желание, вы согласитесь со мной. Это общее желание всех женщин.
3: Скажите, скажите.
0: Вот оно. Ах, как бы мне хотелось быть мужчиной. Я не встречал женщину, у которой бы не было или нельзя было найти эту задушевную тайну. Видите, как же не жалки женщины. Столько же жалки, как и бедные. Кому приятно видеть бедных? Вот точно так же неприятно мне видеть женщин с той поры, как я узнал их тайну. Она была мне открыта моей ревнивой невестою в самый день обручения. До той поры я очень любил бывать в обществе женщин, после того, как рукой снял. Невеста вылечила.
3: Добрая и умная девушка, ваша невеста.
0: Да.
3: Да, мы женщины, жалкие существа, бедные мы. Только кто же ваша невеста? Вы говорите так загадочно.
0: Это моя тайна, которую Федя не расскажет вам. Я совершенно разделяю желание бедных, чтобы их не было, и когда-нибудь это желание исполнится. Ведь раньше или позже мы сумеем же устроить жизнь так, что не будет бедных.
3: Не будет. Я сама думала, что их не будет. Но как их не будет? Вот этого я никак не смогла придумать. Скажите, как?
0: О, этого я один не умею сказать. Это умеет рассказать только моя невеста. Но мы говорим не об ней. А об женщинах. Мне хотелось бы, чтобы женщины подружились с ней, и у меня бы не было причин жалеть их, и у них исчезло бы желание, ах, зачем я не родилась мужчиной? При знакомстве с ней и женщинам было бы не хуже, чем мужчинам.
3: Мсье Лопухов, еще одну кадриль непременно.
0: Похвалю вас за это.
4: Марья Алексеевна несколько раз шмыгала мимо них во время этой кадрили. Что подумала Марья Алексеевна о таком разговоре? Мы же скажем, что такой разговор во время кадрили странен.
5: Дмитрий Сергеевич,

0: вы, да. Помнится, говорили, что останетесь здесь доктором, а здешним докторам, слава богу, жить можно. Еще не думайте о семейной жизни или имеете девушку на примете?
1: Как же имею.
0: А помолвлены или нет еще?
1: Помолвлен.
0: И формально помолвлены или так, только между собой говорили?
1: Формально помолвлен.
0: А хороша ли невеста-то?
1: Необыкновенно.
0: А если приданая?
1: Теперь нет, но получает большое наследство.
0: Большое?
1: Очень большое.
0: В деньгах?
1: Есть и в деньгах.
0: А, может быть, и в поместье?
1: Да, есть и в поместье.
0: И скоро?
1: Скоро.
0: А свадьба скоро ли?
1: Скоро.
0: Так и следует, Дмитрий Сергеевич, покуда еще не получил наследство. А то ведь от женихов отбоя не будет.
1: Совершенно правда.
0: Да как же это Бог послал вам, Дмитрий Сергеевич, такое счастье? Да как это не перехватили другие?
1: Да так почти еще и никто не знает, что она должна получить наследство.
0: А вы проведали?
1: Проведал.
0: Да как же?
1: Да я, признаться, Марья Алексеевна, давно проведывал, ну и нашел.
0: Ну и верно разузнали.
1: И да, еще бы, документы сам проверял.
0: О, сам?
1: Да, сам. С того и начал. Кто в своем уме без документов шагу не делает.
0: Правда, Дмитрий Сергеевич не делает. Какое счастье-то! Верно, за молитву родительские.
1: Вероятно.
2: Лопухов и прежде понравился Марье Алексеевне тем, что не пьет чаю. Видно, что человек солидный.
0: С документов прямо так и начал. Редкой основательности молодой человек.
2: А Верочке кажется, что Лопухов говорил не с Марьей Алексеевной, а с нею. Над Марьей Алексеевной он подшучивал, а серьезно же и правду, и только правду говорил ей, Верочке.
1: Ну, моя свадьба обсуждена всесторонне. Теперь я хочу быть любезным и говорить о вас, Вера Павловна.
3: Да.
1: Скоро будет ваша свадьба?
3: Никогда.
1: Я так и думал. Но зачем он считается женихом?
3: Зачем он считается женихом? Я не могу сказать вам. Мне тяжело.
1: То, что вы не можете сказать мне, я могу сказать вам. Ваше положение в семействе ужасно.
3: Да теперь оно сносно. Теперь меня никто не мучит. Ждут и оставляют, или почти оставляют одну.
1: Но ведь это не может так продолжаться много времени. К вам начнут приставать, что тогда?
3: Ничего. Я думала об этом и решилась. Я тогда не останусь здесь. Я могу быть актрисой. Какая-то заветная жизнь. Независимость.
1: И аплодисмент.
3: Да, это приятно, но главное – независимость. Делать, что хочу, жить, как хочу, никого не спрашивать. Ничего ни от кого не требовать, ни в ком, ни в чем не нуждаться. Я так хочу жить.
1: Это так. Это хорошо. Теперь у меня к вам просьба. Я узнаю, как это сделать, кому надо обратиться, да?
3: Благодарю.
1: Я сейчас ухожу отсюда. Я все сказал, Вера Павловна.
3: До свидания. Ну что же вы не поздравите меня? Ведь нынче день моего рождения.
1: Может быть, может быть. Если вы не ошиблись, хорошо для меня.
2: Это вовсе не странно, Верочка. У этих людей, как Лопухов, есть магические слова. Это их невеста подсказывает им такие слова.
3: Какая его невеста умная. Да, вот хорошо будет, когда бедных не будет. Никто никого принуждать не будет. Все будут веселые, добрые, счастливые. Как это странно! Как это странно!
2: Что же странного, Верочка, что тебе хочется быть вольным и счастливым человеком? А вот что действительно странно, что есть такие же люди, у которых совсем другие желания. И им, пожалуй, покажется странно, с какими мыслями ты засыпаешь в первый вечер твоей любви, что от мысли о себе, о своем милом, ты перешла к мыслям, что всем людям надобно быть счастливыми и что надобно помогать этому скорее прийти. А я знаю, что это одно и натурально, одно и по-человечески. Результатом этого вечера было то, что Марья Алексеевна еще больше утвердилась в хорошем мнении о Лопухове и дошла даже до убеждения, что разговоры с ним будут полезны для Верочки. Ей встретилось очень ясное доказательство этого. Вот как это случилось. Лопухов стал приносить книги Верочке. Раз Верочка ушла к подруге, а Марья Алексеевна показала одну наугад Павлу Константиновичу.
0: Посмотри-ка, Павел Константинович, что за книжки он ей носит? По-немецки-то я не больно понимаю.
4: Так, о религии. О религии. Сочинение Людвига... Людовика XIV. Это был, Марья Алексеевна, французский король. Отец тому королю, на место которого нынешний Наполеон сел.
0: Значит, о божественном.
4: О божественном, Марья Алексеевна.
0: Это хорошо. Только вот что я думаю, Павел Константинович. Король-то французский. Какой был вера?
4: Католик, натурально.
0: Так он не в папскую веру обращает.
4: Не думаю, Марья Алексеевна. Если бы католический архиерей писал, он точно стал бы обращать в папскую веру. А король не станет этим заниматься. Он, как мудрый правитель и политик, будет просто внушать благочестие.
2: Кажется, чего еще? Марья Алексеевна не могла не видеть, что при всем своем ограниченном уме Павел Константинович рассудил очень основательно. Но все-таки дня через два Марья Алексеевна вывела дело уж совершенно на чистоту.
0: А что, Дмитрий Сергеевич?
5: Да?
0: Я хочу вас спросить. Угу. Прошлого французского короля отец, ну, того короля, на место которого нынешний Наполеон сел, велел в папскую веру креститься?
5: Нет, не велел, Марья Алексеевна.
0: А хороша папская вера, Дмитрий Сергеевич?
5: Нет, Марья Алексеевна, не хороша.
0: Это я так, по любопытству спросила, Дмитрий Сергеевич, как я женщина не ученая, а знать интересно.
2: Для Лопухова навсегда осталась загадкой, зачем Марье Алексеевне понадобилось знать, велел ли Филипп Эгалите креститься в папскую веру. Но нет, Марья Алексеевна не удовлетворилась разговором, а устроила даже пробу, как будто читала Шекспира и знала, как испытывали Гамлета девицу. Однажды она прервала чаепитие по причине больной головы, ушла в спальню, а потом прислала Федю.
6: Ваш разговор мешает маменьке. Она сказала, пусть уйдут куда подальше.
3: Пойдемте в мою комнату, Дмитрий Сергеевич. Она далеко от спальни, там не будем мешать.
2: Этого, разумеется, и ждала Марья Алексеевна. Через четверть часа она в одних чулках, без башмаков, подкралась к двери Верочкиной комнаты. Услышала она следующее.
3: Вот там, стало быть, правду говорят холодные практические люди, что человеком управляет только расчет выгоды.
5: Они говорят правду. То, что называется возвышенными чувствами, идеальными стремлениями, все это в общем ходе жизни совершенно ничтожно перед стремлением каждого в своей пользе.
3: Положим, вы правы. Да, вы правы. Все поступки, которые я могу разобрать, объясняются выгодой. Но ведь эта теория холодна.
5: Эта теория холодна. Но учить человека добывать тепло. Спичка холодна. Стена коробочки, о которую трется, она холодна, дрова холодны, но от них огонь, который готовит пищу человеку и греет его самого.
3: Хорошо, Дмитрий Сергеевич. Люди эгоисты, так? Вот вы говорите о себе, и я хочу поговорить о себе.
5: Так и следует. Каждый думает всего больше о себе.
3: Хорошо. Посмотрим, не поймаю ли я вас на вопросах о себе.
5: Посмотрим.
3: У меня есть богатый жених. Он мне не нравится. Должна ли я принять его предложение?
5: Рассчитывайте, что для вас полезнее.
3: Что для меня полезнее? Ну, вы знаете, что я очень небогата. Ну, с одной стороны, не расположение к человеку, а с другой стороны, господство над ним. Завидное положение в обществе, деньги, толпа поклонников.
5: Известьте все. Что полезнее для вас, то и выбирайте.
3: И если я выберу богатство мужа и толпу поклонников?
5: Я скажу, что вы выбрали то, что вам казалось сообразнее с вашим интересом.
3: Однако вы не отступаете от этой своей теории. Нет, нет. Так я не заслужу ваше порицание, если приму предложение моего жениха.
5: Я был бы глуп, если бы стал порицать.
3: Так и так решение, а быть может даже одобрение, быть может даже прямой совет поступить так, как я говорю.
5: Совет всегда один. Рассчитывайте, что для вас полезнее. Как скоро вы следуете этому совету, одобрение.
3: Благодарю вас. Теперь мое личное дело разрешено. Ну, вернемся к первому общему вопросу. Мы начали с того, что человек...
7: перезанялись ученостью. Не по моей части. Что значит ученый человек? Ведь вот я то же самое говорю. И не слушает, обижается. Не могу на нее потрафить, потому что не умею по-ученому говорить. Вот и не гожусь. Не учение тьма, подлинно. Учение свет, не учение тьма.
2: Отношения Марии Алексеевны к Лопухову походят на фарс. Сама Мария Алексеевна выставляется через них в смешном виде, то и другое решительно против моей воли. Да, Мария Алексеевна была права, находя много родственного себе в Лопухове. Лопухов не договаривался с нею до конца. Он был пропагандист, но не такой, как любители прекрасных идей, которые постоянно хлопочут о внушении Марьям Алексеевнам благородных понятий, какими восхищены сами в себе. Он имел столько рассудительности, чтобы не выпрямлять 50-летнего дерева. Если бы, например, он стал объяснять, что такое выгода, о которой он толкует с Верочкой, быть может, Марья Алексеевна поморщилась бы, увидев, что выгода этой выгоды не совсем сходна с ее выгодою. Но Лопухов не объяснял этого Марье Алексеевне, а в разговоре с Верочкою также не было такого объяснения, потому что Верочка знала, каков смысл этого слова в тех книгах, по поводу которых они вели свой разговор. О главном предмете, который занимал Верочку и Лопухова, они могли говорить только мельком, на ходу.
5: Советую вам оставить мысль о том, чтобы сделаться актрисою.
3: Почему?
5: Потому что уж лучше было бы вам идти за вашего жениха.
3: А это, мне казалось, самое лучшее. Ну, трудно будет жить, а все-таки можно будет. Пойду в гувернантки. Я не могла найти, через кого бы мне искать место гувернантки. Похлопочите, Дмитрий Сергеевич. Кроме вас некому.
5: Жаль. У меня мало знакомых, которые могли бы тут быть полезны. Но попробуем.
3: Друг мой, я отнимаю у вас время. Но как же быть?
5: Вера Павловна, нечего говорить о моем времени. Когда я вам друг?
3: Что мой друг?
5: Нет еще, Вера Павловна. Ну, не унывайте. Найдется. Терпение, терпение, Вера Павловна. Найдем. Терпение, Вера Павловна, терпение, найдем. Мой друг, дело, кажется, устроится.
3: Да, если так, ах, боже мой, скорее. Я, кажется, умру, если это еще продлится. Когда же и как?
5: Решится завтра. Почти, почти несомненные надежды.
3: Что же, как же?
5: Держите себя смирно, мой друг заметит. Вы чуть не прыгаете от радости. Ведь Марья Алексеевна может сейчас пойти зачем-нибудь.
3: Сам хорош вошел, сияй, так что маменька долго смотрела на вас.
5: Что ж, я ей сказал, чего я весил. Я заметил, что надобно ей сказать.
3: Что?
5: Я так и сказал, я нашел отличное место.
3: Несносный. Вы занимаетесь предостережениями мне и до сих пор ничего не сказали. Что же, говорите, наконец.
5: Нынче поутру Кирсанов. Вы знаете, мой друг, фамилия моего товарища Кирсанов?
3: Знаю, несносный, несносный, знаю. Говорите же скорее без этих глупостей.
5: Нынче поутру Кирсанов дал мне адрес дамы, которая назначила мне завтра быть у нее.
3: Ах, как это хорошо будет. Какая радость. Но я хочу знать скорее, как можно скорее. Буду ждать вас на улице, когда вы пройдете от этой дамы. У меня есть такой густой вуаль, что меня никто не узнает.
5: А что же в самом деле, кажется, это можно? Дайте подумать.
3: Некогда думать. Маменька может войти каждую минуту. Где живет эта дама?
5: В галерной подле моста.
3: Во сколько часов вы будете у нее?
5: Она назначила в 12.
3: Так, с 12 я буду сидеть на Конно-Гвардейском бульваре,
5: угу,
3: на последней скамье того конца, который ближе к мосту.
5: Угу.
3: Вот.
5: Ну?
3: Как хорошо я придумала. Как я вам благодарна. Как я буду счастлива. А что ваша невеста, Дмитрий Сергеевич? О, как я буду счастлива, как я рада, как я рада!
5: Друг мой, какое унижение искусства! Какая порча вашего вкуса! Оперы брошены для галопов!
2: И снится Верочке сон. Снится ей, что она заперта в сыром, темном подвале, что она разбита параличом, и она думает:
3: как же это я разбита параличом? Это бывают разбиты старики и старухи. А молодые девушки не бывают.
8: Бывают. Часто бывают. А ты теперь будешь здорова. Вот только я коснусь твоей руки. Видишь, ты уже здорова.
3: Да.
8: Ну, вставай же.
2: Верочка встала, идет, бежит на поле и опять резвится, бегает.

0: А вот идет по полю девушка. Как странно. И лицо, и походка, все меняется. Беспрестанно меняется в ней. Вот она англичанка, француженка. Вот она уже немка, полячка. Вот она стала и русская. Как же это у ней все одно лицо? Подходит к Верочке.
1: Кто же вы?
2: Я невеста своего жениха.
1: А какого жениха?
2: Я не знаю своих женихов. У меня их много.
1: А как же вас зовут? Не так хочется знать.
2: Ну, у меня много имен.
1: Да.
2: У меня разные имена. Кому как надобно меня звать, такое имя я ему и сказываю. Ты меня зови любовью к людям. Это и есть мое настоящее имя. Меня немногие так зовут. Ты меня зови любовью к людям. Ты меня зови любовью к людям.
0: Настало завтра. Лопухов посетил госпожу Б.
3: Нет, довольным сел Пухов. Или я расчувствуюсь. До сих пор не могу равнодушно слушать о семейном тиранстве, от которого сама терпела в молодости. И если ваша молоденькая тетушка согласна на мои условия, прошу ее переезжать ко мне, и чем скорее, тем приятнее для меня.
4: Она согласна. Но я теперь могу сказать вам, что эта девушка мне не родственница.
3: Я об этом догадывалась, мсье Лопухов, и очень рада за мадемуазель Розальскую.
4: Позвольте же сказать еще только одно. Это так неважно для вас, что, может быть, и не было бы надобности говорить, но все-таки лучше предупредить. Теперь она бежит от жениха, которого ей навязывает мать. Если не ошибаюсь, это обстоятельство не кажется для вас таким маловажным, каким представлялось мне? Простите меня. Простите мне, но я вижу, что это вас затрудняет.
3: Да. Это дело серьезное, мсье Лопухов. Уехать из дома против воли родных, это, конечно, уже значит вызвать сильную ссору, но это, как я вам говорила, было бы еще ничего.
4: Угу.
3: Если бы она бежала только от грубости и тиранства их, с ними можно было бы уладить так или иначе. В крайнем случае, несколько лишних денег, и они удовлетворены.
4: Угу.
3: Это ничего, но такая мать навязывает ей жениха, значит, жених богатый, то есть очень выгодный.
4: Конечно.
3: Конечно. Конечно, сделал Пухов. Конечно, богатый. Вот это-то меня и смутило. Ведь в таком случае мать не может быть примирена ничем. А вы знаете права родителей. В этом случае они воспользуются ими вполне. Они начнут процесс и поведут его до конца.
4: Итак, мне остается просить вас, чтобы то, что было говорено мною, было забыто вами.
3: О, нет, пожалуйста, останьтесь.
4: Да, я слушаю вас.
3: Дайте же мне хоть сколько-нибудь оправдаться перед вами. Боже мой, как дурна должна я казаться в ваших глазах. То, что должно заставлять каждого порядочного человека сочувствовать и защищать, это самое останавливает меня. О, какие мы жалкие люди.
0: На нее в самом деле было жалко смотреть. Она была хорошая дама. Из тех обыкновенных хороших дам, которые только коптят небо. Дмитрий Сергеевич, вас ждет Верочка.
4: Неудача, мой друг.
1: Удача? Да ведь это было так верно. Как же неудача? А чего же, мой друг?
4: Пойдемте домой. Мой друг, я вас провожу. Поговорим. Надо бы придумать что-нибудь новое. Не будем унывать, придумаем.
1: Вы говорите, придумать что-нибудь новое, а значит, то, что мы прежде придумали, вовсе не годится. Мне нельзя быть гувернанткой.
4: Что вас обманывать? Да, нельзя. Будьте тверды. Кто тверд, добьется удачи.
1: Я тверда, мой друг.
4: Все это вздор. Зачем нужно кончать курс? И без диплома не пропаду. Уроками, переводами достану не меньше.
1: Боже мой, что со мной бедный будет? Есть одно средство, вот оно. Окно. Брошусь из окна.
4: Жертва. Вот этого нельзя будет выбить из ее головы. А это дурно. Когда думаешь, что чем-нибудь особенным обязан человеку, отношения к нему уже несколько натянуты.
1: А в Париже бедные девушки задушаются чадом. Вот это хорошо, это очень-очень хорошо. Бросаться из окна нехорошо, а это хорошо.
4: Жертва. Сапоги всмятку. Как приятнее, так человек и поступает. Так вот, поди ты растолкуй это. Ну да как-нибудь сделаем. Она же умная, поймет. Мой друг, есть одно средство.
1: Какое, мой милый?
4: Я вам скажу, когда вы несколько успокоитесь.
1: Говорите сейчас. Я не успокоюсь, пока не услышу. Идемте к нам. После обеда маменька спит, и мы можем поговорить.
4: Я зашел к вам, Марья Алексеевна, сказать, что послезавтра вечером у меня занято, я вместо того приду на урок завтра. Позвольте мне сесть.
3: Прошу вас.
4: Спасибо. Я очень устал и расстроен. Мне хочется отдохнуть.
5: В самом деле, что с вами, Дмитрий Сергеевич? Вы ужасно пасмурны.
4: Да я-то ничего особенного, Марья Алексеевна. А вот Вера Павловна как будто бледна. Или мне так показалось?
5: Верочка-то... С ней бывает.
4: А может быть, мне только так показалось. У меня, признаюсь вам, от всех мыслей голова кругом идет.
5: Да что такое, Дмитрий Сергеевич? Уж не с невестой ли какая размолвка?
4: Нет, Марья Алексеевна, невестой я доволен, а вот с родными хочу ссориться.
5: Ой, что это вы, батюшка, Дмитрий Сергеевич, как это можно с родными ссориться? Я об вас, батюшка, не так думала.
4: Да, нельзя, Марья Алексеевна, такое семейство-то. Требует-то от человека бог знает чего, чего он не в силах сделать.
5: Это другое дело, Дмитрий Сергеевич, всех не наградишь. Надо меру знать, это точно. Ежели так, да. То есть по деньгам ссора, не могу вас осуждать.
4: Позвольте мне быть невеждой, Марья Алексеевна. Я так расстроен, что надо мне отдохнуть в приятном и уважаемом мною обществе. А такого общества я нигде не нахожу, кроме как в вашем доме. Позвольте мне напроситься обедать у вас нынче и позвольте сделать некоторые поручения вашему слуге. Кажется, тут есть недалеко погреб Денкера. У него вино, не бог знает какое, но хорошее. Если смею спросить, Марья Алексеевна, вы какое вино кушаете?
5: Я, батюшка, Дмитрий Сергеевич, признаться вам сказать, да. Мало знаю толку в вине. Почти что и не пью. Не женское дело.
6: Оно и по роже с первого взгляда было видно, что не пьешь.
4: Конечно, так, Марья Алексеевна, но мороскин пьют даже и девицы. Мне позвольте написать?
5: Да, это что такое, Дмитрий Сергеевич?
4: Просто не вино даже, можно сказать, и сироп.
6: Кажется, будет довольно. На всякий случай дам еще 5 рублей.
0: Доход за 3 недели, содержание на месяц.
4: Нельзя иначе. Надо хорошую взятку, Марья Алексеевна.
7: Кутнем нынче, Марья Алексеевна. Ой. Хочу пропить ссору с родными. Почему не кутить, Марья Алексеевна, а? Дело с невестой на лад идет. Тогда не так заживем, весело заживем. Правда, Марья Алексеевна?
5: Правда, батюшка Дмитрий Сергеевич, правда. То-то я смотрю. Что-то уж вы деньги больно сорите. Чего я от вас не ждала, как от человека основательного. Видно, от невесты задаточек получили.
7: Задаточек не получил, Марья Алексеевна. А вот женитьба сильно приблизилась в это время. А как свадьба Веры Павловны?
5: Ничего не могу сказать, Дмитрий Сергеевич, потому что не принуждаю дочь.
7: Конечно, но, по моему замечанию, Вера Павловна решится на замужество. Она мне ничего не говорила, только ведь у меня глаза-то есть. Ведь мы с вами, Марья Алексеевна, старые воробьи, нас на мякине не проведешь. Мне хоть лет немного, я тоже старый воробей, тертый калач, так ли, Марья Алексеевна?
5: Так, батюшка, тертый калач, тертый калач. Тонкое бестие, шельма этакий. Приятно беседовать с таким человеком.
8: Верочка! Павел Константинович, обедать!
7: Марья Алексеевна, вы не пробовали никогда перед обедом рюмку водки?
5: Нет.
7: Это очень полезно. Особенно вот этой горькой померанцевой. Я вам говорю как медик. Пожалуйста, попробуйте. Нет, нет, нет, нет, непременно попробуйте. Я как медик предписываю попробовать.
5: Разве только медика надо бы наслушать. И то полрюмочки.
7: О, не-не-не-не-не, Мария Алексеевна, полрюмочки не приносит пользы.
5: Сами-то, Дмитрий Сергеевич.
7: Стар стал, остепенился, Мария Алексеевна. Зарок дал.
5: В самом деле, согревает, как будто.
7: В том-то и польза, Марья Алексеевна, что согревает.
9: Какой он веселый. Неужели в самом деле есть средства? И как это он с ней так подружился? Она меня и не смотрит. Ах, какой хитрый.
7: А вот мы с Павлом Константиновичем вот этого выпьем, так выпьем. Эль, это все равно, что пиво. Не больше, как пиво. Эль, попробуйте, Марья Алексеевна.
5: Если вы говорите, что пиво, позвольте, пиво почему не выпить?
9: Господи, сколько бутылок. Ах, какая глупенькая. Так вот она, дружба-то.
5: Какая шельма какой. Сам-то не пьет. Только губы приложил, к своей ель-то. Когда Мишку с нею окручу, водку брошу. Всю эту ель стану пить.
8: Да вы бы сами выкушали хоть что-нибудь, Дмитрий Сергеевич. Да.
7: На моем веку много выпито, Марья Алексеевна. Запас выпито надолго станет. Не было дела, не было денег, пил. Есть дело, есть деньги, не нужно вина, и без него весело.
0: И таким образом идет весь обед. Подают кондитерский пирог.
7: А что к этому следует? Вера Павловна, вы не пили, и я не пил. Теперь выпьем и мы. Здоровье моей невесты и вашего жениха.
9: Что это? Неужели это?
5: Дай бог вашей невесте и Верочкину жениху счастья. А вам, старикам, дай бог поскорее Верочкиной свадьбы дождаться.
7: Ничего, скоро дождетесь, Мария Алексеевна. Вера Павловна, да?
9: Неужели он в самом деле это говорит?
7: Да, Вера Павловна. Разумеется, да. Говорите «да».
9: Да.
7: Так, Вера Павловна, чтоб понапрасну маменьку вводить сомнения, дай только. Так теперь надо бы на второй тост. За скорую свадьбу Веры Павловны. Пейте, Вера Павловна, ничего, хорошо будет, чокнемся. За вашу скорую свадьбу.
5: Дай бог, дай бог. Благодарю тебя, Верочка. Утешаешь ты меня, Верочка, на старости лет.
10: Дай-то бог, дай-то бог.
5: Ой, как мы довольны вами, Дмитрий Сергеевич.
7: Да.
5: Уж как довольны. У нас же, да нас угостили. Вот уж можно сказать, праздник сделали.
0: Обед вышел совершенно парадный. Павел Константинович и Марья Алексеевна изнемогли и пошли отдохнуть.
4: Простите меня, Вера Павловна, что я был дерзок. Да, жену и мужа не могут разлучить. Тогда вы свободны.
9: Милый мой, ты выпускаешь меня на волю из подвала. Какой ты умный и добрый.
0: Но студентам по тогдашним порядкам жениться не разрешалось. Стало быть, Лопухов отправился к Кирсанову. Александр Матвеевич, к вам Дмитрий Сергеевич.
10: О, Дмитрий, иди чай пить.
11: Иду.
10: Дмитрий, ты стал плохим товарищем мне в работе. Нахватался уроков, что ли?
11: Знаешь ли что, Александр? Уж верно подарить тебе ту половину нашей работы, которая была моей долей. Я бросаю. Выхожу из академии. Женюсь.
10: Так. Хорошая девушка.
11: Хорошая.
10: Если бы ты был глуп...
11: Угу.
10: Или бы я был глуп, сказал бы я тебе, Дмитрий, что так делают сумасшедшие. А теперь не скажу. Все возражения ты, верно, постарательнее моего обдумал. Ну, не обдумал, так ведь все равно. Я тебе нужен тут на что-нибудь или нет?
11: Нужно квартиру приискать подешевле. Мне нужно хлопотать в академии, так поищи квартиру ты.
10: Хорошо. А кто повенчает?
11: Пойду к Мерцалову. Больше не к кому.
12: А, Лопухов, проходите. Угу. Садитесь.
11: Спасибо. Вы понимаете...
0: Пока Дмитрий Сергеевич объясняет суть дела, скажу вам, кто такой этот Мерцалов. Это один из знакомых Лопухова и Кирсанова, из студентов Духовной академии. Не близкий, но хорошо знакомый. Он кончил год назад курсы, был священником.
12: Ну, вот какое дело, Алексей Петрович. Знаю, что для вас это очень серьезный риск. Хорошо, если мы помиримся с родными, а если они начнут дело? Вам может быть беда, да, наверное, и будет, но...
13: Как же с этим быть? Ведь хотелось бы... То, что вы теперь делаете, сделал и я год назад. Достал неволен в себе, как и вы будете.
12: Угу.
13: Особенно надо бы помочь вам. Да когда есть жена, но и страшновато идти без оглядки.
14: Здравствуйте, Лопухов. Давно мы с вами не виделись. Что вы тут говорите про жену? Все у вас жены виноваты. Алеша, ведь не съедят же тебя.
12: Очень большой риск.
14: Ну, что делать? Рискни, Алеша. Ну, я прошу тебя.
13: Когда ты меня не станешь осуждать, Наташа, что я забыл про тебя, идя на опасность, так разговор кончен. Когда хотите венчаться, Дмитрий Сергеевич?
12: Так, дня через 4, через 3. Верно, уж найду квартиру, закуплю, что нужно по хозяйству, тогда нам и можно будет поселиться с тобой вместе.
9: Можно, мой голубчик, можно.
12: Но ведь прежде надо повенчаться.
9: О, я и забыла, миленький, надо повенчаться прежде.
12: Так венчаться и нынче можно. Об этом я и хотел просить тебя.
9: Так пойдем, миленький, повенчаемся. Да как же ты это все устроил? Какой ты умненький, миленький мой.
12: А вот на дороге все расскажу. Пойдем. Теперь, Верочка, у меня к тебе еще просьба. Ведь ты знаешь, церкви заставляют молодых целоваться.
9: Да, мой миленький. Только это так стыдно.
12: Так вот, чтобы не было тогда слишком стыдно, поцелуемся теперь.
9: Так и быть, мы, миленький, поцелуемся. Да разве нельзя без этого?
12: Да ведь и в церкви же нельзя без этого. Так приготовимся.
9: Миленький, хорошо, что успели приготовиться. Теперь в церкви не так будет стыдно.
15: Верочка.
7: Вот это и есть Александр Матвеевич Кирсанов, которого ты ненавидишь и с которым хочешь запретить мне видеться.
15: Да. Вера Павловна, за что же вы хотите разлучить наши нежные сердца?
9: За то, что они нежные. Вы ведь его очень любите.
15: Я?
9: Да.
15: Я никого, кроме себя, не люблю, Вера
9: Павловна. Как? И его не любите?
15: Ну, жили, не ссорились, да, довольно.
9: И он вас не любит?
15: Не замечал что-то. А, впрочем, спросим у него. Ты любил, что ли, меня, Дмитрий?
9: А?
7: А особенной ненависти к тебе не имел.
9: Ну, когда так, Александр Матвеевич, я не буду запрещать ему видеться с вами. И сама буду любить вас.
15: Вот это гораздо лучше, Вера Павловна.
16: А вот и я готов. Пойдемте в церковь.

0: Вот так и устроилась свадьба. Не очень многосложным, хоть и не совсем обыкновенным образом. Впрочем, весело было очень. Теперь как уйти из дому?
1: Лучше честней будет, если я сама скажу маменьке. На улице, на людях. Ведь на улице она не станет драться. Маменька, я вам два слова скажу.
2: Ну, что с тобой, Верочка?
1: До свидания, маменька. Не знаю, скоро ли. А если не будете сердиться, до завтра.
2: Что, Верочка? Я что-то не разберу.
1: До свидания, маменька. Я теперь к мужу. Мы с Дмитрием Сергеевичем третьего дня повенчались. Поезжай на караван, мой извозчик.
3: Четверточок, сударыня.
1: Хорошо, поезжай скорее. Он к вам нынче вечером зайдет, маменька. Вы не сердитесь на меня, маменька.
2: Извозчик!
4: Куда прикажете, сударыня?
2: Догонять ту мерзавку.
4: Догонять, сударыня? Да вы скажите толком, куда?
2: А тебе не все равно, сукин ты сын?
4: Пьяна ты, барыня, я вижу. Вот что!
5: Ай да, барыня, в какую пору успел влезаться? Бар, барыня!
6: Барыня, барыня, купи для лимонов, им хорошо закусывают.
4: Барыня, не слушай его, лимон не поможет, а ты поди опохмели.
5: Ай да, барыня, слова ты ругаться, давай об заклад ругаться, кто кого ты ругаешь?
2: Ах, вы, вот я, Макс, Макс, вы, мерзавцы!
4: Петька, а ты дай-ка ей сдачи!
2: Я прокляну ее, негоднику, ну разбойник!
0: Марья Алексеевна, вы перестаете быть важным действующим лицом в жизни Верочки. И расставаясь с вами, я прошу вас не сетовать на то, что вы опускаетесь со сцены с развязкою, несколько невыгодной для вас. Не думайте, что вы через то лишились уважения. Ваши средства были дурны, но ваша обстановка не давала вам других средств. Ваши средства принадлежат вашей обстановке, а не вашей личности. За них бесчестие не вам. Довольны ли вы, Марья Алексеевна, признанием этих ваших достоинств?
7: Что, батюшка мой, мне быть довольны-то? Обстоятельства-то мои плоховаты.
0: Это и прекрасно, Марья Алексеевна. Дела Лопуховых пошли хорошо. Порядок их жизни устроился не совсем так, как это бывает у других. Старик и старуха, у которых они поселились, много толковали между собою о том, как живут молодые.
8: Данилыч, а ведь я спросила ее про ихнее заведение-то.
9: Ну-ну-ну-ну.
8: Вы, говорю, не рассердитесь, что я вас спрошу. Вы с муженьком-то живете ли?
9: Так-так-так.
8: Засмеялась. Живем, говорит.
9: Засмеялась.
8: Засмеялась. Живем, говорит. Так отчего же у вас заведение такое, что вы не одеты и не видите его? Точно вы с ними не живете. Да это говорит для того, что зачем же растрепанной показываться? Да она еще какое слово сказала.
9: Ну?
8: Ежели, говорит, я не хочу, чтобы другие меня в безобразии видели,
9: угу,
8: так мужа-то я больше люблю.
9: Так.
8: Значит, к нему-то и вовсе не приходится, не умывшись, на глаза лезть.
9: А и это на правду похоже, Петровна. Отчего же на чужих-то жен зарятся? От того, что их в наряде видят. А свое в безобразии...

хорошо шла жизнь Лопуховых. Он достал порядочные уроки. Вера Павловна тоже имела два урока, хотя и незавидных, но и не очень плохих. Помимо этих занятий, Лопухов устроился служащим в конторе одного завода. Это давало ему влияние на народ целого завода, и он успевал там много сделать. Вере Павловне же вскоре пришла в голову счастливая мысль, которую она и осуществила весьма успешно — организовать швейную мастерскую на кооперативных началах. Прибыль, получаемую от работы, девушки-швеи поровну делили между собою. Хорошо шли дела Лопуховых. Вера Павловна стала забывать свою прежнюю жизнь. Но однажды, после того, как они с Лопуховым навестили маменьку, приснился ей такой сон —

0: Вера Павловна, вы образованная дама. Вы такая чистая и благородная. Вы такая добрая. Как же мне, грубой и злой пьянице, разговаривать с вами? Что молчишь? Хорошо с ними жить? Ученые они. Книжки читают, об новых порядках думают, как бы людям добро делать. Хорошо ли жить, спрашиваю? Хорошо ли? Молчишь, рыло-то воротишь. Слушай же ты, Верка, что я скажу. Ты ученая, на мои воровские деньги ученая. Ты об добром думаешь, а как бы я не злая была, ты бы и не знала, что такое добром называется. Понимаешь? Все от меня. Моя ты дочь. Понимаешь? Я тебе мать.
1: Уйдите, Марья Алексеевна. Теперь я поговорю с сестрицей.
2: Невеста своих женихов, сестра своих сестер, берет Верочку за руку.
3: Верочка, твоя мать говорила правду. Я не люблю твою мать. Но она мне нужна.
4: Разве без нее нельзя вам?
3: После будет можно. Когда не нужно будет людям быть злыми. А теперь нельзя. Видишь, добрые не могут сами встать на ноги. Мои злые, злые, но их злой рукой растет добро.
4: И всегда так будет.
3: После так не будет. Когда добрые будут сильными, мне не нужны будут злые. Тогда злые увидят, что им нельзя быть злыми. Ведь они были злыми только потому, что им вредно было быть добрыми. А ведь и они знают, что добро лучше зла. Они полюбят его. Когда можно будет любить его без вреда? Добро лучше зла. Добро лучше зла. Добро лучше зла.
2: Но такие сны — редкость. А вообще, жизнь Лопуховых шла хорошо. По вечерам у них часто бывают гости, большей частью молодые люди. Они очень уважают Лопухова, считают его одной из лучших голов в Петербурге. Может быть, они и не ошибаются. Бывают гости и постарше, равные Лопуховым. Большей частью бывшие товарищи Лопухова, знакомые его бывших товарищей, человека 2-3 молодых профессоров, часто бывает у них и Кирсанов. В первое время он бывал у Лопуховых очень часто, почти что каждый день, и скоро стал чрезвычайно дружен с Верой Павловной, столько же, как с самим Лопуховым. Так прошло 3 года. Да, в истории Веры Павловны является новое лицо, и надобно бы описать его. Каков человек был Лопухов? Вот какой. Шел он как-то по Каменноостровскому проспекту. Навстречу ему некто осанистый. Идет прямо, не сторонясь, задели друг друга.
5: Что ты за свинья, скотина?
2: Лопухов взял некоего в охапку и положил в канаву.
5: Ты не шевелись, а то дальше протащу, где грязь глубже.
2: Проходили 2 мужика, заглянули, похвалили. Проходил чиновник, не похвалил, но сладко улыбнулся. С Кирсановым не было такого случая, а был другой случай. Некая дама вздумала составить каталог библиотеки. Кирсанов взялся за 80 рублей. Вдруг дама вздумала, что каталог не нужен, вошла в библиотеку и говорит.
6: Не трудитесь больше, я передумала. А вот вам за ваши труды.
7: Я, сударыня, сделал уже больше половины работы.
6: О, вы находите, что я обидела вас в деньгах? Николя!
8: Ну-ну.
6: Пойди сюда, поговори с этим господином.
8: Ты как смеешь грубить, маман?
7: Да ты, молокосос, выслушал бы прежде.
8: Люди! Люди!
7: Ах, люди, вот я тебе покажу Микю!
2: Дама взглянула и упала в обморок, а Николя постиг, что не может шевельнуться.
7: Посмотри, как легко тебя задушить.
2: Николя постиг, что задушить его точно легко.
7: Расступитесь! А то я вас задушу!
9: Боже мой, что...
2: И вышел на улицу. Ну что же различного скажете вы о таких людях? Все резко выдающиеся черты их, черты не индивидуумов, а типа. Типа до того разнищегося от привычных, что его общими особенностями закрываются личные разности в нем. Недавно родился этот тип. Он рожден временем, и сказать ли, он исчезнет вместе со своим временем. Как же будет без них? Плохо. Но после них все-таки будет лучше, чем до них. И пройдут года, и скажут люди, после них стало лучше, но все-таки осталось плохо. И когда скажут это, значит, пришло время возродиться этому типу. И он возродится в более многочисленных людях, в лучших формах. И так пойдет до тех пор, пока люди не скажут: «Ну, теперь нам хорошо». Тогда уж не будет людей этого типа, потому что все люди будут этого типа и с трудом будут понимать, как же это было время, когда он считался особенным типом, а не общую натурою всех людей. Мы видели перед собою двух людей этого типа, Веру Павловну и Лопухова, и видели, как устроились отношения между ними. Теперь входит третий человек. Вера Павловна видит перед собою Лопухова и Кирсанова. Прежде ей не было выбора, теперь есть. Однажды они сидели втроем, Кирсанов, муж и она. Кирсанов болтал больше всех, но вдруг замолчал.
10: Что с тобой, Александр?
11: Что вы приутихли, Александр Матвеевич?
7: Так что-то нашла хандра.
11: Ой, это с вами редко случается, Александр Матвеевич.
7: Да, без причины даже никогда.
10: Александр, на кого ты дуешься? На меня, что ли?
7: Нет.
11: На меня?
7: Нет.
10: Так что же с тобой сделал?
11: А?
7: Да нет, ничего. Что это тебе показалось?
10: Да ты нехорош, натянут, любезен, и видно, что дуешь.
7: Да, я не думал дуться.
10: Послушай, ведь мы с тобой приятели. Ведь это, наконец, должно быть совестно тебе.
7: Действительно, это, может быть, мелочность с моей стороны... Но я многим обижаюсь.
10: Ну, чем же?
7: Ты сказал, что чем светлее у человека волосы, тем ближе он к бесцветности. Угу. Это колкость на мой цвет волос. Вера Павловна сказала, что нынче чай вздорожал. Это намек, что я вас объедаю.
11: Какие пустяки, Александр.
7: Да, для вас это пустяки, потому что я ничего не значу для вас. Впрочем, большего я, конечно, и не заслуживаю.
10: Господин вломился в амбицию.
2: И они ушли. Так что же случилось, Александр Матвеевич?
7: Опасность. Большая опасность, но только для меня. Вере Павловне, какая же опасность? Она любит мужа. Я не так пуст и глуп, чтобы считать себя опасным соперником Дмитрию. Он уже заслужил любовь, да? Заслужил. Она очень довольна и счастлива выбором. У нее не может явиться и мысли искать лучшего. Разве ей не хорошо?
2: Да, вольная, просторная, деятельная жизнь очень нравится Вере Павловне.
7: Поэтому вернее будет удалиться. Всякий человек эгоист, я тоже. Что для меня выгоднее, удалиться или остаться? Удаляясь, я подавляю в себе одно частное чувство. Оставаясь, я рискую возмутить чувство своего человеческого достоинства. Глупостью какого-нибудь слова или взгляда, внушенного этим отдельным чувством.
2: От всякого быстрого перерыва отношений надо бы отказаться. Такое удаление было бы легче, но оно было бы эффектно, возбудило бы внимание.
7: То есть было бы пошлостью и низостью, по теории эгоизма, глупостью, нерасчетом.
2: Угу. Остается один самый мудрый и мучительный способ. Тихое отступление, так чтобы и не заметили, что вы удаляетесь.
7: Это не мучительно, а даже приятно. Ведь чем труднее дело, тем больше радуешься по самолюбию, своей силе и ловкости, исполняя это удачно.
2: И действительно, он исполнил это удачно. Прошел месяц, может быть, несколько и побольше, В этом месяце ни на волос не уменьшилась его короткость с Лопуховым, но вчетверо уменьшилось время, которое проводит он у них, а в этом времени наполовину уменьшилась пропорция времени, которое проводит он с Верой Павловной. Еще какой-нибудь месяц, и при всей неизменности дружбы

0: Я хочу читать.
1: Стала этого горячка.
2: Конечно, мой друг, этих слов не надо бы принимать серьезно.
1: Не надо, я прошу.
2: Потому что ты была слишком взволнована.
1: Да.
2: Эти вещи так не решаются.
1: Нет.
2: Мы с тобой успеем много раз подумать, поговорить об этом спокойно, как о деле важном для нас. А я, мой друг, хочу покуда рассказать тебе о своих делах. Когда я принимал место помощника управляющего, я выговорил себе вот какое условие. Что я могу вступить в должность, когда хочу. Хоть через месяц, хоть через два. А теперь я хочу воспользоваться этим временем. 5 лет не видел своих стариков в Рязани. Съезжу к ним.
1: Ну,
2: у меня к тебе просьба. Мне хочется спать, тебе тоже. Поговорим об остальном завтра.
3: Когда Вера Павловна на следующий день вышла из своей комнаты, муж и Степан уже укладывали вещи, и все время Степан был тут безотлучно.
1: Милый мой, я поеду с тобою.
2: Друг мой, Верочка, я буду держать 2 чемодана, негде сесть.
1: Да я не то говорю.
2: Ты садись со Степаном.
1: Я говорю не то. В Рязань.
2: Да ведь у тебя не приготовленные вещи. Как же ты поедешь?
1: Поеду.
2: Собирайся, если хочешь.
1: Да.
2: Или вот что. Я тебя просил бы вот о чем. Подожди моего письма. Я не сразу еду в Рязань. Я должен побывать в 2 городах перед Москвой и в 3 за Москвой. Поэтому я решительно не знаю, когда доберусь до Рязани. Так что подожди письма. Прошу тебя.
3: Только в самую минуту прощания заговорил Лопухов о деле.
2: Ты вчера написала, что еще никогда не была так привязана ко мне, как теперь. Это правда, моя милая Верочка. И я привязан к тебе не меньше, чем ты ко мне. А расположение к человеку – желание счастья ему. Это мы с тобой твердо знаем. А счастья нет без свободы. Ты не хотел бы стеснять меня, и я тебя тоже. Если бы ты стала стесняться мною, ты меня огорчила бы. Так ты не делай этого. А пусть будет с тобою, что тебе лучше. А там посмотрим. Когда мне воротиться, ты напиши. До свидания, мой друг. До свидания.
3: 9 июля уехал, а 11 поутру произошла сцена на мосту и на даче. Помните?
4: Застрелили кого?
5: Застрелился.
4: Где же он?
5: Да не видно.
6: Темно.
7: Да нет его уж тут. Его к зморью несет.
4: Да, может быть, пьяный? Или азартник подурачился? Выстрелил, да и убежал.
5: Да какой подурачился? Пустил себе пулю в лоб, да и все.
4: Пьяный.
5: Промотался.
7: Просто дурак.
5: Фуражка.
7: Записка?
4: Ага. Подозрений ни на кого не иметь. Дмитрий Сергеевич Лопухов.
3: Итак, Вера Павловна получила посмертное письмо Лопухова, решила, что она не может быть вместе с Кирсановым и собралась уехать в Москву. Тут ее и посетил неожиданный гость.
1: Рахметов, вы знаете...
8: Я пришел без зову, Вера Павловна. Но я видел Александра Матвеевича и знаю все. Поэтому рассудил, что, может быть, пригожусь вам для каких-нибудь услуг и просижу у вас вечер. Я буду сидеть в кабинете. Если что понадобится, вы позовете. И если кто придет, я отворю дверь. Вы не беспокойтесь.
3: Он ушел в кабинет, вынул из кармана большой ломоть черного хлеба, потом подошел к полкам с книгами и начал пересматривать, что выбрать для чтения.
8: Известно. Несамобытно. А, вот это хорошо, что попалось.
3: Это он сказал, прочитав на корешке полное собрание сочинений Ньютона. И он с усердным наслаждением принялся читать книгу. Таких людей, как Рахметов, мало. 16 лет он приехал в Петербург обыкновенным, хорошим, кончившим курс гимназистом, обыкновенным, добрым и честным юношею. Но потом услышал, что есть между студентами особенно умные головы, которые думают не так, как другие. Они заинтересовали его. Он стал искать знакомства с кем-нибудь из них. Ему случилось сойтись с Кирсановым, и началось его перерождение.

0: в особенного человека. Жадно слушал он Кирсанова в первый вечер, плакал, прерывал его слова восклицаниями, проклятиями тому, что должно погибнуть. С каких же книг мне начать читать? Кирсанов указал. Он читал больше 3 суток. Первые 2 ночи не спал. На 3-ю выпил 8 стаканов крепчайшего кофе. До 4-й ночи не хватило сил ни с каким кофе. Он повалился и проспал на полу 15 часов. Снова пришел к Кирсанову. Потребовал указаний на новые книги, объяснений. Подружился с ним. Потом через него подружился с Лопуховым. Через 30 лет, хоть ему было только 17 лет, а им уже по 21 году, они уж не считали его молодым человеком сравнительно с собою. И уж он был особенным человеком. Теперь, когда ему было 22 года, он был уже человеком очень замечательной учености. Он сказал себе: «Я не пью ни капли вина, я не прикасаюсь к женщине». Рахметов: «Зачем это? Такая крайность вовсе не нужна».
1: Так нужно. Мы требуем для людей полного наслаждения жизнью. Мы должны своей жизнью свидетельствовать, что мы требуем этого не для удовлетворения своим личным страстям, не для себя лично, а для человека вообще. Что мы говорим только по принципу, а не по пристрастию, по убеждению, а не по личной надобности.
0: Да ведь совершенно невозможно, ты же куришь.
1: Без сигары не могу думать. Если это действительно так, я прав. Но, может быть, это слабость воли, гнусная слабость.
0: Только эта слабость и давала возможность отбиваться от него. О нем рассказывали множество историй, делающих его лицом совершенно загадочным. Например, Кирсанов рассказывает, как застал его утром, лежащим на войлоке, утыканным гвоздями. Он пролежал на них всю ночь и был залит кровью. Помилуйте, Рахметов, что это такое?
1: Проба. Нужно было. Неправдоподобно, конечно, однако же на всякий случай нужно было. Увидел, могу.
0: Проницательный читатель, может быть, догадывается, что я знаю о Рахметове больше, чем говорю. Может быть. Да, особенный человек был этот господин, экземпляр очень редкой породы. Мало их, но ими расцветает жизнь всех. Без них она заглохла бы, прокисла бы. Мало их, но они дают всем людям дышать. Без них люди задохнулись бы. Велика масса честных и добрых людей, а таких людей мало. Но они в ней тыин в чаю, букет в благородном вине. От них ее сила и аромат. Это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли земли. Приехала Мерцалова, потужила, поутешала, сказала, что с радостью станет заниматься мастерскою, не знает, сумеет ли. Опять стала тужить и утешать, помогать в разборе вещей. Рахметов послушал, как дамы убиваются, выразил 3 раза мнение, что это безумие, то есть не то, что дамы убиваются, а убить себя, с чего бы то ни стало. Поклонился и ушел опять в кабинет. Когда Мерцалова уехала, вошел Рахметов.
1: Вера Павловна, я могу теперь в значительной степени утешить вас. Теперь уже можно. Раньше не следовало. Я точно виделся с Александром Матвеевичем, и точно я знаю все. Но я не говорил того, что я знаю все от него. И я не мог бы этого сказать, потому что действительно знаю все не от него, а от Дмитрия Сергеевича, который просидел у меня 2 часа перед тем, как... Вот он-то и просил...
2: Вы слушали, что он хочет сделать, и не остановили его?
1: Я просил вас успокоиться, потому что результат моего посещения будет утешителен. Я начал. Он, уходя, чтобы сойти со сцены...
2: Боже мой, что он сделал? Как же вы могли не удержать его?
1: Вникните в это выражение «сойти со сцены». Он употребил это выражение в записке, полученной вами, не так ли? И мы будем употреблять именно его, потому что оно очень верно и удачно выбрано. Итак, уходя, чтобы по очень верному его выражению сойти со сцены, он оставил мне записку к вам.
2: Где же она? Давайте ее. И вы могли сидеть здесь целый день, не отдавая мне ее.
1: Мог, потому что видел надобность. Утешение должно заключаться в самом содержании записки. Успокойтесь, я не могу сказать, что вы ошибаетесь. Содержание, характер которого вы определили, так важно, что я могу только показать вам ее, но не могу отдать вам ее.
2: Как? Вы не отдадите мне ее?
1: Нет. Именно я потому и выбран, что всякий другой на моем месте отдал бы. Я покажу ее только тогда, когда вы сядете, сложите на колено ваши руки и дадите слово не поднимать их.
2: Клянусь.
1: Читайте.
2: Боже. Как он добр. Как он добр.
1: Я не вполне разделяю ваше мнение, и почему, мы объяснимся. Вы довольно видели ее?
2: Еще.
1: А теперь, я понимаю, уже можно сжечь оригинал, и тогда мое поручение будет кончено.
2: Покажите еще.
1: Теперь, как я вижу, уже достаточно. Пора. Уже 12 часов, а я еще хочу изложить вам свои мысли об этом деле. Вы согласны?
2: Да. Ах, я не то сказала. Зачем?
1: Надо же было когда-нибудь сжечь. Теперь, Вера Павловна, я вам выражу свое мнение о деле. Я начну с вас. Вы уезжаете. Почему?
2: Мне было бы очень тяжело оставаться здесь. Вид мест, которые напоминали бы прошлое, расстраивал бы меня.
1: Да, это чувство неприятное. Но неужели много легче было бы вам во всяком другом месте? Ведь очень немногим легче. И между тем, что вы делали? Для получения ничтожного облегчения себе вы бросили на произвол случая 50 человек в мастерских, судьба которых от вас зависела. Хорошо ли это?
2: Да, но ведь я хотела просить Мерцалову.
1: Вы не знаете, в состоянии ли она заменить вас в мастерской. Ведь ее способность к этому еще не испытана. Хорошо ли это?
2: А почему же вы не останавливали меня?
1: Вы бы не послушались. Вы говорите, что она заменяет вас? Это решено?
2: Да.
1: Дело решено кем? Вами и ею? Решено без всякой справки? А согласны ли те 50 человек на такую перемену? Не хотят ли они чего-нибудь другого? Не находят ли они чего-нибудь лучшего? Ведь это деспотизм, Вера Павловна. Вот уж два за вами великие преступления. Безжалостность и деспотизм. Если бы вы не страдали очень сильно... Вы не совершили бы таких преступных вещей и в воображении. Значит, настоящий преступник и по этим вещам тот, кто так сильно расстроил вас. Вот вы твердите, как он добр, как он добр.
2: Как? По-вашему, он был виноват, что я страдала?
1: А то кто же? И все это дело, он вел его хорошо, я не спорю. Но зачем оно было? Зачем весь этот шум? Ничему этому вовсе и не следовало быть.
2: Да я не должна была иметь этого чувства. Но ведь я не звала его. Я старалась подавить его.
1: Ну вот, не была должна. Этому чувству необходимо должно было возникнуть, как скоро даны характеры ваш и Дмитрия Сергеевича. Ведь вот и я хороший человек. А могли бы вы ужиться со мною? Вы повесились бы от тоски со мною. Через сколько дней, как вы полагаете?
2: Через немного дней.
1: Он не такое мрачное чудовище, как я, а все-таки вы и он слишком не подстать друг другу. Отчего же он не предвидел и не заметил? Глуп он, что ли?
2: Я не должна слушать вас, Рахметов. Вы осыпаете упреками человека, которому я бесконечно обязана.
1: Нет, Вера Павловна, если бы вам не нужно было слушать этого, я бы не стал говорить.
2: Нет, я не хочу слушать. Я прошу вас молчать, Рахметов. Я прошу вас уйти. Я очень обязана вам за то, что вы потеряли для меня вечер. Но я прошу вас уйти.
1: Решительно?
2: Решительно.
1: Хорошо-с. Я предвидел это и принял меры. Свои. А вот это он написал по моей просьбе. Это я могу оставить вам, потому что это не документ.
2: 11 июля, 2 часа ночи. Милый друг Верочка, выслушай все, что тебе будет говорить Рахметов. Я не знаю, что хочет он говорить тебе, но я знаю, что он никогда не говорит ничего, кроме того, что нужно. Твой Д.Л. Зачем же вы не отдавали ее раньше мне? У вас, может быть, есть еще что-нибудь от него?
1: Нет, ничего больше нет. Потому что ничего больше не было нужно. Зачем не отдавал? Пока не было в ней надобности, не нужно было отдавать.
2: Рахметов, вы хотите бесить меня? Да, я обязана слушать.
1: Он не замечал того, что должен был заметить. Он должен был на всякий случай приготовить вас к чему-нибудь подобному. Что бывают всякие случайности, уж, наверное, он знал. Но подготовлять вас к этому противоречило бы его выгодам.
2: Это неправда, Рахметов. Он не скрывал от меня своего образа мыслей. Его убеждения были так же хорошо известны мне, как вам.
1: Разве я называл его дурным человеком? Но из-за чего вы мучились? Из-за того, чтобы не огорчить его. Как же могла остаться в вас эта мысль, что это очень сильно огорчит его? Ей не следовало оставаться в вас. Какое тут огорчение? Это глупо. Что за ревности такие?
2: Вы не признаете ревности, Рахметов?
1: В развитом человеке не следует быть ей. Это искаженное чувство. Это фальшивое чувство. Это гнусное чувство.
2: Как?
1: Это явление того же порядка, по которому я никому не даю носить мое белье, курить из моего мундштука. Это следствие взгляда на человека, как на мою принадлежность, как на вещь.
2: Но, Рахметов, если не признавать ревности, из этого выходят страшные последствия. Вы проповедуете полную безнравственность.
1: Вам так кажется после 4 лет жизни с ним? Вот в этом-то он и виноват.
2: Нет, Рахметов, вы говорите ужасные вещи.
1: Опять ужасные вещи. Для меня ужасны мучения из-за пустяков и катастрофы из-за вздора.
2: Так, по-вашему, вся эта история – глупая мелодрама?
1: Да, совершенно ненужная мелодрама с совершенно ненужным трагизмом. И в том, что вышла раздирательная мелодрама, виноват Дмитрий Сергеевич. Ну да, он довольно поплатился. У вас, конечно, найдется бутылка вина. Вам не дурно выпить. Где найти? В буфете или где в шкафе?
2: В буфете.
1: Как жаль, что не могу и я выпить 3-4 рюмки. А хотелось бы.
2: Неужели хотелось бы, Рахметов?
1: Завидно, Вера Павловна, завидно. Человек слаб.
2: Вы-то еще слаб. Слава Богу. Но, Рахметов, вы удивляете меня. Вы совсем не такой, как мне казалось. Отчего вы всегда такое мрачное чудовище? А ведь вот теперь вы милый, веселый человек.
1: Вера Павловна, я исполняю теперь веселую обязанность. Отчего же мне не быть веселым? Но ведь это случай, это редкость. Вообще видишь невеселые вещи. Как же тут не будешь мрачным чудовищем?
2: Ах, Рахметов, зачем же вы целый день сидели, не показывая мне записки? Зачем вы так долго мучили меня?
1: Причина очень солидная. Надобно было, чтобы другие видели, в каком вы расстройстве. Чтоб известие о вашем ужасном расстройстве разнеслось для достоверности события, вас расстроившего.
2: Какой же вы хитрый, Рахметов.
1: Да, это не глупо придумано. Ждать до ночи. Только не мной. Это придумал Дмитрий Сергеевич сам.
2: Какой он добрый.
1: Выпейте еще рюмку хереса и ложитесь спать. Я достиг теперь и последней цели своего посещения. Вот уже 3 часа. Если вас не будить, вы проспите очень долго. Едва успеете вы напиться чаю, как уж надобно будет вам спешить на железную дорогу. Как вы думаете сделать, чтобы вслед за вами поехал Александр Матвеевич или сами вернетесь?
2: Какая заботливость обо мне!
1: Уж хоть этого-то не приписывайте ему. Это уж я сам.
2: Да.
1: Прощайте.
0: Скажи же, о проницательный читатель, зачем выведен Рахметов, который вот теперь ушел и больше не явится в моем рассказе? Не покажи я фигуру Рахметова, большинство читателей сбилось бы с толку насчет главных действующих лиц моего рассказа. Я держу пари, что до последних отделов этой главы Вера Павловна, Кирсанов, Лопухов казались большинству публики героями, лицами высшей натуры, пожалуй, даже лицами идеализированными, пожалуй, даже невозможными в действительности по слишком высокому благородству. Нет, друзья мои, это не так вам представлялось. На той высоте, на которой они стоят, должны стоять, могут стоять все люди. Высшие натуры, за которыми не угнаться мне и вам, высшие натуры не таковы. Я вам показал легкий абрис профиля одной из них. А тем людям, которых я изображаю, вы вполне можете быть ровными, если захотите поработать над своим развитием. Наблюдайте, думайте, читайте тех, которые говорят нам, что человеку можно быть добрым и счастливым. Читайте, книги радуют сердце. Наблюдайте жизнь, наблюдать ее интересно. Думайте, думать завлекательно. Попробуйте. Хорошо. Опасения Рахметова были напрасны. Мерцалова очень прижилась в мастерской, а Вера Павловна занялась медициной, и в этом новом у нас деле она была одной из первых женщин, которых я знал. Сегодня она очень устала и задремала. И снится ей сон. Является ей сестра своих сестер, невеста своих женихов.
3: Смотри на меня, слушай меня. Ты узнаешь ли мой голос? Ты узнаешь ли мое лицо?
2: Назови же мне себя.
3: Ты хочешь, чтобы я назвала себя? Если хочешь одним словом выразить, что я такое, это слово равноправности. Ты хочешь видеть, как будут жить люди, когда я буду царствовать над всеми? Смотри.
2: Здания. Громадные здания. Какой же они архитектуры? Окна огромные, широкие. А еще эти двери, рамы окон. Серебро? Платина? Ах, знаю, Саша говорил, что рано или поздно алюминий заменит собой дерево, быть может, и камень. Но кто же живет здесь?
3: Здесь живет много, очень много. Иди, мы увидим их.
2: Везде рассеяны группы людей. Везде мужчины и женщины, старики, молодые, дети вместе. Они работают. Почти все поют. Ох, как быстро идет у них работа. Ах, еще бы не идти так быстро, еще бы не петь. Почти все делает за них машина, а люди управляют машинами. И все песни, и знакомые, новые. Неужели это мы? Неужели это наша земля? Я слышала, они говорят по-русски.
3: Да, эти люди мы.
2: И все так будут жить?
3: Все. Для всех вечная весна и лето. Вечная радость.
0: Они входят в дом, громаднейший великолепный зал.
3: Это вечер в полном своем просторе и веселье. Прошло уже 3 часа после заката солнца. Самая пора веселья.
2: И так каждый раз?
3: У них будничный, обыкновенный вечер. Они каждый вечер так веселятся.

0: как энергичные и выразительные их черты. Какой прекрасный сон! Какой прекрасный сон! Какой прекрасный сон!
1: Да, Верочка, ты видела, ты знаешь будущее. Оно светло, оно прекрасно. Говори же всем, вот что в будущем. Будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему. Работайте для него, приближайте его. Переносите из него в настоящее, сколько можете перенести. Настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждениями ваша жизнь, насколько вы умеете перенести в нее из будущего. Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее все, что можете перенести.

0: Вот, товарищи, наше боевое оружие. Ружье противотанковое системы Симонова, знаменитого русского оружейника. Ну а по-простому бронебойка. Так мы ее и зовем. Сила в ней большая. Против танка немецкого она лучше пушки. Пушку кони либо трактор тянет, а бронебойку один человек на плечо положил и пошел. Опять-таки огневую выбрать недолго и замаскироваться легко. Вот этим самым ружьем я подбил 3 танка. 2 кострами вспыхнули, 1 встал и не с места. Танкистов сосед мой Портянкин, пулеметчик, перестрелял. 50 танков шли на нас, бронебойщиков. Почти по одному на брата. Я лежу, ожидаю, когда ближе подойдет танк. Вижу, один мимо моего сота ползет. Держись, говорю, своему помощнику Усову. Выстрелил я первый раз мимо. Эх, думаю, промазал. И такая меня злость взяла. Еще раз стреляю, прямо в бок танку попал. Пламя из него так и плескануло. Танкисты выскочили, а Портянкин по ним из пулемета. Полегли гады все до одного. Другой танк следом шел. Я в него первой пулей попал. Тоже как костер загорелся. И опять Портянкин фашистов перестрелял. Третий танк прямо на меня ползет. 30 метров до него оставалось. Думаю, промахнусь и раздавить меня гад ползучий. Стреляю, прямо в лоб танку попал. Словно спотыкнулся он. Люк открывается. Танкисты прыгают. Кричу, не впусти, Портянкин! И этих положили. Контузило меня в тот день. Не знаю, как бой кончился. Только не пропустили гвардейцы врага. Остановили и завоеванного назад не отдали. Понятно теперь, какую силу это ружье имеет. Уважение к нему иметь надо.
1: А трудно из него стрелять научиться?
0: Без труда, как говорится, и карася не выловишь из пруда. Известное дело, прилежание, любовь к делу своему во всем нужны. А в нашем бронебойном в особенности.
1: Страшно, наверное, когда танк на тебя прет.
0: Прямо скажу, не весело. В приседку пойти, либо песню затянуть, желания не бывает. Возьмешь волю свою в кулак и себе говоришь. Этот вот танк, что на тебя идет, смерть несет, землю твою родную топчет, горе сеет. Останови танк, убей врага своего смертельного. Меня, как увижу танк с крестом, зло так и распирает. Об одном думаю, одним живу. Как бы уничтожить супостата?

0: 10 августа 1862 года в 4 часа пополудни в Баден-Бадене погода стояла прелестная. Все кругом, зеленые деревья, светлые дома уютного города, волнистые горы, все празднично, полную чашею, раскинулось под лучами благосклонного солнца. А, впрочем, все шло своим порядком. В одной из аллей, как обычно, собирались наши любезные соотечественники и соотечественницы. Тут была почти вся верхушка нашего общества, вся знать и моды образцы. Тут были даже государственные люди, дипломаты, тузы с европейскими именами, мужи совета и разума. Были и другие эмансипаторы. Кумиром их был Губарев, сам своей особой. Собирались в гостинице у Губарева. Беседа продолжалась за полночь и отличалась, как водится, обилием и разнообразием предметов. Говорили о Гарибальде, о каком-то Карле Ивановиче, которого высекли его собственные дворовые, о Наполеоне, о женском труде, о пролетариате, о грузинском князе Чукчеулидзеве, застрелившем жену из пушки, и о будущности России. В вечер 10 августа в кружке этом, не принимая участия в споре, сидел красивый мужчина лет под 30, сухощавый и смуглый, с мужественным и приятным лицом. Он был русский, звали его Григорий Михайлович Литвинов. В противоположном углу также молчаливо сидел пожилой господин Потугин. Литвинов не кончил курса в Московском университете по обстоятельствам, вы узнаете о них впоследствии. Попал в ополчение в Крыму, а потом, пожив в деревне, пристрастился к хозяйству. Он понимал, что имение его не давало и десятой доли тех доходов, которые могло бы давать, и что в опытных и знающих руках оно превратилось бы в золотое дно. Но он также понимал, что именно опыта и знания ему не доставало, и он отправился за границу учиться агрономии, учиться с азбуки. 4 года слишком трудился он добросовестно, приобрел познания. Нелегко они ему давались, но он выдержал искус до конца. И вот теперь, уверенный в самом себе, в своей будущности, в пользе, которую он принесет своим землякам, пожалуй, даже всему краю, он собирался возвратиться на родину. Но зачем же он в Бадене? А затем он в Бадене, что он со дня на день ожидает приезда туда своей троюродной сестры и невесты Татьяны Петровны Шестовой и тетки ее воспитавшей Капитолины Марковны. Вернемся же в гостиницу. Литвинов сидел среди соотечественников молча, слушая общую беседу, но часам к 10 у него сильно разболелась голова, и он вышел потихоньку и незаметно, воспользовавшись усиленным взрывом всеобщего крика. Высокая стройная дама в шляпке с короткой черной вуалеткой проворно поднималась по той же лестнице. Увидев Литвинова, внезапно обернулась к нему и остановилась, как бы пораженная изумлением. Лицо ее мгновенно вспыхнуло и потом также быстро побледнело под частой сеткой кружева. Но Литвинов ее не заметил. «Что это?» – думал он, идя по темной аллее. «При чем это я присутствовал? Зачем они собрались? Зачем кричали, бронились, из кожи лезли?» Литвинов пожал плечами и отправился к себе в гостиницу.
1: «Прошу, господин Потугин».
2: Я не обеспокоил вас, любезнейший Григорий Михайлович.
1: Помилуйте, я очень рад.
2: В самом деле? Ну и тогда и я рад.
1: Прошу вас, проходите.
2: Благодарю вас. Я вообще не имею привычки так быстро знакомиться, но с вами я слышал о вас много. Оттого и не удивлен, что вы у Губарева молчали.
1: Да и вы, кажется, тоже. Прошу вас, садитесь.
2: Благодарю вас. Другие уж больно много рассуждали. Я слушал.
1: Не угодно ли немецкого кирша?
2: Сирич Вишневки. Не откажусь.
1: А о чем они так хлопочут, эти господа?
2: Да в том-то и штука, что они сами того не ведают. Ну, впрочем, я нисколько не намерен их обвинять. Среди них есть прекраснейшие люди. Правда, их восторг ни на что путное не обращен. Но все же восторг.
1: Ну, а влияние Губарева на его окружающих, чему вы приписываете? Уж не дарованием, не способностям же его?
2: Нет, ничего этого у него не имеется.
1: Ну, так характеру, что ли?
2: И этого у него нет. А есть много воли. Господин Губарев захотел быть начальником. Долбил в одну точку и продолбился. Да. Видит люди, большого мнения о себе человек. Верит в себя, распоряжается, приказывает. Ну, стало быть, он прав, и слушаться его надо.
1: Да.
2: Не прогневайтесь, Григорий Михайлович. Я нынче в самом мизантропическом настроении.
1: Ничего. Речь ваша не отзывается желчью, скорее печалью. Да позвольте ж наконец узнать ваше имя, отчество.
2: Сазонт Иванович, приехал же я сюда, чтобы проветриться после 20 лет службы в Санкт-Петербурге.
1: Это вы там, в столице, с Губаревым познакомились?
2: О, я его давно знаю-с. И вот что, сударь, заметьте, этот господин и славянофил, и демократ, и чуть ли не социалист, и все что угодно. А вот имением его управляет брат-хозяин в старом вкусе. Да-да, из тех, что дантистами величают. Ну, другого бы за это эти господа с лица земли стерли. А вот его даже не упрекают.
1: Так господин Губарев, к тому же еще и славянофил.
2: Да, к ним себя причисляет. Позвольте еще рюмочку. Я не пьяница, но алкоголь развязывает мне язык.
1: Сделайте милость, угощайтесь. Мне нечего и спрашивать, какой партии вы принадлежите.
2: Да-с, я западник. То есть, точнее говоря, я предан образованности, цивилизации. Вот это слово вернее. Я люблю ее всем сердцем и верю в нее, и другой веры у меня нет и не будет.
1: Ну, а Россию, Сазонт Иванович, родину свою вы любите?
2: Я ее страстно люблю и страстно ненавижу свою Россию, свою странную, милую, скверную, дорогую родину. Здесь мне очень приятно и весело, но я скоро назад поеду, я это чувствую. Хороша садовая земля, да не расти на ней морожки. Ну, однако, до приятного свидания. Человеку, когда он много наговорит один, всегда как-то неловко и совестно.
1: Да постойте же, Сазонт Иванович, скажите, по крайней мере, где вы остановились, как долго здесь пробудете?
2: С неделю останусь в Бадене. Но вот что, я не один.
1: Вы женаты?
2: Да нет, помилуйте. Но со мной девица. Да ей всего 6 лет. Она сирота. Дочь одной дамы, моей хорошей знакомой.
1: Но...
2: Прощайте.
1: Странный. Очень странный человек.
0: Странный человек, думал Литвинов, надо будет отыскать его. Вдруг он заметил письмо на столе. А, от Тани, подумал он и заранее обрадовался.
1: Да-да?
3: Этот букет вам, хэр Литвинов, от одной дамы?
1: От какой дамы?
3: Она имеет высокий рост, прекрасно одета, на лице имеет вуаль. Дама сказала по этим цветам, херр Литвинов непременно догадается, кто она такая. Вероятно, это русская графиня.
1: А почему вы так полагаете?
3: Она дала мне 2 гульдена.
1: Благодарю вас. Какой сильный запах у этих гелиотропов. Он и в самом деле мне что-то напоминает. Что-то весьма отдаленное. Что? Почему я никак не могу вспомнить? Боже мой, неужели она? Но ведь уже 10 лет прошло.

Литвинов долго стоял в раздумье перед окном. Запах гелиотропов, неотступный, сладкий, тяжелый, все настойчивее напоминал ему прошлое.

это было 10 лет назад. В Москве, в весьма стесненных обстоятельствах, чуть не в бедности, проживало многочисленное семейство князей Осининых. Имя их часто встречается в наших летописях при первых московских великих князьях, русской земли собирателях. Они владели обширными вотчинами и многими поместьями, но попали в опалу по вражьему наговору. Их разорили, отобрали у них честь, рухнули Осинины. Опалу с них сняли со временем, но ничто не помогло. Забеднял, захудал их род. Проживали Осинины в Москве в одноэтажном деревянном домике и едва-едва сводили концы с концами, должая в овощную лавочку и частенько сидя без дров и без свеч по зимам.

0: их старшая дочь, 17-летняя Ирина, была девушка высокая, стройная. Черты ее лица были почти изысканно правильные. Но в улыбке, не то рассеянной, не то усталой, сказывалась нервическая барышня. Поразительны, истинно поразительны были ее глаза, и черно-серые. Странное выражение было у этих глаз. Они как будто внимательно глядели из какой-то неведомой глубины и дали. Литвинов влюбился в Ирину, как только увидел ее. Он был всего 3 годами старше. Но долгое время не мог добиться не только взаимности, но и внимания. Потом в один день все изменилось. Словно вспыхнуло пожаром, словно грозовою тучей налетела любовь. Ирина вполне завладела своим будущим женихом, да и он сам охотно отдался ей в руки. Но, несмотря на всякое отсутствие сопротивления со стороны Литвинова, дело все-таки не обошлось без некоторых недоразумений и толчков. Однажды он забежал к ней прямо с лекции в сюртуке.
1: Ирина,
2: у вас нет перчаток и руки в чернилах.
1: Я прямо из университета.
2: Фи, какой вы студент.
1: Ну, вы слишком впечатлительны, Ирина Павловна.
2: А вы просто ординарны. Ах, нет, останьтесь. Не уходите, но, умоляю вас, простите меня. У меня есть повод для печали.
1: Вы больны? Так я сейчас за доктором.
2: Да я совершенно здорова. Но это платье. Ну, разве вы не понимаете?
1: Что такое? Какое платье?
2: А то, что у меня другого нет.

0: выйти из темноты. Но ведь ты меня любишь. Ты любишь меня и в этом гадком платье. Ах, люби меня. Люби меня, мой милый, мой спаситель.
1: Я словно водоворот попал. Словно потерял себя. Ничего я не берегу, ничего я не жалею. Одно я знаю. Идти за тобою, с тобою вперед и без конца. А там, будь что будет.
2: Так дни неслись, проходили недели, все уже подвигалось к развязке. Как вдруг совершилось событие, рассеявшее, как легкую дорожную пыль, все предположения и планы. В эту зиму царский двор посетил Москву. Одни празднества сменялись другими. Наступил черед и обычному большому балу в дворянском собрании. Княгиня тотчас решила, что надо ехать и вести Ирину. Но Ирина неожиданно отказалась.
3: Ну как, Ирен, ты согласна?
0: Я уже сказала, мама, что не желаю, не поеду.
3: Григорий Михайлович, голубчик, ну хоть вы!
1: Прасковья Даниловна просила меня повлиять на тебя, привести резоны.
0: Как? Ты этого желаешь? Ты сам?
1: Да, я полагаю, я согласен с княгиней.
3: Помилуйте, батюшка Григорий Михайлович, вы же обещали. Втолкуйте ей, что молодой девушке неприлично дичиться света. Ее и так никто нигде ни разу не видел.
1: Ну почему бы тебе не поехать на этот бал? Людей посмотреть, себя показать?
3: Поверь, Ирен, непростительно пропустить такой случай увидеть своих государей. Это нам-то, князьям Осининым, чистокровным Рюриковичем.
0: А может быть, так и лучше. Ну хорошо, я поеду. Ежели ты того желаешь. Но только вот мое условие. Ты должен мне обещать, что тебя на этом бале не будет.
1: Но чего же так?
0: А мне так хочется. Одним словом, я так хочу.
1: Ну, ты как будто сердишься.
0: А нет, я не сержусь, Гриша. Но только помни, ты сам этого хотел.

0: вечер бала, часу в девятом, Литвинов пришел посмотреть на Ирину.
1: Боже, как ты прекрасна и величественна! Точно, точно сказочная царевна! Или нет? Нет! Как полководец! Перед сражением, перед победой! Ты не позволила мне ехать с тобой на этот бал, но ты не откажешь мне взять с собой эти гелиотропы?
2: Хочешь, скажи только слово, и я сорву все это и останусь дома.
1: Нет. Зачем же? Я не эгоист. Зачем стеснять свободу? Ведь я же знаю, что твое сердце...
2: Ну так не подходи. Платье изомнешь.
1: Ну а букет ты возьмешь?
2: Конечно, он очень мил. Я очень люблю этот запах. Мерси, я его сохраню на память.
1: Первого твоего выезда, первого торжества.
2: Вот ты в самом деле я так хороша.
3: Ну как, Ирен, ты совсем готова? Пора.
4: Одевайтесь, барышня, одевайтесь.
2: Но опять этот залоп, жиденький, короткий. Уж как я ненавижу его.
3: Ну что поделаешь, Ирен? Я и так тебе еле-еле это платье справила. Ну, с Богом.
0: На другой день после бала, часу в первом, Литвинов отправился к Осининым. Его встретила княгиня.
1: Прасковья Даниловна! Прасковья Даниловна!
3: Что? Нельзя, нельзя, Григорий Михайлович! У Ирен болит голова, она лежит в постели и не встанет до вечера. Ну и что тут удивительного? После всех вчерашних...

0: происшествий.
1: Каких происшествий?
0: Ах, голубчик, вы не можете представить, какой она имела успех. Весь двор заметил ее. Ирен танцевала с лучшими кавалерами. Уж ко мне их подводили, я и счет потеряла. Так все и ходили толпами вокруг нас. Мазурки только ее и выбирали.
1: Ну, а Ирина Павловна веселилась? Казалось, довольна?
0: Ну, еще бы ей не быть довольной. Граф Рейзенбах, мой кузен, да вы верно о нем слышали?
1: Нет, нет, я его не знаю.
0: Богач камергер в Петербурге живет, в Лифляндии всем вертит. До сих пор он родством нашим пренебрегал, а тут подсел к Ирине, побеседовал с ней четверть часа и шепчет мне: «Кузина, ваша дочь совершенство, она жемчужина, меня все поздравляют с такой племянницей». А потом гляжу, граф подошел к очень. Очень важной особе, вы понимаете, голубчик. И говорит с этой особой, а сам все посматривает на Ирину. Но эта особа, представьте, тоже посматривает. Такой успех в самом высшем свете, голубчик.
2: Литвинов ушел. В нескольких шагах от Осининского дома он увидел остановившуюся перед будкой щегольскую двуместную карету. Ливрейный, тоже щегольской лакей, небрежно нагнувшись с козел, расспрашивал, где здесь живет князь Осинин. Литвинов заглянул в карету. В ней сидел человек средних лет, с надменным лицом и злыми губами, закутанный в соболью шубу, по всем признакам важный сановник. Литвинов отложил посещение до следующего дня. Войдя часов около 12 в слишком знакомую гостиную, он нашел там старую няню.
1: Что, Егоровна, Ирине Павловне легче? Можно ее сегодня видеть?
3: Иринушка уехала с мамашей.
1: То есть как уехала? Разве она уже об эту пору не дает урока Викторине?
3: Иринушку уж больше уроков давать не будет. Она была нездорова. Всю ночь плакала.
1: Как плакала?
3: Ай, глаза у нее красные, так и распухли.
1: Она не хочет меня видеть. Это ясно. Но чего же?
3: Григорий Михайлович.
1: Да-да.
3: Иринушка велела передать вам записку.
1: Спасибо, Егоровна. Спасибо. Простите меня, Григорий Михайлович. Все кончено между... Все кончено между нами. Я переезжаю в Петербург. Мне ужасно тяжело, но дело сделано. Предчувствия мои сбылись. Видно, моя судьба... Да нет, я не хочу оправдываться. Простите меня, забудьте меня. Я не стою вас. Ирина.
2: Литвинов вернулся домой. Он прошелся раза два по комнате, вздрагивая, словно от холода. Он вспомнил ее нежные слова, ее улыбки и эти глаза, незабвенные глаза, которые он никогда не увидит. И он вдруг зарыдал.

С тех самых пор Литвинов не видел Ирину. Мало-помалу его рана зажила. Сперва он никаких сведений не имел об Ирине, да он и избегал разговоров о петербургском обществе. Потом понемногу начали бродить на ее счет слухи. Не дурные, но странные. Молва занялась ею. Имя княжны Осининой, окруженное блеском, стало упоминаться чаще и чаще. Наконец распространилась весть об ее замужестве. Но Литвинов едва обратил внимание на эту последнюю новинку. Он был уже женихом Татьяны. Теперь вам, вероятно, понятно стало, что именно вспомнилось Литвинову, когда он воскликнул «Неужели?». А потому мы снова вернемся в Баден и снова примемся за нить прерванного рассказа.

Над Кронштадтом туман, и у вас запропастилось солнце. Может, вьюга кружит и поет. Как вы там, друзья североморцы? Служба как нелегкая идет. Мы теплом бы поделиться рады, да чего-то солнышко не светит, не погодит нынче в Ленинграде. Все ж мы, как ни говори, соседи. Потому и песни посылаем, самое, что ни на есть такое, что теплом особым согревает, близкое нам всем и дорогое. Пусть к вам долетит балтийский ветер. Морю мы слагаем наши гимны. Море нам милей всего на свете. Моряки мы, значит, побратимы.

0: Здесь полгода невидаль, солнце не заходит. Хорошо на севере, как на юге вроде. А еще сияние, красотища, скажем,
1: плюнь на расстояние, приезжай, покажем.
2: Говорят, у моря погоды не ждать, только я сейчас совсем не об этом. Здесь у нас на севере всегда благодать, 12 месяцев зима.

об этом. Здесь у нас на севере второе Баку. 12 месяцев зима, остальное лето. 12 месяцев зима, остальное лето. Говорят, что где-то хороший оклад. Год идет за два, но я не об этом. Здесь у нас на севере любой будет рад. 12 месяцев зима, остальное лето.

Да много чего говорят, только мы живем, не тужим, а дружим. Здесь у нас на севере все в акту стоят. 12 месяцев подряд мы северяне служим. 12 месяцев подряд.

0: 12 месяцев подряд.
1: Так бывает всегда, когда он молодым лейтенантом, получив назначение, прибудет на север служить. Нет, не зря говорят, нужно много большого таланта, чтоб навеки судьбу с моряком разделить. Провожать корабли и встречать их опять у причала, долгой ночью полярной, чего не пришлось вспоминать. Но она на судьбу, на такую судьбу не роптала. Значит, выпало ей северянкой стать.

0: Кто хоть день служил на флоте, знает, как она важна. Шутка всюду на учете, в боевом стоит расчете, в штат навек занесена. Лучше шубы греет шутка, с нею нипочем оврал, только выдалась минутка. Боцман дунет в дуло дудку, и матросы наповал.
1: Тот, кто не ходил, не ходил ни разу в плаванье, вахты не стоял, шторма не витал. Небеса коптил, бросив якорь в тихой гавани, что он может знать про врал? Моряк не дрогнет никогда, он к нежной жизни не приучен. Вам не видать во сне, как я бывал на дне, как на крутой волне нас ныряла моя эмоция, морская лоция, на то и боцман я, Захара Вралов. Помню, как-то раз идем к кельватере, сто узлов и те в полной темноте. Сверил я компас, вижу прямо на экваторе, сам не Нептун верхом на ките. Моряк не дрогнет никогда, он к нежной жизни не приучен. Вам не видать во сне, я бывал на дне, как на крутой волне нас швыряла моя эмоция, морская лоция, на то и боцман я, Захара Вралов. И не то, клянусь вам честью, я к полюсу земли мы однажды шли. Вдруг машина стоп, из нее ушла компрессия. Хорошо, что весла спасли.

моя эмоция, морская лоция, на той боцман я захоровала. Ровно 25 годков на флоте я всюду побывал, чудо повидал. Честно вам сказать, как попил чайку на клотике, с той поры ни разу не врал. Моряк не дрогнет никогда, он к нежной жизни не приучен. Он не видать во сне, как я бывал на

На всех морях вам памятник и слава. На правых флангах боевых строев вы место занимаете по праву, морские пехотинцы всех флотов.

0: Что было, говорить о том не надо. Где пехота, там победа на ура.
1: На ура!
0: Нету рая, но зато ворота ада. Да всем чертям назло пехотинец с боем брал.
1: Руса

0: Скажем, пуля вовсе и не дура, а пехота хоть пехота, да не та.
1: Да не та!
0: За четыре перекура, да по спиду мне.

не видел ты корветов и фрегатов, ни Чесмы, ни Гангута за тобой. Но Балтика гордится своим братом. Смотри-ка, малый, а уже герой. Да только не могло и быть иначе. Под стать России все ее сыны. На гребень славы приподнял рыбачий меньшого брата в дни большой войны.

0: В уставе не найдешь такой команды, на случай сей не писан циркуляр. Вот разве сердце? Сердце скажет: надо. Держись, моряк, прямо руля.
1: Время машет ночью и днем синим крылом, синим крылом.

Вы слушали вокально-поэтический цикл композитора Владимира Дмитриева и поэта Якова Голикова «Прямо руля». Звукорежиссер передачи Семен Шугаль. Оператор звукозаписи Светлана Шипилова. Музыкальный редактор Лидия Дубинина. Стихи читал Владимир Таренков.

апрель. Как ветер свеж, как воздух чист в апреле. По городу шагаю наугад. Еще блестят от влаги акварели его садов, каналов и оград. Еще одет туманной синевою продрогший сквер, что первых ждет листов. Но все светлей рассветы над Невою, и лед к последним плаваниям готов. Иду, смотрю на звонкие капели, на улицы веселые смотрю, на влажный броневик, что в том апреле Ильич повел навстречу октябрю. И солнце золотым восходит шаром, и звонкую выводит птицы трель, и ленинским зовут у нас недаром продутый ветром солнечный апрель. И городу видны такие дали, что он глядит, не отрывает взгляд, как будто отчеканен на медали в лучах зари сверкает Ленинград. Для новых дел он расправляет плечи, пути открыты, ясны небеса, весне навстречу, радости навстречу, он плыть готов, он поднял паруса. Устремленный к грядущим векам, золотится кораблик на шпиле, объясняюсь в любви облакам, сколько света они накопили, объясняюсь в любви синеве, проступивших за скверами далей, и листве золотой, и неве, и полету прямых магистралей. Объясняюсь осенним садам и судам, что стоят на приколе, и мелькнувшим уже холодам, и граниту на Марсовом поле. Объясняюсь в любви облакам, чудакам, что бредут, напевая, и заре, и рабочим рукам в громыхающем раннем трамвае. Гремит его металл, мосты его в полете, нас город испытал в своем водовороте. Мы суть его иновь, мы свыклись с этим чудом, он гонит нас, как кровь по каменным сосудам. Тут в улицах-лесах мы кружим, словно белки, на башенных часах, как бешеные стрелки. Завидует гранит зеленым склоном речек, где с удочкой сидит далекий человечек. Там слышен дятла стук, там стриж над морем хлеба, а тут у нас не круг, одни лоскутья неба. Но что для нас родней огней над площадями, и шпилей, и камней, обласканных дождями, и вспышек за стеклом, и гула на рассвете? Ведь мы своим теплом согрели камни эти. В этот дом под отцовскую крышу потянуло на старости лет. Нет отца уже, матери нет. Голос детства далекого слышу. Это редко приходит ко мне. Забредаю в тот каменный дворик, где сегодня так сладок и горек свет в чужом уже тихом окне. Я в былом, задевают крылом улетевшие быстро годины. Снова вижу добра и едино вся семья собралась за столом. Не гремел над землей еще гром, не был дом предназначен на слом, не казалась земля кораблем. Это редко приходит ко мне. Жизнь летит, ускоряет движение. Дальних дней облаков отражение утонуло в глухой глубине. Это редко приходит ко мне. Ты мне верни, о память, эти дни, холодные, голодные верни. Верни тот город, сумрак ветровой,
адмиралтейский штык над головой, шаг патрулей и злую боль разлук, и тишину, и метронома стук. Ты возврати мне память ночи те, прожектора в морозной высоте, и гребни снежных крыш, и мертвый свет недвижных осветительных ракет, когда блокадным стянутый ремнем стоял мой гордый город под огнем. Ты сохрани мне память навсегда, тот город, сгусток пламени и льда, тот город, слиток гнева и любви, где жизнь кипела в стынущей крови. Как быстро время кануло, исчез, сражений дым, неспешно бьют часы. Но время, как металл, имеет вес, и годы можно бросить на весы. А время, опаленное войной, в невиданной сплоченности сердец, в наполненности яростной, двойной, оно весомей было, чем свинец. Не зря, как хлеб в молчании ледяном, его так скупо мерил метроном. А 9 мая ты вспомнишь меня. Пусть забыла совсем, но 9 мая в ликование и скорби победного дня между нами дорога проляжет прямая. Лента времени резко рванется назад и застынет на главном, на яростном кадре, и ударит в глаза, и опять поразят дни, что отданы счастью и боли, и каре. Позабыть ли об этой поре, о заре? Молодые мы смотрим с тогдашнего снимка. Мы остались в том времени. Так в январе на века остается далекая дымка. Обессилев от счастья, лежала земля, и каленой дышала еще крутовертью, и высокая тишь целовала поля. Этот день, как черта между жизнью и смертью. И 9 мая ты вспомнишь меня, ибо все это кровное, наше, не чье-то. Не с неволи, с последнего, с первого дня время вывело новую точку отсчета. Это наше начало, любовь и беда. Это отблески горя и отзвуки смеха. И куда-то над нами, вперед, сквозь года, все несется последнего выстрела эхо. Думали, кончится это, выкипит, выгорит бой. В ясное, в тихое лето мы возвратимся с тобой. Виделась даль голубою, быстрой и чистой вода. Вышла совсем не с тобою, вышла совсем не туда. Почерк у времени строгий, осень не так далека. За поворотом дороги низко идут облака. Звякают глухо медали, трогают их сыновья. В камне уже и в металле павшие наши друзья. Где-то за гранью суровой, где-то на дне, в глубине, прошлое с резкостью новой вдруг открывается мне. Память ни с чем не смешалась. Сердце навек сохрани, как глубоко нам дышалось в те опаленные дни. Ветер, пепел той войны, бьет нам в лица. Из нее мы не вольны отлучиться. Стон земли и путь по ней не короткий. Узнаем былых парней по походке,
по улыбке, по плечам чуть покатым, по негромким, по речам горьковатым. Не боимся седины, заблистали снег и пепел той войны, холод стали. Все дарило свет и тьму, боль и нежность, к поколению моему принадлежность. Мы несем его печать от решения и умение отвечать за решение. Мы сидеем, спин не гнем, нас не троньте, убываем с каждым днем, как на фронте. Сквозь года, сквозь дальний дым, сквозь разрывы на потомков мы глядим так пытливо. Это все остается со мной. Где-то в детстве затерянный скверик, голос мамы и дождик грибной, и речушки обрывистый берег. Это все остается со мной. Почерневшие груды металла, городок, оглушенный войной, где кирпич по траве разметало. Это все остается моим. Общежитие, друзья, непоседы, и в Оржеве култышки руин, и высокое утро победы. Это все остается во мне, наших встреч отлетевшая дива, и продрогшие ветки в окне, и покорная горечь разрыва, ветер с моря и запах земной, и послушная тяжесть штурвала, это душу мою формовало, это все уже сделалось мной. Не сквозь пальцы, сквозь время плывет, и весомым становится, сущим, все былое не вырвешь, живет, в настоящем живет и в грядущем. Все доброе выстоит в мире, горевшие трижды сады, и сказки, и синие шири, и вечная песня воды. Пылают костры на планете, мой век не считает смертей, но вечно останутся дети и книги для этих детей. Сгорит, но останется с нами, и снова взметнется весной березы зеленое знамя и ветер тревоги земной. Не стих еще грохот орудий, и тучи ползут тяжело, но выживут, выстоят люди, не кончатся свет и тепло. И звезды дрожащие зыбко, и дальних селений огни, и женщины милой улыбка, вовек не погаснут они, вовек не окончится чуду, как море гремит бытие. Мы, люди, встречаем повсюду земное бессмертие свое.

0: Продолжаем передачу «Место встречи Маяк». Микрофона Артур Макарев. А сейчас наша традиционная рубрика «Танцуем без перерыва».
1: Популярная в дискотеках нашей страны группа «Мираж» и песня «Герои книг».

0: Баллада о тигре. Какая мощь в моей руке, какое волшебство вот в этих жилах, кулаке и теплоте его. Я никогда не знал о них до самой той зари, когда в руке моей затих хозяин Уссури. За штабом Энского полка, где помещался тир, товарищи, гласил плакат, в районе тигр. А я из дальнего как раз шел в тыл, но на плакат внимания ничуть не обратил. В те дни я сызнова и вновь все думал об одном, о слове душном и родном по имени «любовь». Я это слово не люблю, как пьяница вино, за тем, что слишком в жизнь мою вторгается оно. Не хмурьтесь, милая моя, не надо горьких слов. Бродил я листьями гремя и слушал соловьев, но мой рассказ не о любви, о тигре мой рассказ. Мы счеты сложные свои сведем не в этот раз. Однако сопка, чуть дыша, свою пузырит грязь, над ней дрожит ее душа, от газов разгорясь. Однако плачется москит. Что это? Стон, песнь, москит, несущий меж ракит сонную болезнь. Дымком вулканным тянет здесь от каждого листа, ведь это самые, что есть, тигриные места. И вдруг я вижу из-за мха в три линии усы, и вдруг я слышу сквозь меха рычащие басы, и различаю желт и бел, и два огня горят. Но странно, я не оробел, напротив, рад. Не от катара я умру, не от подагры, нет, не заглядевшись на Перу в бездонный пистолет, и не от ревности в Крыму, в Москве, не от статей. Я как поэму смерть приму из тигровых когтей. А может быть, совсем не то? А может быть, затем, что вера в счастье, как в лото, сильнее всех поэм, все вдохновенное во мне дохнуло в грудь мою. И две стихии, как во сне, переплелись в бою. Какая мощь в моей руке, какое волшебство вот в этих жилах, кулаке и теплоте его. Я эту истину постиг на берегу зари, когда со мной схватился тигр у плеса Уссури. Безумье боли, гром ядра, и дых, и два огня, и пламя смертного одра окутало меня, и, обжигая, как литье, зверь взял верх. Но преимущество мое в одном – я человек. Покуда в левое плечо вгрызаются клыки, пока дыхание горячо дымится у щеки, и тьма сознания моего уже совсем близка, я стал почесывать его за ухом у виска. Он изумился и затих. За все свои года о битве лаской грубый тигр не слышал никогда. И даже более того, откуда эта весть о том, что где-то у него такие нервы есть? Еще его круглый клык дробит мое плечо, и за раскатом рык-рык вздымается еще. Но ярость шла по голосам тленцой, а не огнем, и зверь прислушивался сам к тому, что было в нем. Когда вечерняя звезда растаяла ко дню, его рыканье тогда сошло на воркотню. Он дергал ухом, каркал он просто изнемог, но растерзать меня сквозь сон уже никак не мог. Когда же вовсе рассвело, и стали петь леса, и лунки белые свело на желтые глаза, он, сединой поглубев, откинулся в развал, и словно стая голубей один заворковал. Вот, собственно, и весь рассказ. В нем правды не на пять, но он задуман был для вас. Я что хотел сказать, что если перед вами я, о, милая, в долгу, что если с вами жизнь моя, ужиться не могу, и ты хватаешься, кляня, рукой за рукоять, попробуй все-таки меня над ухом почесать. Какая мощь в твоей руке, какое волшебство в перстах твоих и кулачке, и теплоте его. Я никогда не знал о них и жил бы день за днем, как вдруг схватился с тигром стих в сознании моем.
1: 5 октября 1974 года.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. У меня возникла такая нехитрая мысль спеть вам несколько старых песен. Вернее, это будет цикл передач «Старые песни», но с рассказом о том, как они возникли, как бы с авторскими комментариями к истории написания этих песен. Вот сегодня мы и устроим такую первую передачу, первую песню с историей ее возникновения. В начале 60-х годов я неожиданно, совершенно для самого себя, был включен в группу писателей, кинодеятелей, музыкантов из Москвы, отправлявшихся на декаду, так называемую русскую декаду искусства и литературы в Казахской СССР. Мы приехали в Алма-Ату, где нас встречали девушки с цветами, со знаменитыми алма-атинскими яблоками. Председатель Союза писателей Соболев сказал торжественную речь на аэродроме. Потом был прием с большим количеством водки и всяких среднеазиатских закусок, а потом нас бригадами разослали в разные города республики. И вот я попал в город Караганду. И в этом городе Караганде я встретил очень странных людей. Это были люди, которые в 55-56 годах вышли из лагерей, и многим из них некуда уже было ехать, не было близких, не было родных у них на земле, и они остались в Караганде навсегда. В основном это были женщины. Причем женщины, которые сидели не в обыкновенном лагере, а в очень страшном лагере, который назывался лагерем для детей врагов народа. Они попали туда совсем детьми, подростками, и провели там большую часть своей жизни. Поэтому, когда мы с ними знакомились, а вот две таких официантки, которые обслуживали наш отдельный зальчик для членов делегации, они были оттуда, из этого лагеря. Очень красивые были девушки. Это была такая мода в 30-е годы, когда военспецы женились всякие вообще ответственные работники женились на иностранках, так что многие из них были полукровками. Все они, и обе эти девушки были из Ленинграда, но когда они, мы с ними знакомились, они говорили, а вы оттуда из России. Мы говорили, а вы где? А мы здесь, мы в Азии. Не хотите туда ехать? Нет, говорили они, не хотим, чего нам там делать, кого мы там не видали. И вот так возникла песня, которая называется «Караганда» или «Песня про генеральскую дочь». Песня грубая, но ничего не попишешь. Такова жизнь. Итак, «Караганда» или «Песня про генеральскую дочь». Постелилась я и в печь уголек, накрошила огурцов до мяса, а он явился, ноги вынул и лег у мадаму его месяца. А он и рад тому, сучок, он и рад, скушал водочки в сон наповал. А там в России где-то есть Ленинград, а в Ленинграде том обводный канал. А там мамонька жила с папонькой, называли меня лапонькой, не считали меня лишнею, да им дали обоим высшую

20 лет, дал 30 лет. А что с чужим живу, так своего-то нет. Караганда. А он сучок из гулевых шоферов, он барыгой колымщика жмот, он на Торговской дает, будь здоров, где зарубь, а где какую прижмет. Подвозил он меня раз в гастроном, даже слова не сказал, как полез. Я бы в крик, да на стекле ветровом он картиночку приклеил, подлец. А на картиночке площадь садиком, а перед ней камень с медным всадником. А 30 лет назад я с мамой в том саду. Ой, не хочу про то, а то я выть пойду.

а для меня была так завсегда нежна, что я самой себе стала не нужна. Караганда. А он проснулся, закурил беломор, взял пинжак, где у него кошелек, и прошлепал босиком в коридор, а вернулся и обратно залег. Он сопит, а я сижу у огня, режу меленько на водку лучок, а все-таки он жалеет меня, все-таки ходит, все-таки дышит, сучок. Ай, спишь, проспись ты, мое золотце, а слезы, что ж от слез хлеб не солится, а что мадам его крутит мордою, так мне плевать на то, я не гордая. Ой, Караганда, ты Караганда, если ж тут горда, так на коих одна, хлеб насущный наш, дай нам, Боже, днесь, а что в России есть, так то не хуже здесь. Караганда. Что-то сон не идет, был да вышел весь, а завтра делать дел прорву адскую. Завтра с базы нам сельдь должны завесть, говорили, что ленинградскую. Я себе возьму и людям раздам, надо ж к праздникам подзаправиться, а пяток сельдей я пошлю мадам, пусть покушает, позабавится. Ах, пусть покушает она, дура жалкая, пусть не думает она, что я жадная. Это знать с лучка глазам колется, голова на низ, что это клонится. Ой, Караганда, ты Караганда, ты угольком даешь на гора года, а на картиночке площадь садиком, а перед ней камень.

0: Ça y jamais besoin que la tête. Ça va pas gérer. Donc on va dire, madame Noy, mais j'adore l'institut. Et l'académie, si je vais être qui se naouk, je vous ai fait grand-mère. Научно и сельский работ делал открытие, имеющее колоссальное, я бы сказал, космическое, и вместе с тем политическое, сокращенно космополитическое, значение в области проблемы смеха.
1: Открытие чудес, наконец. Скажи скорее, что же вы открыли?
0: А мне окончательно установлено, что смех бывает. Идейный без идей, оптимистический и пессимистический, нужный не нужный, наш не наш, иронический саркастический, утробный злобный, обывательский запугательный. И от этого, от щекотки. Далее, наш институт провел 1627 опытов над морскими свинками, над кроликами и над этими, над зрителями. В результате чего она окончательно установлена, что смех выражается следующими звуками. Ха-ха-ха, ще-ще-ще, щи-щи-щи, хо-хо-хо, да-да-да, и гы-гы-гы. Как говорят древние турки, айрон-чванти и рудейский. Что в переводе означает «любезная дама, спасибо за подсказку». Далее, как известно, смех вызывается неожиданностью. Идет человек по улице, ему неожиданно на голову падает кирпич. Смешно это или не смешно? Проблема. Нами проведено 469 опытов, в результате чего убито наповал 7 человек. Искалечено 63, травмировано 124, рассмеялся один. Кто же этот один? Главный бухгалтер, к нему неожиданно приехал ревизор. В нашем институте 2999 научных сотрудников. Разве это не смешно? Правда, одну штатную единицу мы себе урезали. Айнон Чванцик и Ундик. Урезать так урезать, как сказал один японский генерал, делая себе харакири. Для того, чтобы рассмешить, нужно иметь хотя бы одного человека, умеющего смешить. Научно доказано. Для того, чтобы приготовить рагу из зайца, нужно как минимум иметь кошку. Для того, чтобы иметь хотя бы одного человека, умеющего смешить, нужно как минимум иметь научно-исследовательский институт. Айнун сванти фирун гистис, как говорят древние греки, что в переводе означает «не имей 100 рублей, а имей 100 тысяч». Наш институт занимается исключительно теоретическими проблемами. Так, например, нами выпущен ряд трудов на тему о влиянии смеха на эндокринные железы при пневмонии легких. Смех как испытание звукоизоляции при крупноблочном строительстве. Гомер и его гомерический смех. Сопокол и его сопоклический, Сопронов и его сопронический. Как говорят древние зулусы, айнун чванти фирун дисти, что означает учение свет, а не ученых тьма.
2: Ритмы планеты. Музыкальное путешествие по странам и континентам.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Наше путешествие во времени продолжается. 1960-е. Италия. Родина Робертино.

Есть в солнечной Италии сотни, а может быть и тысячи подростков, которые зарабатывают на жизнь, напевая под аккомпанемент аккордеона, скрипки или мандолины популярные итальянские песни. Подойдет к столику в ресторане или тратории, где сидит публика побогаче, споет пару песенок и протянет руку. Если понравилось, заплатят, сунут несколько монет, а то и отвернутся, словно бы ничего и не слышали. Но он все равно продолжал петь.

Робертино Лоретти, так звали парнишку с черными волосами, большими карими глазами и открытым смеющимся лицом. Ему чертовски повезло однажды, в жаркий июльский день, когда он пел на открытой эстраде бара. Среди посетителей был один иностранец, который внимательнее других слушал, как певец выводил куплеты «Галу».

Когда мальчик закончил петь и сошел с подмостков, иностранец подошел к нему и сказал: «Браво, Джованотто! Давай познакомимся. Меня зовут Вольмер Соренсен. Я работаю на датском телевидении. Ты хочешь, чтобы тебя услышали в Дании?» И Вольмер Соренсен, музыкальный критик и продюсер датского телевидения, сдержал свое слово. Спустя 3 недели Робертин очаровал своим замечательным голосом датчан. Слава его росла. Он выступал с концертами в Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии, Бельгии, затем Великобритании, Германии и Франции. Началась беспокойная жизнь для итальянского соловушки. Так с любовью называли его слушатели. Во время гастролей он пел с такими замечательными певцами, как Нана Мискури, Йозефина Бейкер, Марлен Дитрих. Успех сопутствовал Робертино в США, Канаде, Японии и в России. В списке 10 самых популярных исполнителей того времени Элвис Пресли занимал лишь 3-ю строчку, тогда как Робертино был первым. В Америке его называли «золотым мальчиком». Он выступал в американских телевизионных программах, давал концерты в Карнеги-Холл и Мэдисон-Сквер-Гарден. И везде его ждал восторженный прием.

1961 год. Популярность Робертино была фантастической. Но ему исполнилось 14, и голос мальчика должен был измениться. Это произошло во время его болезни. Впоследствии уже взрослый Робертино Лоретти посетил Москву, но голос его уже не был столь феноменальным. Но для нас Робертино так и остался вечно юным, благодаря сохранившимся уникальным записям.

Уважаемые радиослушатели, на РТВ Подмосковье прозвучала программа «Ритмы планеты». Ее подготовили автор и ведущая Диана Кириселидзе и режиссер передачи Константин Трацевский. До встречи в эфире.

0: Дай-ка я еще напьюсь. Жажда замучила. Верно, доймет меня жар. Теперь только пей. Несколько часов кряду, и впрямь будет мучить тебя жажда. Буду надеяться, что выше в горах горячка твоя пройдет, сказал немолодой, высокий и крепкий мужчина с правильными чертами лица, прикрепил флягу к широкому пастушьему поясу, и проницательный взгляд его больших черных глаз встретился со взглядом Бородатого. Бородатый был гораздо ниже, да и худее пастуха, бачи по-местному. Но в характере у них было что-то общее, и это сразу бросалось в глаза. Бача нахмурился. Широкие плечи его опустились. «Завтра погоним отару в деревню», — сказал он. «Ну не чудак ли старикан?» — подумал Бородатый. «Оставил бы при себе такие шутки. Эх, было бы все так, как ты воображаешь». «Боюсь, не дойдешь с отарой ты до своей деревни». «Боюсь я», — заговорил он размеренно, взвешивая каждое слово, «что ты даже не рискнешь туда пойти». «Боюсь я». «А это почему?» «Потому что там уже они». В пастушьей хибаре Колебе вдруг воцарилась тишина, какая наступает обычно в горах, когда сверзится с кручи огромный валун и застынут в недвижности последние обломки камней. Кто знает, как долго бы это длилось, если бы бача не сказал, наконец, что он только и делал, что пас овец, а сыр отправлял в срок. «И свидетель мне этот мальчик», — кивнул он на пастушонка. Бородатый молчал. «Тебя не удивляет, почему мальчонка тут со мной? Он мой сын, мой единственный сын. Для него войны нет. Нет, потому что я этого не хочу. Не хочу, чтобы он о ней что-нибудь знал». «Да, бача крепко виноват, что парнишка простодушный, как ягненок», — размышлял Бородатый. «Кабы он понимал все как есть, то мог бы незаметно пробраться в какую-нибудь деревню долины, прошмыгнуть в какую-нибудь избу, там бы его наверняка приютили. И, глядишь, с мальцом ничего бы не случилось». Решительно склонившись к пастушонку, он взял его за руку, заглянул в глаза. Они были у него такие голубые и чистые, каким бывает небосвод летом. «А теперь ты меня послушай, паренек. Хочется мне кое о чем рассказать тебе». И парни в Колебе не сводят глаз с пастушонка. «Я должен сказать тебе, мальчик, что сейчас идет война». Бородатый привлек пастушонка к себе. «Всюду война!» Не сказал, выкрикнул он, не замечая никого вокруг, кроме пастушонка, думая лишь о том, как бы сохранить ему жизнь. «Да, нужно его одного отослать в долину, внушив такой страх, чтобы при малейшем шорохе он изловчился бы спрятаться за любое дерево, любой пень, мог незаметно шмыгнуть в кусты, проползти в траве, даже крапиве, чтобы как огне боялся он людей в касках, чтобы от страха и рта раскрыть не смел». Кровь ударила Бородатому в голову. Глаза его метали молнии. Он уже не кричал, заклинал. «Люди! Люди стреляют в людей, убивают друг друга, понимаешь ли ты это, мальчик?» Бача уже с трудом владел собой. При иных обстоятельствах уважение к командиру вряд ли сдержало бы его. Но теперь он понял, дело плохо. Что, если он и впрямь не дойдет с отарой до своей деревни? Куда ж он тогда денется? И что будет с мальчонкой? Удрученный молчал. но из какого-то упрямства. Упрямство человека, который не привык отступать от намеченного, для виду улыбался. Улыбнулся он и пастушонку, ничего, мол, не случилось, и тот робко улыбнулся ему в ответ. «Ну как? Ты уже поверил в войну, Янка?» — спросил он мальчика с наигранной веселостью. Пастушонок пытливо посмотрел на отца и пожал плечами. Мужчины в колебе переглянулись. «Так ты и в самом деле ничего ему не рассказал?» — негодующе спросил бородатый. «Совсем ничего? Ни о них, ни о нас?»
1: «Почему я должен был ему об этом рассказывать?» — сказал батя. «Ведь он еще совсем не смышленыш. Еще только в школу пойдет в этом году». Голос его сорвался. Показная уверенность и твердость отлетели, как сухой лист. Он сказал, скорее просительно: «Капитан, ты только прими в соображение, ведь это мой единственный сын. Я отдал бы за него все. Взгляни, он еще совсем дитя. Бегал по лугам, стояло такое славное лето. Он вместе со мной пас овечек. И такая это была для него радость, капитан. Так он радовался. Ну, что я мог ему сказать?» Бородатый мягко положил ему руку на плечо и настойчиво сказал: «Теперь самая подходящая минута, чтобы ты все растолковал ему, Яно». «Да, не уберег я его. Не уберег», — не выходило у бачи из головы. «Послушай, бача, забирай парнишку и ступайте в какую-нибудь деревню. Может, вам повезет, и вы устроитесь. Или айда с нами. Покуда мы будем живы, с вами ничего не случится, понимаешь? Ребята в горах жизни не пожалеют за твоего мальчонку. Они и сейчас ее не щадят. Может быть, нам удастся удержать перевал. Если мальчик выбьется из сил, мы понесем его». «А как же овцы?» — тут же спросил бача. «Что будет с овцами? Ты забыл, что я бача?» С тяжелым сердцем уходил капитан, понимая, что переубедить бачу ему не удалось. Поведет мальчишку на верную погибель. Он их еще не знает. Наконец они остались в колебе одни. Пастушонок уже ни о чем не спрашивал. Свирель, на которой он пока не умел играть, положил назад на полку и, как это обычно бывало по вечерам, попросил отца, чтобы тот рассказал ему про зверей. Бача обрадовался, что мальчик вспомнил про зверей. Не хотелось ему говорить о том, о чем он сам рад был бы забыть. Убеждал себя, что кроме шалаша, обдуваемого сейчас мирным, едва заметным ветерком, в округе нет никого и ничего. Да и что другое могло тут быть? Выйдя из колибы, он погрузился бы во тьму, которая мягко стелилась вокруг, заползала в глаза, убаюкивала. Была бы ночь ясная, высыпали бы на небе звезды. Жаль, что их сейчас не видать. А в общем, какой от них толк? Ведь он и так знал, где кошара, а где стойло, где начинается лес. Знал по памяти. Пас он здесь не первый раз. Луга с извечно сочной травой славились тут давным-давно. С детских лет он знал, что есть шалаш в горах, где надо обихаживать овец. Есть деревня, где у него изба. Знал он и то, какие в деревне люди. Он был знаком там почти с каждым, кроме самых маленьких детей. Темнота приблизила к нему деревню, словно было до нее рукой подать. Когда же им завладели мысли о деревне, он сразу же отмахнулся от них. Завтра всех односельчан увидит, попробует вместе с овцами туда добраться. Поступит так же, как делал многие годы. Нет, прочь беспокойство. Все так, как было прежде, только не поддаваться. Летняя ночь вокруг спала. Утих и гул орудий. Нет ничего, кроме этого шалаша, дремлющих овец и деревень внизу, в долине. День, как обычно, начинался густыми сумерками, которые постепенно редели, превращаясь в голубое утро. Разве что надолго задремавшая колиба, которую они вот-вот должны были покинуть, была холодна. Сегодня бача не развел костра. И было уже яснее ясного, что сюда они больше не вернутся. Только груда черного пепла, поднимающаяся до краев больших задымленных камней, останется здесь как свидетельство их поспешного, непредвиденного ухода. И пастушонок с грустью вдыхал запах погасшего костра, запах сыра, ароматы такого благодатного лета. До срока кончилась пастьба. Не приди сюда война, мы наверняка бы еще оставались здесь. Всюду война, на всем белом свете. Не обошла она и наш шалаш. Потому и нужно нам с овцами спускаться сейчас вниз. Но куда? Разве в деревне нет войны? Ведь и вправду чудно, чтобы везде, на всем белом свете воевали. Или же мы будем идти с овцами до тех пор, пока не отыщем такого места, где нет войны? А если не найдем? Есть ли вообще на свете такое место, где овцы могли бы свободно, вольно пастись? Наверное, есть. Ведь мир такой огромный, что и весь Кривонь, соринка малая супротив него, а Валаштинский холм меньше макового зернышка. Кто знает, куда будем держать путь. Пойдем по белу свету искать мира, как в той самой сказке. Они погнали овец вниз по склону и все время оглядывались на колибу. У леса их заворожило пение птиц. Первые лучи солнца засияли на сланнике. Лился чистый ясный свет, в лучах которого и впрямь горела свежая зелень. Они двигались дальше. На удивление день выдался прекрасный, голубой, как незабудка,

0: Другой тоже отделился от отары, и оба понеслись туда, где кончалась поляна. Добежали до рощицы низкорослых деревьев за небольшой скалой. Потом оба завыли, беспокойно перебегая с места на место. Под молодой елочкой кто-то лежал.
1: Лойска заломил бача руки.
0: Мальчик боязливо заглядывал через плечо. Большими, как небо, голубыми глазами удивленно всматривался он в знакомое лицо погонщика Лойска. Глаза Лойска были пусты и холодны, грудь прострелена. Вот так-то лежит он тут под елочкой ранним летним утром, и солнце чистое, словно умытое росой, уже не светит для него. Плачущий мальчик потянул отца за рукав. Что это с ним?
2: А бача убитым голосом объяснил сыну, что Лойска воевал и погиб, как это нередко случается на войне.
0: Мальчик понял. Лойска мертвый. Его застрелили на войне. Ведь если люди стреляют и убивают друг друга, то это война. Но что за люди убили Лойска? И что сделал им Лойска, такой добрый и улыбчивый человек?
2: Бача сказал сыну, что Лойска уже ничем не помочь. Похороним его и пойдем дальше, потому что овец нужно передать хозяевам. Мы в ответе за них, Янка. Что бы в деревне делали без овец? Люди доверили их нам, и мы обязаны сдержать свое слово, потому что мы пастухи. Знай это, Янка, ты ведь тоже скоро станешь бачей. А теперь ты моя правая рука. Потому-то знай, мальчик, мы должны свято исполнить свой долг. Но наш долг и похоронить мертвого. Так исполним все, как положено. Он вынул из-за пояса нож с широким лезвием и выкроил им первый пласт земли.
0: Мальчик совсем не уразумел того, о чем отец только что говорил ему, ничего не понимал, не улавливал связи между тем, как они должны были поступить с овцами, и тем, что он увидел здесь и что так взволновало его. В пастушонке неудержимо возрастало чувство обиды. Но кто его так обидел? И мальчик сукаризный поглядел на бачу, который ничего не сказал ему о том, что тут происходило, почему они так поспешно должны были уйти из шалаша и вот нашли здесь мертвого Лойска. Не обмолвился отец и о том, какие беды их ждут впереди. И как странно глядели на него парни в колибе. А он ничего не знал, был глупый, как баран. Но почему же все-таки отец ничего не растолковал ему? Ведь он так любил с ним беседовать. Всегда только с ним и говорил. Даже когда они сидели всей семьей у очага. С ним одним он всегда и разговаривал. Только к нему и обращался. «Знаешь, Янка, — говорил, — или вот так было дело, Янка». А мать, сестры все внимательно слушали. И все-то он объяснял ему, ничего не утаивал. Нет в лесу такого зверя, не летает там птаха и не растет цветок, название которых он не узнал бы от своего отца. А вот об этом почему-то не сказал ему. Именно об этом. А ведь это куда важнее. Как тогда говорил бородатый? Может, люди в касках и в самом деле придут сюда и всех овец перережут? А что в деревне станут делать без овец? А может, те люди и нас убьют? Прочь, прочь, прочь отсюда. И чем раньше, тем лучше, куда угодно, только прочь. Отец, пошли, пошли отсюда, — закричал он, сотрясаясь от рыданий.
2: Бача отложил валошку и прижал мальчика к себе. Успокойся, Янка,

0: «Успокойся», — приговаривал он тихо. Бачи отвел плачущего мальчика подальше за скалу, усадил между низкими и густорастущими елями, которые создавали укромный уголок, и кликнул Бунду. Это была самая крупная овчарка, и мальчик любил ее. Шерсть у Бунды лохматая и мягкая, и пастушонок уткнулся в нее заплаканным лицом. Мальчик выплакался. В то рассветное утро он узнал, что такое смерть. И его детство уже беззаботно не скакало за овцами, но в страхе укрылось за елью, где лежал Лойска, первый мертвый человек, которого он увидел собственными глазами. Солнце стояло уже высоко. Бача надел сумку, подхватил валышку и, взяв мальчика за руку, зашагал. Пастушонок еще оборачивался посмотреть на то место, где они похоронили Лойска. Бача шагал, втянув голову в плечи и сгорбившись. Он уже не оборачивался. Взгляд его был упрямо устремлен вниз, в долину, куда они гнали овец. Бача прикинул, если ничего непредвиденного не произойдет, они придут в деревню в 2 часа. «Только бы ничего не случилось, и мы благополучно добрались бы туда», — размышлял он. Собаки остановились. Шерсть у них вздыбилась. Они снова что-то учуяли. Надрывно лая, они опять бросились к лесу. На этот раз пастушонок остался при отаре на лугу, а Бача вслед за собаками вошел в заросли густого ельника, куда хватило сил доползти смертельно раненому старшему сыну мельника. Сердце Бачи сжалось, когда чуть поодаль собаки завыли и над его младшим братом, совсем еще мальчиком. Глаза Бачи затмило слезами. «А кто еще там лежит? Кто это?» Он бросился прочь. Ноги у него подкашивались. Измученный Бача опустился на траву. «Присядем на минутку», — сказал он мальчику. На лице его блестели капли пота. Голову сверлила одна и та же мысль. «Если идти на север, там есть неподалеку пещера в скалах. Есть такая пещера, где я мог бы его спрятать. Мальчик останется там в полной безопасности. Ты же продолжай с отарой спускаться вниз. Но потом ты должен вернуться. Во что бы то ни стало. Ведь если ты не вернешься, мальчик погибнет. Ну, а если ты не вернешься? Пес! Пес приведет его назад, приведет к людям». Он заскрипел зубами. «Разве могу я целиком полагаться на собаку?» «Нет, ты не расстанешься с ним. Не посмеешь. Встань и иди». Теперь какую-то часть пути они поднимались. Им предстояло одолеть перевал. Бача крепче сжал маленькую ладонь сына. С той минуты, как они снова двинулись в путь, Бача вел мальчика за руку, хотя тому это совсем не нравилось. «Места здесь не обрывистые, только вверх и вверх. Не пугайтесь, не упаду. Отец, вы что, боитесь?»
1: «Пускай овечки идут первыми. Мы все равно их догоним», — сказал Бача, думая лишь об одном, что за перевалом тропка станет доступной прицелу пулемета. Стоит им подняться, как они возьмут нас на мушку.
0: Они благополучно прошли перевал и по крутому склону стали спускаться вниз. Под ними лежал лес. Скоро они зашагали меж вековых елей, черных и могучих. Бача вдыхал свежий аромат хвои и смолы, перемешанные с неясными запахами земли, грибов и листвы. На какое-то мгновение ему даже полегчало, будто старый и мудрый бор мог навсегда укрыть тут и стадо, и его самого. Нет, здесь не могли раздаваться выстрелы. Тут, в этой первозданной тишине древнего храма природы, ничто не могло нарушить вековой покой. Он позавидовал заросшим седым мхом деревьям, незыблемой надежности их глубоко проникших в землю корней, выворотить которые ни под силу никакому ветру. «Нет такой бури, которая сломила бы эту громаду», — размышлял он. Взглянул на сына. «Хотел бы я быть одним из таких деревьев, а он рос бы возле меня». Пастушонок шагал легко. Теперь, когда они уже близко, он радовался предстоящей встрече с матерью и сестрами, праздничному обеду, который устроит в доме по случаю их прихода из шалаша. Так бывало всегда, когда отец возвращался один. Еще праздничнее будет, когда они вернутся вдвоем. «Отец!» — окликнул он батю. «Те желтые яблоки, что за оградом, видать, уже созрели?» «А почему бы нет?» Они вышли в луга, и осталось им только подняться на широкое, чтобы увидеть деревню, лежавшую в котловине. «До вечера еще далеко», — раздумывал мальчик. «Гляди, как высоко стоит на небе солнце. Еще сегодня схожу, пожалуй, за раками и поймаю хоть одного». У подножия широкого отара растянулась. Они неторопливо шагали за ней. На том холме деревьев не было. Порос он лишь редким кустарником. С другой его стороны видны были полоски полей. Когда они поднялись на самый верх, размечтавшийся мальчик увидел дым, редкий и серый, поднимающийся по ветру, как легкий туман. Он возносился к ясному небу от черных балок до тлевающих изб. В глазах у мальчика еще был сон, знакомая картина деревни. Его сменило какое-то видение. Там, где должны были выступать высокие щипцы крыш, была глухая пустота. Где избы, закрома, амбары, сараи? Где колокольня, мельница, церквушка и их дом? Где вся деревня? Мальчик с недоумением посмотрел на отца. Может быть, он каким-то непонятным образом перепутал дорогу? Куда они пришли? Овцы нерешительно спускались с холма, ступали осторожно.
1: Бача, шатаясь и широко раздвинув руки, словно пытаясь как-то удержать равновесие, потащился за стадом. Мальчик побежал вслед за ним. И тут они понеслись оба одновременно, насколько позволял крутой склон. Овцы с протяжным перезвоном вместе с собаками всполошенно ринулись вниз. С долины подул мирный ветерок. Сеялся дым, словно его разгоняло звяканье овечьих колокольцев. Деревня выгорела дотла. Верно, как яркий факел, полыхала она целую ночь и догорала днем, покуда что-то еще могло поддерживать страшный огонь, который немилосердно поглотил все. Избы, хозяйственные строения, хлева, амбары, сеновалы, поленницы дров на зиму, прялки, колыбели. Все, что было из дерева, обратилось в пепел. Сгорели бесценные вышивки, полопались, рассыпались и распались изделия из обожженной глины, кувшины, молочники, миски, вазочки с полевыми цветами.
0: Паника, которая там поднялась, рев скота, привязанного в стойлах, лай собак и стрекот автоматов, истошные крики женщин и детей — все это тоже словно бы уже сгорело. Они прибежали к месту, где раньше стояла их изба. Сгорел и дощатый забор, и кое-какие деревья за оградом. С яблонь, которые также были охвачены пламенем, опали все яблоки. Веял тихий ветерок, и пепел равномерно оседал. Ноги утопали в нем, как в песке, мягком и теплом. Эти сероватые лепестки словно обволокли мозг Бачи. Все мысли его заполонило пожарище. Мальчик крутился на месте, словно бы гадая, с какой же стороны возникнет их побеленная хата с покатой крышей, крутой, как высокогорная поляна, с маленькими оконцами, за которыми цветет герань, белая и розовая. Он все еще не мог поверить тому, что видели его от страха и удивления широко раскрытые глаза. «Где мама? Где все?» — выкрикнул он, поведя руками, и в отчаянии зарыдал. Бача прижал ребенка к себе, нагнулся к нему, поднял с земли яблоко, одно из тех, о которых мальчик мечтал. «Пожуй, пожуй яблочко!» Послушный мальчик откусил от него и сразу же выплюнул и снова ударился в плач. Бача в отчаянии поднял его на руки, потряс, но тут же прижал к себе, к своей груди. Все было напрасно. На дороге, сбившись в кучки, блеяли овцы. Запах дыма вытеснил запах хлевов, которые они искали. В смятении бегали они взад-вперед, сталкиваясь на бегу с другими группами овец, которые тоже тщетно пытались разыскать свой хлев. Сухо, глухо тренькали на шее у них колокольчики. Из канавы всполошенно взлетел красный петух, закукарекал и, прихрамывая, скрылся где-то между остывшими развалинами. Если не считать стайки голубей с мельницы, непрерывно кружившихся в воздухе, это было единственное живое существо, которое Бача нашел в деревне. Лицо его оцепенело, как потрескавшаяся скала. Он отступил от мальчика, взметнул вверх бич, замахал, закрутил им над головой. Одновременно из горла его вырвался придушенный крик. Крик отчаяния, злобы и бунтарства. Он уже ничего не боялся. Давал понять, что он тут в деревне. Призывал тех, кто еще оставался в живых. Он, Бача Ян, так долго проживший в одиночестве, а теперь крепко затуживший по людям. Верно было лишь то, что на зов его никто не отозвался. Умные собаки отозвались на повеление бича. Принялись собирать разбредшуюся отару. Они гнали перепуганных овец прочь от пожарища, а Бача потащил за ними упирающегося мальчика, ноги которого будто бы вросли в черную выжженную землю. «Перестань!» — резко тряхнул Бача мальчика за плечо, увидев, что тот все еще плачет. «Прекрати, перестань!» «Наверх!» — заревел он на собак. «Наверх! На лаз!» И так захлопал бичом, что заложило уши. Повернул стадо и через чищобу наискосок вверх погнал его самой короткой дорогой. Этот день будто бы никогда не кончался. Долго тащились они лесом, по теснинам, по обрывам и горным лугам. Людей не видно было и следа. Всякий раз, когда они выбирались из леса, Бачи казалось, что недостает овцы. Он догадался, что они идут слишком быстро, и некоторые овцы отстают в лесной тишине. Если бы у него так не гудело в ушах, если б не приливала к лицу кровь, если б не мальчик, который, не переставая, плакал, если б не сжатые кулаки и затуманенный взгляд, если б он в состоянии был прислушиваться, то верно услышал бы звон колокольчиков, потерявшихся овец, их отчаянное блеяние. Они гнали стадо все быстрее и быстрее. Только прочь отсюда, прочь из этой тишины, где остался один пепел. Бача надеялся, что найдет на лазе людей. Надеялся, что найдет там жену с детьми. После того, что увидел, он забыл, что он Бача. Он держал за руку сына и гнал овец так быстро, как только поспевал мальчик. Когда переходили скалы, он нес его на руках, а на спусках сажал себе на спину. И лишь тогда передохнул, когда увидел лаз, когда разглядел первые избы. Стали собираться настороженные жители из окрестных домов. Были это большей частью женщины и старики, и полным-полно детей. Многие были знакомы Бачи. Он пожал руку старику в длинном овчинном кожухе. Это был дед Матай, который приветствовал Бачу дрожащим голосом, голосом глубокой старости. «Я привел стадо», — сказал Бача так громко, чтобы слышали все, даже те, что стояли у домов. «Не знаете, что случилось с нашими людьми?» Женщины опустили головы, некоторые прикладывали глазам платки. Они столпились вокруг Бачи, рассказывали, перебивая друг друга, причитали, заламывали руки. Несчастье, страшное несчастье. Обнимали мальчика, гладили его по голове. Одна прибежала с огромным ломтем ржаного хлеба, намазанным медом. Бача оперся о валышку. Голова и плечи у него поникли, тупо глядел в землю. «Видели мы, Бача, зарево до половины неба», — сокрушенно проговорил дед Матай. «Побежали в деревню двое наших, родом оттуда, еще не воротились». «Поднимемся со стадом выше, на козыре. Там больше места», — сказал Бача. «Поделим овец между вашими людьми. Пусть придут все». Это было огромное, со всех сторон огороженное пространство. Там обычно собиралось стадо перед выгоном на летние пастбища. Посредине поляны торчал пень старой липы. Бача встал на него, снял шляпу. Тихий ветерок шевелил длинные с проседью волосы, которые то и дело падали на его лицо. Раскрыл тетрадь с фамилиями владельцев. Мальчик тоже встал на пень. Он был достаточно широкий для двоих. Из разбросанных повсюду домишек собирались сюда люди. По дороге, опираясь на длинную сучковатую палку, неторопливо шагал дед Матай. Взгляд Бачи был устремлен далеко поверх голов присутствующих женщин, детей и стариков, туда, на запад, где в кровавом закате солнца кончался день. День, который лучше бы и не приходил. Он оглядывал одно лицо за другим. Не было между ними никого из тех людей, чьих овец он пас. Многие лица, однако, чем-то были похожи, напоминали тех, кому он должен был овец передать. Поэтому он начал так, как должен был начать.
1: поклонился толпе и раскрыл тетрадь. «Арбет Алайс. 5 овец. Метка крестик». Теплый летний вечер благоухал сеном. Воздух был густой, насыщенный ароматами всевозможных трав. За дорогой шумел быстрый горный поток. Мальчик покорно наблюдал, как отец отдает парням лойскиных овец, как их выводят из отары и гонят на дорогу. Ноги у него болели, и он ничего не понимал. «Бучек Франтишек, 10 овец, метка 2 крестика». Женщины выходили из толпы и забирали овец. Около каждой толпились дети, бегали вокруг, помогали загонять. Выгон на козырах пустел, поредела и толпа. Наконец остались только овцы, бачий Ян, пастушонок и дед Матый. «Вот мы и закончили, бача». «Закончили». Бача передал тетрадь старику. Сошел с пня, ощутил землю под ногами, твердую, как то дерево, на котором он только что стоял. Глаза его увлажнились. Овцы бачи сбились в кучку, словно в предчувствии бури или хищного зверя. Снова бача поглядел на запад, туда, где еще день назад стояла деревня. Мальчик сел на пень. Налитые тяжестью веки сами собой опускались. Когда он с огромным усилием открыл глаза, неподвижная фигура отца, стоявшего неподалеку со шляпой в руке, расплылась. Временами ему казалось, что козари скользят около него. Стебли трав ласкают и гладят его по лицу, и он укладывается на подушку. Мальчик сидел на пне, согнувшись и уткнув голову в ладони. В конце лета в горах дневные краски быстро тают. Когда кончается срок, отпущенный дню, он сразу же скачком переходит в ночь. За то короткое время, что мальчик дремал, ему приснился сон. Он лежал дома в перинах, и было солнечное утро, которому он так радовался, потому что, съев ломоть хлеба, густо намазанный маслом, и выпив чашку сладкого кофе с молоком, пойдет к потоку ловить раков. Он уже слышал тихий плеск голубой воды. В постели лежалось хорошо, мягко. Мать, склонившись над ним, будила его. И тут ему снова пришлось вернуться к действительности. Отец тряс его, будил. Он поднялся с пня совсем разбитый. Нет и дома, и матери нет. Измученный, несчастный, спотыкаясь, брел мальчик рядом со своим сгорбленным отцом, который после прихода из сожженной деревни держался с ним как-то отчужденно. Мальчик слышал, как отец говорил ему: «Эти овечки теперь твои. Ты должен хорошо о них заботиться, чтобы было кого пасти весной. С толком за ними ухаживай зимой и слушайся во всем деда Матая». «Что он такое говорит? Почему он такое говорит?» — спрашивал себя мальчик сквозь мрак усталость. Голова у него была тяжелая, и потому слова, которые он слышал вполуха, не казались ему такими важными. Они пролетали мимо, и он не улавливал их подлинного смысла. Хмыкал, кивал, голова сама собой опускалась и падала на грудь, и думал он только о сне. Наконец они остановились у какой-то избы, и уже через минуту свет керосиновой лампы, вместо того, чтобы озарить, погрузил все в темноту. Мальчик спал. Когда его уложили и накрыли периной, бач расстегнул свой широкий пояс, сложил его у постели, рядом положил валошку,
0: долго смотрел на ребенка, потом тихо вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. На пороге лежала сумка сына. Он поднял ее, вошел в кухню, сел возле деда Матвея на лавку, вытащил из сумки свирель, предмет восхищения мальчика, задумчиво разглядывал ее при свете керосиновой лампы. «Свирель?» — тихо спросил дед. Батча горько усмехнулся. «Научи его», — сказал он. «Я-то думал, что сам его выучу. Увидишь, как он обрадуется, когда ты научишь его играть. На чердаке у меня есть еще и волынка. Завтра же пошлю его за ней. Когда вернешься, будет из него добрый музыкант. Научу его играть и на волынке. Научи, всему его обучи». Оставил я ему пояс и валышку. Когда вырастет, может, станет бачей. Бача поднялся. «Может, хотя бы переночуешь?» — сказал ему старик. «Небось, не спал?» «Нет. Двинусь сразу. Теперь. Высплюсь в горах. Утром передай ему, что я с ним уже простился. Что я с ним долго прощался, но он был сонный и потому ничего не помнит. Отдай ему пояс и валышку. Скажи, что я с ним много говорил, только он во сне все позабыл. Так что потолкуй с ним от моего имени». Они долго глядели друг другу в глаза. Старик вдруг громко вздохнул. «Будет ему грустно. Целое лето вы были вместе». «Да, целое лето». Он еще раз вернулся в комнату, где спал пастушонок. Наклонился, поцеловал его в лоб, погладил по голове и тихо на цыпочках вышел. Старик подал ему мешок. «Там хлеб, сало и колбасы. И передай привет ребятам в горах. Знаешь, пожалуй, это лучше, что ты идешь сразу. Утром тяжело было бы разлучаться с ним». Старик еще что-то говорил, но батча уже не слышал. «Да, нужно идти», — гудело в его мозгу пламя и выводило шипящую и дрожащую мелодию. То самое пламя, которое поглотило его деревню. Нажав на медную ручку двери, батча вышел во двор при слабом свете месяца и звезд. Старик вышел следом и глядел на его черную, удалявшуюся фигуру, пока ее не поглотила тьма. Утром под лавкой старик нашел большое яблоко, надкусанное и все перепачканное сажей и глиной. Он хотел порадовать мальчика, и потому помыл яблоко, принес его и осторожно положил на столик у его постели. Потом развел огонь, вскипятил молоко, накормил скотину и собак. На улице сеялся мелкий дождик, осенний ветер раскачивал кроны деревьев и бухал в окно. Близился полдень, а мальчик все спал. Когда он, наконец, открыл глаза, то увидел вчерашнее яблоко. При виде желто-восковой омертвелой кожуры лицо мальчика протестующе сморщилось. Он быстро закрыл глаза, но заснуть уже не мог. Яблоко
1: стояла перед его глазами.

0: Вы начали очень хорошее дело, и вы смогли решить многие социальные вопросы, помочь бедным, школьникам и так далее. Вы ввели налог на покупку. Вы как бы были первым в Московской области.
1: Он действительно существует во всем мире. В Шаховском районе он вводился не исходя из мировой практики. Он исходил из каких соображений? Первое, мы требуем снизить расслоение между очень богатыми и бедными. Как? Куда богатый несет деньги? В магазин. От любого налога он убежит, обманет все равно. А здесь-то не убежишь. Очень богатый очень много денег несет в магазин. Тогда он очень много и отдаст в виде этого налога. Очень бедный мало тратит в магазине, значит, он очень мало и отдаст. А богатый, который 100 тысяч налога заплатил, вот давайте их перераспределим. То есть это уже реально работа над проблемой расслоения между богатыми и бедными, а не просто кричать там, почему не делает этого Черномырдин. И я должен доказывать населению целесообразность этого налога. А что такое доказывать? Значит, кажется, совершенно верно. И каждый месяц я отчитываюсь. Вот 250 миллионов мы собрали. Из них 125 миллионов ушли на школы, на детские сады, на больницы. Вот мы врачам доплатили, вот нянькам мы доплачиваем. А что за этим последует? Месяц, второй, год. Население привыкло. Оно говорит, он 5 копеек у меня взял с рубля, и вот он отчитался, куда дел. А куда же уходят остальные 90 копеек с рубля, которые собирает область, государство? То есть налоговый ликбез начинает население проходить. Первый класс – это обучение на уровне местного самоуправления, на этом налоге. И плохо, что сегодня до сих пор идут споры. Не нужно, хотя в законопроекты и в проект налогового кодекса он внесен. И сейчас Государственная Дума, наш комитет, вносит законопроект о бюджетном разделении между областью, районами, городами. Там тоже внесен этот налог, налог с продаж.
0: Николай Ильич, но Россия как бы всегда отличалась казнократством. Вы начали это все и с таким вот светлым взором на меня смотрите. Но есть люди ведь совершенно нечистые.
1: Так эти деньги нельзя украсть-то. Нельзя? Они же идут в бюджет. Они идут в бюджет. Есть районные городские думы или собрания.
0: Можно как-то распределить якобы на школу, а пойдет совершенно в другую...
1: А для этого существует районная дума. Она должна смотреть, как же... Записали на школу, а ты взял и на зарплату запустил администрацию.
0: Ну, то есть контроль такой жесткий существует, наверное?
1: Должен существовать за всем бюджетом. Это зависит и от профессионального уровня депутатов, и об уровне их ответственности перед избирателями и так далее.
0: Благодаря вашему начинанию налог на покупку уже внедрен, по-моему, в 1/3 Московской области.
1: Да, но одновременно есть и прецеденты, когда по некоторым районам он отменен. Благодаря налогу на покупку в Шаховском районе за все время не было ни одной задержки заработной платы по бюджетной сфере.
0: Вы сказали, что органы местного самоуправления вот на своем уровне могут остановить преступность.
1: Преступность – это конкретное преступление в конкретном доме, на конкретной улице, в конкретной деревне, в конкретном городе. То есть вот она привязана по месту и по времени. А в конкретном городе или в конкретной деревне и конкретная власть, а это местное самоуправление. Она не может быть в стороне и созерцать.
0: Но вы так на уровне милиционера Аниськина, вот вроде все знаете и будете решать. Правильно. Вот на кто уровне... баян украл, вы уже все, так сказать, расследуете с милицией, да?
1: Да по-другому-то с ней и не борются, потому что преступность – это конкретный преступник и конкретное преступление. Милиция, значит, недостаточное там техническое и прочее вооружение. Это зависит от местных властей?
0: Конечно.
1: Зависит.
0: Да.
1: И если проблема номер один в Шаховском районе – это обеспеченность милиции, что первую копейку мы отдадим милиции, вот все, что нашли помимо бюджета, и последнюю отдадим милиции, да, тогда находится возможность и здания для них приобретать, и компьютеры, и автомашины, и мотоциклы, и дополнительных участковых, и помощников участковых. Но если местная власть дает милиции, она же и спрашивает.
0: Есть ли у вас противники? Приходится ли вам доказывать и бороться на государственном уровне, что местное самоуправление, вот оно благо, а вам мешают, как-то держат вас так, за локоточки?
1: Две причины, которые сегодня не дают местному самоуправлению успешно развиваться. Но одна причина, она ясна. Дележка власти. И, может быть, большинство губернаторов считают, что такое перераспределить власть туда. Надо же сразу и бюджеты перераспределить. Большая часть проблем решается, конечно, в городах и в районах, а не у губернатора. Но вторая, более важная даже проблема. Глав администрации, вот когда шли споры о законе, избирать их или не избирать. Ну, многие говорят, зачем? Нет, губернатора изберем, а он нас пусть назначает. То есть сами не борются за эту самостоятельность. Потому что самостоятельность, право на принятие решений, это еще и ответственность. И вот этот психологический тормоз, он самый-самый важный. Я много поездил. Психологически главы администрации продолжаю себя воспринимать как маленькие председатели облсполкомов. Вот есть большой Черномырдин, есть маленький Черномырдин-губернатор, а я маленький губернатор в своем городе, в своем районе. Но все мы отвечаем за своевременность проведения посевных работ, за уборку урожая, за строймонтаж, грузоперевозки, состояние промышленности. Я целый ряд фактов, вот каких, допустим, обнаружил. В Бурятии приезжаешь, учителя не получают зарплату 3 месяца. Конкретный район. Ну, давай посмотрим бюджет. В феврале 350 миллионов он отдает на подготовку к севу. Я говорю, с какой стати? У тебя записано это? У тебя были в бюджете предусмотренные деньги? А как же сев-то проводить? Сев проводить это Назарчук. У министра сельского хозяйства пусть голова болит. У твоего главы республики. Ты поэтому и не платишь учителям зарплату, что их 350 миллионов ты отдал на посевную. И там ничего не помог. И здесь оголил фланг. Потому что нет Назарчука, который будет решать проблему твоих учителей. То есть вот психология. И это долго будет происходить.
2: Кинжал. Люблю тебя, булатный мой кинжал, товарищ светлый и холодный. Задумчивый грузин на месть тебя ковал, на грозный бой точил черкес свободный. Лилейная рука тебя мне поднесла в знак памяти. В минуту расставания, и в первый раз не кровь вдоль по тебе текла, но светлая слеза, жемчужина страдания, и черные глаза, остановясь на мне, исполнены таинственной печали, как сталь твоя при трепетном огне, то вдруг тускнели, то сверкали. Ты дан мне в спутники, любви залог немой, и страннику в тебе пример не бесполезный. Да, я не изменюсь и буду тверд душой, как ты, мой друг железный.
3: Компания охотников ночевала в мужицкой избе на свежем сене. В окна глядела луна, на улице грустно пиликала гармоника, сено издавало приторный, слегка возбуждающий запах. Охотники говорили о собаках, о женщинах, о первой любви, о бекасах. После того, как были перебраны косточки всех знакомых барынь, и была рассказана сотня анекдотов, самый толстый из охотников, похожий в потемках на копну сена и говоривший густым штаб-офицерским басом, громко зевнул и сказал: «Невелика штука быть любимым. Барыни на то и созданы, чтобы любить нашего брата. А вот, господа, был ли кто-нибудь из вас ненавидим? Ненавидим страстно, бешено. Не наблюдал ли кто-нибудь из вас восторгов ненависти, а?» Ответ не последовало. «Никто, господа?» — спросил штаб-офицерский бас. «А вот я был ненавидим. Ненавидим хорошенькой девушкой. И на себе самом мог изучить симптомы первой ненависти. Первые, господа, потому что то было нечто как раз противоположное первой любви. Впрочем, то, что я сейчас расскажу, происходило, когда я еще ничего не смыслил ни в любви, ни в ненависти. Мне было тогда 8 лет. Но это не беда. Тут, господа, важен не он, а она. Ну, спрошу внимания. В один прекрасный летний вечер, перед заходом солнца, я и моя гувернантка Зиночка, очень милое поэтическое создание, незадолго перед тем выпущенное из института, сидели в детской и занимались. Зиночка рассеянно глядела в окно и говорила: «Так, мы вдыхаем кислород. Теперь скажите мне, Петя, что мы выдыхаем?» «Углекислоту», — отвечал я, глядя в то же окно. «Так», — соглашалась Зиночка, — «растение же, наоборот, вдыхает углекислоту и выдыхает кислород. Углекислота содержится в сельтерской воде и в самоварном угаре. Это очень вредный газ. Близ Неаполя есть так называемая собачья пещера, содержащая в себе углекислоту. Пущенная в нее собака задыхается и умирает». «Эта несчастная собачья пещера близ Неаполя составляет химическую мудрость, дальше которой не решится шагнуть ни одна гувернантка. Зиночка всегда горячо отстаивала пользу естественных наук, но едва ли знала по химии еще что-нибудь, кроме этой пещеры. Ну-с, она приказала повторить. Я повторил. Она спросила, что такое горизонт, я ответил. А на дворе в это время, пока мы сживали горизонт до пещеру, мой отец собирался на охоту. Собаки выли, пристяжные нетерпеливо переминались с ноги на ногу и кокетничали с кучерами, лакеи начиняли тарантас кульками и всякой всячиной. Возле тарантаса стояла линейка, в которую садились мать и сестры, чтобы ехать к Иваницким на именины. Дома оставались только я, Зиночка, да мой старший брат-студент, у которого болели зубы. Можете представить мою зависть и скуку? «Так что же мы вдыхаем?» — спросил Зиночка, глядя в окно.
4: «Кислород».
3: «Да, а горизонтом называется место, где, как нам кажется, земля сходится с небом».
4: Ну вот, тронулся тарантас, за ним линейка. Я видел, как Зиночка вытащила из кармана какую-то записочку, судорожно скомкала ее и прижала к виску, потом вспыхнула и поглядела на часы. «Так помните же, — сказала она, — близ Неаполя есть так называемая собачья пещера». Она опять взглянула на часы и продолжала. «Где, как нам кажется, небо сходится с землей». Бедняжка в сильном волнении прошлась по комнате и еще раз взглянула на часы. До конца нашего урока оставалось еще более получаса.
3: «Теперь арифметика», — сказала она, тяжело дыша и перелистывая дрожащей рукой задачник. «Вот, решите задачу номер 325, а я сейчас приду».
4: Она вышла. Я слышал, как она спорхнула вниз по лестнице, а затем видел в окно, как ее голубое платье, промелькнув через двор, исчезло в садовой калитке. Быстрота ее движений, краска ланит и волнение заинтриговали меня. Куда она побежала и зачем? Будучи умен не по летам, я скоро сообразил и понял все. Она побежала в сад, затем, чтобы, пользуясь отсутствием моих строгих родителей, забраться в малинник или же нарвать себе черешин. Когда так, и я же, черт возьми, пойду есть черешни. Бросил я задачник и побежал в сад. Подбегаю к черешням, но ее уже там нет. Миновав малинник, крыжовник, шалаш сторожа, она через огород идет к пруду, бледная, вздрагивающая от малейшего шума. Я крадусь за ней и вижу, господа, следующее. На берегу пруда, между толстыми стволами двух старых верб, стоит мой старший брат Саша. По его лицу незаметно, чтобы у него болели зубы. Он глядит навстречу Зиночке, и вся его фигура, как солнцем, озарена выражением счастья. А Зиночка, точно ее гонят в собачью пещеру и заставляют дышать углекислотой, идет к нему, едва двигая ногами, тяжело дыша и закинув голову назад. По всему видно, что на рандеву она идет
3: первый раз в жизни. Но вот она подходит, полминуты они молча глядят друг на друга и как будто не верят своим глазам. Засим какая-то сила толкает Зиночку в спину, она кладет руки на плечи Саши и склоняет свою головку на его жилетку. Саша смеется, бормочет что-то несвязное и с неуклюжестью очень влюбленного человека кладет обе свои ладони на Зиночкину физиомордию. А погода, господа, чудесная! Бугор, за которым прячется солнце, две вербы, зеленые берега, небо — все это вместе с Сашей и Зиночкой отражается в пруде. Тишина, можете себе представить. На досоке золотятся миллионы мотыльков с длинными усиками, за садом гонят стадо. Одним словом, хоть картину рисуй. Из всего виденного я понял только то, что Саша целовался с Зиночкой. Это неприлично. Если узнает мамау, то обоим достанется. Чувствуя, что мне почему-то стыдно, я ушел к себе в детскую, не дожидаясь конца рандеву. Потом я сидел над задачником, думал и соображал. По моей роже плавала победоносная улыбка. С одной стороны, приятно быть владельцем чужой тайны. С другой, тоже весьма приятно сознавать, что такие авторитеты, как Саша и Зиночка, во всякую минуту могут быть уличены мною в незнании светских приличий. Теперь они в моей власти, и их спокойствие находится в полной зависимости от моего великодушия. Я же им покажу. Когда я ложился спать, Зиночка по обыкновению зашла в детскую узнать, не уснул ли я в одежде и молился ли Богу. Я посмотрел на ее хорошенькое, счастливое лицо и ухмыльнулся. Тайна распирала меня и просилась наружу. Нужно было намекнуть и насладиться эффектом. «А я знаю», — сказал я, ухмыляясь. «Что вы знаете?» «Я видел, как около верб вы целовались с Сашей. Я пошел за вами и все видел». Зиночка вздрогнула, вся покраснела и, пораженная моим намеком, опустилась на стул, на котором стояли стакан с водой и подсвечник. «Я видел, как вы целовались», — повторил я, хихикая, наслаждаясь ее смущением. «Ага, вот я скажу маме». Малодушная Зиночка пристально посмотрела на меня и, убедившись, что я действительно все знаю, в отчаянии схватила меня за руку и забормотала дрожащим шепотом. «Петя, Петя, это низко. Я вас умоляю, ради Бога, будьте мужчиной, не говорите никому. Порядочные люди не шпионят. Это низко. Я умоляю вас». Бедняжка, как огня, боялась моей матери, дамы добродетельной и строгой. Это раз. Во-вторых, мое ухмыляющееся рыло не могло не осквернить ее первой чистенькой поэтической любви, а потому можете себе представить состояние ее духа. По моей милости, она не спала всю ночь. И наутро явилась к чаю с синими кругами под глазами. Встретясь после чая с Сашей, я не вытерпел, чтобы не ухмыльнуться и не похвастать. «А я знаю, я видел, как ты вчера целовался с мадемуазель Зиной». Саш посмотрел на меня и сказал: «Ты глуп». Он не был так малодушен, как Зиночка, а поэтому эффект не удался. Это меня еще больше подзадорило. Если Саша не испугался, то, очевидно, он не верил, что я все видел и знаю. Так постой же, я тебе докажу. Занимаясь со мной до обеда, Зиночка не глядела на меня и заикалась. Вместо того, чтобы припугнуть, она всячески заискивала у меня, ставя мне пятерки и не жалуясь отцу на мои шалости. Будучи умен не по летам, я эксплуатировал ее тайну, как хотел, не учил уроков, ходил в класс наверх ногами и говорил дерзости. Одним словом, продолжая я в таком же духе до сегодня, из меня выработался бы прекрасный шантажист. Ну-с, прошла неделя. Чужая тайна подзадоривала и мучила меня, как заноза в душе. Мне во что бы то ни стало хотелось выболтать ее и полюбоваться эффектом. И вот однажды за обедом, когда у нас было много гостей, я приглупо ухмыльнулся, ехидно поглядел на Зиночку и сказал: «А я знаю, я видел». «Что ты знаешь?» – спросила мать. Я еще ехиднее поглядел на Зиночку и Сашу. Надо было видеть, как вспыхнула девушка и какие злые глаза сделал Саша. Я прикусил язык и не продолжал. Зиночка постепенно побледнела, стиснула зубы и уж ничего не ела. В тот же день, во время вечерних занятий, я в лице Зиночки заметил резкую перемену. Оно казалось строже, холоднее, как будто мраморнее, а глаза глядели странно, прямо мне в лицо, и, я вам даю честное слово, даже у гончих, когда они догоняют волка, я никогда не видел таких поражающих, уничтожающих глаз. Выражение их я отлично понял, когда она среди урока вдруг стиснула зубы и процедила: «Ненавижу! О, если бы вы, гадкой, отвратительной, знали, как я вас ненавижу! Как мне противна ваша стриженная голова, ваши пошлые оттопыренные уши!» Но тотчас же она испугалась и сказала: «Это я не вам говорю, а повторяю роль». Потом, господа, ночью я видел, как она подходила к моей постели и долго глядела мне в лицо. Она ненавидела страстно и уже не могла жить без меня. Созерцание моей ненавистной рожи стало для нее необходимостью. А то, помню, был прелестный летний вечер, пахло сеном, была тишина и прочее, светила луна. Я ходил по аллее и думал о вишневом варенье. Вдруг подходит ко мне бледная, прекрасная Зиночка, хватает меня за руку и, задыхаясь, начинает объясняться: «О, как я тебя ненавижу! Никому я не желала столько зла, как тебе, пойми это! Мне хочется, чтобы ты понял это! Понимаете ли, луна, бледное лицо, дышащее страстью, тишина, даже мне, свиненку, стал приятно. Слушал я ее, глядел на ее глаза. Сначала мне было приятно и ново, а потом пробрал страх, и я вскрикнул и, сломя голову, побежал в дом. Я решил, что самое лучшее – это пожаловаться маме. И я пожаловался, рассказав, кстати, о том, как Саша целовался с Зиночкой. Я был глуп и не знал последствий, иначе бы я оставил тайну при себе. Мама, выслушав меня, вспыхнула негодованием и сказала: «Не твое дело говорить об этом, ты еще очень молод. Но, однако, какой пример для детей!» Моя мама была не только добродетельна, но и тактична. Она, чтобы не поднимать скандала, выжила Зиночку не сразу, а постепенно, систематически, как вообще выживают порядочных, но нетерпимых людей. Помню, когда уезжала от нас Зиночка, то последний ее взгляд, который она бросила на дом, был направлен к окну, где я сидел. И, уверяю вас, я до сих пор помню этот взгляд. Зиночка скоро стала женой брата. Это Зинаида Николаевна, которую вы знаете. Потом я встретился с ней, когда уже был юнкером. При всем ее старании она никак не могла узнать в усатом юнкере ненавистного Петю, но все же обошлась со мной не совсем по-родственному. И теперь даже, несмотря на мою добродушную плешь, смиренное брюшко и покорный вид, она все еще косо глядит на меня и чувствует себя не в своей тарелке, когда я заезжаю к брату. Очевидно, ненависть так же не забывается, как и любовь. Чу!

или с глубоководным батискафом, опускающимся в глубины истории, где хранятся давным-давно сокрытые клады, недоступные ныне человеческому глазу. В нашем случае – уху. Вопреки пословице, старые пластинки лучше все же один раз услышать, чем много раз увидеть. Начнем сегодняшнюю программу с почти максимального погружения на столетие назад. А потом будем, образно говоря, подвсплывать через каждые 10 лет. Подобно утесовскому персонажу, с песней по жизни прошагаем по ушедшему веку. Итак, шлягер дореволюционной российской грамзаписи «Романс «Дай, милый друг, на счастье руку». Одна из музыкальных визитных карточек Анастасии Вяльцевой, героини русской эстрады той поры. Несколько раз записывала она этот романс на пластинке. Ставим на проигрыватель старинный раритет. Анастасия Вяльцева в сопровождении фортепиано.

звучал голос звезды российской дореволюционной эстрады Анастасии Вяльцевой. Романс Лучича «Дай, милый друг, на счастье руку». Качество, конечно, далеко от совершенства. На заре звукозаписи, когда не существовало еще ни микрофонов, ни усилителей, исполнители пели непосредственно в жестяной рупор, механически связанный с рекордером. Такие записи назывались акустическими, поэтому они и звучат как из рупора. Электрозапись в нашей стране появилась лишь в 1929 году. Вообще, 20-е годы – один из наименее исследованных периодов отечественной грамзаписи. Мне не попадались ни каталоги того времени, ни какая-либо литература, да и качество звучания тех пластинок было весьма низким. Поэтому уже в 30-40-е годы почти все они отправились в утиль так называемого обменного фонда, где за сданный килограмм можно было получить какой-нибудь модный диск. Как ни странно, более доступен зарубежный репертуар

70-х годов. В особенности признанных корифеев оперной сцены. Их записи неоднократно потом переиздавались. Послушаем реставрированную запись 1925 года итальянского мастера бельканто Беньямино Джильи «Quando la femmina voce», когда женщина говорит. Хорошо знакомая нашему слушателю неаполитанская тарантелла.

0: Ay, vaya tino, ay, vaya tía, cuando la pena no voy a tener lo que topa. Turi, turi, turo, turi, turi, turo. Ay, vaya tino, ay, vaya tía, cuando la pena no voy a tener lo que topa.
1: Это была пластинка 1925 года гения итальянской оперы Беньямино Джильи. Неаполитанская песенка «Quando la femmina voce» – «Когда женщина говорит», судя по интонации юмористического содержания. К советскому слушателю добралась уже в послевоенные времена в интерпретации Михаила Александровича. Но нам до 50-х еще три шага, сейчас попадаем в 30-е годы прошлого века. Эпоха больших танцевальных оркестров. Именно этот период внес в грамзапись гигантский вклад, проценты с которого продолжают начисляться и по сей день. Количество танцшлягеров не поддается даже примерному подсчету. Мы знаем несколько десятков, может быть, сотни, две, три, так сказать, часто употребляемых. А если копнуть чуть-чуть глубже, там можно найти имена и произведения совсем незнакомые, но не менее интересные. Вот, например, пластинка японского отделения фирмы «Виктор» «Фокстрот Sea Breezes» «Морские ветры». Аккордеонный оркестр под управлением некоего Андре. Инструментальная пьеса в традиционном французском стиле. Ставим на проигрыватель.

задорный фокстрот «Морские ветры» с пластинки 30-х годов. Андре и его мюзет-оркестр. Еще десятилетие, и мы уже в 40-х. Разумеется, огромный след в истории и в грамзаписи, конечно, тоже оставила мировая война, Великая Отечественная. К репертуару начала 40-х, как правило, обращаются в майские дни, когда празднуется очередная годовщина Победы. Я предложу вашему вниманию запись 1944 года, хотя и вполне мирную, народную песню «Это русская земля». Пластинка корифея нашей эстрады Сергея Яковлевича Лемешева в сопровождении секстета «Домр» под управлением Николая Некрасова. Слушаем.

продолжаем очередной выпуск рубрики «Чего старенького». Сегодня он посвящен музыкальным иллюстрациям истории грамзаписи. Мы остановились на 40-х годах. В послевоенное время в студиях Дома радиовещания и звукозаписи на улице Качалова появились первые магнитофоны. Это были немецкие трофейные аппараты. Весили они за сотню килограммов, но позволили качественно улучшить параметры сигнала и положили начало формированию звукового архива. Таким образом, сегодня без потери качества мы имеем возможность слушать записи, сделанные 5-6 десятков лет тому назад. Вот одна из них – лирический вальс из оперетты Евгения Жарковского «Морской узел». Поет один из выдающихся вокалистов советского радио Владимир Бунчиков, 1950 год.

В записи Владимира Бунчикова прозвучал лирический вальс из оперетты «Морской узел». Продвинемся чуть дальше по шкале времени. В середине 50-х вновь возник интерес к танцевальным ритмам и джазу. С довоенных матриц стали переиздаваться пластинки отечественных и зарубежных оркестров. Был разрешен иностранный репертуар. Некоторые советские исполнители прославились именно благодаря заграничным шлягерам тогда. Большой успех имели музыкальные фильмы, в особенности аргентинский «Возраст любви» с Лолитой Торрес. Песни из него распевали с эстрадных подмостков уже на русском языке. На пластинках они вышли главным образом в исполнении солистки Утесовского оркестра Александры Коваленко. Фабрики и цеха местной промышленности неустанно штамповали имевшие большой спрос пластинки малого формата с присланных из Ленинграда матриц. Сейчас одну такую запись, сделанную в студии «Артели Пластмасс», и послушаем. Александра Коваленко и оркестр под управлением Анатолия Батхина. Девушка из «Соломанки», обрусевший киношлягер из фильма «Возраст любви».

Это был русский вариант песенки «Девушка из Соломанки», аргентинский фильм «Возраст любви» в записи Александры Коваленко. Компьютерная реставрация с артельной пластинки 1955 года. Наша следующая остановка в начале 60-х. Еще одна переводная песня, также получившая в то время большую известность. «Купите фиалки». И опять же позаимствованная из иностранной кинокартины, на сей раз итальянской. Пелась у нас и в оригинале, и на русском языке. Поскольку в это время записи сначала делались на пленку, а потом уже дублировались на пластинках, пытался я найти в радиофонде магнитную фонограмму. Но, как нередко бывало, следов ее не обнаружил. Пришлось просить наших реставраторов потрудиться над пластинкой 78 оборотов. И сейчас предложу вашему вниманию результат такой цифровой обработки. Песня «Купите фиалки» в записи Виктора Беседина.

тихо не найти.

итальянская песня «Купите фиалки». Музыка «Вьетти», русский текст Виктора Крылова. Патефонная пластинка 1961 года Виктора Беседина. Обычно 60-ми годами мы и ограничиваем понятие «ретро». То есть до того момента, как перестали выпускаться пластинки на 78 оборотов, вытесненные долгоиграющими дисками. Однако и в 70-е было что послушать. Продолжали выступать многие исполнители, громко заявившие о себе в предыдущие десятилетия, в том числе изумительные коллективы, как, например, наш ансамбль «Мелодия», оркестры Поля Мориа, Джеймса Ласта, Фауста Папетти. Любителям танго, думаю, доставит большое удовольствие произведение, не столь, может быть, известное, но вполне заслуживающее внимания. Танго «Амаргура» в исполнении оркестра под управлением Джеймса Ласта. Слушаем.

В записи оркестра Джеймса Ласта прозвучало танго «Амаргура». Танго – любимый ритм у завсегдатаев нашей ретро-рубрики. Кстати, можно спорить, что может считаться ретро, что нет. Для многих московских радиостанций репертуар 80-х считается музыкой прошлых лет. Бывают и у нас записи совсем свежие, но это должны быть обязательно интерпретации старого репертуара. Очередная порция старых песенок на новый лад будет представлена после майских праздников. А сейчас музыкальный привет из 80-х. Один из номеров популярнейшего в дискотеках 20-летней давности ансамбля Stars on 45 – «Звезды на 45-ках». Искуснейшая стилизация старинного фокстрота Alexander's Ragtime Band. Тоже, как и у нас сегодня, погружение в глубины истории. Голландский ансамбль «Звезды на 45-ках».

подошел к концу очередной выпуск рубрики «Чего старенького?». Его подготовили редактор Тамара Салахитдинова и коллекционер Игорь Макаров. Беседы с любителями ретро продолжим уже вне эфира в течение следующего часа по телефону 950-6217. Пожалуйста, если есть вопросы, с 16 до 17 московского времени 950-6217. И до встречи в следующую субботу в это же время. Будьте здоровы!

Таурия, земля моя родная. А кто я сам? Красный казак, командир Красной армии, Роман Улыбин. Еду домой на побывку в поселок Мунгаловской Орловской станицы. Белогвардейцев мы разбили. Атамана Семенова и японцев из родного Забайкалья выкинули. Можно теперь и на родине побывать. Во. Вон внизу под сопкой уже виден Мунгаловский. Ну, здравствуй. Вот мы и снова встретились. Как же ты хорош. И черемуха цветет в садах, и пашни зазеленели. Стоп! Кладбище. Да, многих поселщиков моих унесли эти годы в могилу. Тут и отец мой, Северьян Андреевич, лежит, и дед Андрей. Надо поклониться их могилам. Вот могила деда. Рядом отца. А кто же из поселщиков лежит под этим нарядным крестом? Здесь похоронена Дарья Епифановна Козулина, безвинно погубленная 24 лет от роду. Мир праху твоему, дорогая дочь. Дарья Епифановна. Эх, да шутка. Обещал тебе вернуться, встретиться. И вот как довелось повстречаться. Так-то, Роман Северьянович.

Славно поют. Вставай, Роман. Вставай. Иди навстречу живым.

0: Гляди. Да ведь это Роман приехал. Ага.
1: Ромка. Семен! Забережной! Здорово, Семен.
2: Здорово.
1: А это кто?
2: Вот те раз. Родного брата не узнаешь, комсомольского секретаря нашего.
1: Так как же его узнаешь, если он меня перерос? Ну, здорово, комсомольский секретарь!
3: Здорово!
1: Здорово, Ром. Ну, как живете-то?
2: Да не жалуемся. Власть-то теперь наша советская. От нее в бедноте большая поддержка. У нас в станице сельскреском имеется.
1: Так.
2: От него-то и поддержка идет, и семенная, и прочее. Так что теперь только нам и жить.
1: Ух, рад я вас видеть, ребята. Ох, рад. Семен, приходи вечером, потолкуем.
2: Зайду, парень, зайду.
1: Приходи. Сейчас, брательник, веди меня к матери.
4: Мы в доме Кустова живем. Наш Семеновцы сожгли.
1: Знаю. Он пепелищет. Хорошо отсюда видно.
4: Ага.
1: Да, брат. Горько смотреть на родное пепелище. Горько. Но мы дрались за лучшую жизнь. И готовы были отдать свою за народное дело. Это мой путь, и с него я уж никогда не сверну. Кем бы я был, вот как бы жил, если бы не революция. Хотя прозрение началось раньше. В 1912 году наш дядя Василий Андреевич попал на каторгу.

0: Дедушка Андрей. Дедушка Андрей, нынче я вашего Васюху видел.
1: Тут
0: на каторгу его гонят.
1: Что ты говоришь? Где же это?
0: Я ведь нынче в Орловскую ездил, в станицу.
1: Что?
0: Подъезжаю к Паскотине, а с другой стороны к ней партию каторжан гонят.
1: Ну,
0: свернул я с дороги, остановился пропустить их. А тут меня и окликнули. Здравствуй, Герасим.
1: Так.
0: Повернулся я на голос и обмер. Идет по дороге ваш Василий, кандалами названивает.
1: Ой.
0: И, глядя на меня, посмеивается. Сразу я его узнал, хоть он отрастил бороду. Лоб у него приметный, крутой, и бровище, бог не обидел. На тысячу людей одни такие попадают, как две метелки над глазищем. Но меня по сердцу будто ножом резануло. И горло слезой перехватило, отвечаю ему. Узнал, брательник, узнал. Тут на меня конвойный начальник как рявкнет. Не смей такой-сякой разговаривать, проезжай давай. Ну, поехал я, а Васюха успел мне вдогонку крикнуть. Поклон от меня нашим передай. Так вот повстречались мы и разминулись.
1: И куда, однако, Василий-то?
0: С лица он шибко бледный, а глаза, как у парнишки, озорные.
1: Не приметил, куда их от Орловской-то погнали?
0: Надо быть в Кутамару. За Паскотиной они с тракта направо свернули.
1: Эх, Васюха, Васюха. Сынок. За что такое несчастье на мою голову? Не может быть такого, чтобы Василий попал в тюрьму по своей вине.
0: Ни с того ни с сего людей не хватают, дед Андрей. Говорят же, будто в 905 году с забастовщиками связался он, как служил писарем в Тите, в войсковой канцелярии.
1: Малый там чего говорят. От сына не отрекусь.
2: Ты по что, Ромка, так поздно? На игрище.
3: А, дело было. Завтра пахать едем.
2: Да тут твари верховские, беда как задираются.
3: Да.
2: Однако драться полезут. Верховских теперь не сожмешь, у них Федот Камуратов заявился. О! Легок на помине.
3: Где?
2: Да вон, с Алешкой Чапаловым, сынком купеческим в обнимку. Сейчас заварит кашу. Недаром возле него Алешка убивается, подзуживает.
3: Его и подзуживать не надо.
2: Да, Шурка, можно тебя повозить?
4: Не надо. Боюсь, под караулить тебя Федоткой изувечит.
2: Да не напухай.
3: Отойди, каторжанский племянничек. Нечего чужих белок отбивать. Лезь, Алёк.
2: Сейчас ну по зубам получишь.
3: А ну попробуй только арестация этого морда.
2: Ах, Федот наш бьёт.

0: тебе. За что тебе? За что?
1: За что? За что? Чтобы не хулиганил, не садил нас отцом, подлец. Мы спим, ничего не знаем, а ты людей калечишь.
0: Да каких людей?
1: Каких? Что, память отшибла? А за что ты вчера Алёшку побил?
0: Какого? Какого, Алёшка?
1: Я тебе дам какого? А, раз виноват. Казалось, вчера ты из себя не строил.
0: Ну он сам на меня, сам девка наскочил. Вот где место. Я пошел девку провожать, он догнал и ударил меня.
1: Ты взял бы да отошел. Что, раз девок мало?
0: А, каторжанским племянником он меня обозвал, а я и не стерпел.
1: Чердый какой подлец, а. Нашел чем попрекать. Паскудный, видать, парень. А только ты зря с ним связался.
0: Я его и не пил, я только толкнул.
1: Толкнул, толкнул. Тут ведь сам Сергей Ильич Чепалов приезжал. Грозится он нас к атаману стаскать.
0: Ну,
1: ах, и стаскает проклятый, чтобы у него пузо лопнуло. Ему тут случай над нами улыбинами поиздеваться. Скажет, один у вас на каторге, и другой туда же просит. И придется твоему деду, георгиевскому кавалеру, тянуться перед ним, да глазами хлопать. И за кого? За внука. Напрасно выходит, я тебя умным-то парнем считал. Ой,
0: ну, перестань, ну, я тебе сказываю, что сам он подлец.
2: Да, погоди, ты посадил, чтоб ты старый ремнем-то махать. Мало что по молодости не бывает, тоже ж запороть грозишься. Когда сам молодой был, небось, почище штуки выкидывал.
1: Выкидывал. Я дед ему ли кто? Должен я его учить, или пускай дураком растет. Наше дело, сама знаешь какое. Где другим ничего не будет, там та шкуру снимут.
2: О, это какое-то стати. Мы за Василия не ответчики, он своим умом жил.
1: Это мы с тобой, невестка, так рассуждаем. А у богатей другой разговор. Они сынки, а мы пасынки. Ой. Пей чай, Ромка. Да на пашню ехать надо. Прохлаждаться нечего.

0: Отец.
1: Что?
0: О, гляди-ка. О, стопки, двое лошников спускаются. О, вот.
1: Кто это?
2: Твоих теперь я не узнаешь. Разбогател, что ли?
1: А, Прокоп! А с тобой кто?
2: Сазанов! Вместе надзирателями служим в городе Зелентуе.
1: Куда путь, дорогу держите?
2: Вчерашний день ищем. Разлетелись из нашей клетки пташки, вот и ловим их по темным лесам. О, Роман, Роман, как вымахал, а? Скоро будем гулять у него на свадьбе?
1: Об этом после действительной службы думать будем. К нашему костру.
2: Не откажемся.
1: Зря ты, паря, к тюрьме пристал. На такой службе ни за грош, ни за копейку голову потеряешь. Бросай эту службу, послушай моего совета.
3: И все. Брат, все мои дела рассудил. Службу, паря, бросить нетрудно, да ведь есть пить надо, а другая не подвернется. Так что поневоле за свою должность будешь держаться, какая бы она ни была.
0: И давай, садись.
3: Ужинать с нами.
1: Эх, ребята, сладко вы едите и волю пьете. А я не завидую вам.
3: Че?
1: Мне бы на вашем месте любой кусок поперек горла становился.
3: Ну, это почему же?
1: Ну, боялся бы за беглыми гоняться.
3: А бояться нечего, паря. За беглыми мы гоняемся нечасто. За весь год первый случай. Да это у нас все чином шло. Правда, с уголовщиками вот всегда ухо востро держи. Зато с политическим ничего, ничего. Живем дружно. Начальник тюрьмы у нас Плаксин. Человек неплохой, так что...
4: Плаксин просто хитрюга, я его уже раскусил. Он бы давно всю политику в гроб загнал, да за свою шкуру трясет. Знает, что это даром не пройдет. В момент ухлопают, в любом месте достанут. Вот он и старается политику не задевать.
1: Как же это? Они его достанут, если сами за решеткой сидят.
4: Из-под земли достанут, а убьют. И не они это сделают, а их дружки ухлопают, товарищи с воли. У них это дело здорово поставлено. Начальника каторги Метуса недавно в Чите ухлопали. Подошел к нему на вокзале офицер, спросил: вы, кажется, полковник Метус? И только успел там головой кивнуть, как уже сидело в нем две горошины из стального стручка.
1: Да неужели офицер убил?
4: Ну какой там к черту офицер? Ну, кто-нибудь из революционеров так вырядился.
1: И не поймали его?
4: Поймаешь таких. Он словно сквозь землю провалил.
3: Вот так-то.
1: Ну,
3: выпей с нами, Северьян.
1: Однако оно и ни к чему.
3: Ну,
1: вы...
3: да, давай, давай, давай. Ну.
1: Ну, с приездом вас.
3: Ага.
1: И все-таки ходить у надзирателей не казачье дело.
3: Не казачье, говоришь, дело, да?
1: Нет, не казачье.
3: А, по-моему, только казаку и ходить в надзирателях. Он хоть в тюрьме и не служит, а должность у него тоже собачья. Недаром его нахайка в любом городе посвистывает, и песенки про него распевают. Не слыхал, нет?
1: Не доводилось.
3: Ну... А песенка не в брод, а прямо в глаз. В 905-м-то наш полк стоял в Чите на песчанке, помнишь? Так стыдно теперь вспоминать, что делали мы там. Что, что? Недаром рабочие на Чите первые нашим братом до сих пор ребятишек пугают.
1: Так-то там-то мы были не по своей воле. Служба заставила.
3: А в тюрьме, значит, я по своей воле. Когда жрать пить хочется, в любую петлю голову сунешь. Понял?
1: Ну... Чем каждый день на чужое горе да беду смотреть, так лучше по миру идти.
3: А давно ли ты так рассуждать стал?
1: А я всегда так думал.
3: Ну не ври, брат, не ври. Раньше, глядишь, по-другому толковал, пока Василий в тюрьму не сел.
4: Какой это Василий?
3: Василий, так ведь и Северьянов брат-то в Кутамаре сидит. Ну, а 8 лет ему приварили. А вот и то, служил он в Чите, да и спутался там с политикой этой самой.
5: Как хотите, а собачья ваша должность. О,
4: лучше уж надзирателем быть, чем каторжником.
3: Точно.
4: Ну, Носков, поехали. Попрохлаждались с твоими посечками. Хватит.
6: Пожалуй, тогда в первый раз я подумал, что где-то рядом идет другая жизнь. Интереснее и значительнее, чем наша казачья. Так вот, задумался я тогда о жизни, да ненадолго. Забрала всего без остатка первая моя любовь.

0: Păstrării!
1: Ui!
0: Dați ce bani pe fală mea!
1: Cu galopă că-mi daruiți. Ia tot pe ce pleacă că vivernuță.
0: Paște?
1: Ну как, здорово тебе от Алёшки тогда попало, а?
0: О, так попал, что Сергей Ильич приезжал на меня, да.
1: Смелый. Так приходи нынче на завалинку к Марье Пателенке.
0: К вам наверх?
1: Угу.
0: И приду, не побоюсь.
1: Поглядим, как пятки тебе на сверхотские парни смазал.
0: Кабая я им не смазал.

0: волков бояться в лес не ходить. Была не была, пойду наверх. Вот Валиев.
1: Кто это?
0: Федотка Муратов.
1: Дома!
0: Пронесло. Пронесло.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Это не как ромаха.
4: Ой, каким-то ветром тебя занесло.
2: На песню поманила.
3: И не побоялся.
2: Не трусливо.
4: Ты поблизости нет.
2: Да.
4: Да подвинь-ка лучше досудка, чем измываться-то. Садись, ромаха, с нами редком, да пошалкуй молотком. Петь с нами будешь?
2: Буду.
3: Давай
2: заводи.
5: Я
2: сама не пойдем куда-нибудь.
4: Подожди, уходи скорее. Парни идут.
2: А ты пойдем вместе.
4: Иди. Подождешь меня у нашей ограды, я скоро.

0: Насилу вырвалась от Алёшки. Привязался под стул и не пускает.
1: Ну, и где сядем-то?
0: А кто сказал тебе, что я сидеть с тобой буду?
1: То ты хоть ненадолго.
0: В другой раз. Утром мне подыматься чуть свет.
1: Я думал...
0: Скажи, если не секрет, о чем ты думал?
1: Ир, давай сядем, и тогда скажу.
0: Не обманешь?
1: Нет. Ну, садись, садись.
0: Ну, говори.
1: Люба ты мне, вот что.

0: Здорово, бували!
1: Здорово, Микола! И ты на заимку.
0: Кто на постой пустит?
2: Да хоть к нам пристраивайся, потеснимся как-нибудь. Что дома нового?
0: Торжественно открыли летний лагерь кадровцев 4-го отдела у нас в Мунгаловском. Ну, а больше какие там новости? Все по-старому. Только вот с девками сладу не стало.
2: Ну.
0: Каждый вечер с кадровцами шелохвостки паршивые хороводятся. Прямо сыт и срам. Не успеют коров подоить, как начинают наряжаться. Я уж свою агапку волосяными вожжами у Муразума наставлял, чтобы не шаталась по игрищам. Ведь эти кадровцы настоящие кобели. Не успеешь глазом моргнуть, как они из девки бабу сделают. А куда ее потом такую денешь?
1: Данилка,
3: но
1: отец тебя домой за харчами сегодня посылал. Так ты едешь?
3: Еду. Да Шутке-то поклон передать.
1: Скажи ей, если крутит она там с кем из кадровцев, так пусть потом на себя пеняет.
3: Ладно, слово в слово передам.
1: Здорово! Здорово!
3: Здорово.
1: Видел деда Шутка. Передал, как уговорено.
3: Да. Она что?
1: Я, говорит, не жена ему, чтоб командовать надо мной. Пусть он меня не пужает, говорит. Вот.
3: А где же ты ее видел?
1: Знамо где, на игрище. Какой-то там чернявый с ней. По вывеске судить из караульских. Хотел я его березовым баташком угостить.
3: Ну?
1: Да поопасался, парнишка широкой. Ну, бывай.
3: Ну, ладно же, Дарья Епифановна. Только вечера дождаться, а там махнув поселок. Если прохлаждается она на нашей лавочке с чернявом, то худо им будет. Конем потопчу и плетью выпарю. А если на лавочке не застану, ворота дегтем выможу. А, пропишет ей отец. Житья мне тоже не будет, если дознаются. Каталашки не миновать. Проходу потом в поселке не дадут. Все равно не прощу.

0: Ты не знаешь, Дашка, кто мазал ворота?
1: Утоплюсь я,
0: дядя. Я тебя утоплю. Кто с Ромкой Улыбиным гулял?
1: Не гуляла я с ним
0: только... Не вой, а говори.
1: Не гуляла я с ним только раз, он меня до ворот проводил. Он, может, зато и мазал ворота, что гулять я с ним не стала.
0: Врешь.

0: Попадется мне этот выродок, так я ему кишки вокруг головы обмотаю. На каторгу пойду, а за обиду он мне дорого заплатит.
1: Ромкин отец к нам едет.
0: Зачем пожаловал?
2: Вот, Епифан. Хочешь бить? Бей. Прямо я говорю, виноват перед тобой. Я своего подлеца до полусмерти избил. А теперь вот приехал. Или убивай, или мириться будем. Если хочешь, я его за телегой через весь поселок проведу с лагушком дегтя на шее.
0: Убирался бы ты по добру, по здорову.
2: Не уйду. Казни или милуй. Совестно мне перед тобой. Всю жизнь хорошими товарищами жили.
0: Адко поешь. Опозорили, осрамили на весь поселок. А теперь мириться вздумали. Собирайся, мне глядеть на тебя муторно.
2: Я своего выродка перед тем поселком заставлю сознаться, что нет на твоей Дашке вины. Хоть сейчас пойдем. Пойдем к атаману.
3: А ну тебя к дьяволу с атаманом!
0: Рвет мое сердце. Люди в глаза насмехаются. По улице пройти совестно.
2: Давай-ка, брат, лучше выпьем, да и забудем про все. Какая радость врагами-то жить. Ну?
0: Была не была. Заходи в дом.
2: Ну, спасибо, брат. Хорошее у тебя сердце. Отходчивая. Прощай уж ты меня, раз такое дело вышло.

0: А жизнь в нашем поселке шла своим чередом. Время от времени конфликты между верховскими богатеями и низовской беднотой разгорались с новой силой. Их непременным участником, а порой и зачинщиком, был Семен Забережный, наш сосед, а в будущем мой дорогой партизанский товарищ.
1: Вопрос у нас нынче такой. Платон Волокитин, значит. Спахал залеж у Никулы Лопатина. Так вот, рассудить надо. Кто прав, кто виноват.
2: А ты не знаешь, атаман. Чего судить-то? Раздали с Никулина, дело ясное.
3: Подожди, Семен, подожди. А ей этой залежи-то сколько лет было?
4: Да без малого лет 15.
3: О, видали? У него 15 годов земля гуляет, и никто не имеет права занять ее. Не вспаши ее, Платон, так она бы еще 20 лет пустовала. Разве это порядок?
2: Да, правильно. Правильно. Посмотрел бы я, чтобы вы запели, если бы у вас такую залежь оттяпали, Сергей Ильич. Залежь-то еще Никулин дедушка лопатой копал. Платон на готовенькое скорый.
5: Ты помолчал бы, Семен.
2: Помолчал.
5: Я тебе не подданный, не приказываю.
1: Значит, сходка постановляет, что раз Платон запахал Никулину залежь, ну, то теперь она и принадлежит ему.
2: Чего?
1: Но чтоб Никулине не обидно было, пусть Платон за нее ему заплатит.
2: Это дело,
6: что трешницу.
1: Да не жалуйся.
4: Да ты дай хоть пятерку. Залежи-то, десятина.
2: Да хватит я тебя.
1: Все равно пропью.
7: Видал, Никола, как богатеи-то наши за Платона горой стояли. Никто-то довольно пустующих залежей, так они думают, что нам, бедноте, запахать их не под силу. Ты эту трешницу не трать. Ты знаешь залежь Сергея Ильича у озерной сопки?
4: Знаю. А что?
7: Давай спаримся с тобой, да и запахим ее. А ежели Сергей Ильич наседать на нас будет, мы ему эту же бумажку и кинем.
4: Боязно, паря. Боязно с ним связываться. Ну, его к Богу.
7: Тогда дай мне дня на три твоего коня. Я назло горлодером чапаловским залежь пахать начну.

0: Атаман, какой черта ты поселок распустил?
1: Что?
0: Атаман ты или баба? У тебя всякий ходяк своего летит, а ты юхом не ведешь. Сенька Забережный начал нашу залежь пахать, а?
1: Кто ж ему разрешил?
0: Никто не разрешал. Заехал, да и пашет. Говорит, не все же вам одним хватать.
1: Да. Вот тут не иначе, как в отместку за Никулу задумано. Ты он на сходке как распинался. А ну. Семен на ус мотал. Что мы теперь с ним делать-то будем? Георгиевский кавалер.
0: Ну?
1: Взять под арест у меня прав нет. А молчать он тоже не будет.
0: Да.
1: Ну, пожалуйте, мы на него в станицу. А он нас же там и разыграет с Никулиной залежью-то.
0: Не разыграет. Станичный атаман его и слушать не станет.
1: Да что ж, дело твое, Сергей Ильич, если считаешь, что надо жаловаться, жалуйся.
0: Ну?
1: А, по-моему, плюнул бы лучше на этот пустяк.
0: Ну?
1: Твоей-то залежи тоже ведь лет 15.
0: Да.
1: Семен на это будет упирать. Ты лучше подыскивай чужую подходящую залежь, да и паши, если тебе не хватает.
0: Да. Ну, подумаю. Может, и верно попуститься залежью, а?
1: Лучше попустись.
0: О, нет. Я все-таки посмотрю. Не позволю у меня из рук рвать, не позволю.
2: Галовскому поселковому атаману. Станичному управлению стало известно, что в Мунгаловском есть несколько случаев самовольной запашки чужих залежей. 12 июня казак Семен Забережный запахал залежь Сергеевича Чапалова. Считаю это безобразием и попустительством поселкового атамана. За такое попустительство ставлю на Вита. Казака Забережного прошу направить в станицу. Станичный атаман Михаил Лелеков. Заварил Чапалов кашу. Недаром вчера в Орловскую ездил. Расхлебывай вот теперь. Семен Рыжий черт тоже хорош. Русско-японскую вместе воевали. Как бы врагами не стать.
3: Здорово живете.
4: Доброго здоровья, Алексей Петрович. Не заморайтесь, у нас шибко грязно живем.
3: Ничего, ничего.
4: Проходи, давай, гостем будешь.
3: Да гостевать-то, скажем, некогда. По делу я к тебе, Семен.
4: По какому?
3: Станичный атаман тебя вызывает. Нынче же велел явиться.
4: Забавно. Что за дела у него ко мне завелись?
3: А кто его знает? В бумаге не сказано.
4: Один пойду или под конвоем?
3: Да что ты, паря? Ну какой может быть конвой для георгиевского кавалера? Один поедешь. Дам я тебе бумажку к атаману, с ней, значит, и кати.
4: Поедешь, говоришь. А на чем ехать-то? Конь-то у меня того... Заболел. Ну, ладно, пехтурой покачу. Значит, клопов кормить отправляешь. В каталажку. Ну-ну, старайся, Елисей, прислуживайся богачам. Глядишь, наробишь еще медаль или крест.
3: Ой, все извишь, Семен. Все извишь. Ну, конечно, дело твое. Только я тебе должен сказать, что стараться мне не из чего. Дьяволу, паря, такое старание. Просто службу исполняю. И ты бы на моем месте был, так тоже бы исполнял, что предписывают. Ничего тут не поделаешь. А в каталажку мне тебя упекать не за что.
4: Да я ничего. Сам понимаю, служба. Только ты бы прямо и говорил, что посидеть, мол, придется.
3: Ах, до свидания.
5: До свидания.
4: Да не до скорого!

0: Семен! Подожди, не торопись.
1: Здорово, Елисей.
0: Здорово. Вернулся? Ну, собирайся, паря, ехать.
1: Это еще куда?
0: Встречать наказного атамана. В Нерчинск едет читинский генерал-губернатор и наказной атаман Кияшка. Мне предписано явиться 9 сентября утром в Орловскую во главе мунгаловских георгиевских кавалеров.
1: За что я такой чести удостоился? Мне на него Лелеков и глазом не даст взглянуть. Так что уволишь меня заранее.
0: Ты георгиевский кавалер. Кому же ехать, если не тебе?
1: У Северьяна Улыбина тоже 2 георгия и 2 медали с японской войны. Его тоже возьмет встречать наказного?
0: У Северьяна особо статья. У него брат на каторге, а ты? Лелекову я тебя на этот раз в обиду не дам. Хочешь знать, так я и теперь жалею, что не по правде с тобой Сергей Ильич поступил. Не ожидал я от нее такой пакости.
1: Не ожидал. Да ты, может, сам его и подзуживал.
0: Да что ты, что ты? Мы с тобой как-никак о 2 войны отбухали вместе. Не первый год друг друга знаем. Я целый вечер Сергея Ильича уговаривал. Да разве он послушает? А сейчас я сделаю так, что ты поедешь на зло Сергея Ильичу встречать наказного.
1: Согласен. Да садись, Сергей Ильич, стой, только надеть-то мне нечего. Мундир поистерся, а сапог и в помине нет.
0: А, за справой дело не станет. Оборудуем в лучшем виде.

0: Все ты злишься, Семен. Каждый исправный хозяин у тебя обязательно сволочь. Мошенник или подлец. Других слов у тебя для них нету. И хорошо, паря, так. Надо же рассуждать по справедливости и меру знать.
1: Я по справедливости рассуждаю. Мой отец всю жизнь гнул на них спину. Да и я годов немало поботрачил на их полях.
0: А кто же виноват в этом?
1: Все, кто мне ходу не дает в жизни. Все, на кого я работал.
0: Ну, это через край перехватил. Нечего на других пенять, если виноват во всем. С умом нужду всегда можно осилить.
1: О, конечно. Если совесть потерять, так рубли сами в карман полезут.
0: А чудно ты рассуждаешь. По-твоему, у нас только бессовестные хорошо живут. С такими рассуждениями, паря, недолго и в Кутамару попасть.
1: Что ж, если донесешь куда следует, очень свободно могу вместе с Васюхой Улыбиным очутиться.
0: Да ну тебя к черту!
2: Азатка, позови Романа.
3: Сейчас. Можно с вами посидеть?
2: Садись, садись. Познакомься, Рома, с моей подружкой. Из города, не здешняя. Поговорить мне надо с тобой.
3: Сейчас?
2: Да. Я на крыльцо выйду, приходи туда. Пойдем. Разговор у нас долгий будет. Ты не забыл меня?
3: Я? Ты что спрашиваешь? Да я тебя во сне всякую ночь видел.
2: Пришла
3: а не то,
2: я
3: чтобы...
2: к тебе. Сама пришла.
3: Хорошо сделала.
2: Ты слыхал, что меня за Алешку сватают?
3: Нет, не слыхал. А ты? Согласилась?
2: Согласилась, так не была бы здесь.
3: Да шутка, милый.
2: Подожди ты с травками-то, подожди. Я-то не согласилась, да отец с матерью согласились. Дал мне отец неделю сроку. Забьет он меня насмерть, забьет, если не пойду за Алешку. Пойду за того, кого люблю.
3: Да шутка.
2: Ладно ты, Господи, подожди ты, не лезь. Разве ты не видишь, что я за тебя замуж напрашиваюсь? Ну, что ж ты остолбенел-то? Пошли.
3: Пошли, пошли.
2: Не очень-то ты обрадовался.
3: С чего ты взяла-то? Рад я. Только отец мой ничего не знает. Как бы он меня тоже уважами не почел учить.
2: Ну ладно, пошутила я. Я не собиралась идти за тебя сейчас.
3: Пойдем, не выгонит отец, я уговорю
2: не
3: его.
2: Не надо, ничего не надо.
3: Да шутка, рассердилась?
2: Нет, чего ты взял?
3: Тогда постой.
2: Нет, спать хочу.
3: Да шутка, не обманывай, сердится, я по глазам вижу.
2: Вот и все, рассказала нет. Нет.
3: Да ты, может, думаешь, не люба ты мне? Рассказал, что не следует. Да это я просто по дурности своей бухнул.
2: По дурности? Прощай.
3: Да, сука. Ну? Скажи, что не пойдешь за Алёшку.
2: Подумаю.
3: Подумай, ведь мне только отцу сказать, предупредить его. Я завтра же за тобой приду. Будешь ждать.

0: Катя.
1: Чего тебе?
0: Я нынче невесту приведу.
1: Что такое?
0: Невесту, говорю, приведу.
1: Я тебе приведу. Я тебе так приведу, что волком у меня взвоешь.
0: Дядь!
1: Жених какой выискался. Ты спросил отца с матерью? Поклонился им?
0: Нет.
1: Да ну, постой. Ну, сразу не дадут. Да ты хоть скажи толком, кого привести-то хочешь.
0: Да шутку Козулину.
1: Да шутку?
0: Ну?
1: А что Епифан скажет? Ведь за нее Чапалову сватали.
0: Она за Алешку не хочет идти. За меня хочет.
1: Гляди ты, какое дело. Что ж, девка неплохая. Коли такое дело, с Богом, парень. Хоть оно и рано.
0: Бегут, тетя!
2: Ромка!
0: Его! Че шатаешься, Данилка?
2: Да так. Ну, вот ты слышишь?
0: Какие?
2: Пропивание сейчас у Козулиных идет. Да шутка твоя носом тебя оставила.
0: Врешь.
2: Вот ты врешь. Своими глазами только что видел. Сергей Ильич с Епифаном в обнимку сидят.
3: Убью ее или Алешку.
0: Убью ее или Алешку. Вот здесь какая вертихвостка. Сама пришлось за меня замуж набиваться, а подождать не захотела. Не мог же я без спроса отца ее к себе вести. Убью я кого-нибудь из них. Вот черт, ставни не закрыты. Ну-ка, щелочку. Она! Охапка к ней. Лицо заплаканное. На пальце обручальное кольцо. Надела уже, а сама плачет.
4: Ромка, это чую я.
5: Да это, может, собака.
4: Ты не знаешь ты его. Он такой, он на все решится. Так и знаю, он тут был. Он. У него ведь чего доброго хватит духу и убить меня.
5: Да.

0: Ох, а где же невеста? Волки съели. Ведь мы тут, брат с матерью, давно все наготове держим. Даже дед и тот все кресты и медали на грудь нацепили.
1: Так.
2: Да ты скажи, это ради бога, ты что поделалась-то?
1: Мне слово дала, а сама за Лёшку согласилась.
2: Что?
1: Пропили ее нынче вечером.
0: Жених. Да разве так отчаянные-то делают? Да ты бы ее из рук не выпускал, как слово дала тебе.
1: Думал я, что выгоните меня с ней. Да, тебя боялся, а то бы...
0: Да разве за это выгоняют? Поругать оно, конечно, поругал бы, да и тот для порядка, а ты, воробей...
1: Да я-то...
0: Не в меня, ты.

0: Прошла зима. Весна засветила ярким солнцем. Тогда снова судьба свела нас с Дашуткой. К весне кончилась у нас мука, и отец договорился с Епифаном Козулиным, Дашуткиным отцом, смолоть зерно на его мельнице.
1: Придется тебе, паря, за мельника оставаться. Я сейчас домой пойду.
2: Чего?
1: Надо будет новое ярмо быкам сделать. Так что давай, управляйся тут без меня.
2: Во.
1: Ночевать-то один не побоюсь.
2: Все, еще новости.
1: Ну, тогда смотри. Я пошел.
3: О, да тут вон кто. А я ведь думала, отец тут мелит. Я веники ходила ломать, да и завернула сюда. Отца повидать. Что таким бирюком смотришь?
0: На чужих жен не заглядываюсь.
3: А ты погляди.
0: Что, с мужем поругался?
3: Да хоть бы и так. Тебе-то какое дело?
0: Он какого богатого мужа выхватила. Да печалишься. По-моему, нечего, нечего.
3: Смеется. И ты.
0: Я не смеюсь.
3: Сердишься на меня?
0: А чего мне сердиться-то?
3: Нет, ты все-таки скажи, сердишься?
0: Думаешь? Что-то привязалось.
3: Можно с тобой посидеть? Приморилась я.
0: Сиди.
3: Хоть бы чай меня угостил. Я с самого утра ничего не ела.
0: Сейчас. Огонь разожгу. Фу ты.
3: Какой ты неуклюжий. Дай-ка мне спички-то.
0: Что с тобой?
3: Наколола палец хворостину. Нет ли у тебя чистенькой тряпочки?
0: Вот, вот, платок. Давай палец. Перевяжу. Чуть-чуть. Вот.
3: Какая у тебя рука-то горячая.
0: Зато сердце холодное.
3: Oh.

0: Чай готов, иди пить, Рома.
1: Чашка-то у нас одна.
0: И заодно напьемся. Ты ведь мне не брезгаешь?
1: Ну, чего брезгать-то?
0: Да кто тебя знает, может, теперь ты на меня и глядеть-то не захочешь.
1: Нет, ты чудная.
0: Кусай хлеб, пей чай. Сахар хочешь?
1: Разве у тебя есть?
0: Есть. Сколько хочешь для тебя есть. Вот, получай.
1: Научилась.
0: Чему?
1: Вот этому самому. Скоро дошла. Туч. Прости меня. Прости, я ведь и там учусь. Ну, обидно, что не моя ты. Как мы с тобой жили?
0: Уйду я от Алёшки. Все равно уйду.
1: Уйдешь, а тебя на веревке назад приведут.
0: Тогда утоплюсь. Мне все равно. Не могу я с ним, не могу.
1: Ну, ладно, будет это. Перестань слезами, тут не поможешь. Давай думать, что нам делать-то. Может, что-нибудь и придумаем.
0: Придумаешь, как же. Мне с тобой не жить теперь. Всегда меня попрекать будет Алёшкой.
1: Не буду, забудь ты про это.
0: Рома, если ты меня любишь, то я в любое время уйду с тобой куда угодно.
1: А куда? Куда пойдем?
0: Да хоть в Китай. Найдемся там у китайских купцов.
1: Ой, думала, нечего сказать. В Китае-то и своим места нет. Вон сколько их на нашу сторону идет. Значит, не сладко и там. Лучше на какой-нибудь прииск податься, в тайгу. Только далеко забираться надо, далеко. Не то найдут нас и своим судом расправятся, либо удушат, либо убьют.
0: Все вынесло, все. Лишь бы с тобой быть.

0: наш Платон был. На тебя жаловался. Каторжник. Говори, было или не было?
1: Было.
0: И что же ты о своей голове думал? Как ты решился на такое дело? Да ты понимаешь, кто ты после этого?
1: Ладно, не маленький, знаю.
0: Прохлопал бабу сопляк, а теперь лезешь? Грех затеваешь. Отца на старости лет позоришь. Чтобы не было больше этого, слышишь? Ведь скажи, Платон, купцу или Епифану, и жизни из-за тебя не будет. Живо на сходку потащат, срамить начнут, а потом заставят тебя, варнатый, этакой выпороть. А этого покажется мало, так все ухлопают тебя из-за угла. Сергею Ильичу к этому не привыкать. Душегуб он каких мало свет видел.
1: Запутанной и горькой оказалась наша с Дашуткой любовь. И не люди ее запутали, а испортила все гордость Дашуткина, да моя нерешительность. Решил я тогда, пусть Дашутка обо мне думает все, что угодно, а я должен порвать с ней и постараться забыть ее. Нечестно так поступать с ней, но иначе нельзя. И все-таки стреляли в меня. Едва выкарабкался. Месяца два пролежал в больнице. А дальше пошли такие события.

0: Северян, ребятишки, глядите. Глядите. Верховой с красным флажком. Ой, беда ведь какая-то.
1: Ну, вот и отработали. Запрягайте. Война. Здорово, Северян.
2: Здорово, Семен. С кем война-то?
3: С германцем, паря. Хорошо, хоть не с японцами. А то бы наше дело с покоса да прямо в бой.
1: Радость от этого небольшая, все равно всем нам солоно придется. От прежней войны не опомнились, а тут новая. И что оно это делается?
3: Кому-то стало быть от этих войн выгода.
1: Какая же выгода от войны может быть? Просто полез на нас, германец. Тут хошь, не хошь, воюй.
4: Не устоит против России Германия. У нас народу в 3 раза больше. Да и народ-то какой. Один наш казак 10 германцам бубны в объяр.
1: Ты дурак ты после этого. Раз не понимаешь ничего, так помолчи. На войне-то ведь не кулаками дерутся.
5: Ближе к концу войны получили мы письмо от дяди Василия. Дорогой отец, я убежден, что вы считаете меня глубоко несчастным человеком. Но я по-своему счастлив и не жалуюсь на судьбу. Увозят меня от родимых мест далеко на север, а мне кажется, что я уезжаю навстречу самой лучшей весне моей жизни. Судя по всему, что делается сейчас на белом свете, ссылка моя не будет долгой. В этом я твердо уверен и надеюсь, что еще встречусь с вами. Крепко вас обнимаю и целую. Поклонитесь от меня Авдотье Петровне и племянникам моим Роману и Гавриилу Северьяновичам. Когда случится в жизни русского народа долгожданная перемена к лучшему, я не сомневаюсь, что они поймут и одобрят своего дядю. Тогда они узнают всю правду и обо мне, и о многих тысячах людей, которые томятся сегодня в тюрьмах и ссылках. Еще раз вам низко кланяюсь, желаю здоровья и душевной твердости. Ваш Василий. Да, дядя предсказывал верно. Большие перемены наступили скоро.

0: Казаки! Государь отрекся от престола. Ждать добра теперь нечего. Кому-кому, а казакам нечего было жаловаться на царя. Вон как! Значит, Елисей, вы Степанова в одних ребятах казаков считаете? Ведь это только вам при царе за власть прибиваючи. А нас, брат бедняк, от царя хорошего не видел. Служили мы ему верой и правдой, а жили хуже последней собаки.
1: Чего ты говоришь-то, подумай?
0: Была, как говорится, слава-то казачья, а жизнь собачья. Может, хоть сейчас поживем по-людски, если кроме царя дадут еще по шапке купцам, да, Таманам?
2: Значит, радуешься, Семен?
0: Не, парь, пока еще не радуюсь. Погляжу, что дальше. Дальше будет. А царя пусть жалеют другие, мне его не жалко. И не шибко его пожалеют те, кто по его милости 4 года в окопах шеи кормил. Или, как Василий Улыбин, в тюрьме сиди.
2: Да будь другое время, так мы б тебе показали. Мы бы тебя из казаков 2 счета выжимли.
0: Что-то я, что теперь у вас руки короткие.

0: Кто-то чужой к нам идет.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Кто будет отцом Василия Андреевича?
3: Я? А что?
1: Ну, тогда разрешите представиться, папаша. Фамилия моя Рогов. Зовут Григорием Александровичем.
3: Ага.
1: А вот в Кутамарской тюрьме, где я с вашим сыном познакомился, меня все дядей Гришей звали.
3: Да.
1: Возвращаюсь вот с каторги в Россию. Сегодня ночуем у вас в Мунгаловском. Вот, зашел. Захотелось побывать у родителей своего старого знакомца и товарища. Вы уж извините, папаша, если я не вовремя.
3: Да что вы, что вы! Ой, большое вам спасибо, что вы к нам зашли и не погнушались. Вы не курите?
1: Да от нечего делать, баловал.
3: Ну, тогда закурите нашего самосаду.
1: Спасибо.
3: Домой, значит, едете?
1: Да, едем.
3: Ну, дай бог скорее доехать. Дома-то хватит, так все глаза проглядели, да, ожидаючи.
1: Да, не без этого. Меня ведь лет 12 по каторжным тюрьмам гоняли.
3: Ну, хорошо. Подвигайтесь к столу.
1: Благодарю.
3: Отужинайте с нами.
1: Благодарю. Не откажусь.
3: Выпьете с нами.
1: Спасибо. Ну, за знакомство.
3: Ну, а теперь по второй.
1: Нет, спасибо, спасибо. Сколько мог выпил, больше душа не принимает. А вот уж закуски я отведаю.
3: Ну, на здоровье.
1: Пельмени. Вот тут не захочешь, да съешь.
3: Пожалуйста, пожалуйста. А ладно, Григорий Александрович, получилось, что царя убрали. Только ты мой вопрос за обиду не посчитай. Интересно мне, как умные люди обо всем этом думают.
1: Ну, а вы? Вы сами как об этом думаете?
3: И так, и эдак. Из-за Василия нам ведь тоже немало терпеть приходилось всяких обид. Косо на нас тут глядели. И двоятся у меня мысли, шибко двоятся. И царя мне жалко, ежели раздумаюсь. А померю с другого бока. Оно как будто бы и ладно вышло. Ты бы вот, небось, при царе-то до самой смерти на каторге мучился. А теперь свободу получил, домой едешь. Ой, а то же самое, глядишь, и с Василием. Может, не нынче, так завтра заявится. И это мне по душе. Ведь вы с ним, к примеру, сказать, не разбойники, не мазурики.
1: Знать, и сын дорог, и царя жал.
3: А как же мне его не пожалеть? Ведь не простой он человек, а помазанник Божий. Всея России самодержится.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Проходи, Семен. Гость у нас какой, парень. Вот посмотри, какой гость-то. Дорогой гость. Вместе с Василием каторгу отбывал.
1: Рогов.
5: Семен Забережный.
3: Вот, зашел парень. Не побрезговал нами.
1: Ну, зачем? Зачем такие слова?
3: Да нет. Спасибо тебе, Григорий Александрович. Спасибо. Уважил ты нас крепко. Возьми ты меня. Кто таков я есть? Казак. Слуга царю. Я ему 7 лет служил, и 2 сына моих служили. Терентьев он и голову на этой службе потерял. А Северьян до смерти японскую отметку будет носить. А теперь вот тебя возьмем. Не был ты царю слугою? Не был. Жил ты с ним, не в обиду будет сказано, как кошка с собакой. Значит, врозь у нас были пути дороги. И глядеть мне на тебя теперь малость неловко, хоть и лежит к тебе мое сердце. Ведь оно так получилось, что я за свою жизнь теперь каяться должен. Не так ли?
1: Да нет. Мне кажется, нет. Каяться вам не в чем. По рассказам Василия Андреевича я знаю, как вы стали первым кавалером георгиевским Забайкальского казачьего войска. Считаю за большую честь для себя познакомиться с вами. Но, кроме того, вы отец человека, который боролся с самодержавием. Василием Андреевичем вы с полным правом можете гордиться.
3: Так-то оно так. Да ведь Василий-то среди нас белой вороной был. Если он против царя пошел, то моей заслуги тут нет.
1: Это как сказать. От худого семени не бывает хорошего племени. А скажите, хорошо вам жилось при царе?
3: Ну, как сказать?
1: А вы скажите по совести, на чистоту. Мне интересно правду знать. Как относятся казаки к тому, что народ дал отставку царю?
3: Как жилось? По-разному жилось. Одним хорошо, другим худо. Я ведь понимаю, к чему этот вопрос. Приходилось и мне слышать, что о нас говорят. Казакам, дескать, что? Раздолье, а не жизнь. Земли у них больше, а подати малые. Оттого многие не понимают, что казак своей кровью государевы подати платит. Случись война и конец всему. От этого у нас и сирот, и горькой нужды предостаточно. Я хоть и награжден от царя батюшки первым в нашем войске Георгиевским крестом, а вот этой войны не одобряю. Хорошо, если бы теперь замирение вышло.
1: Ну, этого пока еще не будет. Временное правительство, я слышал, намерено продолжать войну.
2: А нельзя этому временному тоже по шапке дать? Какого же черта таких министров к власти поставили?
3: Конечно, 7 лет один ответ. А что они подумали-то, а? Так замереть, значит, не ждать.
1: Да нет, пока нет. Вот когда выбросят из правительства капиталистов и помещиков, тогда у нас пойдет другой разговор.
3: А кто это сделает?
1: Рабочие это сделают. Не сразу, а сделают. Поддержи их крестьянство и трудовое казачество, так капиталистов уже и сейчас как ветром бы сдуло.
3: Да.
1: Ну, без драки, конечно, не обойдется. Только вот вы, казаки, не дайте себя одурачить, как в 5-м году. Не на рабочих свои шашки острите, а вместе с рабочими, со всем народом вставайте против генералов, помещиков, капиталистов, против всех, кто вас на трудящийся народ натравливает. Большевикам верьте, Ленину.
3: А кто он такой, Ленин-то?
1: Ленин-то? Это Андрей Григорьевич, самая светлая личность в России. Нет ему равных ни по уму, ни по знаниям. Всю свою жизнь он борется за правду. За хорошую жизнь для всех, у кого на руках мозоли.
3: Гляди ты, куда замахнулся. И как это вот мы про такого человека ничего не слыхали?
1: Ничего удивительного. Таким людям при царе ходу не было. Чаще всего они всю свою жизнь за решеткой сидели или кандалами на этапах названивали. Владимир Ильич тоже не миновал этой доли. Сибирь-то ваша, матушка, давно знакома ему.
4: Хоть бы раз послушать такого человека. Узнать, как нам с кривдой, нуждой да горем разделаться.
1: А это многое, дружище, можно узнать из книг Ленина. Написал он их за свою жизнь много. И в каждой его книге великая правда о прошлом. О настоящем. О будущем.
4: Не, книги мне не по зубам. Грамоте я отродясь не учился.
1: Да ты и возьми, да и научись.
4: Возраст не тот. И житуха не позволяет.
1: Учиться никогда не поздно. Учись, брат, учись. Пригодится твоя грамотность нам при новой жизни.
3: А с нами, с казаками, могут большевики ужиться?
1: С богатыми? Нет. А с остальными почему же не ужиться? Уживаться. И вот что я вам скажу, дорогие мои. Вернутся ваши служивые с фронта тогда, когда в России придут к власти большевики. Я не пророк, но это мое слово. Вы запомните. Вам с большевиками по пути. Откуда повелось ваше казачье сословие? От уходивших на поиски счастья и вольной жизни крепостных мужиков. В далекую старину казаки первыми поднимались за волю народную. И мужики народных восстаний тоже были казаками. Разин, Пугачев.
6: А ведь наш-то поселок от пугачевцев повелся.
1: Да ну.
5: Да, да, верно.
1: Что говоришь?
6: Точно.
1: Вот уж не думал, что с потомками пугачевцев повстречаюсь. А это точно известно?
3: Да, точнее, некуда. Ты правду, внук, говорит. Вот у Семена прадед 20 лет на Клинкинском руднике отбухал.
6: А?
3: По рассказам, крепкий старик был. 90 лет с лишним прожил. Когда я в Мунгаловский приехал, так его тут еще многие старики помнили. Да у моего тестя покойника прадед с яйку был. Рваный Ноздрёй его звали. Был он, говорят, заклеймён, чтобы убежать не смог.
1: О, как! Помнишь, значит, Роман, от кого ваш род ведет?
6: Помню.
7: Только скоро началась у нас в Мунгаловском кутерьма. Да если б в одном Мунгаловском. В Чите съезд трудящихся Забайкальской области постановил упразднить казачье звание и уравнять казаков со всеми прочими. Ну и пошло.
8: Приехали мы к вам, соседи, с большим делом. Надо бы его решить мирно, по-соседски. Сами вы знаете, какая у нас мужиков теснота. Селенка и того выпустить некуда. Сдавили ведь нас со всех сторон казачьи покосы, пашни. И живем мы от этого не в пример вам худо. Ну, при старом царском режиме мирились мы с этим, хоть и плакали. А теперь больше терпеть не к чему. От своего казацкого звания, давай вам Бог здоровья, вы отказались и порешили быть такими же крестьянами, как и мы.
9: От казачества мы не отказывались, это нас без нас оженили.
8: Приехали мы к вам, граждане, с покорнейшей просьбой. Просим мы вас поделиться с нами землей.
10: Листы! Чего захотели? Мужицкая морда!
11: А, вот, значит, вы понимаете равноправие-то. А не хотите добро, так силой заставим отдать вам лишнюю землю. Вас, враги, горсть, а крестьян миллионы!
12: Заткнись, солдат! Кишка тонка, силой-то взять!
10: Не пробовали наших ногаев? Так попробуйте! Жаловаться мы на вас не поедем, нет! А силой расправу наведем!
12: Убирайся, Кадыржорнов, пока я тебя не тюкну!
10: А этого не нюху! Лапун! Граната!
13: Только пошевели меня, так я и тебя, и всю вашу сходку мигом в рай отправлю! Прочь с дороги, старорежимцы проклятые! Пошли отсюда, деды! У этих сволочей зимой снегу не допросишь, а вы хотели, чтобы они вам землю отдали. Боем ее возьмем!
14: Вот оно, братцы, что значит лишиться казачьего звания. А ведь это еще начало. Сегодня у нас еще просят землю-то, а завтра силком отберут. Если не постоим за себя...
8: В Чите решали без нас какие-то подставные станишники. Мы должны заявить здесь в один голос, что мы за казачество. А наши завоеванные отцами и дедами права. Правильно, атаман! Правильно! Пиши наш приговор. Созвать в Чите новый съезд.
7: В августе 1917 года съезд состоялся. Он постановил сохранить в Забайкалье казачество. А дальше октябрь 1917. Только в феврале 1918 года когда пришел в Забайкалье 2-й Читинский, 1-й Аргунский и другие революционные казачьи полки. В Чите и во всем Забайкалье была установлена советская власть. В Орловской организовался станичный совбез, во главе которого стал фронтовик Кушаверов. Начали возвращаться фронтовики.
15: Здорово, посольщики! Герасим, брат, здорово! Тимофей, братушка, эко радость! Здорово, эко Видос, Мурата! Ну, парень, чертя, как ты стал молодцом, молодцом! Катька, Мурзин! Дети, сядись, почетчики, подходите! Ну, надо же нас приездом-то поздравить! Никита Клыков! Ты мой! Ну, зачем же здесь-то поздравлять? Просим к нам! Гулять будем! Радость-то какая! Просто вернулись!
16: Мы с этой самой контрой, Алексей Петрович, живо расправились на фронте. Офицеров Ковниловцев 2 счета перевели. А ехали с фронта всем полком. Организованным, значит, порядком. Ну и в Чите кое-кому дали жару. И теперь бы мы, понимаешь, в окопах в шеи кормили. Кабы не большевики. Вот им надо спасибо говорить. Ох, умнецкие головы. Главный у них Ленин. А это всем головам голова. За народ стоит горой. И нас-то лет вперед все знает и видит.
17: Извините меня, Никита Гаврилович. Мне, знаете ли, домой сходить надо. А? Кони у меня не убраны. Я ненадолго. Ага. Мы еще поговорим, Никита Гаврилович.
16: Растолкуй-ка ты мне, Гаврилович. Какие они есть, эти большевики? Ну что, ростом они большие или количеством превышают?
18: Большая сила они.
15: Да не то!
16: Чего не то?
15: Ну, говоришь не то. Хвастайся, хвастаться нечем. Волосивые казаки. Войну провоевали, домой без погон вернулись. Послушай там какого-то Ленина.
16: Ты меня ругай, а Ленина лучше не трогай. Я не позволю.
15: А ты не покрикивай тут. Не репенься. Не тебе меня учить голоштанному. Ты казенными штанами грех свой прикрыл, а туда же! Йо-да-йой!
16: Ах, так! Значит, голоштанная, да?
15: Не казаки вы! Вместо того, чтобы германцев и турцев завоевать, домой разбежались. Ждали вас тут, таких-то, вояки. Со смутьянами снюхались. Уговорили вас, а вы... Ну, куда царя-то умыли? Бубновый туз вам на спину!
16: Ах ты, буржуй недобитый! Кривосуд!
19: Что, буржуй? Ты кого лаешь? Кто меня буржуем назовет, тот вот этих кулаков отведает!
16: Платон, ну брось дурака валять!
18: Ну, Кеха, попомнишь ты меня, лысая говядина? Я тебя не батрак, чтоб меня лаять, каторжником называть. Я себя не пожалею, а укорот тебе сделаю. На всю жизнь научу.
15: Давай, катись. Разорался тут. Герой мне нашелся, а?

0: Tu m'as fait. Tu m'as fait. Tu m'as fait, Francis. Гляди.
1: Во какие штуковины везде наклеены. Семеновские воззвания.
2: Везде, говоришь?
1: Да чуть не на каждом заплоте.
2: Слышали, казаки? Как думаете, казаки?
3: Так известно как. Шашку в руки да на коня. И пойдем помогать атаману.
4: Давай, давай, Елисей, говори, что делать теперь? Тут все свои, бояться нечего. Не пора ли, я думаю, приняться за низовскую сволочь, да обезоружить ее, а?
5: Попробуй обезоружь.
2: А ничему ты, Архип, не научился. Все такой же горлан. Не подумаешь, орешь.
3: Что?
2: Да разве время сейчас подниматься? Семенов неизвестно, когда будет. Далеко он. Вот когда поближе подойдет... Тогда можно и нам заварить кашу. Поднимемся в ночь, да и ударим по Нерчинскому заводу. Выведем тех комиссаров под корень. В нашей станице 4 сотни наверняка поднять можно. Только надо сделать это в самый раз. Навалиться и задавить.
6: Ну, прошу выпить и закусить. Выпьем за атамана Семенова.
7: Ну, как, товарищи, начинать будем?
2: Пора. Пора, больше.

0: Нерчинском заводе началась запись в Красную гвардию. Народ валит густо. Из Орловской послезавтра уходят добровольцами 27 человек. А вот сейчас мы с товарищем Балябиным хотим знать, на сколько человек можно рассчитывать у вас. Давайте, говорите.
1: Меня дружба с атаманом давно не берет. Давно я на них зуб имею. А с заморскими соседями у меня старые счеты. Так что, ежели дадите оружие, то записывай меня, Кушавера.
0: Ну, за оружием дело не станет.
1: Тогда и говорить не о чем.
2: И меня прошу. И меня прошу, товарищ председатель, записать.
0: Это чей же такой, из молодых до ранних?
2: Улыбин Роман. Андрея Григорьевича внук.
0: А, записываю. Если ты в деда удался, так казак из тебя добрый будет. А если еще и в дядю, тогда совсем хорошо.
3: Меня пиши.
4: И меня.
5: Меня.
6: Меня.
7: Меня тоже пиши. Меня пиши.

У меня поджилки трясутся при виде закрытой двери. Даже на службе, где дела у меня сейчас идут очень недурно, и то иной раз увижу закрытую дверь, и сразу страх берет. Наверняка за нею происходит что-нибудь ужасное, что-нибудь такое, от чего мне не поздоровится. Бывает, даже руки вспотеют, и говорить начинаю не своим голосом. От чего бы это? Должно быть, когда-то со мной что-то случилось. Может, я стал таким от того, что в детстве, в конце детства, осознал, что мы бедны? А может, это случилось в день, когда умер отец, и я почувствовал себя виноватым и опозоренным? Мне казалось, я единственный мальчишка на свете, у которого нет отца. А может, всему виной, что я рано понял, не бывать мне широкоплечим, с могучими бицепсами, не сподобится стать таким, как положено, таким высоким, сильным, мужественным, чтобы выйти в футболисты американской сборной или в чемпионы по боксу. Понял печальную, не оставляющую надежду истину, что чем бы я ни занялся, всегда поблизости найдется кто-то, кто преуспеет в этом куда больше меня. Что-то и вправду со мной случилось. Лишило меня уверенности и мужества, вселило в меня боязнь нового, боязнь всяких перемен и самый настоящий ужас перед всем неизвестным, что может произойти. Мне чудится, будто кто-то из окружающих вскоре узнает что-то обо мне, и тут-то мне конец. Хотя что это за роковой секрет, ума не приложу. В нашей фирме каждый служащий боится какого-нибудь другого служащего. И иногда мне кажется, я все тот же затюканный парнишка, что работал давным-давно в компании по страхованию автомобилей от несчастных случаев. Сортировал и подшивал отчеты об автомобильных авариях в отделе, которым заведовала миссис Йоргер, каждый божий день грозивший всех нас уволить. Самая старшая из девушек отдела, насмешливая, со злым язычком Вирджиния, сидела под большими стенными часами,

0: и обменивалась со мной шутками. Она была бойкой, всегда смеялась и подтрунивала, по крайней мере, надо мной. А я был тогда слишком молод и туп, и не понимал, что это не просто шутки. Она была на редкость хорошенькая, хотя тогда я, кажется, так не думал, но все равно она мне очень нравилась. Миссис Йоргер всегда нас ругала, почем зря. Вскоре почти все ее подчиненные уволились. Иные, кто постарше, ушли в армию или на флот, остальные подыскали работу получше. Я нашел себе работу, которая оказалась еще хуже. Мне тогда исполнилось 17, а Вирджинии, той злоязычной, кокетливой девчонке, что сидела под стенными часами, всего 21. И где я с тех пор не служил, я всегда боялся, что меня вот-вот уволят. Между тем, меня не увольняли ни разу. Наоборот, щедро прибавляли жалования и быстро повышали в должности, потому что обычно я мигом все схватываю. Но ощущение несостоятельности, гнетущее предчувствие неминуемого провала и громогласного позора не отпускает меня и теперь, когда я хорошо и надежно устроен и стараюсь не наживать врагов. Я ведь не могу доподлинно знать, что происходит за закрытыми дверями всех отделов на всех этажах, где сидят служащие наши и всех прочих фирм всего света, которые намеренно или случайно каким-то словом или поступком могут меня погубить. Временами я даже мучаю себя зловещими домыслами, будто ЦРУ, ФБР или Управление налогов и сборов годами тайно следит за мной и не сегодня-завтра арестуют меня только за то, что в душе я кое в чем сочувствую либералам и голосую обычно за демократов. В обычные рабочие дни я опасаюсь Грина, а Грин – меня. Я опасаюсь Грина, потому что мой отдел – часть его отдела, и Джек Грин – мой начальник. Грин опасается меня, потому что мой отдел больше работает на торговый отдел, который важнее отдела Грина, и я куда ближе, чем он, к Энди Кейглу и другим работникам торгового отдела. В моем отделе 6 сотрудников боятся меня, и одна маленькая секретарша боится нас всех. И есть у меня еще один сотрудник – который не боится никого, даже меня, и я с радостью в 2 счета его уволил бы, но я сам его боюсь. Хотя фирма у нас совсем неплохая, служащие по большей части милые люди, и обстановка по большей части легкая и непринужденная, часто устраиваются вечера. Почти всем нам, хоть мы и боимся, нравится здесь работать, и у нас нет охоты менять службу. У нашей фирмы теперь 29 отделений, 12 в Америке, 2 в Канаде, 4 в Латинской Америке и 11 за океаном. Прежде у нас было еще отделение на Кубе, но оно погорело. У нас бывает в среднем 3 самоубийства в год. 2 мужчин, обычно средние служащие, кончают с собой чаще всего выстрелом из пистолета. И 1 женщина, обычно незамужняя, живущая отдельно от родных или разведенная, как правило, совершает это с помощью снотворного. Служащие фирмы любят жить хорошо и весьма подвержены нервным расстройствам. О нервном расстройстве узнать труднее, чем о самоубийстве. Его можно и не заметить, и легче замолчать. Что ни говорите, самоубийство есть самоубийство. Никуда от этого не денешься. Человек ставит точку. Но разве скажешь наверняка, что у человека началось нервное расстройство? И, однако, нервные расстройства постоянно случаются у людей всех возрастов, чем бы они ни занимались и каковы бы ни были, толстые или худые, высокие или низенькие, хорошие или плохие. Каждые 2 недели нам выдают пробитые машиной чеки из толстой бумаги. На них аккуратные прямоугольные дырочки и мелкими жирными печатными буквами официальное предупреждение, что их нельзя насаживать на иглу для накалывания бумаг, рвать, мять, скреплять скобками и еще как-нибудь уродовать. По ним лишь полагается получать деньги. Не будь этого предупреждения, мне и в голову бы не пришло, что с ними можно делать что-то еще, а не просто предъявить в банк. Теперь же меня иной раз разбирает любопытство. А что случится, Хмуро размышляю я, чуть не каждые две недели раскрывая безликий светло-желтый платежный конверт и тупо глядя на дырочки, цифры и слова, пробитые на моем чеке. Что случится, если я и впрямь его накалю, сложу, сомну, изорву, скреплю скобкой или иным способом изуродую? Ведь это мой чек, не чей-нибудь. Верно? Что случится, если я сознательно, умышленно, хладнокровно и злонамеренно ослушаюсь? Я знаю, что случится. Ровным счетом ничего. Ничего не случится. И это меня угнетает. На нижнем этаже какая-нибудь неизвестная мне девчонка нажмет несколько клавиш стальной клавиатуры, и все опять станет на место, словно я вовсе и не ослушался. Бунт мой канет, точно дождь в океан, и не оставит следа. Не будет даже ряби. Думаю, человек вроде меня теперь уже вряд ли может взбунтоваться так, чтобы хоть что-то перетряхнуть. Я утратил власть, которой обладал в детстве, нарушать привычный ход вещей. Я уже не могу ничего изменить вокруг, даже не могу никого всерьез обеспокоить. Стоит попытаться, и меня тут же уволят, и мигом обо мне забудут, спишут в архив. Кто я такой? Кажется, начинаю понимать. Я щепка, сломленная ветка, брошенная вместе со своим окружением в общий поток всего народа Америки, где по воле Божией свобода и справедливость нераздельны с теми, к сожалению, у кого достанет проворство загробастать их первым и уже не допустить к ним остальных. Не люблю я больших и малых заправил. Пожалуй, если память мне не изменяет, в последний раз я прослезился, когда не стало Франклина Рузвельта. Франклин Рузвельт – это был человек, в последний раз был у меня президент, на которого я мог смотреть снизу вверх. А может, я просто так думал по тогдашнему своему легковерию? Нет, когда он умер, плакала вся Америка. Моя мать плакала. Треть американцев живет в плохих жилищах, плохо одета, плохо питается, сказал он. Теперь при нашей усовершенствованной технологии и гуманных общественных и политических реформах таких, вероятно, больше половины. Ну вот, опять на уме у меня политика, летние расовые беспорядки, наркотики, насилие, на улицах моего города преступления, впереди у меня старость, мой мальчик, хотя ему только 9, неспокоен, потому что не знает, кем станет, когда вырастет. Моя дочь, она очень хорошенькая, но сама в это не верит. У нее, по-моему, комплекс неполноценности. И ни жена, ни я не в силах ей помочь. Теперь я понимаю, что не всегда отвечал как надо на ее вопросы, не всегда правильно с ней разговаривал. Она говорит, ей хочется умереть. А я отвечаю, рано или поздно непременно умрешь. Она говорит, жизнь пуста, однообразна, и, похоже, нет в ней смысла и цели. А я отвечаю, что время от времени так думает каждый, особенно в ее возрасте, и, возможно, так оно и есть. Она спрашивает, не хотелось ли мне в юности покончить с собой, и я отвечаю, да, хотелось. Она приходила ко мне и говорила, она не чувствует себя счастливой. А я в ответ, даже когда она пришла ко мне с этим впервые, что я тоже не чувствую себя счастливым, и вообще счастья на свете нет. Теперь она нередко заранее угадывает мои язвительные и ехидные сентенции и передразнивает меня еще прежде, чем я раскрыл рот. Иногда это раздражает, иногда забавляет. А почему я принимаю это по-разному, сам не знаю. Моя ошибка, думаю, в том, что я говорю с ней как со взрослой, а ей, наверное, хочется, чтобы я говорил с ней как с ребенком. Долгими часами дочь сидит у себя в комнате, ровным счетом ничего не делает, только думает, и всего больше она думает о себе, всего больше интересуется собой, всего больше поглощена собой, всего больше любит говорить о себе. Пожалуй, она очень похожа на меня. Хотя в ее годы я, наверное, был счастливей. И все девочки и мальчики, с которыми я вместе рос и ходил в начальную школу, а потом в среднюю, тоже были куда счастливее, чем она и ее друзья. Мне приятно так думать. Вот только тех девочек и мальчиков я знал совсем не так хорошо, как свою дочь. И, возможно, они были далеко не такие счастливые, как мне казалось. Возможно, я и сам был не так уж счастлив. Я только и встречался с ними, что в школе да на улице. Я не знал, каковы они дома и каковы наедине с собой. И теперь у меня больше нет прежней уверенности, что мои воспоминания о детстве так уж точны. Быть может, в детстве я был еще несчастливее дочери, и ощущение неизбывного одиночества было у меня еще безысходней. Мне рассказывали, что когда я родился, лицо мое было помято, на плечах и на руках синяки и кровоподтеки от щипцов, но боли я не чувствовал. Нервная система еще не способна была воспринять боль. Однако я уже знал, что такое одиночество. Меня уже пугала темнота. Я боялся. Вдруг открою глаза, а вокруг все равно темнота. Я и теперь боюсь, что так случится. И никто не придет. Страх утраты. Лишиться любви. Лишиться того, кого любишь. Лишиться любви того, кого любишь. Разлука. Мы не хотим уезжать и не хотим, чтобы уезжали они. Мы ждем, не дождемся их отъезда и жаждем, чтобы они поскорее вернулись. Тут видно не миновать противоречий. Мне нужна была хоть какая-то грудь, которая вскормила бы меня, и хоть какие-то руки, чтобы меня поднимали. Я не знал их имени. Я любил пищу, которой меня кормили. Только это я и знал, и любил руки, что держали меня, обнимали, переворачивали, и хотя бы в эти минуты давали мне понять, что я не один, что кто-то знает. Я существую на свете, а без них я был бы совсем один. Моей дочери хочется быть такой же, как ее сверстники. Что-то случилось и с ней тоже, хотя я не знаю, что и когда. Ей еще нет 16, но, по-моему, все уже потеряно. Я не могу ее остановить, не могу спасти. На своих некрепких плечах я должен вынести упадок американской цивилизации и вину и несостоятельность правительства Соединенных Штатов. У меня несчастливая жена, которую надо содержать, и двое несчастливых детей, о которых надо заботиться. У меня под началом работает 8 несчастливых людей, и у каждого свои сложности и свои несчастливые семьи. На душе у меня тревожно, и я стараюсь подавить себе истерию. Да, меня несет течением точно водоросль в зеленые пени мне подобных, а меж тем мы с женой стареем. Моя жена несчастлива. Она из тех замужних женщин, которым очень-очень скучно и одиноко. И просто не знаю, что я тут могу поделать. Разве что развестись с ней и сделать ее еще несчастнее. Моя жена хорошая. Правда, она была хорошей женщиной, и мне иногда ее жаль. Мне больно вспоминать, какой жена была прежде. Знать, какой она была и хотела бы остаться, и видеть, что происходит с ней теперь. Так бывает больно смотреть, когда разрушается всякий человек, который был мне когда-то дорог или хоть близок, и даже случайный знакомый, и даже кто-то чужой. Мы с женой утратили способность понимать друг друга, но я порой об этом забываю и пытаюсь с ней поговорить. Мы уже недостаточно близки, чтобы разговаривать откровенно. Что с нами случилось? Что-нибудь да случилось. Когда-то я был мальчиком, а она девочкой, и все нам было внове. Теперь мы мужчина и женщина, и нам уже ничто не внове, и, кажется, все изведано. Когда-то, наверное, мы любили друг друга. Наверное, мы получали удовольствие друг от друга. По крайней мере, так кажется теперь. Хотя мы всегда воевали. Не из-за одного, так и из-за другого. всему в жизни приходит конец. Иначе она была бы уже совсем невыносима. Но память остается. Правда, ненадолго. Ха-ха. Моей жене кажется, что до нее никому больше нет дела. И, пожалуй, она права. Всюду столько мучений, даже и для нее. Господи Боже, мы уже мучаемся задолго до того, как начинаем понимать, что значит страдание. В каждом затаилось столько страхов. Не было у меня счастливого детства, если память меня не обманывает. И у моей жены тоже не было. Только она, когда я ей позволяю, предпочитает обманываться. И моего мальчика, хотя он и вволю смеется, и увлеченно с удовольствием шутит, а я изо всех сил пытаюсь облегчить ему жизнь, в 9 лет уже тоже коснулось первое дыхание непогоды. Облегчить жизнь дочери я больше и не пытаюсь. Лучше, к примеру, не знать, в какие именно игры играют, в компаниях, куда ходит по вечерам моя подрастающая дочь, какие сигареты там курят, какие цветные шарики нюхают или глотают. Наши дети оба несчастливы, каждый на свой лад. С обоими моими детьми что-то случилось, и я не могу ни объяснить этого, ни изменить. Похоже, при всем желании я не могу быть им хорошим отцом. «Послушайте, кем вы хотите стать, когда вырастете?» С тревогой спрашиваю обоих, просто умоляю, хоть бы позволили им помочь. Скажите мне, чем вы хотите заняться?
1: Работать на заправочной станции, отвечает мой мальчик. Что ж, это неплохо, говорю я и одобрительно киваю. А почему бы и нет? Завести собственное дело, это не лишено смысла. Это уже кое-что для начала, совсем неплохо. А почему? Мне нравится запах бензина.
0: О, Господи!
1: Джек, у вас дети старше моих. Чуть ли не в отчаянии взываю я к Грину, придя на службу. Ваш сын, кажется, в колледже, верно? Что он собирается делать дальше?
0: Покончить с собой. Я вас серьезно спрашиваю? А я, думаете, шучу? У меня и дочь в колледже. Она трижды пыталась покончить с собой. Извините. Я не знал.
1: Пойдите и займитесь делом. Вас это не касается.
0: Он поставил на своих детях крест, сбросил их со счетов, списал в архив точно старые документы, которые его уже не касаются. Но я еще не расстался со своими детьми. Я хочу быть преданным отцом. Хочу уберечь их от всех обид и унижений. Хочу, чтобы они верили, что я их люблю.
1: Послушайте, взываю я к ним. Вы вовсе не обязаны поступать, как все. Поступайте так, как хочется вам. Я вам помогу. Вам вовсе не обязательно становиться бойскаутами или играть в бейсбол, или ходить в воскресную школу и даже поступать в колледж. Чего вы хотите?
0: Стать бойскаутом и играть в бейсбол, говорит мой мальчик.
2: Уйти сейчас в свою комнату и слушать пластинки, говорит дочь.
0: Боже милостивый, неужто и с ними это уже случилось? Им ни до чего нет дела. Или они ничего не понимают? Когда это случилось? Где? Где я был, когда решилось то, чем вызвано сейчас его желание стать бойскаутом и играть в бейсбол, и то, от чего ей только и хочется, чтобы уйти к себе в комнату и висеть на телефоне или слушать пластинки. Неужели и правда уже поздно? В башке у меня мелодрама, сентиментальщина. Опять и опять всплывают старые сказочки. Несчастные заблудившиеся малютки тщетно ищут самих себя или кого-то другого, или вчерашний день. «Пора подумать серьезно», — резко требую я от дочери. «Кем ты хочешь стать? Что хочешь делать?» «Задай мне самому сейчас кто-нибудь этот вопрос, я и сам бы тоже не сумел толком ответить. Порой я неожиданно теряю уверенность в себе
1: и это лишает меня энергии, воли и надежды. Нередко это бывает после очередного душевного подъема. Силы покидают меня, я равнодушно гляжу в будущее и вижу, что достиг своего потолка, и он весьма невысок. Я мечтал стать тем славным пареньком из голливудского фильма, в которого без памяти влюблена славная девчонка, тем молодым человеком, которому девушки пели по радио свои любовные песенки. Не стал я таким. И, конечно же, я опять застыну на месте после того, как сделаю гигантский шаг вперед на должность Энди Кейчла, которую мне недавно пообещали, и укреплюсь на ней. Не будет мне радости от того, что у меня есть, но будет страх это потерять. Есть много такого, что я подумываю сделать и сказать, хотя сам знаю, лучше не надо, а то, пожалуй, лишусь места или загремлю в тюрьму. Во мне целый склад боли, огромные невидимые вместилища, горести глубиною во все прожитые годы. Стоит повернуть кран, и хлынет струя памяти. Так воспоминания о Виржинии могли увянуть, но они не похоронены. Однажды, вскоре после женитьбы, я позвонил Лену Льюису. В юности я работал с ним вместе в страховой компании, где познакомился с Виржинией. Я тогда почувствовал себя безмерно одиноким и подавленным. Бог весть почему. Накатил чудовищный приступ кафар. Только на четвертом десятке узнал я, как называется, да и то по-французски, та неодолимая незваная скорбь, что существует где-то во мне, словно неуловимый бандит. Кафар. Может, зайдете повидаться? Как всегда сдержанно, мягко пригласил Лен Льюис. Кое-кто здесь еще остался. «Я хотел бы связаться с Виржинией», — сказал я. Она отравилась газом. Какой ужас! Мир катится под уклон. Несколько лет назад мама умерла, папы нет. Виржиния отравилась газом. Все это так. Но зато теперь я, наконец, знаю, кем хочу стать, когда вырасту. Когда вырасту, я хочу снова стать маленьким мальчиком. Хочу еще раз начать все сначала, а потом еще раз. Когда вырасту, я хочу стать человеком значительным, с чувством собственного достоинства и со вкусом заниматься своим настоящим делом, и получать от этого удовольствие. Я бы хотел стать Шекспиром. Может быть, потому я так и тревожусь за своего мальчика. Я слишком влезаю в его шкуру, потому так бешусь и раздражаюсь, когда он застревает на мертвой точке, когда вижу, что ему что-то не удается, и он и пытаться не хочет. Уж не разочаровался ли я в нем? Дочь утверждает, что мы в ней разочаровались. Да, верно, я думал, из всех нас получится что-то совсем другое. Я так и не стал тем, чем хотел стать, хотя и получил все вещи, какие хотел. По данным рекламы и статистического бюро, мы из категории тех американцев, которые пользуются всеми благами жизни. Я так хочу, чтобы мой мальчик рос беспечным и уверенным в себе, задиристым, дельным, удачливым, и притом зависел от меня. Так что, может, я и правда разочаровался в нем, ведь ничего этого в нем нет. Одна только зависимость от меня. Может, потому-то он и боится, что я заведу его в какое-нибудь незнакомое опасное место и там брошу. Может, он и прав. Я и сам боюсь, как бы с ним не случилось чего-то в этом роде. Мне чудится, он потерялся, и нет надежды его найти. Вот удивительно, о его безопасности я тревожусь больше, чем о своей. Да, я так и не стал тем, чем хотел стать. Я дожил до среднего возраста. Я являюсь на службу, обедаю и отправляюсь домой. И время от времени, смотря по тому, хорошо или плохо все складывается у меня на службе или дома, с женой, с сынишкой или с дочерью, или с цветной служанкой, я спрашиваю себя, неужто это все и ничего другого мне не дано? Неужто только это меня и ждет в те несколько лет, что еще остались мне от моей единственной жизни? И ответ, разумеется, всегда один и тот же. Да, только это.

0: Ничего-то на свете нет лучше сада.
1: Правда, ребят, как яблони-то цветут. Словно тысячи розовых птиц опустились на ветки и колдуют там, крыльями шевелят.
2: Что это ты, Лёха, будто книжку нам читаешь.
3: Так ведь он поэт у нас.
4: Сказал тут.
0: А воздух? Воздух-то чуете какой?
4: Ароматный.
0: Из нашего воздуха пиво можно варить.
2: А правду говорят, дедушка Улан, что все наши сады вы развели.
0: Не знаю, давно это было, Васька?
5: Да я не Васька, Степан я.
0: Ну, у меня память на вашего брата плохая. Сколько вас выросло-то на моем веку? Годы мои на вторую сотню перевалили, разве упомнишь? Я вас по-своему различаю. Вот если пятки черные, голова косматая, волосы как солома старая, если суешь свой нос во все дела наши деревенские, значит, Васька. А вот если мальчишка причесанный, прилизанный, в сандалиях скрипучих, на голове это тубетейка, что ли, как? Если глаза его смотрят на все наше со скукой, такой, значит, по-моему, Алфред.
6: В нашем радиотеатре идет инсценировка рассказа писателя Радия Погодина «Алфред».
7: Мы его отлупили, будь здоров. Хотя легче нам от этого все равно не стало. Спроси меня, за что? Я, пожалуй, ответить не смогу толком. Знаю одно, били мы его за дело. Деревня наша называется Светлый Бор. Другой такой деревни по красоте нет, наверное. Речка Тихоня вся блестит. Вот это и не речка вовсе, а солнечный луч. Потом леса. Слышали, как играет орган? Словно ветер запутался между стволов, рвется вверх на простор, а сосны держат его и гудят босовито.

0: Эх, людям кажется, будто они все знают про лес. А начни говорить, и выходит, нет таких слов, которые объяснят красоту леса. Алфред, наверное, не понимал такой красоты. За день она его хоть легонько, все получилось бы по-другому. Вот всегда получается так. В начале лета Алфредов полно приезжает из города. Под осень они все до того пообвыкнутся. Такими станут Васьками, смотреть приятно. А тот, про которого я хочу рассказать, как приехал Алфредом, так и остался Алфредом. Наверное, и в городе он, Алфред. Лупит его там тоже. И правильно делают. Ну, не могу я начать рассказ прямо с него. Не заслуживает он такого почета. Лучше о наших сначала. Началось лето. Мы что делали? Купались целыми днями. Ходили в лес за малиной, на сенокосе помогали, на огородах. По вечерам крали яблоки. Кражу яблок мы не считали воровством. Крали во всех садах. Но никогда не трогали яблок в саду у деда Улана. Помню, сидели мы на бревнах. Яблок до того наелись, что язык во рту будто ошпаренный.
1: Эх, засадить бы всю землю фруктами, чтоб каждая кочка цвела.
2: Была бы тогда земля веселая, вроде клумбы.
1: Правильно, Лёк.
3: Это при коммунизме так будет. Везде техника и сплошные сады. О, черт, красотища! Ой.
2: Да, тебе горько что? Осенью опять в свой Ленинград вернешься. А мы... Эх, быстрее бы хоть клуб в нашем светлом бору построили. Дороги асфальтовые. По вечерам электрические вывески, как северное сияние. А я читала, в будущем вместо деревень построят агрогорода.
4: А тебя, Любка, туда жить не пустят.
2: Ну и пусть. Вот мне уж как с вами надоело. Я летчицей буду.
5: Во-во, Любка, лети по ветру. Вон гусиные перья в траве. Вставь их вместо хвоста, чтоб рулить можно было.
6: Ну вы, хватит ржать.
2: Ты что это, Степка?
6: А так, ничего. Ну ладно. Давайте-ка вот в этот столб яблоками. Кто больше попадет, а?
7: А ну, давай.
6: Давай. Раз.
7: Есть. Да,
6: есть. Есть. Теперь ты, Любка.
2: Подумаешь. Да я сейчас в самую серединку запыльну. Да. Дайте-ка мне яблочко потяжелее.
6: На, на.
2: Вот. Разойдись все. Ну? Как я выгляжу на фоне неба, Лёха? Ну, раз!
0: Это меня Лёхой зовут. А Любка... Мне про неё говорить трудно. Я в девчонках неважно разбираюсь. Они непонятные. А это и вовсе. Иногда... Совсем на мальчишку похоже. Бегает в трусах и в майке. На прополке за ней не поспеть. Сено возить Любка воз кладет. На вазу самое трудное. А иногда вроде что-то найдет на нее. Обмотает шею бусами из рябины. Цветов в волосы натычет. Отворачивается от нас и вздыхает. У девчонок бывает такое. Может, она нас немножко презирала? Видом своим мы, конечно, не очень отличались. Только Степка даже в самый жаркий день не снимает брюки, боится потерять солидность и уважение. Ну да я не про это. Пошвыряли мы тогда яблок уйму. Степка у Любки последнее взял, хотел бросить его в столб и не бросил. Не заметили мы, как у столба оказался дед Улан. Он шевелил битые яблоки палкой, тряс бородой, потом опустился на колени, стал выковыривать из яблок семечки.
8: Эй, эй, вы, ребята, ребята, подсобляйте, подсобляйте, ребята. Ишь ты, сердца у человека нет. Сколько фруктов порушили. Жигануть бы ему в кресло-то из берданки.
6: Вот, дедушка, вот семечки.
9: А, и у меня 20 штук.
10: И я вот 14 выковырял.
8: Ну ладно, сыпьте. Сыпьте его вот сюда, вот, в газетку. Сыпьте. Сейчас мы их в землю посадим. Под солнышком они как раз поспеют к тому сроку, когда у вас ребятишки народятся. Вот, вот у вас, может, сынок будет, Васька. Вы ему яблочко сладкое.
3: Любк, куда глаза таращишь? Это дедушка Улан про тебя со Стёпкой.
2: Чтобы я за такого лохматого замуж вышла. Он ведь и слова хорошего сказать не может.
8: Ну ладно, ладно, ладно. Это я так, к примеру. Ладно. Затем прощавайте, прощавайте.
3: До свидания, дедушка.
6: Ну вот что, хватит! У кого крадем? У себя крадем. Ну, не знаю, с такими людьми погибель. Все только смотрят, чего бы себе в рот запихать. Нет, чтобы посадить.
2: А ты? Ты сам первый такой. И Гурька такой. И Леха. Да, и все вы.
6: Замолчите все. И ты, Любка.
2: А что ты командуешь-то? Ха, что вы его слушаете-то, лохматого? Ты на дворняжку похож.
6: Ладно, пусть не слушают. Пусть на дворняжку похож. Только я теперь... Как узнаю, кто по садам шастает, самолично расправляться буду. Все поняли? Имейте в виду.
9: Я хоть не здешний, у меня своего сада нет, но я со Степкой согласен.
3: А на Любку этого я чихать хочу.

Любка от нас откачнулась. Станет в сторонке, смотрит, как танцуют взрослые девчата и парни. Нас будто нет в деревне. Красивая. Ленты в косах яркие. Ну и плевать.

0: А потом приехал Алфред. Оказался нашей колхознице родной внук. Удивительно. В тот день, когда мы с ним познакомились, нас искусали на речке береговые осы. Степку в губы и глаз, у Гурьки оба уха отвисли, как отмороженные, и щека надулась. Меня хуже всех. В язык. Возле деревни нагнал нас Гурькин дядя на телеге.
1: Что это вас скривило? А?
2: Осы что?
1: Осы? Хотите, солидолом намажу? А? Как раз на базе получил.
3: Нужно диметил фталатом мазаться, тогда не укусит.
2: Это кто еще такой тут с Любкой разгуливает?
1: Диметил фталатом? Ишь ты, все знаешь.
4: Ну!
3: Шутник этот, извозчик.
2: А он не извозчик, а тракторист. На Беларуси работает. Объяснил бы ты ему, Степка.
5: Слушай, ты, Алфред, а если я тебе фотографии помну для знакомства?
3: Не посмеешь? Я французский бокс знаю. Так.
4: Гляди, как запрыгал, а?
3: Чё это он, а?
5: Потанцуй, потанцуй, Алфред. У меня время есть. Люблю я танцы глядеть. И что же, во французском по уху нельзя?
3: Нельзя?
5: О, ну так я по-русски.
2: Ты не смей! Не смей бить человека! Отрастил кулачище. Да ты, Любка, задаешься очень. Не понимаю, почему тебе Степка по ушам не надает? Я бы на его месте не Алфреда, а тебя в первую очередь отхлестал.
6: Да? Руки короткие. Ох, дикари вы. Культуры у вас никакой. И у тебя, Гурька, хоть ты из Ленинграда. Пойдемте. Чего с ними связываться?
0: Под вечер мы снова увидели Любку и Алфреда. Они играли в футбол. Любка стояла в старых разломных воротах, за которыми росла крапива, лохматая злая собачья трава. Мы, конечно, остановились, любопытство ради. Может, Алфред в футбол играть гораст? Приготовился он к удару, как мастер спорта. Ботинки надел для этого. Разбежался.
3: Ага, пропустила. Иди за мячом.
6: Ой, ой, ой, кусается. Ой.
2: Пошли. Раз Любке нравится в крапиву лазить, пусть лазит.
3: Нет, погоди. Я с ним сейчас поговорю. Ты! Ты зачем над Любкой издеваешься? Нашел себе партнера в футбол играть. Она ж девчонка. Да никто над ней не издевается. И не футбол это вовсе, а новая игра. Сам виноват. Пропустил мяч, полезай в крапиву. Если она возьмет, я в ворота стану. Мне в крапиву лезть придется. Все по-честному.
6: На! Давай! Бей! Есть! Ну, становись-ка теперь ты!
0: Любка поставила мяч, закусила косы зубами, разбежалась, да как поденет мяч! Мяч просвистел у Алфреда над головой и заскочил в самую густую крапиву!
6: Есть! Есть! Полезай, ну, уходите!
3: Не горячись, Люба, не горячись.
0: Пошел он за мечом. Идет, посвистывает, будто не крапива его по ногам скребет, а, к примеру, ландыш. Взял мяч. Мы ему смотрим на ноги, ни одного волдыря.
6: Мам, что? Выкуси!

0: Потом мы встретили Алфреда одного у канавы. Он сидел и мыл ноги. Проведет носовым платком по ноге, сразу пена.
1: У него они мылом намазанные.
2: Ты что, перед игрой намылил ноги?
3: А как же? Что же я, дурак, обкропил шпарица?
2: Так. А Любка дура?
3: Конечно, дура. Хотя и от нее польза есть. Без дураков-то скучно.
4: Скажи, Алфред, что ты кушаешь?
3: Странный вопрос. А тебе зачем знать?
2: Мне интересно, чем такие паразиты, как ты, питаются?
5: Ага, трое на одного, да? Ну, посмейте, ну, трое на одного, да? Ну.
2: Фу на тебя.
0: На следующий день я их опять вместе увидел. Я просто так ходил, прогуливался, подошел к Любкиному дому и увидел. Через дорогу от них малина росла, кусты высокие, скрывают с головой. Любка рубила хряпу для поросят. Хряпа – это зеленые капустные листья. Рубит их сечкой в деревянном корыте. Сечка в Любкиных руках, как игла в швейной машине, не уследишь. Любка ловкая.
6: Ну, как Шурик?
0: Алфреда-то, оказывается, Шуриком зовут. Стоит, наблюдает, потом вытер руки.
7: Давай, я.
6: Испачкаешься. Чего уж тебе нашим делом мараться?
7: Ну и наплевать, если испачкаюсь. Сейчас я тебе покажу, как нужно рубить.
6: На, Шурик, руби.
7: Сейчас. Сейчас.
6: Ой, только силу не применяй.
7: Это пробный удар.
6: Ты сечку веди.
7: Не учи, сам знаю.
1: Ой, черт бы взял твою сечку!
6: Ой, снимай скорее сандаль, Шурик! Ой, у тебя же нога в крови!
1: Ой.
6: Вот, по пальцу попал.
1: Ой.
6: Ну, тише, тише. Это сейчас пройдет. Вот. Я подорожником рамку залепила. А теперь тряпочкой замотаю. Вот. Тихо, тихо, тихо. И готово. Ну, на твою сандалию. Видишь, ремешок разрубил.
1: Да ты что мне ее даешь? Ну, куда она теперь годна? Из-за тебя новую сандалию испортил.
6: Очень просто починить. Только ремешок зашить.
1: Ну и зашивай. Все равно уже она не новая будет, а дошитая.
0: Ой, если бы на Любкином месте был я бы Алфреду этой сандалией по башке. А Любка стояла, опустив голову, как виноватая. И так мне стало обидно, что вылез я из малинника и ушел.

несколько дней мы не встречали ни Алфреда, ни Любку, потому что занялись делом. Колхоз отдал нам старенький трактор «Беларусь». Мы возили навоз со скотного двора к парникам. Хорошо. Зеленая трава, синее небо и красный трактор на высоких колесах.

0: Едем по улице. Я впереди, на тракторе. Моя очередь была. Остальные своим ходом. Горланят, шумят. Смотрю, Любка стоит на краю дороги. В туфельках, в белых носочках.
1: Эй, ты, Леха, жук навозный. Чего ты нос-то задрал?
2: Что ж ты, Любка, к нам не идешь? Мы, видишь, трактор получили. Видишь, работаем.
1: Ну и работайте. А от работы кони дохнут. Фу-фу, ой, фу, дышать нельзя. Нашли, наконец, себе занятие. В самый раз по культуре.
3: Вишь ты, какая благородная.
4: Будто у нее коровы нет.
5: Да нам после этой работы другую дадут.
1: Да, работа дураков любит.
5: Ты чего? Ой, Любка, с чужого голоса ты поешь.
1: Вы без меня справитесь. Вон во сколько. Я вам и не нужна, поди-ка.
5: Да что с тобой приключилось, Любка?
3: Да ничего с ней не приключилось. Влюбилась в своего Алфреда.
6: Влюбилась.
7: Алфредова невеста.
8: Ну чего надрываетесь? Трогай, Леха.

0: Рано утром мы все лежали возле своего трактора. Ждали, когда придет из колхозного управления Степка, принесет наряд на работу. Вдруг все ребята подняли головы. К нам шел дед Улан. Одной рукой он опирался на свою вересовую палку, а другой тащил здоровенный яблоневый сук.
1: Турки вы! Турки! Алфреды!
2: Дед, это не мы.
3: Честное слово, не мы.
1: Отойди! Турки вы, пустое семя, полова,

0: ведь это Алфред!
1: Алфред! Алфред, точно!
2: Айда!
3: Стойте!
1: Куда?
4: Нужно его с поличным захватить.

0: С вечера засели мы в караул в саду у деда Улана. Просидели до темноты. Ночи у нас тихие. Слышно, как бревна потрескивают в стенах, остывая. Слышно, как далеко-далеко гудит паровоз, будто тонкой петлей стягивает сердце. И замирает оно от того крика.
1: Эй, Алфред! Вон, глядите, возле плетня.
2: Выжидает гадюка.
3: А это кто еще с ним?
4: Любка.
3: Любка.
1: Яблоки ему сует.
2: Пошли.
5: Пошли, ребята.
6: Стойте, голубчики!
4: Ну, Алфред попался.
3: Что?
4: Ты у деда Улана яблоню сломал. Говори.
3: Ха, ничего я не знаю. Я не вор. Я не лазаю по садам. Это Любка. Она и тогда, и сейчас.
4: Он правду говорит, Люба?
1: Да ты что, Степка, не видишь, сколько у нее яблок за пазухой? Ну-ка!
7: Юрка, отстань.
3: Ну, что же ты ее не ударишь?
4: Люба, ведь мы же договаривались.
3: Эй, вы! Я ведь знаю, почему он Любку не бьет.
4: Зачем ты на яблоню лазаешь, Любка?
7: А тебе что? Бейте.
1: Что, думаешь, любоваться тобой будем? Пришла пора!
4: Не подходи к ней! Никто! Слышите?
3: Ага! Он влюблен в эту Любку!
1: Пустите меня!
0: Мы расступились. Я поднял Любкины туфли. Они лежали в траве у плетня. Сунул их ей в руку. Она взяла и пошла по проулку. Мы смотрели ей вслед. Любка будто почувствовала это. Обернулась, прижала к лицу белые носочки и заплакала.
7: Ребята,
1: Эх, бей, гада!
3: Что было дальше, вы уже знаете. Вот и вся история. Хочу только добавить. С тех пор нет нашей деревни слова обиднее, чем Алфред. Ну, а Любка, она опять, конечно, с нами. И ленты в ее косах те же. Когда она встряхивает головой, они вспыхивают начищенной оранжевой медью.

0: Толстого спросили как-то, что такое «Война и мир». И он ответил, это не роман, еще менее поэма, еще менее историческая хроника. «Война и мир» есть то, что хотел и мог выразить автор в той форме, в какой оно выразилось. И в самом деле, не так-то легок этот будто бы простой вопрос. «Война и мир» не укладывается в привычные жанровые рамки. Ее по праву сопоставляли даже с поэмами древности «Илиадой» и «Одиссеей» великого слепца Гомера. Или вот название книги. Сейчас нам кажется, что эпопею Толстого вроде и назвать нельзя никак иначе, чем «Война и мир». Но Толстой не сразу нашел имя своей книги. И как великолепно нашел. Вначале книга называлась «Все хорошо, что хорошо кончается». Название было назидательным. Оно заранее успокаивало читателя обещанием счастливого конца. А после родилось «Война и мир» – простые, весомые и емкие слова. Сколько за ними радостей, восторгов и слез, сколько событий и перемен, человеческих судеб, народных испытаний, потерь и побед. Балконские, Ростовы, Безуховы, Курагины, Друбецкие – люди пяти этих семейств, их сюжетные линии сходятся, сцепляются, пересекаются одна с другой, давая впечатление единого, обжитого, обдуманного во всех частностях мира. Но подойдем еще ближе, и в центре этой движущейся панорамы, и крупнее всех, увидим трех любимых Толстым героев – Андрея Балконского, Пьера Безухова, Наташу Ростову. О них и поведем разговор. С Пьером и князем Андреем Толстой знакомит нас в салоне Анны Павловны Шерер, где сходится высшая знать Петербурга. Ненавистник любой фальши, Толстой саркастически смотрит на то, что называется «свет и люди света». Свет для него – это придворная мода, соблюдение форм и приличий, и главное, пожалуй, хорошо замаскированное равнодушие. Здесь подают гостям какого-нибудь модного проповедника или виконта-эмигранта, как украшенное зеленью блюдо с ветчиной. Здесь всякое живое чувство, страстно выраженная мысль, от души сказанное слово немедля попадают под подозрение, как что-то малоприличное. И оттого такое беспокойство и страх вызывает у хозяйки вечера умный и вместе робкий, наблюдательный и естественный взгляд Пьера. Толстый молодой человек в очках и высоком жабо, нагнув стриженную голову и расставив большие ноги, что-то доказывает собеседнику. И это пугает Анну Павловну. Зачем так серьезно, так искренне? В нем нет светскости, он говорит слишком горячо, и оттого рвет искусно сплетенную хозяйкой сеть благонравной беседы. Заговорили о Наполеоне, о перспективах мира и войны, и Пьер невольно ввязывается в спор, доказывает что-то по существу, не замечая, что любой разговор, любая модная тема здесь игра, и чем меньше сердца вкладываешь в нее, тем лучше. Неуклюжий, робкий, рассеянный Пьер мил тут лишь одному человеку, молодому князю Балконскому. Про князя Андрея нельзя сказать, что он не знает обычаев света или не покоряется им. Но по его фигуре со скрещенными руками, по его спокойной презрительной улыбке и усталому, скучающему взгляду можно понять, что и он здесь чужой. В ту пору, как мы знакомимся со вторым главным героем толстовского романа, он считает себя конченным человеком, разочарован в жизни своего круга, холоден к жене и собирается идти на войну. Князь Андрей говорит Пьеру, «Ты мне дорог особенно потому, что ты один живой человек среди всего нашего света». Эти слова и Пьер мог бы отнести к князю Андрею. И еще с одним живым, выпадающим из общего светского тона лицом, мы встретимся в зачине романа, когда действие перенесется в Москву, в дом Ростовых на Поварской. Москва, конечно, не Петербург. Здесь, вдали от двора, живут и думают попроще, по-домашней. Ну и тут сохраняется своя система приличий и обыкновений с долгими до изнеможения и хозяйки, и гостей поздравительными визитами, московскими сплетнями, то и дело порхающими из уст в уста сообщениями «де контесс Апраксин», о графине Апраксиной. И этот искусственный мир взрывает своим веселым бегом, топотом, хохотом молодежь дома Ростовых во главе с большеротой, черноглазой девочкой-подростком. Наташа с раскрасневшимся лицом и куклой Мими в руках влетает на порог гостиной и вмиг разрушает степенные ритмы беседы взрослых. Так что старшая сестра, благоразумная Вера, даже выговаривает ей: «Всем совестно сделалось за вас». С этими тремя живыми лицами мы и пойдем теперь об руку дорогами романа, где им предстоит так много мучиться, радоваться, узнавать и страдать. Романом своим Толстой думал о любимых героях и о себе. С ними вместе заново переживал ведомые ему внутренние кризисы. Приходил к завоеваниям душевного человеческого знания, к новым мыслям и понятиям, до которых сам был такой охотник. Он хотел воспроизвести движение характера, движение человека на пространстве многих исторических лет. Ведь не только судьба движется, складывает какой-то стихийный ее узор, сплетенный внешней силой обстоятельств. Нет, сам человек, если это человек духовный, растет с ходом времени, набирает сердечный и умственный опыт и, глядишь, становится другим, оставаясь все самим собою. Но как показать это движение рассудка и души? Есть, пожалуй, только один способ – изобразить героя, захваченного какой-то мыслью, открытием или сердечной страстью, и потом отказ от нее, постепенное охлаждение, внезапный поворот к новому сознанию. В первой части романа, посвященной событиям 1805 года, пожалуй, главное – это понимание князем Андреем, что такое война, изживание им тщеславных мечтаний о славе. На войну он идет, спасаясь от фальши окружающего, надеясь найти в ней простую несомненность. Поле боя не салон Шерер, здесь легко вести себя просто и честно. К тому же, какой простор для подвига, перед его внутренним взором стоит кумир Наполеона. Сам Наполеон появится в романе лишь на последних страницах первого тома. Но говорить и думать о нем герои будут очень часто. Он занимает крупное место в сознании целого поколения, к какому принадлежат и князь Андрей, и Пьер. Забудем на время то, что мы узнаем о Наполеоне потом. Для молодых людей начала XIX века, настроенных к тому же либерально, эта фигура трижды привлекательна. Он – детище французской революции, герой республики, начавший свою карьеру подавлением королевских повстанцев в Тулоне. Он – образец неслыханно удачливой судьбы, невероятного взлета славы. Наконец, он же и военный гений, полководец, заставивший трепетать старую Европу. Стало быть, не зря и Андрей, и Пьер в начале романа видят в Наполеоне героя. А старики-консерваторы по той же логике бронят его как кровавое корсиканское чудовище. Называют не иначе, чем враг человечества. Пьер Безухов увлечен Наполеоном как деятелем революции, взорвавшей старый мир. И даже его ужасные поступки, коварное убийство соперника, герцога Энгиенского, готов оправдать в свете государственной необходимости. Для князя Андрея же Наполеон – воплощение военного гения, герой победоносных войн, внушающий им, детям нового века, надежду на стремительный взлет славы. Сознание Болконского отравлено мечтой о своем Тулоне. В войне 1805 года князь Андрей, как русский офицер и патриот, сражается против войск Бонапарта и втайне мечтает подражать ему. Пока тяжело раненый на Аустерлицком поле не увидит перед собою маленького человека в сером сюртуке, тщеславного и самодовольного, своим безучастным, ограниченным и счастливым от несчастья других взглядом. Это кризис веры в былого кумира. Но еще прежде князь Андрей горьким опытом штабной сумятицы и несчастных сражений придет к новому понятию о войне, которую издали он поэтизировал, ища в ней простора для вольной и честной деятельности. Война мало напоминает разыгранную по правилам военной науки шахматную партию. Что это такое? Думал князь Андрей, подъезжая во время сражения к толпе солдат. Это не может быть цепь, потому что они в куче. Не может быть атака, потому что они не двигаются. Не может быть каре, они не так стоят. Ни цепь, ни атака, ни каре. Вот и выходит, что он думал о войне слишком теоретически, слишком по-книжному, представляя ее как результат стройных замыслов командиров, безошибочных решений штабной теории и героизма солдат. А увидел войну в крови, сумятице, грязи, когда главное решало не диспозиция, а часто случай, неожиданность, течение обстоятельств и непоказная храбрость таких людей, как красноносый Тимохин или незаметный артиллерийский капитан Тушин. Неловкий, разруганный на смотру Тимохин оказался в деле храбрейшим командиром, а робкий, переминающийся с ноги на ногу перед Багратионом капитан Тушин настоящим героем, определившим со своей батареей судьбу сражения. Сладкие мечты о славе долго пьянят воображение героя. Князю Андрею представляется замешательство генералов, выигранный им бой. На военном совете он говорит свое мнение Кутузову, государю, и одерживает верх. Со своей дивизией он один приносит нашим войскам победу. Кутузов сменяется, назначается он. «Хочу славы, хочу быть известным людям, хочу быть любимым ими», признается себе наедине князь Андрей. «Для одного этого я живу, да, да, для одного этого. Я никогда никому не скажу этого, но, Боже мой, что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую?» Подивимся с вами еще раз, как строг и честен реализм Толстого, если он способен заставить так откровенно сказать о себе одного из любимейших своих героев. Сильно подточенными уже книжными понятиями о войне, но еще в обаянии мысли о славе, о своем Тулоне, князь Андрей бросается со знаменем впереди солдат, подражая Наполеону на Аркольском мосту, и падает, так и не сумев переломить ход битвы. Небо Аустерлица с медленно идущими по нему облаками, которые видит над собою князь Андрей, бесконечное, спокойное небо, это первый у Толстого прорыв в вечность, момент просветления души, помогающий приложить ко всему продуманному и пережитому новый масштаб и удивиться ложности прежнего. Как же я не видал прежде этого высокого неба! И как я счастлив, что узнал его наконец. Да, все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Тут и мечта о мирной жизни в лысых горах, и возрожденное чувство к жене, сестре, близким, но и нечто более крупное. То, что происходит с героями в 1805 году, это лишь начало их духовного пути, первое постижение истины. Позволю себе одно сравнение. Движение романа представляется мне неспешным подъемом на огромную гору со множеством вершинок, скал и уступов. Едва ты одолел первый переход, достиг площадки, к которой так стремился, и вдруг увидел, что еще далек от вершины. Новые усилия, новый подъем, ты еще выше, и прежняя твоя стоянка кажется далеко внизу, и горизонт вокруг расстилается все неогляднее, а до вершины оказывается еще далеко, и надо готовиться совершать следующее восхождение. Вот по этим духовным уступам ведет нас автор вслед за своими любимыми героями, сам желая понять, как жить, какие законы управляют жизнью и побуждают людей к поступкам, какие цели вправе ставить себе человек. Но мы оставили на полдороги второго героя. Пока Болконский воюет, Пьер Безухов как-то безвольно плывет по реке жизни, покоряясь ее течению. Он кутит с компанией столичных бездельников во главе с Долоховым. Потом, будто нехотя, по инерции, под водительством пронырливой Друбецкой, получает наследство старика Безухова. Потом, энергично подталкиваемый князем Василием, против своей воли женится на его дочери, красавицы Элен. Но смутное недовольство этим скольжением по инерции, недовольство с самим собой накапливается в нем, чтобы дать взрыв. Толстой говорит, что Пьер принадлежал к людям, которые не ищут поверенного своим чувствам, а всякое горе и душевную смуту перерабатывают в себе. Он нерешителен, робок, застенчив, боится обидеть другого, но если уж рассердится и вспылит, то берегись. Публично, посреди чинного торжественного обеда, он вызывает на дуэль оскорбившего его Долохова. Порывает Селен, в припадке ярости замахнувшись на нее мраморной доской. Но, остыв и успокоившись, попадает в плен апатии. И это потому, вероятно, что у него нет общего взгляда на жизнь. Не знает он, имеет ли право судить других. Оказавшись на грязном постоялом дворе в Торжке, лежа на диване одетый и задрав ноги на круглый столик, будто застигнутый врасплох мучительным раздумьем, Пьер задает себе вопросы, не решив которые, не может жить дальше. Потому что в голове его, говорит Толстой, будто свернулся главный винт. Что дурно, что хорошо, что надо любить, что ненавидеть, для чего жить и что такое я, что такое жизнь, что смерть. И какая сила управляет всем? Случайный собеседник на постоялом дворе, желтый морщинистый старик со строгим взглядом, масон Баздеев, как будто помогает Пьеру ответить на эти вопросы, введя его в тайное братство свободных каменщиков. Но, как и князь Андрей на военной службе, Пьер вскоре понимает, что понапрасну ждал от масонства слишком многого. Он не хочет играть в игру взрослых бездельников. Ему всерьез и неотложно надо привести в соответствие свои новые убеждения и практику жизни. И вот уже Пьер объезжает свои поместья и дает управляющему распоряжение перевести крестьян на оброк, построить школы и больницы. Но плут управляющий поворачивает дело так, что вся эта филантропия не приносит заметного плода. Попытка Пьера преобразовать масонство в деятельное общество, в какое-то подобие раннего декабризма, тоже не удается и с неизбежностью влечет его в прежнюю колею жизни с душевной апатией, заглушаемой вином и кутежами. Но как раз тогда, когда Безухов стоит на пороге нового душевного кризиса, князь Андрей и не без помощи Пьера выходит из него. Одна из ключевых философских сцен романа – долгий, увлеченный спор двух друзей на речном пароме. Философии, как всегда у Толстого, аккомпанирует природа, мера красоты и истины, залог вечности. Заходящее солнце заливает красным светом синеющий разлив, вода равномерными ударами плещет одно давно причалившего парома, а Пьер и Андрей никак не могут наговориться. Болконский думает, что надо жить лишь для себя, избегая разве что двух зол – угрызений совести и болезни. Он доказывает, что вся филантропия Пьера – это пустое самоутешение, что больницами и школами мужика не осчастливишь. Пьер горячо возражает его скептицизму. «Нет, нельзя жить только для себя, жить как живется. Надо жить для других». И пусть на этой земле все ложь и зло, но в мире, во всем мире, есть царство правды. Князь Андрей вслушивается в эти слова со странной отрадой. Возражая и споря, он втайне соглашается с ними, потому что душа его устала от бесплодного скептицизма. Впервые после Аустерлица его посещает сознание высшей правды, этого высокого вечного неба. И все соединяется для князя Андрея в каком-то добром заговоре возрождающейся жизни. И этот разговор на пароме, и дуб, зазеленевший и напомнивший, что жизнь не кончена в 31 год, и красота лунной ночи в Отрадном, где он впервые увидел Наташу. Новый виток судьбы Болконского после разочарования в военной карьере, попытка найти свое призвание на государственной службе. Участие в реформах Спиранского, улучшение российского законодательства кажется ему теперь наконец-то обретенной целью жизни. И тут, как обычно у Толстого, сперва бурное увлечение, обольщение результатами этой новой деятельности, надежда найти поприще общественного служения, выход для своих богатых сил. И постепенное охлаждение, разочарование в самом Спиранском с его сухим умом и зеркальным, не пропускающим в себя взглядом. Да и потери интереса к составлению закона о правах лиц. Он вспомнил, пишет Толстой, мужиков, Дрона старосту, и приложив к ним права лиц, которые он распределял по параграфам, ему стало удивительно, как он мог так долго заниматься такой праздной работой. Из кризиса, душевного застоя Андрея Болконского на этот раз выводит любовь. Любовь к Наташе Ростовой. Живая несомненность этого чувства надолго поглощает князя Андрея, пока попытка побега его невесты с Анатолием Курагиным не разрушает и это давно и терпеливо ожидаемое счастье. Много вытерпевшими и много испытавшими приходят герои Толстого к главному рубежу своей жизни – народной войне 1812 года. Эта война не та, что в 1805-м. И ее особый народный характер заставляет Болконского по-иному думать и о своем офицерском долге. «Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни», — говорит князь Андрей Пьеру. «Надо принимать строго и честно эту страшную необходимость. Все в этом. Откинуть ложь. И война так война, а не игрушка». Герои встречаются снова в каком-то разломанном сарае, не вдали от Бородинского поля, и говорят, говорят о самом главном, как когда-то на речном пароме. Но тогда Андрей жадно вслушивался в слова Пьера. Теперь Болконский открывает Безухову понятую им правду. На этой войне князя Андрея уже не томит соблазн славы. Ему не хочется отличиться, встав во главе войска. И холодная ясная мысль о смерти уж не пугает его, как прежде. «Успех сражения, — говорит он, — зависит от того чувства, которое есть во мне, в нем, — он указал на Тимохина, — в каждом солдате. С былым самоутверждением покончено. Теперь ему хотелось бы только честно драться за родную землю и любить людей, прощать их, как простит он, увидев рядом с собою на операционном столе тяжко раненого Анатолия Курагина. Враг всякой фразы, всякого громкогласия — Толстой устами Пьера славит скрытую теплоту патриотизма. То совестливое, невыражаемое в словах чувство, какое видит на всех лицах Пьер, когда в гражданском платье безоружный едет в самое пекло войны под Можайск. Его белая шляпа мелькает на Бородинском поле, рядом с пушками на батарее Раевского, у походного костра, среди ополченцев. Под пулями французов он слоняется по расположению русских войск как-то неприкаянно. Его, как заверченную потоком щепку, несет по полям и дорогам войны. Но он хочет в минуту беды быть здесь с солдатами, с народом, жить для других и разделить их судьбу. Потом в Москве он как-то нелепо, наивно решается убить Наполеона, своего былого кумира, в котором сконцентрировалось для него теперь все зло своеволия. Презрение к страданиям других людей. Он бегает с большим пистолетом по оставленной жителями горящей Москве, пока не попадает в один барак с пленным солдатом Платоном Каратаевым, так многое открывшим ему в сознании смысла жизни. Постижение истины – долгий труд мысли, ряд ослепительных вспышек нового понимания и, наконец, ровный свет знания уже на вершине той философской горы, куда мы подымались вместе с любимыми героями Толстого. Главная мудрость, какую извлекает Пьер Безухов из своих духовных скитаний, состоит в том, что он, будто вооружившись умственную зрительную трубой, всю жизнь свою смотрел туда куда-то, поверх голов окружающих людей. А надо было не напрягать глаз, а только смотреть перед собою. Теперь в отношениях с людьми, замечает Толстой, в Пьере была новая черта – признание возможности для каждого человека думать, чувствовать и смотреть на вещи по-своему. Он бросил, как говорит Толстой, свою умственную трубу и радостно созерцал вокруг себя вечно изменяющуюся, вечно великую, непостижимую и бесконечную жизнь. Мы чувствуем, автор все время шел где-то рядом, на расстоянии протянутой руки со своими любимыми героями. Кажется даже, и не без основания, что многое, случившееся с князем Андреем и Пьером, было прежде уже пережито самим Толстым. Артиллеристом на 4-м Севастопольском бастионе, усердным посетителем петербургских и московских салонов 50-х годов и страстным реформатором в Ясной Поляне. Также ведомы были молодому Толстому соблазны большого света, мечты о воинской славе и составление проектов преобразований, которые помогут России. Наконец, собственные попытки устроить по-новому быт крестьян в своем поместье. Пути исканий, которыми идут князь Андрей и Пьер, уже прошел или готовился пройти автор романа. И оттого так лично заинтересованно, кровно, пристрастно воспроизводил он духовную биографию героев, перенесенных его воображением в историческую эпоху 1812 года, уже далекую для него, но еще звучавшую живым преданием. Есть среди главных героев толстовской эпопеи люди вовсе неплохие, но которые, в отличие от князя Андрея и Пьера, живут готовой верой, как, скажем, княжна Марья. Или, подобно Николаю Ростову, отказываются самостоятельно думать и поступают попросту, как поступает большинство. Биографы Толстого считают, что в княжне Марье отразились черты матери Толстого, Марьи Николаевны Волконской, в Николае – отца писателя Николая Ильича Толстого. Но если это так, то тем понятнее, что лица эти изображены Толстым с душевным пониманием и симпатией. Это его наследство, его родовая кровь и плоть, но не его душа. Самые свои сильные чувства и волнения Толстой вложил в героев ищущих, неуспокоенных, пытающихся добраться до самого корня вещей, до смысла жизни, для которых, как и для самого автора, мысль – это все. А рядом с мыслью, рядом с прозрениями души ее порывами и прорывами к небу, Толстой поставит святую и великую радость жизни, так гармонично и полно воплощенную в Наташе Ростовой. Но о ней мне предстоит удовольствие говорить с вами подробнее в следующий раз.
1: Тот, кто слушал нас в прошлый раз, помнит, наверное, что я говорил о героях толстовской ищущей мысли, Андрее Болконском и Пьере Безухове, о том, как в путях и перепутьях их судеб отразились духовные искания самого Толстого. Но вот Наташа Ростова. Она не рассуждает, не философствует, не мучится политическими или религиозными вопросами, не обсуждает с друзьями или сама с собою смысл и оправдание своей жизни. А почему-то автору «Войны и мира» она важнее важного. Почему? Есть одна сцена в романе, полное значение и тайного смысла. Николай Ростов, приехавший домой на побывку, нарушил слово, данное отцу, за одну ночь в молодом безудержном азарте проиграл Долохову 43 тысячи рублей и готов пустить себе пулю в лоб. В убийственном настроении, не зная, как объясниться со стариком-отцом, он застает сестру в пустой зале. Радуясь неизвестно чему, она пробует голос в итальянской баркаролле. Голос Наташи Ростовой, замечает Толстой, знатоки считали необработанным. Пела она с неправильными придыханиями. Но было в ее голосе нечто, что заставляло наслаждаться им и вернуло счастье Николаю. «Эх, жизнь наша дурацкая!» – думал Николай. «Все это и несчастье, и деньги, и Долохов, и злоба, и честь. Все это вздор, а вот оно настоящее. Ну, Наташа, ну, голубчик!» «Ну, матушка, как этот си она возьмет?» «Взяла. Слава Богу!» И он, сам не замечая того, что он поет, чтобы усилить этот си, взял в тору, в терцию высокой ноты. «Боже мой, как хорошо! Неужели это я взял? Как счастливо!» — подумал он. О, как задрожала эта терция! И как тронулось что-то лучшее, что было в душе Ростова! И это что-то было независимо от всего в мире, какие тут проигрыши и Долоховы. И, честное слово, все вздор. Бог мой, да кто же это все говорит? Неужто проповедник строгой совести моралист Толстой? Несомненно, так. И этому есть важное оправдание. Пение Наташи – это опять как прорыв в небо, минута очищения и светлого возвышенного состояния души. Подобное испытал князь Андрей на Аустерлицком поле и Пьер в зареве московского пожара. Устами Андрея Болконского Толстой называет однажды в романе самыми лучшими, высшими человеческими качествами любовь, поэзию, нежность, философское пытливое сомнение. Интереснейшая градация ценностей. Философское пытливое сомнение поставлено в один ряд с искусством, поэзией и с любовью, как воплощением жизни. В необработанном голосе, в пении Наташи не только магия музыки возносит душу к небесам, но, пожалуй, еще более выражение всей полноты ее естества, свободной радости жизни. Перелистаем вновь начальные страницы книги. В старом барском доме Ростовых молодому поколению живется привольно, беззаботно, и, может быть, особенно весело и бездумно чувствует себя Наташа. Радость жизни переполняет ее, перехлестывает через край. Ее любят и балуют все в доме, ей прощаются все шалости, и даже гроза всех их детей и взрослых, строгая московская барыня Марья Дмитриевна Ахросимова, добродушно смеется над ее выходками. Наташа ничего не стоит на спор с Петей, нарочито нарушив торжественное течение званого обеда, крикнуть через стол полный именитых гостей. «Мама, что, пирожное будет?» Или «Марья Дмитриевна, какое мороженое? Я сливочное не люблю». «Марья Дмитриевна», — пишет Толстой, — «и графиня засмеялись, и за ними все гости. Все смеялись непостижимой смелости и ловкости этой девочки, умевшей и смевшей так обращаться с Марьей Дмитриевной». «Порох», — говорит про Наташу старый граф. «Мой казак», — ласково зовет ее Марья Дмитриевна. И правда, Наташа — душа всех игр и проделок. Ее отчаянно оживленные глаза мелькают то здесь, то там. Ее ликующий смех нарушает тишину старого дома. И еще одно заметно в Наташе-подростке. Ее отзывчивость на всякое чужое чувство. Преданность, верность, даже самоотверженность. Из сочувствия к обиженной подруге она бежит реветь с ней на старом нянином сундуке. Чтобы доказать, какой ей друг Соня, жжет себе руку раскаленной линейкой. Опережив детскую влюбленность в Бориса Друбецкого, вскакивает, чтобы поцеловать его на цветочную катку, обвивает его шею тоненькими руками и говорит своему смущенному избраннику: «Навсегда! До самой смерти!» Но, может быть, это то обаяние юной искренности, что проходит с годами. В детстве мы все были не дурны, так, во всяком случае, частенько уверяют наши родители. Но вот Наташа взрослеет, и уходят в прошлое куклы Мими, беспричинный смех, поцелуи в цветочной и клятвы в вечной верности Борису Друбецкому, а их место занимают новые, взрослые увлечения и заботы. Вступая в высшее общество, Наташа до удивления не теряет естественности и простоты, всегда ее отличавших. Даже когда она пытается принять искусственный светский тон и вид, с этим спорит все ее существо, вся натура. Вот знаменитое описание первого выезда Наташи на бал. Пройдя по красному сукну подъезда, она вошла в сени, сняла шубу и пошла рядом с Соней впереди матери между цветами по освещенной лестнице. Только тогда она вспомнила, как ей надо было держать себя на бале, и постаралась принять ту величественную манеру, которую она считала необходимую для девушки на бале. Но, к счастью ее, она почувствовала, что глаза ее разбегались, она ничего не видела ясно, пульс ее забил 100 раз в минуту, и кровь стала стучать у ее сердца. Она не могла принять той манеры, которая бы сделала ее смешною, и шла, замирая от волнения и стараясь всеми силами только скрыть его. И это-то была та самая манера, которая более всего шла к ней. Лучшая манера, хочет сказать Толстой, отсутствие всякой принужденности, фальши. Испуганная, счастливая девочка побеждает, не желая побеждать. Что-то есть в ней свежее, особенное, не петербургское, думает князь Андрей после бала, пытаясь поймать ускользающее от готовых слов впечатление встречи с Наташей. а еще прежде в Москве, отчаянный гусар и рубака Васька Денисов робеет, теряет свое присутствие и через несколько дней знакомства идет просить ее руки. В чем же разгадка ее обаяния? Что за бесценный дар влечет героине Толстого все сердца? Она не глупа? Да. Благородна? Да. Честна? Да. Справедлива? Да. Но позвольте, о ком это речь? Неужели о Наташе Ростовой? Не говорим ли мы скорее о сестре Наташи, Вере, которая как раз блистает всеми этими признанными добродетелями? Старшая Вера, пишет Толстой, была хороша, была не глупа, училась прекрасно, была хорошо воспитана, голос у нее был приятный. А почему-то, Толстой не говорит прямо почему, все чувствовали себя при ней натянуто, неловко, и веселье смолкало, едва она входила. Призвание Веры с молоду – это чинная беседа в кругу взрослых, редкое благоразумие, желание жить, как люди живут. В ней нет ничего от юности, какая-то преждевременная умудренность. Нет, не такова Наташа. Но, может быть, Наташа полонила сердце героев, а заодно и автора, просто своей необычной красотой? И да, и нет. Куда ей, скажем, до великолепной, почти скульптурной красавицы Элен? Вот Элен и Наташа сведены толстым рядом на страницах книги в сцене бала. Худая, тонкая, с некрасивой шеей и руками, Наташа прекрасна выражением полноты жизни и ожидания счастья, какое светится на ее лице, когда она танцует с Болконским. Мало кто замечает ее тут, в светской толпе. А на красавице Элен, привычно открывающей вальс в первой паре, лежит, по выражению Толстого, лак от тысяч взглядов по ней скользивших. Высокомерная красота Элен манит мнимой недоступностью. Она мертва, бестрепетна, в ней будто застыло все однажды и навсегда. В Наташе, напротив, все жизнь, все движение, и Толстой не только не боится показать ее некрасивой, но даже как бы подчеркивает внешние недостатки большеротой, странно тоненькой девушки. А в иные драматические для героев минуты может сказать и так. Худое и бледное лицо Наташи с распухшими губами было более чем некрасивое, оно было страшно. Кто другой, как не Толстой, мог бы сказать так о своей героине, да еще в минуту встречи с любимым ею человеком, тяжко раненым при Бородине. Но читаем дальше. Но князь Андрей не видел этого лица, а видел сияющие глаза, которые были прекрасны. Вот таким взором смотрит на героиню и автор. Но, может быть, Наташа проигрывает в чем-то, рядом с истинно добродетельными лицами, такими, как самоотверженная, кротко верующая княжна Марья или тихая, робкая Соня. Так называемое самоотвержение, добродетель, записал однажды Толстой в своем дневнике, есть удовлетворение одной, болезненно развитой склонности. Идеал есть гармония. Одно искусство чувствует это. Человек самоотверженный слепее и жесточе других. На первый взгляд такое утверждение ошеломляет. Выглядит парадоксом. Самоотверженность человека и вдруг его слепота, даже жестокость. Только на первый взгляд. Потому что, вдумавшись, удивляешься силе толстовского психологического прозрения. В натужной добродетели, жертвенности, нет полноты жизни. Ее замещает часто деспотическая любовь к ближним, попытка самоутверждения, пусть и через самопожертвование. Не таковы ли трудные отношения в лысых горах между отцом и дочерью, или, скажем, жертвенная любовь Сони к Николаю Ростову. Все это не прибавляет человеку счастья, и тихая Соня, несмотря на все свои достоинства, душевный пустоцвет. Нравственность хороша и полноценна, хочет сказать Толстой, тогда, когда жизнь бьет ключом. Этот кипучий, блещущий под солнцем поток жизни вряд ли кто по своей охоте, а не по принуждению обстоятельствами, сменяет на пересохший ручеек постной добродетели. Искусству Толстого ведомо это. Неуемность в радости, полнота жизни и в то же время глубина сострадания, самоотверженность Наташи Ростовой по мысли Толстого где-то глубоко, корнями связана с национальной, народной почвой. И писатель прямо подталкивает нас к этим мыслям в некоторых сценах эпопеи. Вспомните описание зимнего вечера, когда после утомительного и веселого дня охоты Наташа с Николаем оказываются в гостях у дядюшки, небогатого помещика, коренного сельского жителя, любителя и знатока русской песни. Наташу обворожила, привела в восторг гитара дядюшки, да и сама она тронула его сердце, и сердце его подруги и прислуги Анисьи Федоровны своей пляской. Где? Как? Когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, эта графинечка, воспитанная эмигранткой, француженкой, этот дух? Откуда взяла она эти приемы, которые подышаль давно должны были бы вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, неизучаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка, как только она стала. Улыбнулась торжественно, гордо и хитро весело. Первый страх, который охватил был Николая и всех присутствующих, страх, что она не то сделает, прошел, и они уже любовались ею. Она сделала то самое, и так точно, так вполне точно это сделала, что Анисья Федоровна, которая тотчас подала необходимый для ее дела платок, сквозь смех прослезилась, глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чужую ей, в шелку и бархате воспитанную графиню, которая умела понять все то, что было в Анисье, и в отце Анисье, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке. Наташе дорог и воздух русских полей, по которым они несутся с Николаем и Соней в санях зимним вечером, и святочное простодушное веселье, и русские песни, то тоскливо протяжные, то безмятежно лихие. И не потому ли Андрей Болконский и Пьер Безухов в своем стремлении понять народную правду, уяснить тайный смысл жизни, не проходят мимо Наташи и делят свою судьбу с ней? Душевная чуткость, доверие к жизни позволяют Наташе чувствовать себя естественно, не скованно и в столичных дворцовых залах, и в покоях Анисьи Федоровны. И о скольких людях готова сказать она свое любимое слово «прелесть». Перед Бородинским сражением князь Андрей думает о Наташе и вспоминает ее рассказ, как она, ходя за грибами, заблудилась в глухом лесу, а потом повстречалась со стариком-пчельником. Это такая прелесть был этот старик, и темно так в лесу, и такие добрые у него... «Нет, я не умею рассказывать», — говорила она, краснея и волнуясь. Князь Андрей улыбнулся теперь той уже радостной улыбкой, которую он улыбался тогда, глядя ей в глаза. «Я понимал ее», — думал князь Андрей. «Не только понимал, но и эту-то душевную силу, эту искренность, эту открытость душевную, эту-то душу ее, которую будто связывало тело, эту-то душу я и любил в ней». Душевная открытость Наташи, ощущение своей связи с другими людьми – это как раз то, чего не хватало Болконскому, и к чему он должен прийти. Любовь в жизни князя Андрея не обрывает нить его духовных исканий, а становится лишь новой формой того же внутреннего движения. Ищущая мысль и живая жизнь словно переливаются, переходят одна в другую. Не менее важна встреча с Наташей и для Пьера Безухова. Затаенное чувство любви к ней Пьер впервые ясно сознает как раз накануне войны 1812 года. Утешая Наташу, поникшую от горя и стыда после попытки бегства с Анатолием, Пьер почти что признается ей в любви. Возвращаясь от Ростовых, он видит в небе комету с длинным лучистым хвостом, комету 12-го года, пророчество ужасов и конца света. Но в Пьере, смотревшем на нее мокрыми от слез глазами, комета не возбуждает чувство страха. Пьеру казалось, пишет Толстой, что эта звезда вполне отвечала тому, что было в его расцветшей к новой жизни, размягченной и ободренной душе. Комета как бы пророчит Пьеру не одни муки и страдания войны, но и радость постижения им в этих страданиях смысла жизни, народной правды. И все это сливается у него с образом Наташи, любовь которой готовит его, как и князя Андрея, к сближению со стихией народной жизни в эпоху испытаний. Что там говорить? И сам автор нежно любит свою героиню, откровенно любуется ею. но не допустит, чтобы ее портрет сполз в слащавую идеальность, а краски потеряли резкую правдивость, всегда присущую его перу. Наташа – увлекающаяся, горячая натура, и ее не могут миновать ошибки, кризисы, горький опыт. С роковой, непостижимой силой нахлынула на Наташу страсть к Анатолию Курагину, светскому хлыщу и ничтожеству. Что это? Нравственная слепота, мгновенное затмение, обман чувств? Да, конечно, но не только. Толстой считал это место психологическим узлом романа. И не от того лишь, что героиня получает здесь нелегкий жизненный урок. Порыв страсти в ней – это и сила жизни, непредсказуемый, незапланированный наперед. Наташа объясняет как-то брату свою антипатию к Долохову. «У него все назначено, а я этого не люблю». Наташа не терпит в людях сухого расчета, заранее навязанного взгляда. Ее чувство открыто навстречу живой жизни – и в этом ее незащищенность, но и ее сила. Исключительно тяжело, тоской, слезами и затворничеством искупает Наташа свой душевный промах. И когда второй раз встречается с князем Андреем, смертельно раненым при Бородине, прежнее, но в тысячу раз более сильное, окрепшее чувство возвращается к ней. Народная война 12-го года мерит и ее судьбу совсем особой мерой. Можно ли забыть сцену отъезда Ростовых из Москвы перед вступлением в нее французов? Сцену, где так ясно выступают маскируемые, истушеванные буднями, но выплескивающиеся наружу в дни народного горя главные свойства людских характеров. Естественная, непоказная теплота патриотизма в Наташе с резкой тенденцией оттенена Толстым поведением другого персонажа. В разгар предотъездной суматохи к Ростовым неожиданно является их родственник Берг, занимавший, как пишет Толстой, покойное и приятное место в штабе. Без всякой видимой надобности он решил отпроситься на побывку в Москву. На расспросы графа о положении русских войск Берг отвечает напыщенно и уклончиво. «Один предвечный бог, папаша, может решить судьбы Отечества. Армия горит духом геройства. И теперь вожди, так сказать, собрались на совещание». И, отговорив свое, как заученное, и выждав приличную паузу, Берг роняет: «А у меня к вам, папаша, большая просьба. Еду я сейчас мимо Юсупова дома, управляющий мне знакомый выбежал и просит, не купите ли чего-нибудь. Я зашел, знаете, из любопытства, и там одна шифоньерочка и туалет, и такая прелесть, выдвигается и с агольским секретом, знаете». С искренним увлечением, какого не было заметно в его рассказе о положении армии, Берг начинает толковать о том, как хотелось бы ему и его жене Вере купить эту шифоньерочку. Но как раз в те минуты, когда Берг чинно беседует в гостиной, Наташа устраивает свой бунт. Она узнает, что в доме остаются раненые, для которых не хватает подвод, а босс Ростовых загружают графским имуществом. Наташа не рассуждает. Она бежит к матери и прямо кричит ей в лицо: «Это гадость, это мерзость, это не может быть, чтобы вы приказали». Они остаются. «Маменька, ну что нам-то, что мы увезем? Маменька, это не может быть!» И, конечно, не красноречием, а этим бурным взрывом негодования Наташа вернее всего убеждает мать и отца бросить имущество в Москве и отдать подводы раненым. Сундуки, уже погруженные, привязанные, снимают с подвод, сносят обратно в кладовые. И это простое дело воспринимается как настоящий праздник, победа добра и бескорыстия над мелкими интересами личного благополучия. «Все домашние, прислуга были веселы, оживлены», — пишет Толстой. «Наташа находилась в восторженно счастливом оживлении, какого она давно не испытывала». Истинные человеческие ценности, то есть какой человек и какое дело чего стоит, проверяются в эпопее Толстого в страданиях и огне народной войны. Наташа стойко выносит испытания, выпавшие на ее долю. И как бы в награду за эту верность себе, за чистоту души, судьба дает ей в конце концов всю полноту семейного счастья. Пожалуй, ее-то, Наташу, и могло иметь в виду начальное название романа. все хорошо, что хорошо кончается. Но почему именно ее, эту хрупкую девушку, дочку богатого московского барина, поставил Толстой в центр народной эпопеи? Теперь, окинув взором весь путь Наташи по страницам романа, легче ответить на этот вопрос. Толстой говорил, что в «Войне и мире» он любил мысль народную вследствие войны 12-го года. Народные черты, объяснявшие коренные причины победы в войне с французами, он искал и находил и в Кутузове, и в Пьере, и в капитане Тушине, и во многих других своих героях. Не это ли главное и в Наташе? Русским складом души, чуткостью к чужой боли, стойкостью в несчастьях, способностью к радости жизни близка была Толстому его героиня. Случалось, Толстого упрекали, и больше всего как раз упрекали слепые его приверженцы, те, кто считал его учителем жизни, в непоследовательности его учения и морали, в том, что у него 7 пятниц на неделе. Сын писателя Илья Львович пытался защитить отца, объяснить природу его как человека и художника. «Я хочу сказать, — писал Илья Львович, — что его и до сих пор не понимают как следует. Ведь он состоял из Наташи Ростовой и Ерошки, из князя Андрея и Пьера, из старика Болконского и Каратаева, из княжны Марьи и Холстомера. Здесь названы среди других 6 героев «Войны и мира». И на первом месте Наташа. Когда княжна Марья и Наташа, прежде разделенные ревнивой враждебностью, встречаются у постели умирающего князя Андрея, они по воле автора начинают понимать друг в друге одна поэзию покорности и самоотвержения, это в княжне Марьи, и другая поэзию веры в жизнь и наслаждения жизнью, это в Наташе. Покорность и самоотвержение в теории ближе толстому моралисту. Но как же неодолимо для него очарование живой жизни? У Толстого вообще очень яркое чувство настоящего времени. И это при том, что мысль его и даже идеал часто лежат где-то в области прошлого. А в художественных сценах «Войны и мира» ощущение единственного мига, совершающегося сейчас, переживаемого, а не отгоревшего. Не воздыхание, не элегия, а страсть. Не воспоминание, а живое переживание и действие присутствует всегда. «Ну как же можно спать?» – взывает Наташа к Соне, забравшись на подоконник в лунную ночь в Отрадном. «Да проснись же, Соня! Ведь этакой прелестной ночи никогда, никогда не бывало!» Героев Толстого молодое счастье жить, чувствовать заполняет порой до слез, до судорог в горле. В отличие от другого гения русской литературы – Достоевского, который обнаруживает зло уже где-то в сердцевине жизни, в самих страстях, в натуре человека, у Толстого всякая боль, всякое уродство, искажение выглядит как наносное. Толстой – это величайшее метание духа и огромное здоровье натуры художника. Это радость, как норма бытия. Возрождается, казалось бы, убитая горем и стыдом Наташа, и улыбка на ее лице – медленно проступает навстречу Пьеру, как отворяется заржавленная дверь. Но, может быть, еще ярче другое толстовское сравнение оживающей души с молодой травой, победной силой природы. Она не знала этого, не поверила бы, но подказавшимся ей непроницаемым слоем ила, заславшим ее душу, уже пробивались тоненькие, нежные, молодые иглы травы, которые должны были укорениться и так застлать своими жизненными побегами, задавившие ее горе, что его скоро будет не видно и незаметно. Рана заживала изнутри. Так справляется Наташа со своим горем. И сама потеря, погибель, смерть, по ощущению Толстого, не ужас бездонный, а тоже часть жизни, переход к чему-то иному и тяжел лишь момент прощания, а жизнь не перечеркнута никогда. Толстой – героический оптимист.

сегодня. Даже в дурном часто есть смысл, сразу нами неразгаданный, от которого идет дорога к добру. И вообще жизнь есть радость, радость любви, семьи, победы, высокой думы, природы, воздуха, неба над головой в голубой день. С таким чувством расстаемся мы с Наташей Ростовой в этой великой, нестареющей книге.

0: Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели.
1: Добрый вечер.
0: Вот и настало время нашего очередного радиопутешествия. Поудобнее устраивайтесь у своих радиоприемников. Нам предстоит, друзья, провести этот час вдали от насиженных, если можно так выразиться, мест, в экзотических морях и странах и перенестись на 100 лет назад в среду первобытных народов, людей каменного века.
1: Мысленно, вы хотели сказать, Сергей Петрович, мысленно перенестись?
0: Ну, естественно, Юрий Васильевич, машину времени я еще пока не изобрел. Но, дорогие друзья, предвижу 2 ваших вопроса. А где наш бессменный звукорежиссер и активный участник передачи Николай Иванович? Отвечаю, Николай Иванович отправился в отпуск к берегам теплых морей. И поэтому сегодня за звукорежиссерским пультом его коллега и друг Юрий Васильевич.
1: К вашим услугам, друзья. Ну, а второй вопрос, Сергей Петрович?
0: А вы сами не догадываетесь, Юрий Васильевич?
1: Честно говоря, мне не совсем понятно, где 100 лет назад можно было обнаружить людей, стоящих на уровне развития каменного века.
0: Вот об этом и речь. Сегодня, дорогие друзья, нам предстоит совершить радиопутешествие по следам человека, о необыкновенных приключениях которого все мы хорошо знаем с детства, человека, имя которого до сих пор окутано завесой романтики и легенд. Догадались, Юрий Васильевич?
1: Миклуха Маклай.
0: Браво! Мы отправимся по следам замечательного русского путешественника и ученого Николая Николаевича Миклуха Маклая. Среди великих путешественников второй половины прошлого столетия его имя стоит одним из первых. Подвижнический труд Миклуха Маклая, а он был одновременно и зоологом, и антропологом, и этнографом, и географом, обогатил не только русскую, но и мировую науку важнейшими сведениями об островах и людях, их населяющих, куда до него не ступала нога ни одного белого человека. И добавлю сразу, биография и сама личность этого человека поистине уникальны. Он знал 17 языков и наречий, побывал во всех частях света. Замечательный сын своего народа, он не признавал опасностей, которые могли бы его остановить в достижении поставленной цели. С упорством и настойчивостью преодолевал препятствия, которые в великом множестве вставали на его пути.

Родился Миклух Маклай в 1846 году в селе Рождественском, близ города Боровичи, в семье инженера. Годы учебы – гимназия в Петербурге, затем Петербургский университет. Он с увлечением изучает естественные науки и вместе с тем произведения великих демократов Герцена, Белинского, Чернышевского, Добролюбова. Очень скоро неблагонадежный студент был исключен из университета без права поступления в другие высшие учебные заведения России. В 18 лет он покидает родину и уезжает учиться в Германию. Болезнь легких, нищенская жизнь, экономия везде и всегда – вот его неразлучные спутники. И тем не менее он умудряется накопить 180.

0: 10 рублей. Но вместо того, чтобы ехать на каникулы домой, отсылает все деньги опальному Чернышевскому. Упорство и настойчивость помогали ему преодолевать трудности, а занятия философией и медициной отвлекали от невеселых мыслей. Как раз в это время он обращает на себя внимание Эрнста Геккеля, выдающегося натуралиста и любимого профессора, лекции которого он никогда не пропускал. Геккель приглашает его принять участие в экспедиции на Канарские острова. Миклухо Маклай с радостью принимает предложение.
1: Так, так, так, ну.
0: После экспедиции на Канарские острова и в Марокко он на свои скудные средства отправляется на берег Красного моря, изучает арабский язык, совершает рискованнейшие переходы. С этого периода, собственно, и начинается великий подвиг его жизни. Его большое путешествие, которое длилось почти всю его жизнь. Миклухо Маклай уезжал и трижды возвращался в Россию, а в четвертый раз вернулся незадолго до смерти. Он уехал юношей, а когда умирал седой, казался глубоким стариком в свои неполные 42 года. Молодостью и жизнью заплатил он за краски южных морей и блеск тропического солнца.

0: Когда у Миклуха Маклая созрел план путешествия к берегам Новой Гвинеи, а надо заметить, что до него эти места боязливо обходили все мореплаватели, так как о папуасах повсеместно шла молва, как о самых страшных людоедах. Так вот, когда он решил все-таки отправиться туда, требовалось в первую очередь получить разрешение Русского географического общества.
1: Ну, общество-то, я думаю, было кровно заинтересовано в таких исследованиях, не так ли, Сергей Петрович?
0: Не скажите, Юрий Васильевич. Не все благосклонно относились к этому рискованному предприятию.
1: Не все?
0: Да, во всяком случае, окончательное решение вопроса было за вице-председателем общества, знаменитым мореплавателем Федором Петровичем Литке. Попасть на прием к нему было непросто, и все-таки Миклуха Маклай добивается встречи с ним.
2: Я очень благодарен, ваше превосходительство, что вы согласились принять меня. Поверьте, я не стал бы вас беспокоить, но...
3: Да-да, меня ознакомили с вашей запиской. Ну что ж, давайте поговорим. Так вы все еще не изменили своих намерений? По-прежнему стремитесь на Новую Гвинею?
2: Нет, не изменил.
3: А не думаете ли вы, молодой человек, что для начала целесообразнее было бы избрать какой-нибудь менее отдаленный пункт земного шара?
2: Ваше превосходительство, вы должны понять меня лучше, чем кто-либо другой. Вы знакомы с Тихим океаном. Вы избороздили его вдоль и поперек. Вы знаете, как мало изучены его острова. А самым неизвестным из этих островов является Новая Гвинея.
3: Да.
2: Цель, которую я ставлю себе – исследование папуасской расы и определение ее положения в ряду других народов. Мне кажется, для науки было бы очень важно решить эту задачу и решить ее без предвзятого мнения.
3: Намерения ваши похвальны, не могу возразить. Я не собираюсь читать вам нотации или упрекать в самонадеянности. Я просто хочу предостеречь вас. И, быть может, вы сами впоследствии будете мне благодарны. Ведь пересекать океан – это не то, что съездить в Петергоф и обратно. Впрочем, иногда и этого достаточно, чтобы познакомиться с морской болезнью. А знаете ли вы, до какого состояния может довести человека эта болезнь, которую нельзя ни вылечить, ни предупредить?
2: И однако, вы 20 лет своей жизни провели на море. А когда в первый раз самостоятельно повели корабль в суровые полярные воды, вам было всего лишь 23 года. А разве не молодым человеком отправились вы в кругосветное плавание на шлюпе «Синявин»? Разве не молодым человеком вы открыли неизвестные острова Каролинского архипелага, которые называются теперь островами Синявина? А между тем, многие опытные мореплаватели прошли мимо них.
3: А мы шли к северу от экватора к широте 7,5 градуса. Я решил на этой параллели искать остров Святого Августина, долготу которого адмирал Крузенштерн и капитан Фрисинет обозначили различно. Не будь этого разногласия, мы, может быть, и не наткнулись бы на самый большой из Каролинских островов. По ночам мы держались на месте под малыми парусами. Одну только ночь я позволил себе отступить от этого правила. Мы, не останавливаясь, шли вперед. А на рассвете...
2: На рассвете вы открыли тот самый остров, мимо которого прошли капитаны Томпсон и Дюпере.
3: Вот вам и доказательство того, что открытие неизвестных земель – дело случая.
2: Да.
3: Ну, однако мы заговорились. Ну что ж, Николай Николаевич, будь по-вашему. Будем хлопотать перед морским министерством, а вось и удастся отправить вас к папуасам. Хотел бы отговорить вас, но ничего не выходит. Сдаюсь.
2: Покорно вас благодарю, Федор Петрович. Ради науки ни сил, ни самой жизни не пожалею.

0: 27 октября 1870 года кронштадтский рейд покидал военный корабль «Корвет Витязь». Ему предстояло совершить кругосветное плавание через Тихий океан. На борту корабля находился один единственный пассажир – Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Витязь посетил по пути Копенгаген, остров Мадейру, остров Пасхи, Таити, острова Самоа, и на 346-й день пути в сентябре 1871 года бросил якорь в заливе Астролябии на северо-восточном берегу Новой Гвинеи.
1: Сергей Петрович, а до русских моряков это побережье Новой Гвинеи посещал кто-нибудь?
0: За 43 года до этого залив Астролябий был открыт французским мореплавателем Дюмоном Дюрвилем и назван по имени того судна, на котором плавал путешественник. Вот. Однако, да-да-да, опасаясь лихорадки и неведомых обитателей острова, Дюмон Дюрвиль не высаживался на берег и производил съемку с корабля. Миклухо-Маклай был таким образом первым европейцем, рискнувшим поселиться на неизвестном берегу.
1: Сергей Петрович, поясните, пожалуйста, что все-таки представляет собой остров Новая Гвинея?
0: Ну, прежде всего, о размерах. Остров велик. По площади он второй в мире после Гренландии. В глубине его высятся горы, а большая часть острова покрыта тропическими лесами. Из животных водятся кабаны, дикие собаки, огромные ящерицы, а в реках крокодилы, множество попугаев, бабочек. Причем размах крыльев у некоторых бабочек достигает 20 сантиметров.
1: Вот это красота! Экзотика, рай!
0: Рай? А тропическая лихорадка? А прожорливые белые муравьи? А бури, землетрясения, голод? Дикари, наконец.
1: Да.
0: Кстати, о папуасах. Вот как описывает Миклухо-Маклай свое появление в папуасской деревне.
2: Группа вооруженных копьями людей стояла посредине, разговаривая оживленно, но в полголоса между собой. Другие, все вооруженные, стояли поодаль. Ни женщин, ни детей не было. Они, вероятно, попрятались. Увидев меня, некоторые туземцы подняли копья, а другие приняли очень воинственную позу, как бы готовясь пустить копья. Усталый, отчасти неприятно удивленный встречей, я продолжал медленно подвигаться. Ко мне подошло несколько туземцев. Вдруг пролетели, не знаю, нарочно ли или без умысла, пущенные одна за другой две стрелы, очень близко от меня. Мне подумалось, что туземцам хочется знать, каким образом я отнесусь к сюрпризу вроде очень близко мимо меня пролетевших стрел. Небольшая толпа окружила меня. Двое или трое говорили очень громко, как-то враждебно поглядывая на меня. При этом, как бы в подкрепление своих слов, они размахивали копьями. Один из них вдруг размахнулся копьем и еле-еле не попал мне в глаз или в нос. Я отошел шага на два в сторону и мог расслышать несколько голосов, которые неодобрительно, как мне, может быть, показалось, отнеслись к этой бесцеремонности. Недолго думая, я высмотрел место в тени, притащил туда новую циновку и с громадным удовольствием растянулся на ней. Я увидел, что туземцы стали полукругом в некотором отдалении от меня, вероятно, удивляясь и делая предположение о том, что будет дальше. Я проспал 2 часа с лишним. Открыв глаза, я увидел несколько туземцев. Они были без оружия и смотрели на меня уже не так угрюмо. Затем я встал и направился по той же тропинке в обратный путь.
1: Ну, знаете ли...
0: Да-да, вы правы, уважаемый Юрий Васильевич. Все это в самом деле в высшей степени удивительно.
1: Удивительно.
0: Но поступи он по-другому, ему бы не сдобровать. А так эта встреча убедила туземцев в миролюбии путешественника, и между ними вскоре установились самые дружеские отношения. Вот еще несколько записей из дневника Миклуха Маклая.
2: Тридцатое сентября. Пришел Туй, у которого я взял урок папуасского языка. Прибавив несколько слов к моему лексикону, я точным образом записал их и, оставшись доволен учителем, подарил ему ящик от сигар. Туй был в восторге и быстро удалился. Второе октября. Приходили сегодня мои соседи из Гаренду с несколькими гостями, жителями островка Били-Били. Большое число разных украшений из раковин, собачьих зубов, клыков свиньи, размалеванные физиономии и спины, взбитые, выкрашенные волосы придавали гостям положительно парадный вид. Десятое октября. Меня свалил сегодня первый приступ лихорадки. Как ни крепился, пришлось весь день пролежать. Было скверно. Двадцать третье октября. Приходил Туй с двумя туземцами. Все были вооружены копьями, луками, стрелами, и у каждого было по топору на плече. Я выразил желание, чтобы гости показали мне употребление лука и стрел, что они сейчас же и выполнили. Туй показал целый маневр боя. Держа лук и стрелы на левом плече, а копье в правой руке, он отбежал шагов на 10, кидаясь в разные стороны, сопровождая каждое движение коротким резким криком. Он то натягивал тетиву лука, то наступал с копьем, как будто стараясь ранить неприятеля, то прятался за деревьями, иногда нагибался или быстро прыгал в сторону, избегая воображаемой стрелы. Другой туземец, соблазнившись примером, присоединился к нему и стал представлять противника. Этот турнир был интересен и довольно характерен.
1: 3 октября. Туй – это туземец.
0: Да, это общительный и добрый папуас, с которым у Миклуха Маклая сразу установились самые добрые отношения.
1: Ну, я так и понял.
0: Вообще, у него среди папуасов было много близких друзей – Лалу, Кодоборо и другие. Миклуха Маклай был не только исследователем. Он стал просветителем племени, среди которого поселился. Он дарил туземцам семена полезных растений. Он учил их пользоваться орудиями из металла и неустанно собственным своим поведением показывал им пример справедливости и уважения к человеческому достоинству. Поселившись на берегу бухты Астролябии, Маклай через несколько месяцев завоевал полное уважение и дружбу туземцев. Не копья встречали его теперь в прибрежных и горных деревнях, а радостные улыбки. Женщины перестали прятаться при его приближении. Они уже давно познакомились с ним и не боялись его. Все торопились поскорее усадить дорогого гостя днем в тени пальм или под навесом, а вечером у костра угостить мясом дикой свиньи, поудобнее устроить на ночлег, напоить прохладным молоком кокоса. Если же под вечер он торопился домой, молодежь с факелами провожала его через лес. Хижину Маклая каждый день навещали папуасы из деревень ближних и дальних. Всем хотелось взглянуть на мудрого человека, умеющего залечивать самые тяжелые раны, зажигать огонь, выращивать невиданные растения. Досконально изучив физический тип папуасов Новой Гвинеи, Миклухо-Маклай опроверг распространенное в науке того времени мнение, будто папуасам присущи какие-то особые свойства.
1: Какие же?
0: Ну, вот свойства низших рас. Так было принято думать, что волосы у папуасов растут как-то особенно, пучками. Нет, растут совершенно так же, как у европейцев, констатировал Миклухо-Маклай. Ученые утверждали, будто кожа у папуасов тоже особенная, жесткая. Нет, кожа гладкая и ничем не отличается от кожи европейцев, заключил Миклухо-Маклай. Но для него туземцы были не просто предметом научного наблюдения. Он смело выступал против расовой нетерпимости, восставал против несправедливости, активно защищал права этих первобытных племен. Больше года прожил ученый на северо-восточном берегу Новой Гвинеи, названном берегом Миклухо-Маклая. Причем папуасы были твердо убеждены, что он – существо неземное.
1: А
0: прилетел с Луны. Связи с внешним миром у Миклухо-Маклая не было никакой. И вот 21 июля 1872 года в газете «Кронштадтский вестник» появилось сообщение, которое вскоре облетело весь мир. Русские, голландские, австралийские газеты сообщали, что Николай Николаевич Миклухо-Маклай, высадившийся в сентябре 1871 года в бухте Астролябии, погиб. Одни высказывали предположение, что он убит и съеден дикарями, другие, что его свела в могилу злокачественная тропическая лихорадка. Русское географическое общество принялось настойчиво хлопотать о том, чтобы к берегам Новой Гвинеи на розыске Миклухо-Маклая немедленно был послан корабль.
1: И что же, был послан действительно?
0: Правительство отправило на розыске ученого паровой клипер «Изумруд». 19 декабря 1872 года, после трудного перехода по неизвестным водам, клипер приблизился к северо-восточному берегу Новой Гвинеи. Волнение среди экипажа достигло предела. Всех интересовал один вопрос – жив Миклухо-Маклай или погиб?

0: Вижу две пироги. Они идут от берега к кораблю.
1: На первой лодке среди туземцев один европеец.
0: Он машет нам шляпой. Да это же Миклуха Маклай!
2: Ура! Ура!
3: Стоп, машина! Лестницу за борт!
0: Стоп, машина! Лестницу за борт!
4: Господа, мне до сих пор не верится, что я нахожусь в кают-компании. Вижу столько дружеских лиц, слышу родную речь.
5: Да вы же настоящий Робинзон Крузо!
6: Нет, все это похоже на сказку. Значит, вы говорите, что туземцы называют вас человеком с Луны?
4: Да. При этом они убеждены, что Луна и Россия одно и то же. Вообще, они немного преувеличенного мнения о моем могуществе. Несколько месяцев назад, например, мне чуть не пришлось ввязаться в междоусобную войну. Дело кончилось благополучно, так как нападавшие, узнав, что Маклай против них, прекратили военные действия.
6: Нет, я все-таки еще не могу поверить, что вижу вас. Какое счастье. Вы знаете, у нас почти не было надежды.
4: Не могу понять, откуда взялся этот слух, в котором, впрочем, нет ничего невероятного. Как видите, жизнь в здешних местах подвержена всяким случайностям. Достаточно одного неосторожного шага или даже жеста.
6: Я понимаю.
4: Вы говорите, что получили телеграмму от морского ведомства?
6: Да.
4: Стало быть, в Петербурге известно о моей гибели?
6: Ну, разумеется, сообщение было напечатано в газетах.
4: Это меня очень огорчает. Ведь у меня в Петербурге мать, сестра, братья.
6: Из ближайшего же порта мы отправим им телеграмму. Нужно поторопиться, мы не должны задерживаться здесь. Переезжайте сегодня же к нам на клипер, Николай Николаевич. Мы постараемся вас удобно устроить, а перевозку вещей можно поручить офицерам. Они в точности выполнят все ваши распоряжения.
4: А почему вы думаете, что я поеду с вами на клипере? Это далеко еще не решено.
6: Простите, но признаться мне и в голову не приходило, что вы захотите еще остаться здесь.
4: Все это для меня так неожиданно. Я не успел ничего обдумать. Если бы вы сочли возможным уделить мне небольшой запас провизии и взяли бы мои письма до ближайшего порта, я, пожалуй, предпочел бы еще остаться здесь и продолжать свои наблюдения. Мне предстоит еще много сделать по антропологии и этнологии папуасов.
6: Поедемте с нами, Николай Николаевич. Вы убьете себя, если останетесь здесь. Не делайте этого, умоляю вас.
4: Если бы у меня была надежда вновь посетить этот берег.
6: Я полагаю, что вы сможете вернуться сюда через некоторое время, если вы уж так стремитесь. Я слышал, что вскоре голландское судно отправляется в экспедицию с научной целью на Новую Гвинею. Без сомнения, голландцы не откажутся принять вас в качестве пассажира.
4: Вот это меняет дело. Быть может, мне и стоило бы поехать с вами, чтобы привести в порядок свои заметки, а, кстати, отдохнуть немного.
6: Ну, вот и прекрасно, прекрасно. Мы поможем вам перебраться на борт.

0: туземцы деревень Гаренду, Бонгу, Гумбу, провожая друга, еще и еще раз требовали, чтобы он обещал им вернуться. И он повторял: «Я вернусь». Когда клипер стал подвигаться вперед, Маклай услыхал с берега звуки туземного барабана барума. Это папуасы послали ему свой прощальный привет. Клипер направился в Гонконг, останавливаясь по дороге на Малукских и Филиппинских островах. В Маниле на острове Лусон клипер должен был простоять 5 дней, и Миклуха Маклай воспользовался этими днями, чтобы посетить становище первобытных обитателей острова маленьких негров, негритосов. Немного отдохнув в горном городке Бейтензорге, Маклай в феврале 1874 года отправился на небольшом малайском суденышке в новый путь исследовать Папуа-Ковиай, юго-западный берег Новой Гвинеи, подвластный Голландии и известный, по утверждению голландцев, разбойничеством и людоедством.
1: Но это уже противоположный берег Новой Гвинеи, да?
0: Совершенно верно. Угу. «Главной целью моей поездки, – пишет он, – было составить себе ясное представление об антропологических особенностях населения юго-западного берега Новой Гвинеи по сравнению с жителями северо-восточных ее берегов. Цели своей Миклуха Маклай достиг и на этот раз, но на пути ему довелось встретить немало опасностей».
1: Каких же? Расскажите, пожалуйста, Сергей Петрович.
0: Он поселился на мысе под названием Айва и принялся за антропологические исследования. Папуасы встретили путешественника очень приветливо, быстро поняли, что он для них надежный друг, и выстроили возле его домика несколько хижин. Но когда он ушел в одну из своих экскурсий, случилась беда. На маленькое поселение в Айве напали горные папуасы, издавна враждовавшие с береговыми. Они бросились на спящих, не щадя ни женщин, ни детей. А потом жители Мавары и Наматоты, двух ближних островов, воспользовались нападением горцев и разграбили хижину ученого дочисто.
1: Да.
0: Миклуха Маклай избрал своим новым местопребыванием остров Айдума и продолжал свои исследования. Однако он не забыл происшествия в Айве и твердо решил покарать виновников убийства и грабежа. Узнав, что один из главных зачинщиков резни, капитан острова Мавары, скрывается на пироге, приставшей к берегу острова Айдума, Миклуха Маклай в сопровождении слуги и одного преданного ему папуаса отправился на берег. Вот что рассказывает об этом происшествии сам Миклуха Маклай.

0: Я сорвал циновку, служившую крышей пироги. Там действительно сидел капитан. «Саламат Туан! Здравствуй, господин!» — произнес он слабым голосом. «Этот человек был вдвое или втрое сильнее меня, а теперь дрожал всем телом. Я схватил капитана за горло, приставив револьвер ко рту, приказал Моирбиту, туземцу, связать ему руки. После этого я обратился к папуасам и сказал: «Я оставил этого человека в Айве стеречь мою хижину, а он допустил, чтобы в моих комнатах убивали женщин и детей. Я должен наказать этого человека».
1: Схваченный Маклайм преступник был оставлен властям и осужден. Возмущению ученого не было предела, когда он воочию убедился в существовании возмутительной торговли людьми, на которую голландские власти смотрели сквозь пальцы. Миклуха Маклай не счел возможным молчать.
2: И что же он предпринял?
1: Летом 1874 года он обратился с письмом к генерал-губернатору Нидерландской Индии, в котором требовал прекратить людократство. Вернувшись с берега Папуа-Ковиай на остров Яву, путешественник вскоре тяжело заболел. Он был на краю гибели, но чуть оправившись, он предпринял два путешествия вглубь полуострова Малакка для сравнения населяющих его народов с папуасами. До него еще никто не видал лесных людей полуострова Малакка. Ценой труднейшего путешествия с одного конца полуострова на другой, путешествие, которое приходилось проделывать, то шагая по пояс в воде, то продираясь сквозь непроходимые заросли, на спине у слона или попросту пешком сквозь джунгли, кишащие тиграми, Маклай, наконец, встретился с теми, кого искал. Результатом экспедиции были научные статьи, в которых впервые давалась характеристика вымирающих племен полуострова Малакка.
2: А что же вот это было за племя?
1: Называлось племя Оран-Сакай. Хотя они оказались очень пугливыми, но я успел сделать несколько портретов и антропологических измерений и посетил почти все их селения, писал Миклуха Маклай. Оран-Сакай – кочующее племя, племя карликовое, как и негритосы. Рост этих людей – не превышает 150 сантиметров, у них темно-коричневая кожа и черные курчавые волосы. Они бродили по лесам, чуть ли не каждый день меняя место своих стоянок. Дорог они не прокладывали, они не нуждались в них.
2: Сергей Петрович, а что, исполнил Миклуха Маклай свое обещание вернуться, ну, которое он дал своим друзьям-папуасам астролябии?
1: Папуасы не зря говорили: слово Маклая одно. Так справедливость и обязательность ученого вошли у них в поговорку. И вот в феврале 1876 года Миклуха Маклай отправился в путь на борту торговой шхуны «Морская птица». По пути на Новую Гвинею шхуна объехала острова Целебес, Пилау, Адмиралтейство, Агомес. Путешественник всюду сходил на берег и продолжал свои исследования. Так на острове Вуап он обнаружил невиданные папуасские деньги. Каждая монета была величиной с мельничный жернов. «Туземцы очень обрадовались, но нисколько не изумились моему приезду», – записал Маклай в дневнике. «Они были уверены, что я сдержу свое слово». И снова научная работа, наблюдение за жизнью и бытом папуасов. Ученый сообщал географическому обществу:
0: «Благодаря большому ко мне доверию туземцев, я во время второго у них пребывания имел возможность познакомиться с весьма интересными обычаями, брачными, погребальными и другими. Укажу для примера на некоторые обычаи. Так туземцы оставляют покойников гнить в хижинах. Когда человек умирает, его тело приводят в сидячее положение. Потом труп оплетают листьями кокосовой пальмы в виде корзины, около которой жена покойного должна поддерживать огонь в течение 2 или 3 недель, пока труп совершенно не высохнет. Зарывают трупы в землю очень редко. И происходит это только тогда, когда какой-нибудь старик переживает всех своих жен и детей, так что некому поддерживать огонь. Теперь о бессмысленных войнах между туземными племенами. Эти войны имеют более характер убийств, чем характер войны или боя в открытом поле. Каждое убийство ведет к мести, и таким образом вся война состоит из ряда вендетт. Войны наносят страшный вред всему населению. Туземцы боятся покидать свои деревни даже на несколько часов.
1: Маклай вмешивался в распри между двумя племенами и заставлял противные стороны сложить оружие.
2: Каким же высоким должен был быть авторитет у нашего путешественника, если он был в состоянии погасить пламя племенного раздора?
1: Авторитет Маклая, и раньше состоявший высоко, достиг небывалой высоты после одного случая. Однажды, ужиная у старика Коды Бора в деревне Богати, он случайно узнал, что 2 молодых людей из деревни Горимы по имени Абуи и Малу собираются убить его и поживиться вещами. Жители Богати наперебой уговаривали Маклая не ходить в Гориму, но Маклай на следующий же день отправился прямо туда. Вот рассказ самого Миклуха Маклая.

0: На площади Гаримы собралась толпа людей. Первые мои слова были: Абуи и Малу здесь или нет? Когда я назвал эти два имени, туземцы стали переглядываться между собой, и только через несколько секунд я получил ответ, что Абуи здесь. «Позови Малу», — было мое распоряжение. Кто-то побежал за ним. Когда Малу явился, я встал и указал Абуи и Малу два места около самого костра, как раз напротив меня. Они с видимым нежеланием подошли и сели на указанные мною места. Затем я обратился с короткой речью. Содержание речи было приблизительно следующее. «Услышав вчера от людей богати, что двое людей Гаримы, Абуи и Малу, хотят меня убить, я пришел в Гариму, чтобы посмотреть на этих людей». Когда я стал смотреть поочередно на обоих, они отворачивались каждый раз, как встречали мой взгляд. Это очень дурно, так как я ничего не сделал ни Абуи, ни Малу и никому из людей Гаримы. Теперь, пройдя пешком от Богати до Гаримы, я очень устал и хочу спать. Сейчас лягу, и если Абуи и Малу хотят убить меня, то пусть убьют, пока я буду спать, так как завтра я уйду из Гаримы. Мои слова произвели, кажется, сильный эффект. По крайней мере, засыпая, я слышал возгласы и разговоры, в которых мое имя было не раз повторяемо. На другое утро я был, разумеется, цел и невредим. Перед уходом из Гаримы Абуи принес мне в дар свинью почтенных размеров и вместе с Малу непременно пожелал проводить меня.
1: Это поразительно. Такое мужество, выдержка.
2: И добавьте, полное его доверие к чувству справедливости темнокожих людей.
1: Да, конечно.
2: Этот эпизод превратил их дружбу к нему в восторженное благоговение. В своей научной исследовательской работе Миклухо Маклай был неутомим. Несмотря на свое надорванное здоровье, он в течение 2 лет, начиная с 1879 года, плавает на американской шхуне «Сэдди Келлер», посещает острова Меланезии, а в Австралии, близ города Сиднея, организует морскую научную станцию. И вот, наконец, в 1882 году в жизни отважного путешественника происходит большое событие. Он приезжает на родину.
1: Сколько же лет он не видел родных мест?
2: 12. Домой он добирался следующим образом. Австралию он покинул на борту клипера «Вестник», входившего в состав русской эскадры. В Сингапуре пересел на крейсер «Азия», а достигнув Генуи, на броненосец «Петр Великий». Все петербургские газеты отметили его приезд, а Русское географическое общество устроило ему прием. На приеме он сказал:
0: «Милостивые государыни и милостивые государи, через 8 дней исполнится 12 лет, как в этой же зале я сообщил господам членам географического общества программу предполагаемых исследований на островах Тихого океана. Теперь, вернувшись, я могу сказать, что исполнил обещание, данное мною географическому обществу, сделать все, что будет в моих силах, чтобы предприятие не осталось без пользы для науки».

Маклай отвык от шума и суеты большого города. И очень скоро его опять потянуло в путь к своим друзьям на Новую Гвинею.

0: конце 1882 года ученый покинул Россию, чтобы продолжать свои исследования. По пути он сделал доклады в Берлине, Париже и Лондоне. 17 марта 1883 года ученый в третий раз высадился на своем Новогвинейском берегу, берегу Миклуха-Маклая. Пробыл он здесь недолго, всего несколько дней. Он роздал туземцам семена, попытался научить их ухаживать за козами и зебу.
1: А как его встретили туземцы?
0: О, туземцы шумно радовались его приезду, просили его остаться. Но у Миклуха-Маклая были другие планы. Накануне отъезда путешественник записал у себя в дневнике:
2: «Встав до рассвета, я отправился на мостик и сделал эскиз гор Мана-Бора-Бора и архипелага довольных людей. Я отправился на небольшой островок по имени Мегаспена, покрытый растительностью и во многих местах удобный для причаливания шлюпок. Оттуда я переехал на остров Сегу, отыскал Каина и через него спросил туземцев, которые считают остров Мегаспена своим, согласны ли они дать мне этот остров для того, чтобы построить там дом в случае моего возвращения. Все не только согласились, но были очень довольны, услышав, что я поселюсь недалеко от них».
0: Но поселиться недалеко от них Маклаю уже не пришлось. В Сидне он заканчивает организацию биологической станции, женится на англичанке Маргарите Робертсон, обрабатывает свои дневники, коллекции, рисунки, публикует десятки научных статей. Однако все больше дают себя знать ревматизм и малярия, тяжелые последствия его напряженного труда в тропических странах. В 1884 году до него доходит тревожная весть. Германия оккупировала северо-восточную часть Новой Гвинеи. Берег Маклая, на котором каждый клочок земли был возделан туземцами и вдоль и впоперек исхожен и изучен неутомимым русским путешественником, стал добычей германского империализма. Немцы назвали захваченную землю землей императора Вильгельма. Туземцы берега Маклая протестуют против присоединения к Германии, телеграфировал Миклуха-Маклай Бисмарку от имени своих подзащитных. В 1886 году ученый в очередной раз приезжает в Россию. Ему хотелось сдвинуть с мертвой точки печатание своих научных трудов и сделать последнюю попытку облегчить судьбу папуасов. С этой целью он начал пропагандировать в Петербурге идею создания на одном из островов Тихого океана русской колонии. Желающих оказалось так много, а поток вопросов столь велик, что он решил устроить у себя на квартире собрание всех желающих поехать с ним на берег Маклая.
1: Сергей Петрович, ну и как же все-таки решился вопрос с колонией?
0: Очень просто. Царь Александр III организацию колонии запретил.
1: Ах, вот так.
0: Да. Последний раз Миклуха-Маклай уезжал из России в 1887 году. Он торопился в Сидни, чтобы привезти оттуда жену, детей и все бумаги. Академии наук ученый преподнес в дар свои коллекции. Обосновавшись с семьей в Петербурге, на Галерной улице, он принялся за обработку своих записей. Работы было очень много, но он уже тяжело болел. Его душил отек легких, мучили ревматизм и невралгия. С 10 апреля началось резкое ухудшение. О последних днях Миклуха-Маклая свидетельствует дневник, который вела его жена.
3: Я тревожусь о нем, как никогда раньше. Бедный, дорогой мой, он ужасно болен. Я никогда не видела его прежде в таком плохом состоянии. Боже, помоги мне в это печальное время и пощади моего любимого. Весь этот день прошел в попытках облегчить страдания. 13 апреля. Я отправилась за детьми, чтобы привести их, увидеть его. Его дорогие глаза никогда больше никогда не посмотрят на их лица. Я никогда не смогу забыть выражение ужасной печали на дорогом лице, когда я подняла Алика, чтобы он поцеловал отца в последний раз. 14 апреля. В середине дня мой дорогой страдал ужасно. Он был в сознании и много раз заговаривал со мной, но только повторял: «Моя любимая». Он был на моих руках перед тем, как испустить последний вздох. Затем его дорогая, святая, благородная жизнь отошла в 8:15 вечера.

Великий ученый и отважный путешественник Николай Николаевич Миклухо-Маклай умер 15 апреля 1888 года на 42-м году жизни.

0: Сергей Петрович, а сохранилась ли какая-нибудь память о Миклухе Маклае там, в далекой Новой Гвинее?
1: Память о русском путешественнике многие десятилетия продолжала жить на берегах залива Астролябии. Долго еще стальной топор именовался там топор Маклая, арбуз – арбуз Маклая, дыня – дыня Маклая. Да, Миклухе Маклай прославил и свое имя, и свое отечество в самых удаленных уголках земного шара. Где он только не побывал. За 20 лет своих скитаний он объездил Канары и Марокко, Чили и Египет, Англию и Йемен, побывал на легендарном острове Пасхи, на Таити, Самоа, Каролинских и Филиппинских островах, жил в Австралии, обошел весь Малайский архипелаг, ну и, конечно, знаменитый берег Маклая. Первым и последним из европейцев пришел он сюда без ружья и пистолета, вооруженный лишь уважением и доброжелательством. И в сердцах этих людей, людей, по сути дела, каменного века, он также нашел доброжелательство и уважение. Замечательно сказал о нем академик Берг. Вот, Юрий Васильевич, познакомьте, пожалуйста, наших радиослушателей с отзывом крупнейшего советского географа.
0: С удовольствием. Несомненно, Николай Николаевич Миклухе Маклай принадлежит к числу самых замечательных и своеобразных исследователей жизни первобытных народов. Своеобразие Миклухе Маклая заключается в его горячей любви не только к науке, но и к человечеству. В его непреклонном убеждении, что так называемые «дикари» – такие же люди, как и белые, и в его глубочайшем отвращении к тем методам обмана и насилия, какие обычно практиковались европейцами, проникавшими в тропики с целью наживы.

0: Ну что ж, Юрий Васильевич, наша передача подошла к концу.
1: Да, всего доброго, друзья.
0: До новых встреч в эфире.

в годы сценического расцвета танец Нинель Петровой чаще всего называли одухотворенным и вдохновенным. И именно эти, казалось бы, такие обобщенные по своей сути слова в отношении Нинель Петровой вызывали вполне конкретные, созданные ею сценические образы. Образы разные, но навсегда запомнившиеся всем, кто хоть раз видел ее на сцене и оставившие глубокий след в душе и в памяти. Танец одухотворенный и вдохновенный. В Нинель Петровой это изначально данное, щедро отмеренное природой, и тот большой итог, вершина, к которой она упорно шла долгие годы, набирая в красоте и силе, совершенствуясь от спектакля к спектаклю, от роли к роли. Она не только воспринимала лучшие традиции русского и советского балетного театра как большую и значительную часть нашей общей культуры, она была из тех, кто воплощал их на сцене, кто развивал их и совершенствовал во всей полноте и со всей ответственностью передавал молодому поколению исполнителей, идущих на смену. Итог этого сегодня тоже важен. Важен как творческий опыт большого мастера, занявшего свое особое место в искусстве балета, в истории Кировского театра.

0: Всплеском советской хореографии. Многие спектакли войдут в золотой фонд советского балета, и она, начинающая танцовщица, быстро занявшая место солистки, сумела подняться на гребень этой волны, станцевала лучшие партии в лучших спектаклях. К счастью для нее и к счастью для ленинградского зрителя. У Нинель Петровой были прекрасные педагоги Снеткова, Вячеслава, Ширипина, Комкова и, наконец, Агриппина Яковлевна Ваганова, о педагогическом даре которой в двух словах не скажешь. И каждый сумел по-своему задеть лучшие струны ее души. Она училась танцевать там, где и танцевать-то, казалось, было еще нечего. Училась понимать гармонию движений и звуков, и в каждой музыкальной теме искала свое личное, что могла и что хотела выразить. Уже на выпускном спектакле хореографического училища станцевала Джульетту в одноактном балете Леонида Якобсона, поставленном балетмейстером на музыку Чайковского. От этой первой ее Джульетты до сложного, возвышенного, трагического образа, которую она создала годы спустя в спектакле Лавровского на музыку Прокофьева, долгий и нелегкий путь. Но Нинель Петровой пройти его оказалось под силу. Благо было на кого равняться, у кого учиться. Благо уже состоялась встреча с замечательным советским балетмейстером Леонидом Якобсоном. Благо, что в театре ее наставником стал Петр Гусев.
1: Моя творческая жизнь профессиональная началась как раз, когда мы эвакуировались из Перми. Война еще не кончилась, время еще было очень тяжелое. Но, несмотря на это, я считаю, что мне очень повезло. Повезло в творческом отношении. Повезло, потому что в театре тогда была редкостная творческая атмосфера. И всех, абсолютно всех членов коллектива. И удивительно, что и зритель был очень восприимчив. Наверное, мы тогда все, и актеры, и зрители, наверное, мы все истосковались по желанию высказаться. Мы были в предвкушении близкой победы. Так много было пережито, прочувствовано, что хотелось как можно цельнее отдать все это людям, так много переживших за время войны. В России была и замечательная плеяда советских мастеров, плеяда 40-х-50-х годов. Я не буду перечислять, их перечень велик, и они так много сделали в искусстве, что они всем известны. И вот мы, молодое поколение, имели счастье видеть весь их репетиционный процесс, весь творческий процесс. Нас это многому научило. Вся наша жизнь тогда протекала на улице России в театре. Но особенно интенсивно наше поколение работало во время прихода в театр художественным руководителем Петра Андреевича Гусева. Все наше поколение просто обязано ему своим становлением. Мы работали с утра до ночи, не жалели времени, ни сил, не считаясь ни с чем, вплоть до того, что у нас происходили репетиции сценические после спектакля по ночам. Это было для нас все естественно. Я ему особенно благодарна за то, что он поверил в меня тогда, когда я еще многого не умела, когда мне самой казалось, что я еще не могу сделать то, о чем я давно-давно мечтала. Я с детских лет себе не мыслила другого самовыражения, и у меня была в этом громадная необходимость, как в танце, и только в танце. И вот Петр Андреевич, поверив в меня, дал мне эту возможность. Это было для меня большое счастье. Я с ним приготовила такие любимые роли свои, как Джульетта и Мария.

0: Капитан – одна из первых ролей Петровой. И ей, как и многим исполнительницам этой партии, пришлось непросто. В памяти зрителей жила непревзойденная Мария Галины Улановой, балерины, сумевшие наделить беззащитную, тихую невольницу могучей духовной и нравственной силой. Перевернуть варварскую душу грозного хана. От этой актерской задачи уже нельзя было уйти.
1: Я старалась выразить, как я знаю этот образ, как я читала, как я его пережила. Я старалась это выразить. Просто в пластике. И очень хорошо выстроен спектакль, и очень поэтичный. И вот такой с ней мыслью и Марию. Человек какой-то необыкновенной духовной хрупкости и в то же время силы духовной. И какой-то высоты духовной. Гармоничности и красоты. Потому что это очень поэтичный спектакль. У Захарова очень поэтичный спектакль. А мне кажется, что актерское начало должно, может, более в широком понимании, оно должно присутствовать во всем. Во всем, даже когда ты просто танцуешь адажио, дуэт. Здесь должно быть выражение и своего мироощущения, и главным образом музыки, музыки, музыки. И я считаю, что это тоже актерское начало, суметь выразить глубину музыки, ее нюансировку, ее ритм. Это тоже актерское начало. Я люблю смотреть спектакли, особенно если хорошо, если есть вдохновенное начало. Я даже прощаю иногда какие-то погрешности ради того, чтобы было живое искусство на сцене.
0: Сейчас, спустя годы, можно с уверенностью сказать, что Нинель Петрова нашла свою Марию, оставаясь верной и пушкинскому, и улановскому образу. Роль эта стала на долгие годы одной из любимейших ее работ. В «Бахчисарайском фонтане» ей довелось танцевать с талантливой балериной, бывшей к тому же ее и постоянным репетитором Татьяной Михайловной Вячеславой. За ее высоким искусством Нинель Петрова еще в ученические годы следила с нескрываемым восхищением и, может быть, любила и восхищалась ею больше всего за то, что диапазон творческих возможностей этой исполнительницы был необычайно широк. Татьяна Михайловна Вячеслава создавала на сцене образы от гротесковых до трагедийных, а это явление нечастое в балетном искусстве. В свое время Нинель Петрова тоже выйдет за рамки того, что, казалось бы, определено самой природой, складом характера, мерой темперамента, за амплуа танцовщицы лирико-романтического склада. Не будет преувеличением сказать, что в конечном итоге ей удавалось все, или почти все, к чему она стремилась. Она не станцевала Эсмеральду, Байдерку, Китри, но зато наделила многих других своих героинь глубиной характера, тонкостью чувств и переживаний. И именно в балетах хореографической драмы утвердила себя как актриса в «Бахчисарайском фонтане», в «Ромео и Джульетте», в постановке Леонида Лавровского, в «Маскараде», поставленном Борисом Фенстером на музыку Лапутина. У микрофона заслуженный деятель искусства РСФСР Татьяна Михайловна Вячеслава.
2: Меня всегда восхищала ее интеллигентность, искренность, ум и скромность. Танец Петровой был овеян чистотой и поэтичностью. Она была актрисой думающей. Я много танцевала с Зарему Сулановой, а когда она уехала от нас, у меня была радость танцевать с Петровой. Большой творческой удачей Петровой стал образ Нины из балета «Маскарад». Нина Петровой была поистине петербургской, с безупречными манерами и внешностью, отвечающими той эпохе, которую творил Лермонтов. В последнем акте Нина Петрова словно становилась старше на несколько лет. потухал блеск ее глаз, исчезала прежняя ясная улыбка, движения замедлялись. Она чувствовала, что рушится ее жизнь. Теряя силы, она молила Арбенина верить и вдруг читала в его глазах свой приговор. Цепляясь за Арбенина, она поднималась с колен. Ни одного фальшивого движения в сложной трагической сцене. Как я любила ее в этой роли! Мне кажется, что Эсмеральда, она была бы великолепная. Мне так кажется. Потому что вот сейчас я работала над Эсмеральдой в Малом оперном театре с Татьяной Фисенко. И где-то она иногда вдруг мне напоминала Петрову. Я об этом ей даже говорила. Она очень умная, очень послушная и чем-то внешне похожа на Нулю. И я думаю, что Нуля была бы прекрасной Эсмеральдой. Танец, естественно, должен был бы быть хорошим. И я надеюсь, что он и был бы хорошим. Но образ был бы просто великолепным. Я так в этом уверена. Она интеллектуальна, умна, тонка и очень человечна. И очень добросердечна. И она человек, которая, мне кажется, благодарна всему тому, что ей сделали люди, природа, поэзия, музыка, танец. Она это понимает, потому что она тонкий, мудрый и умный человек.

балете «Ромео и Джульетта» на музыку Прокофьева Нинель Петрова танцевала Джульетту. Здесь неизбежно должны были появиться и появились новые краски, пишет в статье критик Брусиловская. У Петровой Джульетта была бесспорно активной, волевой натурой. Это характер очень цельный, близкий национальному итальянскому складу. И чисто пластическая сторона роли оказалась здесь многокрасочной. Какой легкой, почти невесомой казалась Джульетта в минуты счастья. Словно не руки партнера поднимали танцовщицу, а несла ее светлая радость. Здесь была верность Шекспиру и верность Прокофьеву. Здесь снова сказалась чуткость артистки к психологической и музыкальной природе образа, эволюция которого так велика от юной девушки, почти ребенка, резвой, радостной и непосредственной, до женщины, страстно и самозабвенно любящей, готовой претерпеть все смертные муки во имя этого чувства.

одухотворенный и вдохновенный танец Нинель Петровой не раз заставлял критиков восторженно отзываться о ее исполнении. Особенно это касается балетов со сложным хореографическим содержанием. Нинель Петрова умела создать целостное впечатление художественного образа там, где другим не помогали ни виртуозность, ни головокружительные прыжки. Ее Жизель приняла прежде всего тонкостью понимания всех нюансов поведения ее героини, перевоплощение Петровой из Жизели девушки в Жизель Велису происходило буквально на глазах зрителя. И не только потому, что во втором акте «Царствие Велис» в ее действиях появлялась отрешенность и безучастность, движения замедлялись, становились скульптурными позы в поддержках. Нет, перелом происходил в душе исполнительницы. И особенно четко это ощущается в финале спектакля, когда ее Жизель спасает Альберта от преследовавших его Велис, спасает не для себя, для жизни, в которую ей уже нет возврата.

Балет «Спартак», поставленный Леонидом Якобсоном на музыку Хачатуряна, это рассвет дарования Нинель Петровой. Она исполнила в нем роль Фригии. Своеобразие пластики хореографа уже давно стало для нее привычным, ведь ее содружество с этим балетмейстером не прекращалось с той самой поры, когда Нинель Петрова исполнила свою первую Джульетту в постановке Якобсона. К тому времени маленьким шедевром Петровой уже была «Вечная весна» на музыку Дебюсси, первая из хореографических миниатюр, навеянных скульптурами Родена. Был создан интересный образ Зои Березкиной в балетном спектакле «Клоп», поставленном Якобсоном, в котором трагическое соседствует с острым гротеском. И если есть какой-то элемент удачи в том, что Нинель Петровой посчастливилось работать с разными талантливыми балетмейстерами своего времени, то Леонид Якобсон в ее творчестве – это судьба. От первой своей работы с этим балетмейстером и до последней Нинель Петрова ушла со сцены в 1968 году. Прощальным спектаклем, прощальной ролью была Зоя Березкина в «Клопе». Мощный свет своеобразного таланта Леонида Якобсона освещал ее путь. Балет «Спартак» – вершина этого творческого содружества и, может быть, сильнее и лучше всего в роли Фригии удалось сказать, о чем она недосказала в других ролях. В одной из статей читаем: «Вершиной сложного актерского решения является дуэт Спартака и Фригии, где Нинель Петрова в сиренево-дымчатом хитоне в позах воздушного сияния поэтически оттеняет и дополняет возвышающую трагедию духа. Дуэт Спартака и Фригии из последнего акта перерастает в произведение самостоятельной художественной ценности».

0: Да, к сожалению, хореографическое искусство мало приспособлено для хранения в музеях. Это искусство сегодняшнего дня, которое завтра дорого нам лишь как воспоминание. У микрофона критик Поэль Карп.
1: В балете справедливо считается, что большой актер формируется прежде всего новым репертуаром. Нинель Петрова – одно из редчайших исключений. Через много лет после премьеры она станцевала Марию в балете Захарова «Бахчисарайский фонтан», и старая роль выглядела как новая. Ее Мария вызывала не так сожаление о нераскрывшейся и загубленной душе, как удивление незаурядностью и сосредоточенностью чувства. Рано погибший московский критик Моисей Иофьев посвятил одной этой роли восторженную статью, и там, среди прочего, сказал: «Балерине не дано выражать на сцене натуру мелкую или пассивную». Он сказал это вообще о балете, но не случайно по опыту Петровой. Я не уверен, что это суждение справедливо для всех, да и балет, как всякое искусство, выражает не только большое и сильное. Но для Петровой это справедливо безоговорочно. Кого бы она ни танцевала, ее героиня отличалась подлинностью и серьезностью. Говорят, Петрова не просто танцовщица, но актриса. И действительно, никто, пожалуй, из ее сверстниц не был так искренен в балетных драмах, где еще блистали тогда Шелест, Вячеслова, Уланова. Молодых влекло обычно другое. Драматические балеты бронили за танцевальную бедность, мечтали о новом Петипа, а Петрова открывала в Джульетте из балета Лавровского множество артистических возможностей. А одушевленность идет от богатства психологического подтекста, от ощущения того, что происходит с душой героя. И когда Петрова была на сцене, искусственные движения сценического танца казались самым естественным способом высказать то, чем героиня жила. Этой полнотой душевной жизни пленяла ее Жизель. Этой полнотой душевной жизни пленяла ее Нина в последнем балете Бориса Фенстера «Маскарад». Балетмейстер сочинял его смертельно больным. Далеко не все мог довести, как говорится, до кондиции. Но Петрова в роли Нины оправдала спектакль, ибо вявь стала героиней лермонтовской лирики. Необыкновенная правдивость танцевальной речи привела ее к успехам и в балетах Леонида Якобсона, наделявшего актеров не столько танцевальными ариями, сколько пластическими речитативами, где интонационная верность особенно важна. И ведь Петрова танцевала не только Фригию в «Спартаке», но и Зою в балете «Клоп». И балерина, каждое движение которой до изысканности дышало культурой, в роли простой девушки тоже оказалась правдивой. С сочинениями Якобсона Петрова не расстается и теперь. Она репетирует их в труппе хореографические миниатюры. Я люблю сидеть у нее на репетициях и слушать замечания. Речь идет о технических упущениях, о деталях танца, но всегда то невысказанный, то подчеркнутый, присутствует забота о правде. С актерами Петрова равна, у нее как будто нет любимчиков. И все же я не раз замечал, что как-то она танцует Багирова, или Волынина, или Гришина, или другая танцовщица с непосредственной эмоциональной отдачей. Нина Александровна сама вдруг оказывается взволнованным зрителем. И я опознаю то, что лежало в основе ее собственных успехов. Узнаю чувство, которое я бы назвал чувством непрерывной содержательности, ощущение танца как процесса бегущей жизни, драгоценной, потому что не пустой. История балета у нас в Ленинграде особенно богата и разнообразна. И традиция у нас не одна, традиций много, особенно драгоценен тут пример натур в подлинном смысле творческих, тех, кто не просто добросовестно работал на сцене, но сверх того хотел и умел вынести на сцену нечто свое, ни у кого не взятое, голос своей жизни. Нинель Петрова делала именно это. и те, кто ее видели, дорожат воспоминанием о ее искусстве. И дорожат не только как воспоминанием, но и как поводом для надежды.
0: Нины Александровны Петровой, знающей секрет одухотворенного, вдохновенного танца, есть чем поделиться с молодыми.
2: В общем, искусство должно отражать настоящую жизнь, оно должно отражать современность. Но искусство не может быть неодушевленным. И вот в этом, мне кажется, сейчас есть какая-то серьезная опасность. Мне кажется, что бывают моменты, когда искусство лишается одухотворенности, лишается жизни. Это очень серьезно для меня. Мне кажется, что технику, конечно, танца надо совершенствовать, надо достигать в ней больших высот, но не только в технике. Техника – это средство. Но надо тренировать и душу, надо готовить себя для того, чтобы выйти на сцену и что-то сказать, чтобы было что сказать. Мне кажется, что у нас темп жизни сейчас настолько нас гонит вперед, вперед, вперед, что мы иногда не успеваем задуматься. И нам не хватает неторопливости, не хватает покоя. Вот и Пушкин даже ведь говорил: служение муз не терпит суеты. Прекрасное должно быть величаво. Вот я думаю, что технику надо постигать и, конечно, тренировать ее, но с одной техникой выходить, даже блистательно исполненный, на публику нельзя. Это мало. Это мало. Для каждого артиста уход со сцены – очень сложный момент в жизни, потому что, как правило, в балетном искусстве мы покидаем сцену рано. Мы только созреваем, мы накапливаем какой-то духовный, технический багаж. Мы становимся артистами, а в общем нам уже надо кончать, потому что балет – искусство молодости. Для меня это прошло довольно легко, потому что я сразу переключилась на педагогическую деятельность. Сначала в хореографическом училище я преподавала там актерское мастерство и классику, а потом в труппе хореографические миниатюры, в коллективе, который для меня очень дорог, который для меня очень интересен, благодаря тому, главным образом, что он обладает уникальным, с моей точки зрения, репертуаром, богатейшим репертуаром, оставленным нам замечательным мастером Леонидом Леонидовичем Якобсоном. Человеком, хореографом, балетмейстером, художником, который, с моей точки зрения, заглянул далеко вперед в своем творчестве. И наследие, которое он оставил, это наш золотой фонд. Мы его не только храним и даже приумножаем, потому что мы восстановили у себя, и, я думаю, будем это делать впредь, вещи, которые не идут в других театрах. Мы стараемся все шедевры Якобсона у себя не только сохранить, но и накопить еще. Вот, поэтому это, конечно, чрезвычайно для меня представляет большой интерес работы в этом коллективе. И еще мы приглашаем самых разнообразных, разных балетмейстеров. Эти балетмейстеры молодые. И мне интересно, потому что они мне помогают понять, чем же живет современная молодежь. Это для меня тоже жизнь, другая грань как бы жизни.

Всякий юбилей связан с воспоминаниями. Но память о высоких образцах советского балетного наследия важна не столько для юбиляров, сколько для сегодняшнего и завтрашнего дня прекрасного искусства танца.

0: Вот у нас штука-то какая. Да, тебе там понятно. Когда вы видели постояльца в последний раз?
1: Вчерась, в 10:00.
0: Так. Ну, теперь это все понятно.
2: Что с понятно, Иван Иванович?
0: А то, что в 3:00 на Литейном мосту слышали выстрел. Прибежали караульные служители. Никого. Ничего нет. Нашлись люди, принесли багры, сеть рыболовную. Ныряли, искали и выловили только щепу гнилую. А тело так и не нашли.
2: А может, и не было никакого тела? Может, пьяный? Или просто озорник подурачился? Выстрелил и убежал?
3: Какой подурачился? Пустил себе пулю в лоб и все тут?
2: Да пьяный. Или просто дурак.
0: Ну, дурак или не дурак, записка-то вот она. Ухожу в 11:00 и не возвращусь. Меня услышат на Литейном мосту между 2:00 и 3:00. Подозрений ни на кого не иметь.
4: Поутру 11 июля 1856 года прислуга одной из гостиниц у станции Московской железной дороги была в недоумении, отчасти даже в тревоге. Накануне в 9:00 приехал господин с чемоданом. Занял номер, отдал свой паспорт на прописку, спросил себе чаю и котлетку, сказал, чтобы его не будили вечером, потому что он устал и хочет спать, но чтобы утром непременно разбудили в 9:00. Пришло утро. В 9:00 слуга постучался, никто не откликается. Слуга подождал с 15 минут, стал опять будить, опять не добудился. Послали за полицией. Явился полицейский чиновник.
2: Кто ж на мосту стреляется? Дурак и есть. Зачем на мосту? Глупо на мосту.
3: А вот и не дурак-с. Оно так вернее. Утонуть, может, и не утонешь. А уж ежели с выстрелом, оно так вернее-с.
0: Это значит, чтоб мучиться меньше. От любого выстрела легко упасть в воду. Не одно, так другое. На мосту. Умно.
4: Теперь уже ровно ничего нельзя было разобрать. И дурак, и умно. Однако первым следствием этого дурацкого дела не замедлило сказаться в то же самое утро в одной из 3 комнат маленькой дачи на Каменном острове.
5: Что с тобой? Что с тобой?
6: Письмо на столе. Прочти.
5: Я смущал ваше спокойствие. Я схожу со сцены. Не жалейте, я так люблю вас обоих, что очень счастлив своей решимостью. Прощайте. Друг мой.
6: Ты не виноват. Я одна. Я одна во всем виновата. Что я наделала? Я убила его. Убила его для тебя.
5: Но чем же ты виновата?
6: Не говори ничего и не оправдывай меня, или я возненавижу тебя. Я сегодня же уезжаю из Петербурга. В Тверь, в Нижний. Мне все равно.
5: Милая моя.
6: Я должна остаться одна. Прощай.
7: Содержание повести – любовь, не так ли?
4: Да, пожалуй.
7: Главное лицо – женщина. Это хорошо, хотя бы и повесть была плоха.
4: Это правда.
8: Я знаю, что этот застрелившийся господин не застрелился?
4: Нет, нет, нет, нет, нет. Ты этого не знаешь, мой проницательный читатель.
8: Почему?
4: Потому что тебе это не сказано. Сам ты ничего не знаешь. Не знаешь даже того, что тем, как я начал повесть, я оскорбил, унизил тебя.
8: Оскорбили, унизили? Что вы хотите этим сказать?
4: На первой странице моего рассказа обнаруживают, что я плохо думаю о публике. Я применил обыкновенную хитрость романистов, начал повесть с эффектных сцен. Я рассказываю мою первую повесть. Моя подпись еще не заманила публику, и я вынужден был забросить удочку с приманкой эффективности. Впрочем, и среди читателей есть некоторая доля людей, теперь уже значительная доля, которым я доверяю. С ними мне не нужно объясняться. Их мнением я дорожу, потому что знаю, что оно за меня. Добрые, сильные, честные, умеющие. Недавно вы начали возникать между нами, но вас уже немало и быстро становится больше. Ну, а теперь я продолжу, или, вернее, начну мою повесть.

Вера Павловна выросла в многоэтажном доме на Гороховой. Дом этот, принадлежавший действительному статскому советнику Ивану Захарычу Старешникову, после смерти отца был унаследован его сыном Михаилом Ивановичем Старешниковым. В 1852 году на одной из бесчисленных грязных лестниц на четвертом этаже жил управляющий домом Павел Константинович Розальский с женой Марьей Алексеевной, 9-летним сыном Федей и взрослой девицей-дочерью. Она-то и есть Вера Павловна.

0: благодарны. Грень, видите ли, у нее. Дурно ей. Конца оперы не дождалась. Для тебя, дура, никаких денег не жалею. А на отца спроси. Расходов на тебя все животы подвело. Пансион, мадаме, сколько переплатили? А фортепьянщику сколько? Благодарная, ничего не чувствуешь. Сюрприз ей приготовила. В оперу повела. Билеты во втором ярусе взяла. И одни генеральши бывают. А она... Чего ты рожу-то воротила, когда хозяйкин сын в ложу вошел? Что он тебя обидел чем? Чем тебе столешник снимил? Офицер обходительный. Что он тебе сказал, когда в карету сажал?
1: Сказал, что завтра придет справиться о моем здоровье.
0: Чтоб завтра была весела. Но вижу, что глаза заплаканные не спущу, как сегодня. Эй, полк, Константинович, что вы сидите, как пень? Скажите вы от себя, что мать не станет учить дурному.
2: Верочка, твоя мать опытная женщина, умная женщина. Она не станет учить тебя дурному. Слушайся во всем своей матери.

0: Маменька, я очень устала, я чай пить не буду, мне надо бы отдохнуть.
1: Ну, подойди сюда, Верочка. Огни голову. Бог тебя благословит, как я тебя благословляю.
0: Нет, маменька, я уже сказала, что не буду целовать ваши руки. А теперь отпустите меня, я в самом деле чувствую себя дурно.
1: Ну, ступай, отдохни. Вот, Верочка думает, что я злая. Вот и вы, наверное, тоже так думаете.
2: Как вам сказать?
1: Вы и не говорите. Да, злая. А мне ведь нельзя не быть злой. Жизнь у меня такая, тяжелая жизнь. А я не хочу, чтобы она так жила. Хочу, чтобы богато жила. Вот она не помнит, как мы с отцом-то жили, пока он управляющим не был. Ведь бедно, бедно жили. А я тогда была честная, а теперь я нечестная. Кто отца дурака управляющим сделал? Я сделала. Кто должность ему доставил? Я доставила. Вот и стали жить хорошо. А почему? А потому что я стала нечестная да злая. Вот у отца и деньги появились. Да и у меня побольше, чем у него, потому что деньги в залог даю. Да и отец Верочкин уважать меня стал. По струнке ходит.
2: Я вас могу понять, Марья Алексеевна. Но представление ваше о счастье и благополучии разделить не могу.
1: Ну, я знаю, что в ваших книжках-то написано, что так жить не полагается, что все нужно по-новому завести. Да ведь нам-то до новых порядков-то ведь не дожить. Больно глуп народ-то. Где уж с таким народом новые порядки заводить? Ну, а коль новых-то порядков нет, значит, надо жить по-старому. А в вашей книжке как написано? Что значит по-старому? Обирать да обманывать. Ну вот и будем жить по-старому. Обирать да обманывать.
3: Месье Старешник, вы мне позволите вас так называть? Это гораздо приятнее звучит и, главное, легче выговаривается. А то Старешников и...
4: Конечно, мадемуазель Жюли, конечно.
3: Месье Старешник, почему вы сегодня одни, где Адель? Я надеялась ее увидеть, это было бы очень приятно.
4: Адель поссорилась со мной, к несчастью.
5: Не верьте ему, мадемуазель Жюли.
3: Почему?
5: Не верьте ему. Он боится, что вы рассердитесь, когда узнаете, что он оставил француженку ради русской.
3: Боже мой, фи, какой у вас дурной вкус, месье Старешник. Я бы ничего не имела возразить, если бы вы променяли мою соотечественницу ради этой... грузинки, которая сегодня в опере заходила к вам в ложу. Но променять француженку на русскую?
5: Вздор, Жюли. Ту, которую ты называешь грузинкой, есть русская.
3: Ты что?
5: Чистейшая.
3: Ты смеешься надо мной?
5: Чистейшая русская.
3: Боже мой, но она же великолепна.
5: Конечно.
3: А почему она не идет на сцену? Впрочем, я говорю только то, что видела. Остается один очень важный вопрос. Ее нога.
5: Да.
3: Ведь ваш великий поэт Карасен сказал, что во всей России не найти 5 пар маленьких стройных женских ног.
5: Ну, это сказал не Карамсен, это лучше называй его Карамзин. Он был историк, а вот Аношка сказал Пушкин.
4: Если вы позволите мне завтра явиться к вам, мадемуазель Жюли, я буду иметь честь привести ее башмак.
3: Вы лжете, месье Старешник. Она не любовница ваша. Я видела, как она горела негодованием, даже ненавистью. И она уехала из оперы.
4: Я не лгу. Вы простите меня, мадемуазель Жюли, что я осмеливаюсь противоречить вам, но она моя любовница.
5: Врешь, мой милый, врешь.
4: Нет, не вру.
5: Докажи.
4: Хм. Какие же доказательства я могу тебе представить?
6: Какие доказательства?
4: Да.
6: Ну, хорошо, пожалуйста. Завтра мадемуазель Жюли будет так добра, что привезет с собой Сержа. Я привезу свою маленькую Берту. Ну, а ты, конечно, привезешь ее. Если привезешь, я проиграл, и ужин, естественно, за мой счет. А если нет, то ты с позором изгоняешься из нашего общества.
0: Боже мой, какие гнусные, какие мерзкие люди. Я 2 года была уличной женщиной в Париже. Я 2.5 года жила в том доме, где собирались воры. Я никогда не видела там таких 3 гнусных, мерзких людей сразу вместе. Ну, Серж, разве это не гнусно?
6: Гнусно.
0: Я умоляю тебя, прошу. Ну, не допускай этого. Скажи ему, не разрешай, он же тебя боится.
5: Дорогая,
0: ну, спаси ее.
5: Успокойся. Успокойся. Все равно не он, так другой. Ее же все равно нет.
0: Нет. Ты знаешь ее адрес?
5: Знаю.
0: Едем к ней.
5: В 1:00 ночи? Пойдем лучше спать. Бай-бай-бай.
0: Нет, Серж. Я предупрежу ее. Какая гнусность. Я спасу ее. Боже, какие гнусные, мерзкие, какие гнусные люди. Гнусные.
5: Господа, я думаю, что вы не будете ждать Жюли на ваш ужин. Она раздражена, и, честно говоря, мне эта история не очень нравится. Честь имею.
4: Какая бешеная француженка, а?
6: Ну, я надеюсь, Старешников, что наш ужин из-за этого не расстроится. А вместо них я приглашу Пьера с Матильдой.
1: Если правильно себя поведешь, то подарю тебе брошь с большими изумрудами. Если переделать, то очень хорошие серьги получатся.
7: Добрый день, Маленька. Добрый
1: здравствуйте,
7: день.
1: Здравствуйте.
7: Добрый день, Вера Павловна.
1: Прошу вас,

0: Как вы себя чувствуете, Вера Павловна?
1: Как ваше здоровье?
2: Я здорова.
0: Ну, а коли так, то здоровьем надо пользоваться.
3: Да, да, да, да. И здоровьем, и молодостью.
0: Совершенно с вами согласен, Марья Алексеевна.
3: Матрёна!

0: Вера Павловна, а что если воспользоваться нынешним вечером и поехать покататься? А? День морозный, погода чудесная.
1: Это с кем же это вы собираетесь кататься?
0: Только втроем. Вы, Мария Алексеевна, Вера Павловна и я.
1: Ну, тогда я с большим удовольствием. Я с вашего разрешения приготовлю кофе и закуски. А Верочка нам сыграет что-нибудь. Сыграешь, Верочка?
2: Хорошо.

0: Вчера в опере вы выставили меня своим приятелем, как свою любовницу. Я предупреждаю вас. Если вы осмелитесь подойти ко мне в театре, на улице, где-нибудь, я дам вам пощечину. Я говорю с вами, как с человеком, в котором нет искры чести. Если вы не до конца испорчены, то проще перестать бывать у нас.
1: Ну, я...

0: Если вы будете выламывать дверь, я брошусь из окна. Я вам живая в руки не дамся.
1: И какая лестница?
0: Да.
1: А под каким предлогом мы приехали?
2: Ну, скажем, что у тебя есть племянница, которая хочет брать уроки музыки. А ведь Верочка прекрасно играет.
1: Чудесно.
3: Открой ты, шельма бессовестная!
4: Марья Алексеевна, полковник какую-то супругу Веру Павловну спрашивают.
5: Какой полковник?
4: Важный. Адам в особенности. Никогда такой лицом к лицу не видала.
5: Так чего ты стоишь? Проси.
2: Здравствуйте, Марья Алексеевна.
1: Здравствуйте.
2: Я был очень рад вчера познакомиться в опере с вашей дочерью. И это оказалось как нельзя более кстати. У моей жены есть племянница, которая хочет брать уроки музыки. А ведь ваша дочь...
1: Да, да, да. У Верочки большой талант учить на фортепиано. Да и я за счастье почту. Но вот учительница-то моя не очень здорова.
2: Что так?
1: Ну, сейчас.
6: Верочка! Верочка, друг мой, ты выйдешь или нет?

0: Здравствуйте, Анна.
1: Здравствуйте, дорогая. Прошу вас.
2: Спасибо.
1: Милая, милое дитя мое. Ну, вы, конечно, удивлены и смущены, видя моего мужа здесь, в присутствии которого вчера вас так оскорбили в опере. Мой муж легкомысленен, но он лучше других повес. Простите его ради меня. Я приехала с добрыми намерениями. Уроки только предлог. Я прошу вас, поддержите его, сыграйте что-нибудь. Мы и поговорим.

0: Месье Старешников готовит новую гнусность. Он держал на вас пари.
1: Ой, как это мерзко. А сегодня он был у нас и пригласил нас поехать за город.
0: Так что же, он хотел обмануть вас? Или ваша матушка в заговоре с ним?
1: Нет-нет, моя мать, конечно, дурная женщина, но не настолько, чтобы быть в заговоре.
0: Да? Ну что ж, сейчас мы это выясним. Сэр!
2: Да, дорогая?
0: Серж, объясните, расскажите этой женщине о вчерашнем паре.
2: Хорошо. Моя жена довольна игрой вашей дочери и вот хочет с ней поговорить. Позвольте вам сказать несколько слов о нашем общем знакомом месье Старешникове. Известно ли вам, что он говорит о своих отношениях к вашему семейству?
3: Вы знаете, я не сплетница. Сама вестей не разношу, да и не слушаю их. Да потом мало ли что болтают люди.
2: Да. Так вот, он держал вчера пари, что ваша дочь является его любовницей. Это вы тоже называете сплетней?
3: Вот они шутки какие, а? Вот идет, зачем кататься-то?

0: назвал? Ах, он мерзавец, а? Ну, погоди, сквернавец.
1: Ваша мать не была его сообщницей и сейчас очень раздражена против него. Но я хорошо знаю таких людей, как ваша мать. У нее никакие чувства не остановятся перед денежными расчетами. Очень скоро она примется вам ловить снова жениха, и бог знает, чем это все может кончиться. Милое мое дитя, вы должны это знать. Я не жена Сержа, я у него на содержании. Известна всему Петербургу как дурная женщина. Но я честная женщина, и я вам обещаю, что я сделаю все для того, чтобы Старешников вас больше не преследовал.
2: Ой, я так благодарна вам, милая Жули.
1: Милое мое дитя, не дай вам Бог когда-нибудь испытать то, что чувствую я теперь, когда после стольких лет к моим губам впервые прикасаются чистые губы. Умри, но не давай поцелуя без любви. У вас есть родственники в Петербурге?
2: Нет.
1: Жаль. А любовник? Простите, простите, это видно. Но тем хуже, значит, у вас нет приюта. Как же быть, что же делать? Послушайте, Старешников, очевидно, вам сделает предложение. Эти люди влюбляются по уши, как только их волокитство отвергается. Дитя мое, а вы поступили как опытная кокетка. Но как бы то ни было, Старешников вам сделает предложение, и я советую его принять.
2: Это говорите вы, которая только что сказала мне, умри, но не дай поцелуй без любви.
1: Нет, это было сказано в увлечении, но жизнь — это же проза и расчет.
2: Нет, нет, никогда. Он гадок, он отвратитель. Я не унижусь. Я пойду собирать милостыню, я выброшусь из окна. Нет, лучше умереть.
1: Боже мой, ну это же выход. Вы же избавитесь от преследований вашей матери. Ну, потом, с вашим характером вы будете госпожой в доме мужа.
2: Я не хочу ни властвовать, ни подчиняться. Я не хочу ни обманывать, ни притворяться. Я хочу быть независимой. И жить по-своему.

0: Верочка, Михаил Иванович делает нам честь. Просит твои руки. Ну, мы отвечали, как любящие тебя родители, что принуждать тебя не будем. Хотя, с другой стороны, очень рады. Ну, ты как добрая и послушная дочь положишься на нашу опытность, что мы и от Бога не могли молить такого жениха. Ты согласна, Верочка?
1: Нет.
0: Что ты говоришь, Верочка?
2: С ума сошла, дура. Смей повторить, мерзавка!
1: Если вы тронете меня, я уйду из дома. Если вы меня запрете, брошусь из окна. Я знала, как вы отнесетесь к моему отказу, и я уже обдумала, что мне делать. Сядьте. Сядьте, сядьте и сидите, или я уйду.
2: Подвешенная.
1: Я не пойду за него. А без моего согласия венчать не станут.
2: Ты с ума сошла?
0: Верочка, ну что же мы ему скажем?
1: Вы не виноваты перед ним в том, что я не согласна.
2: Верка! Одумайся! Одумайся, дура! Матрёна!
1: Маменька! Если вы что-то хотите сделать надо мной, вынуть ключ из двери моей комнаты или что-нибудь еще, лучше не делайте! Хуже будет!
3: Вы отказываете мне.
1: Судите сами, могу ли я не отказать вам.
3: Вера Павловна, я виноват. Я достоин казни. Но я не могу перенести вашего отказа.
1: Я не могу согласиться.
3: Но если так, я прошу у вас одной пощады. Вы теперь слишком живо чувствуете, как я оскорбил вас. Ну, не давайте мне теперь отказа. Дайте мне время заслужить ваше прощение. Я кажусь вам низок, подл, но я исправлюсь. Не отталкивайте меня, дайте мне время.
1: Мне жаль я вас. Я вижу, вы искренне сейчас. Вы хотите, чтобы я не давала вам ответа. Ну, извольте. Только отсрочка ни к чему не приведет.
3: Вы спасаете меня. Я заслужу другой ответ. Я заслужу.
4: Ваша героиня, мне кажется, надуманной.
5: Почему?
4: Ну, какая девица в ее положении откажется от столь выгодной партии? Конечно, Старешников повеса, но с годами остепенится. Нет, я не понимаю, что еще нужно этой вашей Вере Павловне?
6: Ах, разве это непонятно? Она не любит его. Ну, понимаете, не любит.
4: Любит, не любит. Все это, знаете ли, глупости. Женщине нужен муж, положение, и надлежит рожать детей. Кому нужно, чтобы плодились нищие, а Старешников богат?
6: Но любовь? Разве может быть счастье без любви? Ты этот Старешников, любит ли он Веру Павловну?
5: Он привык к мечте. Сопротивление разжигает охоту. И Старешников решил, что он будет обладать Верочкой.
6: А почему же вдруг он решил жениться?
4: Этот ваш Старешников не так глуп. Женщина с таким характером, как у Веры Павловны, введенная в свет при ее красоте, уме, силе характера, заняла бы блестящее положение и весьма бы двинула карьеру своего мужа.
5: Да, мой проницательный читатель. Вот это соображение, подсказанное Старешникову его приятельницей Жюли, играло известную роль в том, что он продолжал добиваться своего, приходить к Розальским и делать Верочке подарки.
6: И она принимала подарки?
5: Они делались через Марью Алексеевну и, конечно, оставались у нее, кроме иных подешевле, которые Марья Алексеевна давала Верочке под видом вещей, не выкупленных из заклада. Марья Алексеевна давала вещи под заклад. Ну, и надо же было, чтобы жених видел хоть некоторые из своих вещей на невесте. Но он видел и убеждался, что Верочка решила согласиться, иначе бы не принимала его подарков. Эх, если бы я хотел сочинить эффектные столкновения, я дал бы этому положению трескучую развязку. Но жизнь Веры Павловны в конце концов устроилась хорошо. Я потому рассказываю ее жизни, что Вера Павловна одна из первых женщин, жизнь которых устроилась хорошо. Случай, с которого начала устраиваться ее жизнь, был такого рода. Надобно было готовить в гимназию младшего брата Верочки. И кто-то порекомендовал Павлу Константиновичу медицинского студента Лопухова.

0: Сиси. Так, 49. Федя, где у тебя?
1: Да, 49. Вот, я его поставила.
0: Чего ты пропускаешь? 4. 47. Есть. Леночка, пожалуйста. Нет, что ж такое? Федя, 78.
1: Прошу садиться, господин Лопухов. Матрёна, еще стакан.
2: Если для меня, то благодарю, я не буду пить.
1: Ну, почему же ты не будете? Выпили бы.
2: Спасибо, я чай пью только дома.
1: Матрёна, не нужно стакан.
0: 75.
1: Есть. Так.
3: А трудная ваша часть, месье Лопухов? Я имею в виду докторскую часть.
0: 29.
3: По 20.
2: Да, трудная.
3: Так, так, так.
2: А вы давно служите?
3: 9 лет.
2: Имеете роту 50. Или нет?
3: Нет, не имею.
2: Но скоро надеетесь получить?
3: Нет еще. 56, да?
1: Да, да, да, да. Докторская часть, конечно, труд. Ну, докторам, слава богу, жить можно.
0: 75.
1: Ну, а вы не думаете, Дмитрий Сергеевич, о семейной жизни? 83. Или уже имеете невесту?
2: Как же, имею.
1: Ну, и хороша она.
2: Необычайно.
1: И приданое имеет?
0: 25.
2: Пока еще нет, но скоро должна получить большое наследство.
1: И в деньгах, и в поместьях?
2: В деньгах и в поместьях.
0: 76.
1: И свадьба скоро?
2: Скоро, скоро, Марья Алексеевна.
1: Как же это Бог послал вам такое счастье? Как же это другие-то не перехватили, а?
0: 69.
2: Да так, 69. Еще никто не знает, что она должна получить наследство.
1: А вы проведали?
2: А я проведал.
1: Верно разузнали-то?
2: Сам бумаги смотрел.
0: О, 71.
1: Счастье-то какое, ай-яй-яй.
0: 3.
1: Видно, за молитвы, за родительские, да?
2: Да, вероятно.
0: 49.
4: Кончила.
0: О, Верочка, молодец.
1: Вот везет Верочке. Ну, Верочка, сыграла бы нам что-нибудь. А мы с Михаилом Ивановичем послушали.
4: Ну что ж, пожалуй.
1: Федя!
4: Что, мама? Тебя учитель ждет?
5: Не торопите его, Марья Алексеевна. Дмитрий Сергеевич хочет послушать, если Вера Павловна разрешит. Кстати, и я вместе с ним.

0: красивое лицо. Только очень холодное. Когда войдет в свет, будет производить эффект. На жениха не глядит, взглянул раз холодно и любезно. Что-то не так.
1: Вы наблюдательный, Дмитрий Сергеевич. А для медика наблюдательность немалое достоинство.
0: Да, досадно, что не нашелся жених получше. Но презирая жениха, принимает его, потому что нет другой руки, которая бы ее вела в свет, куда хочется войти. А впрочем, нет, она не холодная. Совсем не холодная. Интересно.

0: держит он себя уверенно, с большим достоинством. Брат говорит, что он дикарь, голова набита книгами да аномическими препаратами. А слушает он хорошо.
1: Нет, Верочка, он совсем не дикарь. Он один из тех немногих людей, которых теперь становится все больше и больше. Я положительно знаю, что и он, и его друг Кирсанов, который явится в повествовании несколько позже, порядочные люди. А держит он себя сухо и холодно со всеми, кроме близких ему людей да учеников, потому что как огня боится фамильярности.

0: Дело пухов. Я никак не ожидала видеть вас танцующим.
1: Почему? Значит, так трудно танцевать?
0: Вообще, конечно, нет. Но для вас, разумеется, да, потому что я знаю вашу тайну.
1: Какую тайну?
0: Вы пренебрегаете женщинами. Это рассказал мне мой братец.
1: О, ну, Федя не совсем прав. Я не пренебрегаю женщинами. Я их избегаю.

0: Но ведь у вас же есть невеста. Она красавица, вы влюблены в нее, да?
1: Да, она очень красивая. Она сильная и всех людей может сделать счастливыми.

0: Вы знаете, я думал о вас даже хуже, чем вы обо мне.
1: А теперь?
0: А теперь, ну это потом. Скоро ваша свадьба?
1: Никогда.
0: Я так и думал. Ну а зачем же вы терпите в доме жениха?
1: Зачем? Одного я вам не могу сказать. Мне тяжело, а другое могу. Мне жаль его.
0: Ну, это вторая причина. А первую я вам скажу. Ваше положение в семействе ужасное.
1: Теперь оно сносно. Теперь же меня никто не мучит.
0: Ну, ведь так не может продолжаться до бесконечности. К вам начнут приставать. Что тогда?
1: Я думала об этом. Я решилась, я не останусь здесь.
0: Если хотите, я вам помогу.
1: Вырваться отсюда. Не хочу здесь оставаться, не хочу.

0: Вот вы только не смейтесь тому, что я скажу. Мне жаль его. Ведь он же очень любит меня.
1: Он вас любит? Он так смотрит на вас, как я сейчас? Такой у него взгляд?
0: Да нет, ваш взгляд не смущает меня.
1: Так значит, это не любовь, Вера.
0: Но...
2: Вы хотели сказать, ну что же это есть не любовь? Это пусть будет все равно. Но что это не любовь, вы и сами скажете. Любовь ставит вас в такое отношение к человеку, что вы говорите, лучше умереть, чем быть причиной мучений для него. Пусть лучше я умру, чем не то, что потребую, но скорее допущу, чтобы он стал в чем-нибудь принуждать себя, стеснять себя. Вот такое чувство, которое так говорит, это и есть любовь. Ну, а теперь я уйду, я сказал все.
0: Отчего же вы не поздравите меня? Ведь нынче день моего рождения.
2: Может быть. Может быть. Если вы не ошибаетесь, хорошо для меня.

0: Однако это просто неприлично. Едва ли не в первый раз видит человека, и такая, простите, откровенность.
1: Странно. Как-то неожиданно. Вера Павловна совсем мало знает Лопухова. Всего несколько раз говорила с ним, и вдруг такая близость.
2: Это совсем не странно, милая моя читательница. У этих людей, как Лопухов, есть магические слова, которые привлекают к ним всякое огорченное и обиженное существо. Это их невеста подсказывает им такие слова. Ну, вот что в самом деле странно, что Верочка так спокойна. Ведь принято считать, что любовь — это тревожное чувство. А она заснет тихо, как ребенок. Но что приснится моей Верочке? Веселые детские игры? Фанты, горелки? Или, может быть, танцы веселые, беззаботные?
1: Куда эти старики и старухи, разбитые параличом? Нет, это я разбита параличом. А разве молодые девушки бывают в параличе?
3: Бывают. Часто бывают. А теперь ты будешь здоровой. Вот только коснусь тебя...

0: как мне легко стало.
1: Вот видишь, ты уже здоров.
0: Какое красивое поле, какие цветы. Как же я до сих пор-то могла жить в подвале?
1: Как тебя зовут, девушка?
0: Прежде он звал меня Вера Павловна, а теперь зовет Верочка.
1: Так это ты та Верочка, которая меня полюбила?
0: Да, я тебя очень люблю. Только кто же ты?
1: Я невеста твоего жениха.
0: Какого жениха?
1: Я не знаю. Я не знаю своих женихов. Они меня знают, а я их нет. Их у меня много. Ты кого-нибудь выбери себе в женихи. Только из них, из моих женихов.
0: Я выбрала.
1: Я хочу, чтобы мои сестры и женихи выбирали только друг друга. Ты была заперта в подвале, разбита параличом. Это я тебя вылечу, я тебя выпустила. Помни же, о невылеченных, о сидящих в подвалах. Лечи, выпускай. Будешь?
0: Буду. А только как вас зовут? Мне так хочется знать.
1: Ты зови меня любовью к людям.

0: Наконец-то. Что, неудача?
1: Неудача.
0: Как неудача? Отчего же?
1: Я еще не собрался с мыслями, а надо придумать что-то новое.
0: Ну, как же придумать что-нибудь новое? А то, что мы придумали прежде, вовсе не годится. Мне нельзя быть гувернанткой.
1: Что обманывать? Нельзя.
0: А я вчера до 2 часов ночи не могла заснуть. А когда уснула, какой сон видела. Будто я освобождалась от душного подвала. Будто я выбежала в поле. Да, не сбылся сон. А я уже думала, что не вернусь домой.
1: Вам нельзя уйти из дому без воли Марьи Алексеевны. Она вернет вас домой по закону.
0: Ой, Господи, душно под этим валем.
1: Постойте, я не так хотел сказать. Устроим как-нибудь.
0: Это вы говорите, чтобы утешить меня. Ничего, ничего нельзя сделать.
1: Есть одно средство.
0: Какое?
1: Ну, я вам скажу не теперь, а когда вы немножко успокоитесь и сможете рассуждать хладнокровно.
0: Говорите, я же не успокоюсь, пока не услышу. Ну, мой друг.
1: Вы не хотели этого сказать? Отберите у меня это имя, если жалеете, что дали его.
0: Поздно. Я не жалею.
1: Ну и прекрасно. Скоро вы все узнаете. Марья Алексеевна, я пришел сказать, что послезавтра вечер у меня занят, и я вместо того приду к вам на урок завтра. Позвольте мне присесть. Я расстроен, устал, мне необходимо отдохнуть.
2: Да, вы ужасно пасмурный, Дмитрий Сергеевич.
1: Да, должен вам признаться, Марья Алексеевна, что от всех мыслей у меня голова кругом идет.
2: Да что ж такое, Дмитрий Сергеевич? Уж не с невестой или размолвка?
1: Нет, Марья Алексеевна, невестой я доволен. Вот с родными хочу ссориться.
2: Ну, разве можно ссориться с родными, Дмитрий Сергеевич?
1: Да нельзя, Марья Алексеевна. Семейство такое требует от человека Бог знает чего. Чего он и выполнить не может.
2: Ну, это, конечно, это другое дело. Если же так, так... Если ссора по деньгам, так я вас, конечно, осуждать не могу.
1: Марья Алексеевна, позвольте мне быть неделикатным. Я так устал и так расстроен, что мне необходимо побыть в хорошем, уважаемом обществе. А такого общества я нигде не нахожу, кроме как в вашем доме. Марья Алексеевна, позвольте мне напроситься отобедать у вас нынче. И позвольте сделать некоторые распоряжения вашей Матрёне. У вас тут недалеко винный погреб. Там вино не бог весь какое, но все-таки... Хорошее. Вы, смею спросить, Марья Алексеевна, какое вино кушаете?
2: Что, батюшка, я ведь мало знаю толк в вине и почти что не пью. Это ведь не женское дело.
1: Это, конечно, Марья Алексеевна, но мороскин пьют даже девицы. От вас недалеко также кондитерская. Не знаю, найдется ли там пирог из грецких орехов. На мой вкус это самый замечательный пирог. Кутнем нынче, Марья Алексеевна. Хочу пропить ссору с родными.

0: Ой, что это вы больно деньгами соредит Сергеевич, а уж не задаточек ли от невест получили?
1: Нет, Марья Алексеевна, задаточки я не получил. Ну, а коли деньги завели, скутнуть можно. Что задаточек, Марья Алексеевна? Не в задаточке дело. Что задаточками пробавляться? Дело надо на чистоту вести, Марья Алексеевна. Ведь мы же с вами старые воробьи, нас ведь на мякине. Марья Алексеевна, не проведешь?
0: Нет, не проведешь.
1: Мне хоть лет и немного, а я ведь тоже старый воробей, тертый калач, не так ли, Марья Алексеевна?
0: Так, тертый калач, тертый.
1: Перпон, выпейте и вы. Здоровье моей невесты и вашего жениха.
0: Дай-то Бог вашей невесте и Верочкиному жениху счастья. А нам бы уж, старикам, Верочкиной бы свадьбы дождаться.
1: Дождетесь, Марья Алексеевна, скоро дождетесь. Да, Вера Павловна? Зачем понапрасну маменьку в заблуждение вводить? За скорую свадьбу. Да? Ну, говорите. Да.
0: Да. Дай-то Бог. Спасибо тебе, Верочка. Утешила. Спасибо тебе. Спасибо, моя девочка. Спасибо тебе. Утешила нас на старости.
1: Ты плачешь, Верочка?
2: Это от радости. Ты выпускаешь меня на волю из подвала. Какой ты умный, добрый. Как ты все это придумал, когда?
1: Да вот как танцевал с тобой, так и придумал.
2: И мы будем с тобой друзьями.
1: Да. Но прежде нужно повенчаться.
2: Значит, мы будем венчаться. А как же ты все это устроил?
1: У нас в медицинской академии есть семинаристы. Через них мы и познакомились с Мерцаловым.
2: А кто такой Мерцалов?
1: Это священник, наш очень хороший знакомый. Верочка, теперь у меня к тебе просьба. Ты знаешь, что в церкви молодых заставляют целоваться.
2: Да, мой милый, только это очень стыдно.
1: Так вот, чтобы не было слишком стыдно, поцелуемся теперь.
2: Хорошо, мой милый, поцелуемся. Разве нельзя без этого?
1: Нет, в церкви без этого никак нельзя. Так приготовимся.
2: Хорошо.

0: Верочка, а вот это и есть Александр Матвеевич Кирсанов, с которым ты захотела запретить мне видеться.
1: Так значит, это вы разлучаете наши нежные сердца. За что?
2: Вот за то, что вы очень любите Дмитрия Сергеевича. А смогу ли я любить его так, как вы?
1: Знаете, я никого кроме себя не люблю.
2: А Дмитрия Сергеевича?
1: Жили, не ссорились. И того довольно.
2: А он вас?
1: Не замечал что-то. Ты что, любил меня, Дмитрий?
0: Видишь, особой ненависти я к тебе не испытывал.
2: Ну что ж, хорошо, я не буду запрещать ему видеться с вами. И сама буду любить вас.
1: Вот это гораздо лучше, Вера Павловна. Пойду скажу Мерцалову, что вы уже здесь. Да, я поздравляю вас.

0: Бокрала, мерзавка. Нет. Вещи целые.
1: Чем дело?
0: Дочь твоя!

0: Ваши книжки и ученые разговоры до чего довели? Дочь от родной матери сбежала.
1: Да, Мария Алексеевна, вы остались одурачены. Но это нисколько не роняет моего мнения о вашем уме. Ваша ошибка не свидетельствует против вас.
0: Да что ж тут обо мне-то говорить, когда вокруг пальца обвели?
1: Вся ваша прежняя жизнь, Мария Алексеевна, привела вас к заключению, что люди делятся на два разряда – дураков и плутов. Кто не дурак, тот плут, непременно думали вы. А не плут, может быть, только дурак. Этот взгляд был очень верен, Мария Алексеевна. До недавнего времени был совершенно верен. Но времена-то меняются. Вот вы и ошиблись, Мария Алексеевна.
0: Что ж, я еще и виновата?
1: Скажу вам откровенно, Мария Алексеевна, я рад был бы стереть вас с лица земли. Но я вас уважаю. Сейчас вы занимаетесь дурными делами, потому что так требует ваша обстановка. Но дать вам другую обстановку, вы с удовольствием станете безвредны, даже полезны. Потому что без денежного расчета вы не хотите делать зла. А если вам выгодно, то можете делать что угодно, стало бы даже поступать честно и благородно. Вы способны к этому, Марья Алексеевна. Не ваша вина, что эта способность бездействует в вас. Вы только дурной человек, Марья Алексеевна, а не дрянной. Ну, довольны ли вы, Марья Алексеевна?
0: Чем же мне быть довольной? Дела-то мои плоховаты.
1: Это и прекрасно, Марья Алексеевна.

0: Прошло 3 месяца после того, как Верочка вырвалась из подвала. Хорошо шла жизнь Лопуховых. Порядок их жизни устроился. Конечно, не совсем в том виде, как полушутя полусерьезно Вера Павловна объявила о нем в день своей фантастической помолвки. Но что-то похоже на то. Старик и старуха, где они поселились, много толковали о том, как странно живут молодые. Будто вовсе не молодые, даже не муж и жена, а точно не знаю кто. Говорила старуха, он встанет, платье наденет, сидит, ждет, когда самовар принесешь. Сделает чай, кликнет ее, она тоже уже одета входит. Вечером разойдутся по своим комнатам, сидят, книжки читают. Вы с муженьком-то живете, спрашиваю? Засмеялась, живем, говорит. Вера Павловна всегда была весела. Однажды, это было спустя 5 месяцев после свадьбы, Дмитрий Сергеевич возвратился с урока и нашел жену в каком-то особенном настроении.
1: Ну, друг мой, у нас был уговор, чтобы я не целовал твоих рук. Но то говорилось так вообще, а для такого случая уговора не было.
2: После, мой миленький, когда удастся сделать.
1: Ну, после это тогда все, и Кирсанов поцелует, а теперь я один.
2: Насилие я закричу.
1: Ну и кричи.
2: Ну, будто это уж такая большая важность.
1: А вот какая важность, мой друг. Мы все много говорим, а ничего не делаем. А ты позже нас стала думать об этом, а прежде всех принялась за дело.
2: Миленький, ты захвалил меня. Мне ведь давно хотелось что-нибудь делать. Вот я и решила завести швейную. Это хорошо?
1: Умная головка.
2: Ты знаешь, мне кажется, с самого начала, когда выбираешь немногих, нужно все делать осмотрительно. Чтобы люди в самом деле были честные, хорошие. Ты знаешь ведь, сколько я искала и нашла? Очень славная девушка. Добрые люди говорят, что можно завести такие швейные мастерские, в которых швеям будет работать много выгоднее, чем те мастерские, которые мы все с вами знаем. Мы решили попробовать. Судя по первому месяцу, действительно можно. Девушки получают плату исправно, а кроме этой платы и всех других расходов, осталось еще очень много денег в прибыли. Так, что с ними делать?
3: Вера Павловна, вы хозяйка. Прибыль принадлежит вам по праву.
2: Я именно затем и завела эти швейные мастерские, чтобы эти прибыльные деньги шли в руки самим швеям, за работу которых они получат.
3: Но помилуйте, это же противоречит здравому смыслу. Нет, увольте. Так дело не ведется.
0: По-старому так не ведется, а по-новому именно таки разумно. Девушки, из которых образовалась основа мастерской, были хорошие швеи и прямо были заинтересованы в успехе работы. В первый же месяц они определили, что не годится самой Вере Павловне работать без вознаграждения. Хотели дать ей 1/3 прибыли, но Вера Павловна растолковала им, что это противно основной мысли их порядка. Через 3 года каждый месяц стали делить прибыль. Потом часть прибыли стали откладывать, организовали свой банк. Из этого банка давали тем, кому встречалась экстренная надобность в деньгах, покупали провизию, оплачивали общую квартиру, в которой жила большая часть девушек.
3: По-моему, мы несколько отклонились от сюжета. Вы начали вашу повесть как повесть о любви, а теперь какая-то мастерская. Ваши читательницы будут разочарованы.
4: Ах, нет, вы не правы. Вере Павловне можно позавидовать. Она нашла себе дело, достойное, полезное. Но вот можно ли жить одним только делом?
3: Да. А все-таки вот что же означала вот та таинственная история с самоубийством?
0: Я рассказал о мастерской лишь в той степени, в какой это нужно для обрисовки деятельности Веры Павловны. А что касается истории, рассказанной в самом начале, то мы к ней вернемся.

0: Дальше там такие слова. Час наслаждения ловила. И молодые лета отдай любви.
1: Глупые слова.
2: Да, правда.
0: Глупые, смешные какие-то. Ну, давайте что-нибудь другое.

0: Что с вами? Вы очень изменились за последнее время, Александр Матвеевич. Правда, Дмитрий?
1: Ага, что, что, Верочка?
0: Я говорю, что Александр Матвеевич очень изменился за последнее время.
1: Да, и вправду. Что с тобой?
2: Да так что. Хандра.
0: Это с вами редко случается.
2: Без причины даже никогда. Что нового у вас в мастерской, Вера Павловна?
0: Вы знаете, я решила завести у себя в мастерской школу. Работа идет успешно. Перед обедом можно делать большой перерыв для слушания уроков. И я уже уговорила Мерцалова читать очерки по русской истории.
2: Да,
0: хотела
2: это очень
0: бы,
2: хорошо.
0: Чтобы и...
2: Это очень хорошо, Вера Павловна.
1: Ты, Александр, что, дуешься на кого-нибудь? На меня?
2: Тебе показалось.
1: На Верочку?
2: Я же сказал тебе нет.
1: Ну а что же с тобой сделалось-то вдруг?
2: Ничего со мной не сделалось.
3: Что с вами сделалось, Александр Матвеевич? Впрочем, не отвечайте, я все знаю. Вы решили не бывать у Лопуховых, не так ли?
2: Да, так. Я не могу нарушать спокойствие женщины, жизнь которой идет хорошо.
3: А не может ли ваше удаление только ускорить дело, которого вы хотите избежать?
2: Я думал об этом. Оставаясь, разумеется, мог бы вести себя так, чтобы не обнаружить своего чувства. Потому что только в этом случае я не буду негодяем, оставаюсь. Но потом я понял, что удалиться труднее, чем остаться. Да и какое право я имею так безусловно верить, что ни словом, ни взглядом не обнаружу своего чувства? Поэтому вернее будет удалиться.
3: Я, как и вы, Александр Матвеевич, не люблю много говорить о благородстве. Достаточно сказать, что вы поступаете честно.
2: Я даже не называю это и так. Тоже довольно громкое слово. Я называю свой поступок расчетливым, я поступаю не глупо, вот и вся похвала мне.

Шло время. К концу лета девушки собрались по обыкновению на загородную прогулку. Вера Павловна всегда ездила с ними, поехал и Лопухов. Через пару дней за утренним чаем Вера Павловна заметила, что ему не здоровится. Лопухов признался, что чувствует себя дурно, лег в постель и вызвал запиской Кирсанова.

0: Думаю, опасности особой нет, да, вероятно, и не будет. Ну, воспаление в легких, ты прав, сильное.
1: Немного запустил ты болезнь, Дмитрий. Но опасности действительно большой нет. Придется, конечно, полежать недели полторы, пожалуй.
0: Нет, я все-таки прав, Александр, что я позвал тебя. Нужно для очищения совести. Я ведь не бобыль, как ты. И успокой ты Веру Павловну. Говори ей отказаться от ночных дежурств подле меня. Третью ночь глаз не смыкает.
1: Дмитрий, ничего, хорош. Еще дня 3-4 будет тяжеловато, но не тяжелее вчерашнего. Потом станет поправляться. Ну, а вас, Вера Павловна, я хочу говорить серьезно. Вы дурно делаете. Зачем мне спать по ночам? Ему совершенно не нужна сиделка, да и я не нужен. А себе вы можете повредить и совершенно без надобности. У вас и так нервы довольно расстроены.
2: Да ведь все, что вы мне сейчас говорите, он уже говорил и много раз. Я бы скорее послушалась его, чем вас. Значит, не могу.
1: Идите к себе, Вера Павловна. Мы оба вас просим. Я останусь здесь. Идите.

0: Александр Матвеевич, вы совершенно перестали бывать у нас. Вы совершенно забыли меня, да, именно меня. С Дмитрием вы видитесь и довольно часто. А у нас вы не были с полгода. А ведь когда-то мы с вами были друзьями.
1: Люди применяются, Вера Павловна. Я почти ни у кого не бываю. Некогда. Лень. Так устаешь с 9 часов до 5 в госпитале и в академии, что потом чувствуешь невозможность иного перехода, кроме как из мундира, прямо в халат. Дружба — хорошая вещь. Но не сердитесь. Сигары на диване гораздо лучше.

0: Я понимаю, к чему идет дело. В жизни Веры Павловны начинается новый роман. Кирсанов давно уже влюблен в Веру Павловну и перестал бывать у Лопуховых. А Вера Павловна...
1: Как ты понятлив, проницательный читатель. Как только тебе скажешь что-нибудь, ты сейчас же замечаешь, я понял это, и восхищаешься своей проницательностью.
0: Да тут большого ума и не надо, чтобы понять, к чему дело клонится.
1: А вот с этим я берусь поспорить. Ум читателю нужен.
2: А вы не спорьте с этим человеком. Эти люди все слишком хорошо знают. Обо всем имеют готовые суждения, все видят наперед. Они нисколько не утруждают себя подумать о том, что им рассказывают.
1: Что ж, я согласен с вами, дорогая читательница. Давайте оставим этого чересчур проницательного господина наедине с его самонадеянностью и отправимся вместе с выздоравливающим Лопуховым и Кирсановым в мастерскую Веры Павловны.
3: Хорошо, что вы все же выбрались посмотреть на мою мастерскую, Александр Матвеевич. Но я потребую с вас контрибуцию.
4: Какую же контрибуцию, Вера Павловна?
3: Дмитрий читает лекции по экономике. Мерцалов по русской истории. Я тоже по мере сил знакомлю девушек с русской литературой. А вы могли бы преподавать курс практической медицины.
4: Ну что ж, не смею отказать вам в столь благородном начинании. Тем более, что ваша мастерская стала в известном смысле знаменитой. Даже Рахметов находит, что дело это весьма и весьма нужное.
3: Ну, я польщена. Тогда я заслуживаю награды. Вот завтра последняя гастроль Бозио. Идут Пуритане, и вы достаете мне билеты.
4: Ну что ж, завтра утром будут билеты.

0: поэт поет.
1: Ты ведь давно зовешь меня.
0: Я звала тебя. Как же я могла тебя звать, когда я с тобой не знаком? Кто ты?
1: Узнаешь скоро. А теперь нам надо заняться тем, зачем я пришла к тебе. Читай свой дневник.
0: Но у меня его нет.
1: А это что?

0: Дневник Веры. Но у меня нет дневника.
1: Считай.
0: Я уже думала, что лучше умереть, чем жить с маменькой, чем идти под венец со Старешниковым. И вдруг за обедом Эл говорит: «Вера Павловна, выпьем за здоровье моей невесты и вашего жениха». Я едва могла удержаться, чтобы не заплакать от радости. Как я люблю Д, он выводит меня из подвала.
1: Переверни страницу. Еще, еще. Читай.
0: Лето нынешнего года. Ну кто же так пишет в дневнике?
1: Читай дальше.
0: Прежде мне не было скучно одной, а теперь скучно. Отчего прежде не было скучно одной, а теперь скучно?
1: Читай дальше.
2: Я не хочу больше читать.
1: Ты должна прочесть.
2: Нет, я не хочу читать.
1: Хорошо. Тогда я тебе прочту. Слушай. Он человек благородный, мой избавитель. Но благородством внушается уважение, доверие, готовность действовать заодно, дружба. Избавитель награждается признательностью, преданностью. Но сходны ли наши натуры, наши потребности? Он готов умереть для меня, я для него, но довольна ли этого? Мыслями ли обо мне живет он? Мыслями ли о нем живу я? Люблю ли я его такой любовью, какая нужна мне? Прежде я не знала этой потребности тихого, нежного чувства. Нет, мое чувство к нему не таково.
2: Не хочу больше слушать.
1: Ты не любишь его.
3: Ты злая. Ведь я же не звала тебя.
1: Ты не любишь его.
3: Я

0: что мы? Вижу.
1: Мой милый, мой милый, милый, защити меня. Защити меня. Мне снился страшный сон.
0: Вишка, ты все дрожишь, у тебя холодный пот на лбу.
1: Да, да, да, мой милый, мне снился страшный сон. Мне снилось, будто я не люблю тебя. Милый, милый, ну ласкай меня, ну, ну ласкай меня, будь нежен со мной. Я хочу любить тебя.
0: Вишка, Вишка.
1: Только тебя.
0: Ну кого ж ты любишь, как не меня?
1: Да, да.
0: Это дурной, дурной гадкий сон, Вишка.
2: Дмитрий, а чего у тебя в комнате нет цветов?
3: Изволь, мой друг, я заведу. Я просто не подумал об этом.
2: Мне очень хорошо. Отчего мы нежели с тобой всегда так?

0: Верочка, ну теперь, когда ты успокоилась, расскажи мне, что тебе приснилось третьего дня?
1: Изволь. Изволь, мой милый. Мне приснилось, будто бы ко мне пришла какая-то женщина, которая заставила меня читать мой дневник. Там было все написано о том, как мы с тобой любим друг друга. Когда она дотрагивалась до страниц, то возникало, ну, будто бы, что я не люблю тебя. Мой милый, я хочу любить только тебя. И никого, кроме тебя.
0: Верочка, теперь ты меня извини, если я спрошу. Это было только во сне?
1: Ну, если бы не только, разве бы я не сказала тебе? Но я хочу любить только тебя. И никого, кроме тебя.

Я люблю его. Я очень люблю его.

Все разошлись. Здесь не очень уютно. И домой идти не хочется. Так ведь? Верочка, ты дала себе время рассмотреть свое чувство. И убедилась, что оно сильнее, чем ты хотел думать раньше. Зачем же мучить себя?

0: Дмитрий, зачем ты все время действуешь против меня? Мне же одной против себя трудно бороться.
1: Пячка, ты помнишь, что ты мне сказала, когда мы стали жених и невестой? Ты выпускаешь меня из подвала на волю. Помнишь, как мы с тобой говорили о том, что значит любить человека? Это значит получать удовольствие от того, чтобы делать все так, чтобы для него было лучше. Что лучше для тебя, то радует и меня. Если с тобой нет никакой беды, какая же беда может случиться со мной?

Я тревожу тебя, Александр. Ну, так уж и быть, потревожься. Мне надо бы серьезно с тобой поговорить. Поговорим-ка.

0: Смотри-ка мне в глаза.
1: Послушай, Дмитрий, мы с тобой друзья, но есть вещи, которых не должны дозволять себе и друзья. Я прошу прекратить этот разговор. Я не расположен к серьезным разговорам и никогда не бываю расположен.
0: Нельзя не говорить, Александр.
1: Я запрещаю тебе говорить, если не хочешь иметь меня своим вечным врагом, если не боишься потерять мое уважение.
0: Ты когда-то не боялся терять моего уважения. Помнишь? Я тогда не задумывался о причинах твоего поведения, когда ты выставлялся то ли сумасшедшим, то ли дураком или пошляком. Помнишь, какую чушь ты нес? Вера Павловна сказала, что чай вздорожал. Это намек на то, что я вас объедаю. И не появлялся полгода, пока я не заболел.
1: Дмитрий, я прошу тебя уйти. Или я ухожу?
0: Не можешь уйти, Александр. Ты что, полагаешь, твоими интересами я занят? Почему ты перестал бывать у нас? Я прошу тебя, Александр, прекрати твои маневры. Они не ведут ни к чему.
1: Я не понимаю, о чем ты говоришь?
0: Ты не понимаешь, о чем я говорю. Я совершенно так же не понимаю, о чем ты говоришь. Мы оба не понимаем друг друга. Правда? Эти загадки, которые тебе непонятны, неприятны тебе. Их не было. Я ничего не говорил. Дай-ка мне сигару. Я свои забыл в рассеянности. Сядем и поговорим об ученых вопросах. Я только затем сюда и пришел, чтобы заняться от нечего делать ученой болтовней. Как ты думаешь, Александр, об этих странных опытах их искусственного произведения белковины? Замечательное открытие. Такой поворот всего вопроса о пище, всей жизни человечества, стоит Ньютонова открытия. Как ты считаешь? Ты согласен?
1: Да, конечно. Только сильно сомневаюсь в точности опытов. Рано или поздно наука до этого дойдет, но теперь едва ли еще дошла.
0: Ты так думаешь?
1: Угу.
0: Ага, я точно так. Значит, наш разговор закончен. Но прощаясь, прошу тебя, Александр, бывать у нас часто. По-прежнему. До свидания.
1: Кажется, хочешь, Дмитрий, чтобы я вот так остался с мнением, что у тебя низкие мысли.
0: Нет, я вовсе этого не хочу, но ты должен бывать у нас. А что тут особенного? Ведь мы с тобой приятели.
1: Я не могу, ты затеваешь дело безрассудное. Какое право ты имеешь требовать от меня того, что мне тяжело? Чем я обязан перед тобой? Нелепость какая-то. Постарайся выбить романтические бредни из твоей головы. То, что мы признаем с тобой за нормальную жизнь, будет, когда переменится понятие обычаи общества.
0: Оставь общество! Ответь мне лучше, Александр, на такой вопрос, разумеется, тоже отвлеченный. Если в ком-нибудь пробуждается какая-нибудь потребность, ведет к чему-нибудь хорошему наше желание уничтожить эту потребность. Нет, такое желание не ведет ни к чему хорошему. Приводит только к тому, что потребность приобретает утрированный размер. Это вредно, вредно и гадко. А заглушая собой жизнь, это жаль.
1: Ты дурно поступаешь со мной, Дмитрий.
0: Так что ты сама видишь, это очень приятные для меня перемены. Уроки мне чертовски надоели. А в фирме я уже порядком освоился, меня там считают человеком дельным, образованным. А ты считаешь своего мужа человеком дельным, образованным? Кроме того, Работа в заводской конторе дает влияние на рабочих. Я уж образовал там охотников учиться, вытянул из фирмы плату для учителей. Понимаешь, я сумел убедить фирму, что грамотный рабочий будет меньше портить машины. Сократится число прогулов, да и пьяных глаз будет меньше. Кроме того, и с оплатой следует посчитаться. 3500, ровно на 1000 больше против того, что я получал, зарабатывая уроками и случайной литературной работой. Значит, можно будет бросить все, кроме завода. Это прекрасно. Это прекрасно. Так, галстуки. Где ж галстуки?
2: Они перед тобой на стуле.
0: Кроме того, не следует пренебрегать отпуском, который так любезно фирма мне предоставляет. Я ведь уже 5 лет не видел своих стариков в Рязани.

0: Милый мой, я поеду вместе с тобой.
1: Верочка, у меня 2 чемодана. Мы просто не поместимся.
0: А я поеду не на вокзал. Я поеду с тобой в Рязань.
1: В Рязань? Но у тебя же вещи не собраны. Как ты поедешь? Верочка, я тебя прошу, ты подожди моего письма, хорошо? Хорошо.

Без свободы нет счастья. Успокойся. Я прямо с дороги тебе напишу письмо. Завтра ты его получишь. А нам посмотрим. А посмотрим. А когда мне вернуться, ты напишешь. Хорошо?

0: В конце апреля Лопухов уехал в Рязань. В середине июня возвратился. Пожил недели три в Петербурге. Вот тогда-то и произошло исчезновение постояльца в гостинице у Московского вокзала. А затем сцена, когда Вера Павловна заявила Кирсанову, что она покидает Петербург. Через три часа после ухода Кирсанова появился Рахметов.
1: Вера Павловна, я пришел без зову. Но я видел Александра Матвеевича и знаю все. Поэтому рассудил, что, может быть, пригожусь вам для каких-нибудь услуг. И просижу у вас вечер.
2: Благодарю вас, Рахмет.
1: Я буду сидеть здесь, в кабинете. Если что-нибудь понадобится, вы позовете. Если кто-нибудь придет, я отворю дверь, вы не беспокойтесь.

Читал? Тоже читал? Интересно. А вот это хорошо. Это хорошо, что попалось.

0: Значит, это и есть знаменитый Рахметов. Одет прилично. Впечатление производит внушительное. Однако же, зачем ветчина в кармане? Это уж совсем неприлично.
1: Прилично, неприлично. Все-то ты знаешь, мой проницательный читатель.
2: Что это за книга у вас, Рахметов?
3: Ньютон. Замечание о пророчествах Даниила и апокалипсиса святого Иоанна.
0: По-моему, эту книгу в последние 100 лет никто не читал. Неужели нельзя найти что-нибудь более интересное?
3: Ньютон писал этот комментарий в старости, когда был наполовину в здравом уме, наполовину помешан. Классический пример к вопросу о смешении безумия с разумом.
0: Зачем же иметь дело с сумасшедшими авторами? Есть писатели в здравом рассудке, весьма положительные.
3: У меня мало времени, извините.
0: Так он просто невежа.
1: Вот и все, что ты понял, мой проницательный читатель. Тебе ясно все. Я рад за тебя.
0: Ваша воля, но я все больше и больше убеждаюсь, что ваша повесть населена весьма сомнительными личностями. И человеку порядочному следует подумать, и крепко подумать, стоит ли заводить с ними знакомство.
1: И тем не менее, я познакомился с этим необыкновенным человеком. Когда я первый раз увидел Рахметова, я еще не слышал о нем. Это было здесь же, у Кирсанова.
4: Душно. Без счастья и воли ночь бесконечно длинна. Буря бы грянула, что ли? Чаша с краями полна. Грянь над пучиною моря, в поле, в лесу, засвищи. Чашу вселенского горя всю расплещи.
3: Простите, мне нужно с вами познакомиться. Я вас знаю, вы меня нет. Поэтому спросите обо мне у кого-нибудь, кому особенно верить.
1: Что за чудак?
5: Это Рахметов. Хочет, чтобы вы спросили, заслуживает ли он доверия. Безусловно. Он поважнее всех нас здесь вместе взятых.
6: Мы его звали ригористом, а чаще Никитушкой Ломовым. Никитушка Ломов, надо объяснить вам, знаменитый бурлак, ходивший по Волге лет 20-15 назад, был гигант геркулесовой силы. Какой он был силы, доволен сказать одно, он получал плату за четверых. Когда мы называли Рахметова Никитушкой или Ломовым, он улыбался. Когда он в 16 лет приехал в Петербург, был он юношей совсем незамечательным по силе. Из 10 встречных двое наверняка сладили бы с ним. Он решил приобрести физическое богатство и стал усердно заниматься гимнастикой. Принял боксерскую диету. Стал кормить себя, именно кормить себя, исключительно вещами, укрепляющими физическую силу. Чаще всего бифштексами почти сырыми. По несколько часов в день таскал дрова, рубил дрова, таскал камни, ковал железо. Через год он отправился в свое первое путешествие и, говорят, прошел с бурлаками Волгу от Дубровки до Рыбинска.
7: Пришел он ко мне еще студентом первого курса. Мы проговорили с ним целый вечер. Наконец он спросил меня, с каких книг начать ему читать. Я указал. На другой день он взял в магазинах на Невском все, что я назвал, и читал более 3 суток сряду. Через неделю он пришел ко мне и потребовал объяснений и указаний на новые книги. Он почти все время проводил в чтении. Да-да. Но это продолжалось не более 1/2. Теперь чтение стало делом второстепенным, сказал он. Я с этой стороны готов для жизни.
3: По каждому предмету капитальных сочинений очень немного. Во всех остальных только разжижается и повторяется все то, что гораздо полнее заключено в этих немногих произведениях. И надо читать только их. Я читаю только самобытное, и то лишь настолько, чтобы знать эту самобытность.
2: Он сказал, я не пью вина, я не прикасаюсь к женщинам. Я спросила, зачем это? Такие крайности вовсе не нужны.
3: Мы требуем для людей полного наслаждения жизнью. Так мы должны свидетельствовать своей жизнью, что мы требуем этого не для удовлетворения своим личным страстям, и для себя лично, а для человека вообще. Что мы говорим по принципу, а не по пристрастию, по убеждению, а не по личной надобности.
5: Однажды он обратился ко мне с просьбой дать ему порядочное количество мази для заживления ран от острых орудий. Я решил, что он хочет отнести лекарство в какую-нибудь плотницкую артель, и дал ему огромную банку мази. На другой день прибегает его хозяйка. Спаси, говорит батюшка Свет, лежит в крови, боюсь смертельного случая. Прихожу и вижу. Спина и бока в крови. Войлок, на котором он спал, залит кровью, под кроватью кровь, а в войлоке натыканы сотни гвоздей остриями вверх. Проба, сказал Рахметов. Нужно. Неправдоподобно, конечно, но на всякий случай нужно. Вижу, могу.
8: Он шел, задумавшись, в город и был пробужден от раздумья отчаянным криком. Лошадь понесла даму, катавшуюся в шарабане. Он бросился на середину дороги, но лошадь уже пронеслась мимо. Он успел схватиться за заднюю ось шарабана, остановил его, но упал. У него была разбита грудь, колесом вырвало кусок мяса из ноги. Дама опомнилась и приказала отнести его к себе на дачу. Он согласился, но просил, чтобы непременно послали за Кирсановым. Кирсанов нашел ушиб неважным, но самого Рахметова, очень ослабевшим от потери крови. Пролежал он всего лишь 10 дней. Дама была вдова, лет 19. Женщина не бедная и совершенно независимого положения. Огненные речи Рахметова, конечно, не о любви, очаровали ее. «Я во сне вижу его окруженным сиянием», — говорила она Кирсану. Рахметов тоже полюбил ее.
3: Я был с вами откровеннее, чем с другими. Вы видите, что я не имею права связывать чью-нибудь судьбу со своей.
8: Да, это правда. Вы не можете жениться. Но пока вам придется бросить меня, до тех пор любите меня.
3: Нет. И этого я принять не могу. Любовь к вам связала бы мне руки. Они так не скоро развяжутся. Уже связаны. Но развяжу. Я не должен любить.

0: Конечно, Рахметов любил ее. Но какую надо иметь силу? Какой характер? Где он теперь, этот необыкновенный человек?
1: Года через два после того, как мы видим его сидящим в кабинете Кирсанова, он уехал из Петербурга, сказавши Кирсанову его друзьям, ну что делать ему здесь больше нечего, что он сделал все, что мог, и что ему можно будет делать через 3 года, и что он собирается воспользоваться ими, как ему нужно будет для будущей деятельности.
2: Это для какой же, интересуясь деятельностью?
1: А об этом, мой проницательный читатель, разреши мне умолчать. Ты, конечно, догадываешься, что я знаю о Рахметове больше, чем говорю.
2: Это для какой же, интересуясь деятельности?
1: Но если я знаю, то мало ли чего я знаю такого, чего тебе, проницательный читатель, во веки веков не узнать.
2: Это для какой же, интересуясь деятельности?
1: Таких, как Рахметов, мало, но ими расцветает жизнь всех. Без них она заглохла бы, поникла бы. Мало их, но они дают людям жить. Без них люди задохнулись бы. Велика масса добрых и честных людей, а таких мало. Но это цвет лучших людей. Это двигатели двигателей. Это соль соли земли.

0: Вера Павловна, я могу в значительной степени утешить вас. Теперь уже можно. Общий результат моего посещения будет утешителен. Вы знаете, я не говорю напрасных слов.
1: Зачем он это сделал, Господи?
0: Дмитрий Сергеевич просидел у меня часа два, или более, после того, как он написал письмо, столь огорчившее вас. Так вот он-то и просил меня передать вам.
1: Вы? Вы, значит, знали, что он хочет покончить с собой, и не остановили его?
0: Я просил вас успокоиться. Да, я не остановил его, потому что решение его было основательным. Как вы потом сами убедитесь.
1: Боже мой, почему? Почему вы не остановили его?
0: Дмитрий Сергеевич попросил меня провести этот вечер у вас, зная, что вы будете очень огорчены. Но меня он выбрал посредником, потому что знал меня как человека, который с буквальной точностью выполняет поручение, если берется за него. Так вот, его поручение состоит в следующем. Он, уходя, чтобы сойти со сцены...
1: Сойти со сцены?
0: Вникните в это выражение. Уходя, чтобы сойти со сцены. Он ведь употребил его в письме, полученном вами, не так ли?
1: Да-да-да, там, кажется, были такие слова.
0: Так вот, он, уходя, чтобы по его очень верному выражению сойти со сцены, оставил записку к вам.
1: Где она? Давайте ее. И вы могли столько времени сидеть здесь, не отдавая ее?
0: Мог, потому что видел надобность. Скоро вы оцените мои причины. Я вам сказал, что общий результат моего посещения будет утешителен. Под этим я подразумевал содержание записки. Вы прочтете ее, но вы ее не получите.
1: Как? Вы не отдадите ее мне, да?
0: Нет. Именно я потому и выбран, что всякий другой на моем месте отдал бы. Она не может остаться в ваших руках по чрезвычайной важности ее содержания. А потому, чтобы не быть принужден отнимать ее у вас силою, я вам не отдам ее, а только покажу. Но покажу только тогда, когда вы сядете, сложите на колено ваши руки и дадите слово не поднимать их.
1: Клянусь.
0: Я предвидел это. И потому, как вы могли бы заметить, если бы умели замечать, не выпускал записку из рук. Точно так же я буду продолжать держать записку все время, пока вы будете ее читать. Поэтому всякие ваши попытки схватить ее будут напрасны. Вы довольно видели записку?
1: Нет, еще. Как он добр.
0: Вот эту записку он написал сам. А другую он написал по моей просьбе. И вот ту другую я могу оставить вам. Потому что она не документ. 11 июля, 2 часа ночи. Милый друг Верочка, выслушай все, что тебе будет говорить Рахметов. Я не знаю, что он хочет говорить тебе. Я ему не поручал говорить ничего. Но я знаю, что он никогда не говорит ничего, кроме того, что нужно. Твой Д.Л.
1: Я должна слушать вас, Рахметов.
0: Ну вот. А теперь, Вера Павловна, я вам выскажу мое мнение о деле. Вы уезжаете. Почему?
1: Вид мест, которые напоминают мне прошлое, расстраивает меня.
0: Из-за ничтожнейшего облегчения себе вы бросаете на произвол судьбы мастерскую,
2: и 50 человек, судьба которых целиком зависит от вас. Хорошо ли это?
1: Да я хотела просить Мерцалову.
2: А в состоянии ли она заменить вас в мастерской? Ведь ее способность к этому еще не испытана. А здесь требуется способность и довольно редкая. 10 шансов против одного, что вас некому было заменить. И что ваш отъезд губил мастерскую.
1: Ой, почему же вы сразу-то не остановили меня?
2: Ну, во-первых, вы бы не послушались. Ну, а во-вторых, я знал, что вы скоро возвратитесь. И, стало быть, дело не будет иметь ничего важного. Виноваты вы.
1: Кругом.
2: Ну, а за покорность награда? У вас найдется бутылка вина, вам не дурно выпить.
1: Кажется, есть в буфете.
0: Как жаль, что я не могу выпить 3-4 рюмки. Хотелось бы.
1: Неужели хотелось бы, Рахмет?
0: Завидно, завидно, Вера Павловна. Человек слаб.
1: Вы-то еще слаб, слава богу. Отчего же вы всегда такое мрачное чудище? Смотрите, ну вот сейчас ты будешь милый, хороший человек.
0: Вера Павловна, ведь я же выполняю веселые обязанности. А чего же мне не быть веселым? Но ведь это случай. Это редкость. А вообще, видишь, очень невеселые вещи. Отчего же здесь не быть мрачным чудищем?
3: А теперь скажите мне, зачем выведен Рахметов, который больше не появится в моем рассказе? Фигура эта, не участвующая в действии.
4: Мне казалось, что ваши герои, Вера Павловна, Лопухов, Кирсанов, лица высшей натуры. И даже, быть может, невозможные в действительности по слишком высокому благородству. Но с появлением Рахметова я вижу...
3: Мои герои стоят просто на земле. На той высоте, на которой они стоят, должны стоять и могут стоять все люди. Это высшие натуры не таковы. Не покажи я фигуру Рахметова, большинство читателей сбилось бы с толку насчет главных действующих лиц моего рассказа. Я хотел изобразить обыкновенных, порядочных людей нового поколения. Людей, которых я встречаю целые сотни. Я взял троих таких людей. Веру Павловну, Лопухова, Кирсанова. Такими обыкновенными людьми я их считаю. Но они сами себя считают, считают их все знакомые, то есть такие же люди, как они. А в самом деле, что они делают такого превысокопарного? Не делают подлостей, не трусят, имеют обыкновенные честные убеждения и стараются действовать по ним и только. Какое геройство. А вы попробуйте. Хорошо? Хорошо.

0: Саша, мы живем с тобой 3 года, а мне кажется, как 1 день. Саша, ну вот с чего люди взяли, что любовь ослабевает, если ничто людям не мешает вполне принадлежать друг другу?
1: Они просто не знали истинной любви.
0: А где теперь Рахметов?
1: Его нет в Петербурге.
0: Да, это человек другой породы. Мы с тобой не такие орлы. Нам нужна еще и личная жизнь.
1: А что это ты все свела к личной жизни? Собираешься влюбиться. В кого? В кого?
0: Ну.
1: В кого?
0: Ну.
1: В кого?
0: Ну, нет, нет, ну что ты, нет. Ну, ни мне же, ни тебе теперь это не грозит, правда? Через 3 года ты забудешь свою медицину. Еще через 3 года ты разучишься читать.
1: Обязательно.
0: Из всех способностей к умственной жизни у тебя останется только способность видеть меня и никого, кроме меня.
1: А вот ты как раз наоборот. Вовсю читаешь. Ой, ну а еще латынь. Ты что, не оставила свою идею всерьез заняться медициной?
0: Саша, а я хочу просить тебя взять меня с собой в госпиталь.
1: В госпиталь? Это я не знаю. Госпиталь.
2: Саша!
1: Госпиталь. Саша. Вид крови тебя не испугает.
2: Мне надо.
1: Ну-ка ли так...
0: То как?
1: Хорошо, Верочка.
0: Угу.

0: Рахметов, Кирсанов, Лопухов. Довольно подозрительные личности. Вечные недомолвки какие-то. А эту вашу героиню, я уже давно ее наблюдаю, и я не могу вам не заметить, что она просто синий чулок.
1: Да, ты отгадал это, проницательный читатель. Да не отгадал ты, кто синий чулок. Синий чулок с бессмысленной аффектацией самодовольно толкует о литературных или ученых вещах, которых ни бельмеса не смыслит, чтобы щегольнуть своим умом, которого ему не случилось получить от природы, своими возвышенными стремлениями, которых в нем столько же, сколько в стуле, на котором он сидит, своей образованностью, которой в нем столько, как в попугае. Ты видишь, чья это фигура в зеркале? Твоя, приятель. Какую бороду не отпускай, или как тщательно не выбривай ее, все равно ты, неоспоримо ты, подлиннейший синий чулок. Прощай, не хочу тебя видеть. Изгоняю тебя.
0: Ну, знаете ли, это уже оскорбление личности. Я ведь долго терпел твои издевательства. Я ждал, надеялся, что ты одумаешься. Ты, конечно, автор, и ты можешь издеваться надо мной сколько угодно, как над читателем. Но смею заметить, уважаемые, что я ведь не только читатель. И я надеюсь, что мы встретимся с твоими героями, да и с тобой, пожалуй, тоже, при других обстоятельствах. Александр Матвеевич, здравствуйте. Очень рад познакомиться с вами, Александр Матвеевич. Очень много наслышался о вас, Александр Матвеевич, как об одном из лучших украшений медицинской науки, так необходимой для государства. Прошу садиться.
2: Благодарю.
0: Я должен вам сказать, господин Кирсанов, что о магазине вашей супруги ходят невыгодные слухи.
2: Интересно бы знать, что это за невыгодные слухи. Сплетни о модных магазинах чаще всего состоят в том, что они служат местами любовных свиданий, уж не это ли?
0: Бог с вами. Кто же смеет оскорблять подобной клеветой вашу супругу? Она и вы много выше подобных подозрений. Обществу и, можно сказать, государству драгоценны такие ученые деятели, как вы, потому что процветание науки есть первая потребность благоустроенного государства. И потому они должны, и я бы даже сказал, обязаны беречь себя.
2: Насколько я сам о себе знаю, я не делаю ничего такого, что противоречило бы моей обязанности перед обществом и государством беречь себя.
0: Александр Матвеевич, давайте говорить прямо. К чему людям просвещенным не быть между собой откровенными? Я сам тоже в душе социалист. Читал Прудона с наслаждением, но...
2: Позвольте сказать несколько слов, чтобы между нами не оставалось недоразумений. Вот вы сказали, тоже социалист. Это тоже, вероятно, относится ко мне. А почему вы думаете, я социалист?
0: Я имею те основания, господин Кирсанов, причислять вас к социалистам, потому что мне известно устройство магазина вашей супруги.
2: Это устройство одобряют люди всех направлений, когда они говорят серьезно.
0: Я пригласил вас не для ученых споров. Согласитесь, что мне некогда ими заниматься.

0: Следовательно. Магазин госпожи Кирсановой имеет вредное направление. Я бы советовал ей, и в особенности вам, конечно, быть осторожнее.
1: Если он вреден, то его следует закрыть, а нас отдать под суд, не так ли? Но любопытно было бы знать, в чем именно состоит его вред.
0: Да во всем, хотя бы начнем с вывески. Что это такое? Что это такое? Магазин хорошей работы. Это просто революционный смысл, революционный лозунг.
1: Какой тут революционный смысл?
0: Ну, смысл этих слов означает, что надобно все магазины так устроить, и только тогда, видите ли, рабочему сословию будет хорошо. В общем, ясно, это взято из социалистов. Я прошу вас заменить эту вывеску другую. Ну, пускай это будет просто написано. Модный магазин такой-то. Это прямое выражение воли, которая должна быть исполнена.
1: Ну что ж, теперь я не спорю. Это будет сделано.
0: Вот и хорошо, Александр Матвеевич. Мы расстаемся с вами дружелюбно. Это меня весьма радует. До свидания.
2: Каков наш проницательный читатель, а? Не так уж он прост, как кажется на первый взгляд. Впрочем, всякий читатель, не только читатель, он еще живой человек, и кто знает, не один из героев моей истории. Вот вы, милая девушка, кто вы?
3: Кто я? Я обыкновенная девушка, и уж, наверное, не из числа ваших героев. Мне далеко до них. Ваша Вера Павловна нашла себе дело, нашла в себе смелость, а я одна, ну что я могу одна? Я не знаю, как приняться, да если бы знала, где у меня возможность. Девушка у нас связана во всем. Я независима у себя в комнате. Ну, что я могу сделать у себя в комнате? Положить на стол книжку и читать? Куда я могу идти одна? С кем я могу видеться одна? И какое дело я могу делать одна? Да нет, я не из числа ваших героинь.
2: Как вас зовут?
3: Полозова. Катя Полозова.
2: Ну что ж, постараюсь познакомить вас с одним из своих героев. Вам ничего не говорит имя Бьюмонта? Чарльза Бьюмонта.
3: Чарльз Бьюмонт. Это англичанин, который ведет какие-то дела с моим отцом.
2: Да-да. Чарльз Бьюмонт. Чарльз Бьюмонт.
4: Так вот случилось, что мой отец, уроженец Канады, оказался в Тамбовской губернии. В Тамбове я родился. Годам к 60 отец, накопивший денег, вздумал вернуться в Америку. Отец умер, а я поступил работать в контору лондонской фирмы Хатчсон и компания, зная, что она имеет дела с Россией. Все-таки Россия моя родина. 20 лет в ней прожито и тянуло назад. И как только я поступил на работу, фирма поручила мне оформить покупку вашего завода. И вот я снова в России.
5: Думал ли я когда-нибудь, что акции завода будут иметь для меня важность? Тяжело. Тяжело на старости лет подвергаться разорению. Еще хорошо, что Катя так равнодушно отнеслась к тому, что я погубил ее состояние.
4: Да, я вас очень хорошо понимаю.
5: Потом и кровью, а главное, умом нажито. Тяжело. Если бы Катя убивалась, а то нет. Она спокойно к этому отнеслась, и не только сама не жалеет, но даже меня, старика, поддержит.

0: Благодарю. Вы меня ждете?
1: Да.
0: Прошу.
1: Вы Вера Павловна?
0: Вера Павловна.
1: Кирсанова.
0: Кирсанова. Садитесь.
1: Вы простите, что я так... Но все это для меня очень важно. Мне нужно...
0: Ну, сказать хотя бы для начала, как вас зовут.
1: А, да, простите. Моя фамилия Полозова. Екатерина Полозова. Но фамилия моя вам ничего не скажет.
0: Ну, тогда скажите, кто вас прислал?
1: Один человек. Но пусть вас не беспокоят никакие подозрения. Это очень хороший человек. Он мне очень помог. Намного заставил взглянуть по-другому. И посоветовал прийти к вам, посмотреть в вашу мастерскую. Я сама хотела бы организовать такое предприятие, но не знаю, как к этому подступиться.
0: А как фамилия этого человека, если не секрет?
1: Он англичанин.
0: Англичанин? Странно. Ну что ж, Катя, я вам с удовольствием все покажу. Пойдемте.

0: Вот это договор и обязательства фирмы. Извините.
1: Да, так вот. Замечательная женщина. Вначале она приняла меня немного подозрительно, но это и понятно. Зато потом наговорились досыта. Она даже пригласила меня домой. Пили чай, болтали. У нее очень милый муж.
0: Александр...
1: Что вы сказали?
0: Александр Матвеевич Кирсанов. Известный хирург в Петербурге.
1: Они очень любят друг друга. И совершенно счастливы своими отношениями.
2: Прошу прощения. Здесь нет векселей.
0: Они еще не должны быть. Они будут сегодня к вечеру. Извините. Екатерина Васильевна, вас, наверное, удивляет то обстоятельство, что я так часто и так подробно вас расспрашиваю о Кирсановых.
1: Признаться, удивляла. Но я думаю, что если вы не хотели объяснить мне то, что мне казалось странным в вашем желании, вероятно, вы не имели права говорить. Мало ли бывает тайн.
0: А у меня нет прежнего нетерпения знать о них. Я знаю все. И благодарю вас.
3: Простите. Необходима ваша подпись.
0: Извините.

0: вас должны быть какие-то личные мнения по этому вопросу. Очевидно, вы пострадали от какой-нибудь ошибки в выборе.
1: Екатерина Васильевна, это, наверное, должно казаться смешно, что я как будто боюсь. Все время боюсь за вас. Но вы поймете, почему я так часто предостерегаю вас, если я скажу, что у меня был пример. И мне ее было очень жаль. Где это было? В Лондоне, в Брюсселе, в Филадельфии? Это все равно. Она была очень хорошей женщиной. И считала мужа своего очень хорошим человеком. Они были привязаны друг к другу. Но она страдала. Она не была счастлива с ним. И очень хорошо, что так все кончилось.
0: А я могла кого-то уже слышать этот рассказ?
1: Возможно.
0: Может быть, от нее самой?
1: Может быть.
0: Я еще не давала тебе ответа?
1: Нет.
0: Ты же знаешь его?
1: Знаю.
2: Не женись и молодец, слушайся меня. Нет, это, пожалуй, глупость. И жениться можно, и влюбляться можно. Но только с разбором и без обмана, дети. Я вам спою, как я выходила замуж. Роман старый, но ведь и я старуха. Сижу я на балконе в нашем замке Дальтоны. Ведь я шотландка, такая беленькая, белокурая. Внизу лес, река Бренгал. К балкону подходит мой жених. Он бедный, а я богатая дочь лорда-барона, но я его люблю и пою.

Впрочем, отчий-то дом был на самом деле не очень мил. Я ему пою: «Уйду с тобой». Как вы думаете, что он мне отвечает?

0: охотник? Спрашиваю я.
1: Нет.
2: А, ты браконьер? Почти угадал, говорит он.

0: теперь?
1: Боятон, я отгадала.
2: Ты охотник? Да, это правда, он охотник.
1: Как вы думаете, господа, что он мне отвечает? Я плохой тебе жених делал.

Это неправда, неправда. Конец не будет печальным. Но я тогда так думала, и он тоже так думал. Но все-таки я ему отвечаю свое.